вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения, Бог сказал: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете.

Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу — источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче.

фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивный орган.

часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для

человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их. В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

построение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

4. Все кости мои скажут: «Господи, кто подобен Тебе?» И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: Не знаю, неожиданно это прозвучит или нет, но разговор о том, в чем разница между религией и верой, мы сегодня решили начать с вопроса: тяжело или легко нести свой крест? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас сегодня вновь. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Мы продолжаем с вами размышлять о том, что есть Евангелие, но теперь уже Евангелие в действии. И исследуем мы с вами книгу «Деяния апостолов. Евангелие в действии». Спасибо большое, Николай, что готовишь нам эти темы. Мы с Николаем знакомы уже больше 33 лет. Николай пресвитер церкви. Бог дает ему желание такое горячее исследовать священное писание и открывает перед ним новые какие-то грани, новые аспекты. Я это считаю, Коля, просто откровением, то, что вот мы слышим многие вещи во время этих встреч. Лен, хотела тебя все-таки сначала спросить, что, когда люди говорят, вот нести свой крест, что как-то обычно в это вкладывается?
1: Но вообще, если мы вспоминаем из Евангелия, да, тогда, когда Господь Иисус Христос сказал, да, возьми свой крест и следуй за мною, то есть что Он имел в виду? Следуй за Иисусом. Крест – это служение людям. То есть что совершал Господь в течение 3,5 лет, когда Он уже пришел на служение, именно служение людям. Удовлетворение нужд, потребностей людей, да, и научение, и наставление для того, чтобы они могли понять, куда следует и зачем следует. Вот я думаю, что вот нам Священное Писание отвечает на вопрос, что же такое крест. Но часто мы слышим, что это крест, это тяжесть моей судьбы, выбранной, может быть, мной лично или еще что-то. Но мне кажется, что это все-таки именно следование за Христом и используя те дары и таланты, которыми Господь нас наградил для служения Ему, людям и ближним нашим.
0: Но это очень положительно звучит. Коль, как ты будешь рассуждать на эту тему на основе книги «Деяния апостолов»?
2: Всей вот такой положительной стороне есть еще и то, что все-таки это крест, а крест – это орудие казни. Mm-hmm. Это вот там, где был распят Иисус Христос. Mm-hmm. И не только Он, там вообще-то было принято вот такой вот вид казни использовать для самых страшных таких
0: отъявленных. Это была римская казнь, да? Казнь в Древнем Риме?
2: Да, откуда они привнесли, может быть, не знаю. А вот то, что она использовалась очень часто там, да, это было там в то время, времена Римской империи. Жестокая очень казнь, такая бесчеловечная.
0: Потому что человек очень медленно умирал.
2: Мучительная,
0: да.
2: Крест, о котором говорит Иисус Христос, наверное, имел в виду и тоже вот, и элемент страданий. Все-таки не всегда служение вот такое.

0: безоблачное, такое вот, как бы сказать, без сопротивления чего-то, либо иногда...
1: Служение людям?
0: Ну да,
1: служение. Можно вот сказать, что просто служение людям, когда мы даже хотим просто кому-то помочь, когда религия вообще не имеет к этому отношения, то все равно это трудно. Можно так сказать?
0: Что это крест?
1: Да.
0: Ну, наверное, да. Наверное, можно. Потому что крест — это вот то, что человек несет. А вот что он несет? И каким духом он это делает, вот то, что он, ну, вот, служит людям как-то в той или иной области. Угу. Если это ему очень тяжело, и там он изнывает под его тяжестью, тогда, конечно, ну, никакой радости. И Иисус не говорил об этом, что вот крест он нас должен как-то подавлять, наш, или как-то, ну, заставлять что-то делать.
1: А он, наверное, подавляет тогда, когда человек это делает не из желания. Вот то, что Лена описывала, это вот когда человек хочет послужить, когда ему это нравится, когда он видит важность этого. А, наверное, то, о чем ты говоришь, это когда человек это делает не по зову сердца, а из чувства долга, да? Может быть, мы тут и подбираемся как раз вот к теме, в чем разница между религией и верой, да?
0: Ну да, иногда чувство долга может так подавлять, что... Человек просто как личность уничтожает, и он становится каким-то не собой, что ли, потому что так надо. Потому
1: кем-то,
0: что,
1: кем-то воображаем.
0: Ну, да, да. Какие-то себе ставят уже, ну, барьеры, какие-то ограничения там в чем-то. И, ну, не знаю. То есть счастья тут мало как-то в таком понимании креста. А Иисус-то говорил совсем о другом, да? Он говорил, что иго мое благо, и бремя мое легко. И вот тут уже как вопрос такой, как же я могу вот так вот, страдаючи, вот еще и радоваться, как бы. Вот. Ну, вопрос, конечно, очень такой глубокий и требует не одного, наверное, часа размышлений.
2: Ну да. Тем не менее. Сам ведь Иисус, да, он чувствовал, что ему нужны были силы. Поэтому он, ну, так и удалялся, и молился для того, чтобы вот именно силы иметь, чтобы это было с желанием и с отдачей себя тем людям, которые нуждаются в его присутствии. Потому что мы же видим, то есть толпы ходили за ним, да, а служение, то есть людям, которые окружают тебя и в таком многочисленном количестве, это нелегко, тем более удовлетворить нужду каждого, видеть нужду, не просто давать по тому, что требует человек или хочет человек, а именно потому, что в чем он нуждается.
0: А вот радость, как несение креста, приходит именно тогда, когда мы видим, что человеку стало легче, что человек получил там какую-то помощь, какую-то поддержку, и это, в этом ты как-то поучаствовал.
1: Легче стало тому, кто несет крест, или тому, ради кого он его несет?
0: Ну, легче тому, кому мы служим, но радость-то приходит мне, потому что как бы я тут посодействовал тому, что человек стал вот облегчение испытывать. И поэтому вот оно и радость приносит, наверное, вот это служение. Если бы оно было никому не нужно, так зачем? И людям никакой приносит радости, а мне какая радость от этого? Только, может быть, тщеславие какое-то там потешить свое. Но это же не тот крест, о котором Иисус говорит. И вот когда тут в книге Деяний, в 6 главе мы читаем про вот апостолов и то, что с ними делал их крест, то мы видим, что это совершенно другие люди, это уже не подавленные и не забитые какие-то там под влиянием религиозных вождей того времени, но это люди свободные, люди радостные, счастливые, причем они вот сумели осчастливить тех, кто вокруг них, потому что народ, как мы читали, там все приходил, привыкал, вливался в церковь, все это общество расширялось, и как Иисус сказал, Царство Божие прям вот, ну,
2: на глазах растет.
0: Приближается, да. Оно приближается и умножается. Благодаря вот тому, что апостолы несли свой крест в то время.
2: Даже если вот вспомнить, да, как Иисус сравнивал Царствие Небесное, да, с закваской. Вот здесь mm-hmm. вот очень похоже, вот первые как раз, ну, как бы служение апостолов, да, и действие Духа Святого через них, да, то есть церковь умножалась, как вот тесто закваски, все больше и больше и больше его становится, и уже переполняет, то есть ту емкость, в которой оно находится, и оно уже влезает. И вот здесь вот, да, то есть церковь там 5000 человек, 4000 человек прилагались к церкви. То есть это вообще просто чудо, да, которое совершается. Ну, вообще все те сравнения Царства Небесного, которые Бог говорил в притчах, да, они очень наглядные. Мы видим, как они исполняются вот именно в действии Духа Святого, в деяниях Духа Святого.
0: Ну, а вот тут вот в 41-м тексте предыдущей 5 главы написано: «Они, то есть апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Mm-hmm. Вот даже, вот даже
1: там, это... по-моему, их... ведь побили их даже, да?
0: Да, их там наказали, mm-hmm. били их, да, запретили говорить об имени Иисуса, а потом их отпустили.
1: Это религиозные вожди, да,
0: да,
1: иудейские?
0: Да, да, Синедрион. И всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать об Иисусе Христе. И это делали они не из-под палки, не из того, что так надо делать, а потому что их вот так вот влекло, вот их вот вдохновение, что ли. Угу. Дух Святой их так побуждал говорить и говорить. Ну, если человек будет говорить вынужденно как-то там, ну, кто ему поверит тоже? По бумажке там или еще как-то. Это все из сердца изливалось. Вот они вот так вот вели себя, и люди... видя, что их искренность, видя, что они говорят в соответствии с Божьим Словом, они примыкали и примыкали, примыкали к ним. Им хотелось так же жить, как они.
1: Да, интересно.
2: Ну, и они как раз говорили среди тех людей, которые ходили за Иисусом, да? Они же говорили об Иисусе Христе, да? И я думаю, что все те, кто прилагались к этой церкви, да, они были... Но среди них были те, кого Господь исцелил, кого Господь научил.
0: Конечно.
2: Да, да. То есть именно уже 3,5 года служения Иисуса Христа они дали вот это вот всходы, да? То есть, по-моему, у вас я прочла или где-то, что Иисус Христос – это семя, которое было посеяно. А уже вот в христиане, да, то есть это всходы, это колосья или отдельные всходы, которые вот Господь как бы дал. А Господь – это семя, посеянное в наши сердца.
0: Первый стих 6 главы. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». В предыдущей главе мы с вами читали о том, что там у них все было общее, и никто не имел недостатка, и все, кто имел какую-то нужду, могли восполнить ее из имущества, которое люди приносили, там, жертвовали. И вот ежедневное там раздаяние потребностей, вот мы читаем тут вот прям...
1: Эллинисты – это кто такие?
0: А вот эллинисты и евреи, да, вот тут какой-то вот два лагеря как-то образовались в церкви. Эллинисты – это те из греков или эллинов, которые приняли Иисуса Христа, которые, возможно, были знакомы с иудаизмом, ну, а потом они крестились. И пришли в церковь.
1: Mm-hmm. То есть это были одни из первых христиан?
0: Можно сказать, что это как бы из языческого мира. Mm-hmm. Иудеи, понятно.
1: Языческий мир – это там, где многобожие. То есть там, где верят в то, что существует много богов. Вот. И, то есть эллинисты, они когда-то были язычниками, а теперь вот они приняли
0: это
1: Христа.
0: Это христиане, да, все. Mm-hmm. И те, и другие. И евреи-христиане.
1: Только, приняли Христа.
0: Которые mm-hmm. приняли Христа из иудеев, да. Ну вот только разница между ними еще была и в том, что, как написано тут, из евреев – это те, кто больше все-таки отдавал предпочтение разным законам, религиозным, угу. правилам. То есть это были люди религиозные. Угу. И об эллинистах нельзя было такого сказать. Они как бы в правила эти, что ли, вкручивались, ввинчивались, знакомились с ними.
1: Они просто не знали их по...
0: Они не соблюдали этих обрядов, которые mm-hmm. были в храме тогда, в Иерусалиме. Mm-hmm. А вот евреи, да, они, конечно, это свято чтили, это Божий закон, как же, да, все это прописано в Ветхом Завете. И они это строго все вот, или старались придерживаться строго, или действительно были строгими такими. Но это были религиозные люди, можно сказать, это воцерковленными, что ли, в религии уже.
2: Но здесь-то вот больше, мне кажется, вопрос у них на бытовом уровне возник. Даже не в споре о каких-то

0: законах или традициях или еще о чем-то, 100%, а именно вот на бытовом уровне, да, что эллинисты посчитали, что их вдовицы, да, не их вдовицы пренебрегаемы были в раздаянии потребностей.
1: Ну, то есть, что о них не заботились, да? О вдовах не заботились.
0: Да, да.
2: Угу. Да, это, мне кажется, что это просто вылилось вот в такой вот ропот.
0: То есть это проще его.

0: Этот вот разлом такой вот, то есть, ну, конечно, какое-то непонимание там и было, и в духовном
1: Но всего скорее, смысле. Да, вы правильно подметили, чаще всего вот эти невидимые вопросы, которые нас тяготят и, может быть, разделяют, да,
2: даже на подсознание.
1: Да, мы пытаемся их вот вынести на видимую этот, сцену такую, что кому видно, да, что это такое, вот они пренебрегаемые.
0: Ну да, но они все были ученики, умножались. Да, да, да. Это были последователи Иисуса Христа, это не были вот там, как вот иудеи и там христиане. Нет, это были все христиане.
1: Угу. Вот ну только одни из евреев такой... уверовавшие, другие из эллинов.
0: Ну да. И вот тут вот вопрос конфликтов. Как это могло быть такое, как бы...
2: В ранней христианской церкви.
0: Все одного духа получили, святого, и все веровали в одного Иисуса, в одно Писание. И как это вот такое вот получается, что такой вот конфликт возникает? Ну, наверное, это нормально, может быть. Потому что не бывает без конфликта. Вот мы все разные люди приходим к Богу со своей, там, как сказать, из своей жизни, со своим мировоззрением, своим мироощущением. И, конечно, нам вот иногда трудно бывает вот понять друг друга, потому что мы разные жизни жили. Я вот вообще из безбожия пришел, то есть Бога нет, и все. И как-то вот... А человек, который уже был в вере там, не один десяток лет, он с ним вот общение, и мне, конечно, его не сразу было просто понять, как он жил там, как он... У него были свои принципы, у меня свои... И вот это все, ну, это нормально, наверное, вот такие вот столкновения, что ли. С другой стороны, конечно, вроде бы их не должно быть.
1: Смотря как относиться к конфликтам. В решении конфликта это новая ступень в наших взаимоотношениях.
2: Возрастание.
1: Или, да, или это разделение, да, то есть это ступень к возрастанию это, или к разделению. То есть,
2: умение... то есть каким духом, Вадим?
1: Да, да, да, умение решать конфликты – это, ну, это большое благо. Которые, ну, хорошей стороной и для тех, и для других бывает.
0: Ну да. Ну, с другой стороны, люди высказывали открыто то, что они думают, то, чем недовольны даже. Вот. Ну, действительно, там, может быть, обошли кого-то. И, наверное,
1: ну,
0: так
1: наверное,
0: было.
1: Такое и было, да.
0: Да, ну вот пренебрегаем они так вот. Это было обвинение голословное, или они действительно пренебрегали кем-то из там.
1: Ну, может быть, такое было, да. Но я думаю, что действительно это не на пустом месте.
0: Но интересно, что конфликт этот был решен очень просто и легко. Вот во втором тексте. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы будем пребывать в молитве, служении, слову». Вот. Угу. То есть...
1: Разделение обязанностей.
0: Все как бы на апостолах держалось там, все руководство тогдашней церкви. И все, наверное, на них смотрели, как они себя ведут, так, значит, и нам надо как. Ну вот... В раздаянии потребностей они почувствовали себя, ну, слабыми, что ли, апостолы, великие апостолы. Им не хватало для этого или навыков, или, может быть, какого-то умения, или мудрости, может быть, не хватало, я не знаю. Может быть, сил не хватало элементарно на все.
2: Времени.
1: Но важно делегировать ответственность на других, передавать. Я вот сейчас мы об этом говорим. Вспоминаете, вы помните, в Ветхом Завете в книге «Исход», да? Да, это книга «Исход», когда Моисей взял на себя все обязанности и уже изнемогал от того, что к нему столпотворение людей в решении тех или иных вопросов. Угу. И когда... пришел к нему его тесть, он сказал, ну, ты поставь там 100 начальников, 10 начальников, чтобы они на меньшем уровне решали вопросы, а уж к тебе-то приходили за решением главных вопросов, а не только, что ты решаешь все вопросы. И здесь, ну, правильно, печтись о столах и заботиться о Слове Божьем, это все-таки немного разные функции, да, хотя ни одна из них там не ниже и не выше, но... Надо расширять круг ответственности среди верующих людей, не брать все на себя.
0: Конечно, ну, невозможно заниматься всем, вот, У каждого должен быть

0: свой дар. И он у них и был.
1: Да. Да. И они участвовали уже всего скорее в этом.
0: Смотрите, кого они там порекомендовали убирать. Изведанных, то есть ну, людей, которые, на которых уже положиться можно, испытанных в каких-то обстоятельствах, ситуациях. Угу. Потом исполненных Святого Духа, это вот тоже непременное условие. Исполненных Святого, то есть из нашей среды, из тех, кто этот дар получил от Бога. Потому что вот то, что они чем предлагали заниматься, это было служение во имя Иисуса Христа. Это не просто вот так вот благотворительность, раздаяние там, а это было служение Богу. А значит...
2: То есть между членами церкви есть тоже вот служение друг другу, оно именно означает служение Богу. То есть вот не просто церковь, она создана для того, чтобы нести Слово Божье в мир, а еще и служение друг другу тоже предполагается, да?
0: Ну да, по примеру нашего Господа, который львиную долю служения нес вот как раз вот такие на физическом уровне людям, исцеление там, другие вещи там, даже накормил их несколько раз. Слово Божие, да, это нужно нести. Это главное, наверное. Но кто поверит этому слову, если
2: не будет дел?
0: Не будет дел, да. И что это стоит такая вера?
1: И вы вот очень хорошо заметили, вот в пятом тексте вы прочитали, да, какие должны быть. А мне вот здесь бросилось в глаза то, что это было предложено всему собранию. То есть это не просто еще апостолы, да, апостолы решили и кого-то выдвинули на вот это служение, а это именно было предложено всему собранию, чтобы вот одобрить вот, и предложить тех, кто именно был замечен. Я думаю, что они уже ведь раздавали потребное это по нужде, да, и поэтому они были замечены в этом. Что они вот это дело
2: что
1: совершали.
2: Они как раз могут это
1: делать. Да, да, да, да.
2: Могут, им это нравится.
1: Но им еще и ответственность теперь возложили на них. Не просто они сами участвовали в этом добровольно, а еще и ответственность была на них положена.
0: Мне еще интересно, почему-то тут только 12 апостолов, хотя мы знаем, что апостолов было гораздо больше. Иисус набрал потом вторую группу.
1: Да, апостолов. 70. Да,
0: даже, два. Там, точнее, 72.
1: Два.
0: Да. И вот эти 12... Это цифра такая вот, как бы, ну, знаковая, символическая. 12 колен Израилевых, 12 Иисуса избрал учеников, апостолов, да, первых. Как бы от одного по колену получается, что ли. Вот. А потом он сказал, вы будете судьями колен Израилевых. Вот эти 12 престолов, вот, то есть как бы представители этих колен, что ли. И вот 12-то, вот они как раз и пошли потом. Вот туда, наверное, куда расселись эти колена, вот в этот языческий, как говорили тогда, мир, где эти колена. То есть собирать колена, по сути, в разные. Вот Андрей Первозванный, например, вот, был отправлен по преданию на нашу землю, вот в Россию. Или там Иуда, например, то есть не Иуда, а Яков остался в Иерусалиме, он как бы...
1: Из колена Иудина.
0: Из колена Иудина, он брат Господень. Угу. И вот он там, значит, он до конца оставался, пока его не казнили. Угу. Ну и так далее. Вот, и другие апостолы, скорее всего, пошли собирать. И ходили-то интересно, и по синагогам ходили.
1: Да, и вот интересно, вы, да, параллель провели, да? То есть это вот как бы формирование народа Божьего.
0: Собирание.
1: Да?
0: То есть
1: да.
0: Вот они были рассеяны. Господь как-то их отпустил, что ли, во язычники. А теперь обетования библейские гласят, соберу народ, там восставлю там Ефрема, там восставлю и Иосифа. И все вот это вот опять. Многие считают эти пророчества как бы, ну, такими несбывшимися. Но они сбываются, они... Если они не сбылись, то они обязательно сбудутся,
1: да,
0: потому что
1: да.
0: У Бога слово так просто не вылетает из уст. Он обязательно исполняет то, что он
1: говорит. То есть народ Божий, по сути дела, эти 12 колен, к ним же также относились и выходцы из Египта, отовсюду. То есть и они, те, кто принимали как бы веру Божьего народа, да, и присоединялись к Богу, они становились как природные евреи. Также и вот Господь сейчас через церковь свою, как бы столпом являются 12 апостолов, которые тоже собирается народ Божий. Да. Церковь – это современный народ Божий.
0: В конце этого стиха второго написано, что «оставив Слово Божие, пищись о столах». Невозможно заниматься всем, да, у каждого есть своя задача, то есть свой определенный крест. Да, сталкиваемся с крестом. Свое служение. И если у апостолов, они поняли свое предназначение, что они должны делать? Они должны в первую очередь расширять Царство Божие. Вот словом, делом, там, да, в основном словом. И они так и обозначили, да. А мы будем неустанно нести служение слова и молитв. Вот этим мы будем заниматься. К этому нас Бог предназначил. Он как бы призвал нас к этому.
1: И научил.
0: А мы знаем людей, то есть, вернее, вы знаете уже лучше людей, как общество, да? Вы знаете лучше людей, которых Бог призвал заботиться о пище, что ли?
1: Ежедневном
0: нужде. Ежедневном раздаянии, да. Вот есть такие люди, которые вот это лучше делают, чем мы. Ну, не умею я варить борщи, например. Апостол Павел, например, или там апостол Андрей сказал. Ну, никак я этого... А вот есть сестра, которая это вот так вот делает, вот. Классно. Это от Бога у нее такой дар. Неужели вот моей стряпнёй я буду там раздавать, а вот ее борщом нигде не попробовать ни разу. Это я так уж утрирую, конечно. Но у каждого должно быть свое дело. И оно есть. Оно обязательно есть. У каждого христианина. И другой тут момент, что если я берусь не за свое дело, то оно страдает в результате. Угу. Божье дело. Угу. И крест это не мой. Ведь Иисус как сказал? Возьми крест свой. Он тебе предназначен именно. Не кому-то. Не надо брать там чей-то еще. Угу. Или там вместо своего, как чей-то другой. У тебя свой есть.
2: Ты а вот как его... определить?
0: А вот по склонности человека, по его... Вот я, если я не технарь, мне мама говорила, у тебя мозги, у тебя не физика, у тебя не математика. Не давалось мне это все в школе и после школы. Это гуманитарий.
1: Ну, вы же инженер.
0: Вынужден был, стал инженером, да, поскольку так сложилась там судьба моя или обстоятельства, не знаю, может быть, с характером связано это еще. Но я не вижу себя в роли инженера, вот никак. Угу. Ну, не мое это. Ну, поскольку надо что-то делать как-то, чем-то зарабатывать на жизнь, да, вот вырос в инженера, конструктора, например. Ну, я бы взял за другое дело. Ну,
1: Господь вам дал, вот уже в течение 33 лет вы изучаете Священное Писание, вам Господь дает откровения, и вы этими откровениями делитесь с окружающими людьми.
2: Словом. Да, словом.
0: Секрет откроет, это не совсем мои откровения. Я много разных литератур читаю также и Библию, и вот все вот собираю вот то, что мне ближе, как бы, моему видению. И вот, как бы сказать, делюсь с вами то, что я где-то начитался. Но это не совсем мои откровения.
1: Но я имею в виду откровение, то, что ведь в Слове Божьем мы многое с вами понимаем вот в течение жизни по-разному. То есть сначала, как маленькие дети, да, мы с вами на очень таком уровне примитивном, мне кажется, понимаем, или доверчивом очень, да. А с годами, когда ты растешь, ведь Павел там говорил, там, пора вам есть уже пищу-то твердую, а не молоком питаться только. Поэтому есть в Священном Писании даже одни и те же тексты могут быть молоком, а могут быть твердой пищей. Поэтому, ну, мы по возрастанию... Тогда приходим к тому.
0: Господь всех нас помазал Духом Святым. Вот всех, кто пришел к Нему, кто искренне уверовал и принял Духа Святого, Он дал, кроме этого, еще дары свои, Дух Святой. И для служения Он это сделал. Чтобы мы не просто так вот как бы проводили свою жизнь несчастными такими бездеятельными людьми, но чтобы послужили людям и послужили при этом Богу. Распространяя Его Слово, распространяя Царствие Небесное, который внутрь нас всех есть.

0: даря Духу Святому. И вот я хотел сказать еще, что дело Божие страдает, когда мы берем с ним свое дело, как вот в той басне у Крылова: «Беда, коль сапоги начнет
1: точать,
0: печь, пироги начнет точать».
1: Пироги начнет печи сапожник, да. А сапоги начнет точать пирожник.
0: Да, вот тут тоже.
2: Но у него много. Лебедь, рак и щука. Это еще более такое.
0: О согласованности, да. А вот когда вот я начинаю, будучи пирожником, кроить там сапоги, у меня получится какой-нибудь корявый, кривой сапог. И наоборот, если там человек мастер сапожного дела, значит, что-то испечь, то... Ну, конечно, бывают такие универсальные дары. Там человек может и то, и то, и то. Но вот как раз Бог это все и открывает наилучшим образом. Ага, ты пирожник? А ну-ка, давай-ка испеки на эту братью вот такой пирог вкусный. Они с удовольствием съедят его, и с благодарностью тебе и мне, говорит Господь. То есть это все во славу, если Божие делается. Но некоторые люди думают, что во славу Божию можно все делать, даже чего я не умею. Не знаю, в исключительных случаях, наверное, так, ну, Бог дает такой еще дополнительный, что ли, дар, кроме того, что человек, ну, умеет делать. Но я не думаю, что
2: там это... Там под руководством кого-то.
0: Это исключение, да. Но
2: под руководством кого-то, может.
0: Ну, сколько бы я книг не прочитал, все равно я, наверное, не стану таким вот хирургом искусным.
2: Но это вы уже о профессионализме говорите.
0: А я считаю, что это тоже дар, профессионализм.
2: Ну да.
0: Профессионал. Вот человек-профессионал, это, наверное, Бог так устроил его, и Бог ему дал вот это вдохновение этим заниматься. Он, может, пока не знает, может, это от Бога, может быть. Но это от него.
2: Самое главное, если все совершается с любовью. Вот это точно дар от Бога, когда любое дело совершается с любовью.
0: Дух Святой, да, он дает прежде всего это, да. И вот каждый день ученики собирались по вечерам на вот такие совместные встречи, совместные вечери, как они называли, вечерями любви. И там вот такие вот, ну, приемы трапезы совершались. И в конце концов они обозначили вот этих вот семерых человек. Угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого. Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Но это не только к Стефану относилось исполненной верой и Духа Святого. Это вот всех касалось тоже семерых.
2: Там, да, конечно.
0: И поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Дар апостольства. Вот этот дар Святого Духа, как мы читаем в этой книге Деяний, часто вот передавался, если вообще не всегда, передавался вот так вот, возложением рук. На человека возлагали руки, и человек получал... Что вот он получал? Он получал особую какую-то силу.
2: Силу, и еще он... чувствовал ответственность. Вот смотрите, все собрание, молитва, возложение рук. То есть это все-таки еще и ответственность. Когда человек, да, получает силу, получает, ну, все необходимое для того, чтобы совершать это служение, но еще и он и ответственен перед всем собранием. Вот это тоже все равно особый статус. Когда я вот, ну, перед всем собранием заявляю, что я буду служить, и что верой и правдой, то есть я пойду до конца в этом служении. Потому что мы по прошествии вот чтения Деяний апостолов, да, мы видим, что даже Павел отказывался от помощи каких-то, ну, с ним направляемых людей, да, то есть по причине того или другого, может быть. И я думаю, что вот, ну, как бы человек, может быть, и откликнулся на вот этот зов, да, делать это, а в процессе дела он увидел, что он не справляется, и он не может быть ответственным перед всем собранием, что я делаю это дело хорошо, со всей посвященностью и ответственностью.
0: Ну, может быть, это сегодня так вот воспринимается как ответственность, но вот, мне кажется, тогда там по-другому все было.
2: Может быть.
0: То есть, если апостолы возлагали на человека руки, это, по сути дела, на них возлагал руки сам Господь. Вот прям вот лично Он. Потому что в каждом апостоле жил Христос. Точно. Конечно, и в этих тоже людях жил Христос, да. Но вот им нужна была как раз вот эта вот вдохновляющая какая-то сила, умение у них.

0: было, да, потому что их выбрали уже, они были исполнены Духа Святого, уже у них были дары. А вот то, что их вот это вот теперь воодушевило еще больше, вот возложение рук, оно придало ему вот такой, все, теперь я горы сверну, я теперь ради Господа, ради их людей, я сделаю такое. И вот это, с этим вот чувством они пошли и стали служить. И это, наверное, не уходило от у них.
1: Коль, это вот иллюстрация того, легко или тяжело нести свой крест, да? То есть вот продолжая, что ли, эту, вот эту нить разговора, вот то, как ты сейчас описываешь, что им легко, это да, это был крест, это была нагрузка определенная, но им было легко и радостно его нести, да? Они вдохновлялись тем, что они его несли.
0: Да, и у них получалось так, что люди просто, вот, как так он дальше написано, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников». Очень многие покорились вере.
1: Вот, глядя священники, на... то есть это были иудеи, иудейские священники?
0: Это
1: да?
0: Нет, это не христиане, нет, это иудаизм. То есть это люди, которые служили в храме и продолжали там жертву, может, приносить, там еще вот эти обряды все совершались. И очень написано, очень многие из священников. Это как? Это человеку это невозможно вот так... взять и привлечь священника, привлечь к Христу.
1: Да.
0: Это только Божья сила действовала, Божий Дух. И они были исполнены вот именно этим. Вот, вот, и эти, глядя священника на то, как они несут вот это служение, приготовление столов, да, приготовление пищи. И все это было такое вот с радостью, с восторгом даже. Люди приходили каждый день на вечер любви. Вот представить не просто невозможно такое. Это, по сути дела, Царство Небесное на земле. Вот так, так свободно.
1: Вечеря люди. Любви – это именно вот трапеза?
0: Да, трапеза, да. И там были, скорее всего, и молитвы, да. Были и чтение слова, и словом делились, и пророчествовали. Там апостолы, вот, они же несли служение слова. И они вот так знакомились с новыми христианами, друг с другом. Это общение. Это очень важно, кстати. Одна из целей нашей церкви – это вот как раз общение друг с другом.
2: И это... участие в нуждах друг друга.
0: Да, это, они узнавали нужды, они узнавали, как же человек живет, чем живет. Это было не просто для галочки как-то, это было действительно вот искренне все. Знакомство друг с другом и помощь, если что, если нужно, да, в чем-то помочь. А если человек видел там, например, апостол видел, что вот пришедший... из, допустим, из тех же эллинов человек что-то умеет делать, он сразу начинал, слушай, а давай займись-ка вот этим, вот давай-ка вот мы тебя поставим вот туда, ты будешь там этим заниматься, этим заниматься. И вот это распределение, может быть, служений в церкви, это тоже наверняка было. Но вот просто такая вот, ну, я не знаю, как назвать, мечтать можно о такой атмосфере, только, когда такое общение происходило.
1: Да,
0: и во время трапезы, и, наверное, и после трапезы, и перед трапезой. То есть трапеза была, наверное, не так важна.
2: А вот... Да, тут уже действие Духа Святого.
0: И привлекалось этим все к Христу, этим всем привлекались люди. И даже такие люди, которые, казалось бы, противились, были священниками, из этого мира религиозного в основном исходило вот это вот упорство, такое вот сопротивление. И из этого очень многие, сказано, даже здесь, покорились в вере. Не религии, вере.
2: Да.
0: Потому что эти люди были религиозные.
2: А следующий вот текст мне хочется сказать, да, он очень подтверждает те слова, которые я говорила по поводу умножения хлебов, да. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. То есть явно чудеса и знамения он совершал, это умножение того, что было в его руках.
0: Да,
2: ну вот я сказала, что всего скорее он совершал такие же чудеса, как Господь умножал хлебы. Так и он. И здесь действительно написано, что он совершал великие чудеса и знамения в народе.
1: Ну что же, то есть вот отвечая на вопрос, который мы поставили в начале, легко или тяжело нести свой крест, вот вывод такой, что пусть мы найдем то, что нам важно делать, то, что нам Господь поручает, Вот. И пусть мы это делаем с радостью, чтобы быть благословением для людей, чтобы благословлять других. И тогда крест наш будет легок. И мы будем благодарить Господа за то, что Он нам дает служить другим, а другим людям дает, чтобы они служили нам. Вот. Это как раз то, о чем Коля говорит, что вот уже прямо Царствие Божие. То есть можем испытывать уже на себе вот то, что ну, пока еще нам предстоит только в будущем, когда мы вместе с Господом будем. Ну что ж, дорогие друзья, очень интересно было провести с вами это время, очень интересно побеседовать на эти темы, и будем продолжать дальше. На следующей встрече, Коля, тоже 6 главу.
0: Да, да? Продолжим.
1: Угу. До свидания, ждем новой встречи.

0: глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: В проповеди Иисуса Христа очень часто встречаются революционные высказывания. Одним из таких высказываний являются слова о сучке в глазе брата. Эти слова записаны в Евангелии от Луки в 6 главе 41 стихе. Давайте мы их вместе прочитаем. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Интересные слова? Действительно, очень. Я хочу рассказать такую историю. Однажды пара переехала в новую квартиру. Муж и жена были очень счастливы, рады. Они ходили по комнатам, смотрели, удивлялись, восхищались. Ну, наверное, эти чувства многие зрители переживали. И вот, посмотрев в окно квартиры, жена увидела, как на балконе соседи сушили белье. И, посмотрев внимательно, жена обратилась к мужу с такими словами. «Ты посмотри, наша соседка совершенно не умеет стирать. Белое белье вовсе не белое. Надо обязательно научить ее, подсказать. Может быть, она использует неправильное мыло, или, может быть, как-то иначе это делает». Муж уже хорошо к тому времени знал свою супругу, поэтому не обратил внимания на ее слова. Сделал вид, будто бы их и не слышал. В течение времени жена часто подходила к окну и замечала все ту же самую проблему. Ей казалось, что ее соседка неряха. Она не может хорошо управляться в доме и решать такие простые вопросы. И вот однажды случилось нечто удивительное. Подойдя к окну и посмотрев на соседский балкон, жена, обращаясь к мужу, сказала: «Дорогой, что-то случилось. Может быть, там жильцы поменялись? Или действительно наша соседка научилась хорошо стирать?» На что муж с улыбкой сказал своей жене: «Да ничего не изменилось у наших соседей. Просто вчера я помыл окно». Удивительно, что иногда люди готовы учить других, в то время как своих проблем не замечают. И эта женщина даже и не думала о том, что она всегда смотрела в запачканное окно. Стекло не передавало реальности. Мы смотрим на других, и нам кажется, что мы способны решить проблемы окружающих. Мы способны дать самый лучший совет. Мы способны изменить другого человека, ведь у него столько много проблем, а я такой идеальный. Нам кажется, что я всегда лучше. Но обратите внимание, слова Иисуса Христа. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Я не призываю вас почувствовать то, что находится в глазе собственном. Помните о том, что прежде, чем давать советы другим людям, нужно обратить внимание на себя. Как я могу давать совет

сфере, в которой я не сведущ. Помните о том, что люди, окружающие, воспринимают нас немножечко иначе. Это я себя идеализирую, а окружающие видят наши недостатки. И они, может быть, даже лучше, чем нас, охарактеризовывают нашу собственную жизнь. Будем любить друг друга и уважать, и с нежностью давать нужные советы.

0: Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы, свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные как бы проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранение предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день

Изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Человек – дитя эпохи, в которой он родился. Как эпоха влияет на нас? Сегодня эту тему мы разбираем со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, что первичное – теология или практика веры?
1: Я думаю, что те, кто нас сегодня слушают, они в ответ на твой вопрос, Мария, могут сказать «чего-чего?». Поэтому, наверное, я этот вопрос поясню. Вообще, что это за вопрос, почему он важный, во всяком случае, для меня.
2: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Что первичнее, теология или практика веры? Здесь суть-то вопроса заключается в том, что первичнее, то, во что я верю, и поэтому я так живу, да? Или первичнее, что я сначала так живу, а потом начинаю в это верить. Вот в чем суть этого вопроса.
0: Философия. Почему вообще это, в принципе, важный такой вопрос?
1: Ну, получается, что, например... Человек обращается к Богу, и он начинает, ну, у него зарождается вера, он начинает верить в Бога, и в ответ на его веру, получается, он видит в Библии какие-то, ну, так скажем, указания, как он должен жить. Ну, слово «указание» нехорошее, но, так скажем, направление, как он должен жить. Так вот, что первичнее? Человек поверил в Бога, и вера в Бога определяет, как он должен жить, да? Или человек начинает так жить... и потом интерпретирует то, как он живет, подгоняет под нее постулаты веры. Говорит, я так живу, значит, мне это надо как-то обосновать, что это как-то соотносится с моей верой или нет. И он начинает свою веру как бы подгонять под то, как он живет. Я хочу привести пример в связи с этим. Ну, это пример... Мы же с вами говорили в предыдущих передачах об импринтинге. Вот я расскажу об одном своем таком импринтинге, когда я учился... в духовной академии, у нас был преподаватель истории, и вот он нам это говорил в качестве примера. Он говорил об иконопочитании, как пример. Это пока просто как пример. Например, он говорил, что церковь сначала сформировала практику веры, то есть она сначала стала поклоняться иконам. То есть это просто произошло постепенно. Сначала было, например, изображения христиан были, где вот они, особенно во время гонимой эпохи, они были, ну, везде, где они там прятались, где они жили, и сопровождали динамические картинки, предположим, там были изображения из, ну, из евангельских сюжетов. Там. А потом эти динамические картинки превратились в статические картинки, в портреты, и потом этим портретам чуть позже стали поклоняться. Да? И потом, когда церковь уже в период иконоборческих споров, ну, как бы, нет, даже чуть раньше, как бы обратила внимание, слушайте, а почему мы так делаем, да? То есть вот мы взяли изображение Христа и начинаем ему поклоняться, изображение святых, начинаем ему им поклоняться. Почему мы так делаем? И соответственно, они, ну, взяли и под свою практику написали постулаты веры. Понятно, в чем вопрос? Написали постулаты веры. И поэтому вот он тогда и задал этот вопрос. Тогда этот преподаватель, он задал этот вопрос. А что должно быть первичней? Мы сначала так живем, а потом под эту практику веры
0: подгоняем,
1: ну так пишем постулаты веры, обосновываем.

0: Мы почему мы верим, и это приходит позже. Или должно быть наоборот, сначала мы верим, мы сначала обретаем веру, и на основании этой веры мы как бы формируем свою жизнь, мы выстраиваем свою жизнь. Поэтому на самом деле этот вопрос очень глубокий. И очень-очень такой важный, во всяком случае, был для меня, потому что тогда, когда я учился, для меня это было важно. И тогда преподаватель, ну, не тогда только было важно, а вообще для меня это очень важно, потому что, ну, то есть, а моя вера, если моя вера искренняя, то, ну, а что действительно первичнее? И тогда этот преподаватель, конечно, вот он в меня этот импринт заложил, он сказал, что, конечно же, ну, а сами-то вы как думаете?
1: Что должно быть первичнее?
0: Он сказал, конечно же, первичнее, что сначала мы поверили, и вот исходя из того, как мы поверили, мы так и живем. Угу. Это должно быть первичнее. Но как бы да, я с этим согласился. Вот спустя там 20-25 лет жизни в вере, в жизни с Богом, я встретил другого преподавателя, уже этого, который задал тот же самый вопрос, ну и который сказал другой ответ, что не всегда то, во что мы верим, ну, то есть, точнее, не всегда то, получается, не всегда то, во что мы верим, оно первичнее. Иногда происходит наоборот. Иногда сначала формируется определенная практика веры, определенная, то есть практическая вера, определенная наша жизнь. И на то, во что мы верим, в реальности влияет эпоха, в которой мы родились.
2: А можно привести какой-то пример или более конкретно рассказать про, вот, может быть, эпоху, которая на нас влияет?
0: Да, конечно. Есть очень простой, простейший пример. Который мы можем привести. И он может даже не связан с религией. Он вообще связан просто с жизнью людей. Вот, например, отношение к хлебу. Я родился не так, скажем, давно, но я застал ту эпоху, в которой отношение к хлебу было святое. Выбрасывать хлеб...
2: Запрещено.
0: Это вообще было... Это было все. То есть хлеб – это святое. Хлеб выбрасывать нельзя. И меня с детства этому учили. Если ты что, выкинуть хлеб, это преступление. Но это, конечно, в атеистической стороне, может быть, к религии не имело отношения, но это была вера фактически. Это было
2: мировоззрение определенное.
0: Очень, я опять говорю, что это примитивный пример, но просто как пример. Сегодня, 21 век, да, выбрасывать хлеб, это чуть ли не ЗОЖ. Потому что есть плесневелый хлеб, это вредно для здоровья. Есть плесневелый хлеб, это преступление. Его лучше выкинуть, да? Потому что это здоровый образ жизни.
2: Вот с чем это связано? Почему так бывает?
0: Так вот я, вот как раз я пытаюсь ответить на этот вопрос, и вот мы попытаемся об этом поразмышлять. То есть я прихожу к выводу, я его зачитаю, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься по-разному. Вообще в целом человечеством, в том числе и церковь, ведь церковь – это часть общества, правда, да? То есть получается, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься церковью по-разному. И когда мы к этому явлению подходим честно и, так скажем, правдиво на него смотрим, мы понимаем и идем дальше. И можем сказать, что более того, что очень часто сама эпоха влияет, а в некоторых случаях определяет отношение к церкви к тому или иному вопросу. Определяет ту самую практику веры. Да? А иногда, может, даже определяет и доктрину. И вот это очень важное как бы открытие, которое я сделал для себя. То есть эпоха, мы дитя эпохи, И вот эта эпоха, фактически, она может определять в то, во что я верю. И здесь, конечно, может возникнуть много-много вопросов у верующих людей, что это действительно не так. Потому что, когда я говорю, что церковь имеет право, или то, что... Не говорю, имеет право, я констатирую факт, что церковь в разные эпохи по-разному определяет практику веры. Не противоречит ли это тому убеждению, что сначала первично должна быть вера, а потом жизнь, да? Вот в чем вопрос. И на самом деле нужно в этом разобраться, потому что и то, и другое правильно. Действительно, в определенных смыслах, в определенных ситуациях, да, вера должна определять то, как мы живем.

0: живем, и если мы говорим об нравственных ценностях, которые неизменны в любое время, в любую эпоху, ну, мы должны жить по этим нравственным ценностям, по 10 заповедям. Вот. Но есть вещи, например, опять вещи вторичные, да? Вот. И здесь уже то есть, интерпретация этих нравственных ценностей, к сожалению, может быть даже и не всегда вторична. То есть мы опять подошли к вопросу, о котором мы говорили, когда говорили об импринтинге. Почему я верю в то, во что я верю? Я верю в то, во что я верю, потому что, так говорит Библия, да? Но мы выяснили, что я еще верю в то, во что я верю, потому что есть определенный некий религиозный импринтинг, который я получил, когда пришел к Богу. Но есть еще третья составляющая. Я верю в то, во что я верю, потому что есть еще определенное влияние эпохи, в которую я живу.
1: Расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то примеры касаемо вот эпох?
0: Да, вот мы уже сказали, например, самый такой простейший пример – это отношение к хлебу, да?
1: Да.
0: Но если мы пойдем дальше, еще какие примеры мы можем привести? Например, даже не все лекарства одинаково работают в разные эпохи.
1: Да.
0: Это, может быть, к вере не имеет отношения, но это очень интересный факт. Да, понятно, что сейчас уже скажут, да, антибиотики скажут, там, ну, самое простое, что может прийти в голову, да, есть привыкание там, к антибиотикам и так далее, и так далее. Но если мы говорим даже не к антибиотикам, я вот, например, мне нравится сфера, связанная там, с психологией, там, даже... Я, как бы изучая этот вопрос, пришел к выводу, например, ну, что даже некоторые лекарства, которые используются в психотерапии, сегодня не используются не потому, что они плохие или открыли более лучшие, а потому что, например, 30 лет они работали так, а сегодня они работают по-другому. Да, вот это как такой тоже еще можно пример привести. Ну, а если говорить об отношении уже конкретно, все, что можно связать с верой, ну, например, мы говорили с вами об искаженных импринтах. Мы предположим, 30 лет назад, как церковь относилась к футболу, к тому же, там, или к каким-то там видам спорта, там, профессиональному спорту, и, ну, может, даже не только профессиональному, вообще к спорту, да, так далее, так далее. И как относится сегодня, да? И в этом есть... И что, мы теперь осудим ту церковь и скажем, что сегодня церковь более лояльна, но она отступила от истины. Есть такие люди, которые не упустят этот момент, чтобы сказать. Но даже мы можем посмотреть, а каким был футбол тогда, ну, например, в нашей стране, и каким он был и каким он стал сегодня, да? Предположим, чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, например, то, что творилось, даже было такое явление в Советском Союзе около футбола, когда религиозные фанаты творили... Такие вещи, да? И поэтому, ну что, эпоха определяет то, как церковь относится. И отчасти здесь правильно церковь, потому что каким, например, было явление тогда и каким было явление сегодня. Меняется явление, меняется отношение к этому явлению. Можно так подойти к этому вопросу. Есть еще очень, даже немножечко мне его страшно озвучивать, например, отношение церкви к войне.
1: Да, мы знаем много книг.
0: Ну, на самом деле, сегодня даже мы как бы официальная позиция даже церкви, многих церквей, официальная позиция многих церквей о том, что человеку лучше избрать альтернативную гражданскую службу. Церковь очень негативно относится к войне. И это, ну, я, например, тоже разделяю это убеждение и считаю, что оно правильно. Но я просто изучаю историю тоже как-то вот там, 14 век, 15 век, вот эти вот княжества наши, там, вот эти все вещи. Ну, даже далеко ходить не надо, можно и пару столетий всего лишь навсего уйти в историю. И если мы предположим, например, в церкви, но тогда Русская Православная Церковь, предположим, кто-то бы появился, какой-нибудь умный человек, и сказал бы, а вы знаете, друзья, воевать – это грех. Когда ты смотришь, например, вообще то, как война была интегрирована в людское сообщество, вообще, в действительность людей, да, ну, ты даже себе это представить не можешь, да. Ну, далеко ходить не надо, Ветхий Завет – к сожалению, тоже описывает очень много войн, в которых участвовал.

о Божий народ и так далее, и так далее. То есть получается, что... А сегодня другое отношение к войне. Сегодня совершенно другое отношение к войне. Официальная позиция церкви и так далее. И, ну, что поменялось? Что повлияло на... То есть мы, когда мы говорим об этом, мы не можем это игнорировать. Мы не можем мимо этого пройти. Да, в определенных ситуациях сначала вера, потом, скажем так...

0: говорить о том, что, к примеру, раньше ценность жизни человека была меньше, чем сейчас? Нет? Или это не об этом?
1: Это не совсем об этом. Хотя, например, как пример, наверное, можно и это перевести. Ценность жизни была... Не то, что она в глазах Божьих была другая, так скажем, да? Но с точки зрения реальности, наверное, да. С точки зрения реальности она была немножечко, может быть, другая.
0: Угу. Нам можно рассказать вот еще про эпохи? Как я поняла, что эпоха воздействует, да, на сознание, на мировоззрение, в принципе, человека и имеет такую тесную взаимосвязь с верой. А какие вот были эпохи, как они влияли?
1: Да. Спасибо за вопрос. Да, если мы уже как бы убеждены или, так скажем, хотя бы начинаем склоняться к этой мысли о том, что церковь может верить по-разному в разные эпохи, и это не потому, что церковь прогибается под мир, потому что она там, а просто потому, что в определенных вещах невозможно верить по-другому. Потому что мы дитя эпохи, мы не можем перепрыгнуть эпоху. Например, мы не можем верить в компьютер, когда его еще и не изобрели, да? И поэтому иногда мы смотрим с позиции вот сегодняшнего времени, смотрим в прошлое и думаем, да что они там себе позволяли, да? А они не могли мыслить по-другому, потому что мы мыслим с позиции того, что мы уже, что уже пережито в прошлом, но некоторые вещи мы осмысляем только настоящим. Так же было и у них было свое настоящее, и они не могли к этому... Ну, как бы посмотреть, на все это посмотреть иначе. Я для себя лично разделил эпохи, во всяком случае, тоже очень, может быть, очень так, ну, примитивно, просто, но разделил эпохи на три, так скажем, вида, класса, даже не знаю, так как можно сказать. Даже на четыре, но основных три. Три вида эпохи. Это первая – это эпоха войны. Эпоха войны. Вторая – эпоха... Это эпоха восстановления. Третья эпоха – это эпоха благополучия. Да? Ну и четвертая эпоха – это эпоха кризиса, которая всегда должна следовать за эпохой благополучия. Вот. Но почему мы о ней говорить не будем? Потому что, на мой субъективный взгляд, мы сегодня живем в эпоху все-таки благополучия. Вот. И поскольку предыдущие три эпохи – эпоха войны, эпоха восстановления – и эпоха благополучия – это то, что вот фактически вот новейшая история, так можно сказать, да? То, да. Что, может быть, у нас даже еще в памяти наших родителей, да, в памяти. Поэтому мы вот больше поговорим об этом. Предположим, эпоха войны – основной, так скажем, постулат эпохи войны. Основная цель человека в эпоху войны какая?
0: Выжить.
1: Конечно.
0: Основная
1: потребность, базовая потребность человека во время войны – это выжить. Выжить самому, защитить своих родных и близких, чтобы все выжили. Вот. Если мы, ну вот я не успел привести это в пример, но, например, такая вещь, как отношение, предположим, к отдыху церкви, да? Ну, мы поговорили о таких глобальных вещах, как отношение там, к войне, но теперь, предположим, более такие, вот о чем сегодня в церкви ведутся споры там. Отдых, там, хобби, удовольствие, тот же самый спорт. Там, раньше в 90-е велись там, там, развлечения, там, там, плотские развлечения, там, греховные развлечения и так далее. Что вот как бы, ну, то есть понимание опять слова «мирской», что такое «мирской», там, мировоззрение жертвы. Вот, человек должен жертвовать собой, жертвовать все, да. То есть, если мы рассматриваем это с эпохи войны, то есть мы говорим, да, основной постулат эпохи войны – это выжить. Конечно, о каком хобби можно говорить? Ну, например, да, или о каком отдыхе, или о каком удовольствии можно говорить? И, конечно, если ты придешь в церковь в эпоху войны, то ты услышишь проповеди о чем? Скорее всего, да. Это не будут проповеди о том, что надо искать себя, нужно самореализоваться, нужно там, короче... попробовать одно, другое, третье. Там, скорее всего, будут звучать проповеди соответствующей эпохи. Хорошо. Если мы говорим об эпохе восстановления, то основной постулат эпохи восстановления – это какой? Ну, так, если образно.
0: Немножечко начать жить как-то лучше, чем просто выжить.
1: Да, немножечко начать жить лучше, но если вот, наверное, согласитесь со мной, что если скажу, если потерпи немножечко,

0: потерпи, и завтра станет лучше. То есть основная как бы такая, основной постулат эпохи восстановления – это потерпи. Мы все, была разруха, все, мы теперь восстанавливаем. Вера светлая, будущее, она двигает, да. Она является мотивом. Она реально в этой идее, которая людей сплачивает, которая дает...
1: Может, даже девиз, наверное, Бог терпел и нам велел.
0: Да, и поэтому, когда ты приходишь в церковь эпохи восстановления, ты видишь, что там люди реально очень жертвенные. Они готовы пожертвовать тем, что сегодня от чего-то они готовы отказаться ради того, чтобы завтра стало лучше. И они готовы жертвовать ради других людей. То есть это как бы вот это мировоззренческое, вот это, точнее, это мировоззрение, оно как бы вот эпоху эту вот объединяет все туда, вот так забивает мозг человека, это влияет невидимо на него, это невозможно обойти. А если мы говорим об эпохе благополучия, мы предположим, об эпохе благополучия, какой основной постулат, какая основная ценность эпохи
1: благополучия? Теперь мы можем уже и реализовываться, и уже двигаться дальше.
0: Конечно, вот сейчас мы можем реализовываться. Эпоха благополучия – это эпоха возможностей. Это эпоха, действительно, эпоха... здесь главное, как бы, кто-то сказал, сохранить себя, потому что в эпохе благополучия много... ну, там, своих опасностей, да, но сохранить себя, развиться как целостная личность. И вот здесь действительно мы можем экспериментировать. И если мы, предположим, смотрим на тот же самый вопрос – отдых, хобби, там, развлечения, еще с точки зрения разных эпох, какая церковь была права, в какую эпоху церковь была права, когда она говорила то или иное?
1: Нельзя определить, потому
0: конечно,
1: что свою эпоху...
0: потому что свою эпоху каждая влияние. Церковь говорила вещи правильные и нужные. Но если ты будешь эпоху благополучия оценивать с позиции эпохи восстановления, то ты скажешь, что церковь отступила.
1: Да, немножечко.
0: Какое хобби! Какое роскошь! Ты себе что позволяешь? Ты купил себе такую дорогую машину, ты вложился в такой дом, ты что? Это же можно было все сделать намного... скромнее, да, я помню, когда лично мне говорили подобные вещи, там, когда, ну, и сам я тоже так же мыслил, то есть вот я что хочу сказать, что мы действительно в определенном смысле заложники эпохи, да, заложники времени, в которое мы
1: живем.
0: Родились, в которое мы живем, и вера наша, очень серьезно влияет, то есть то, во что, то есть практика веры, то есть ценности остаются неизменными, как в эпоху войны 10 заповедей, в эпоху восстановления, в эпоху благополучия, но их интерпретация, может, какие-то нюансы, да, но вот когда мы попадемся в Царство Божие, это что будет за эпоха? И неужто мы в эту эпоху из-за того, что там все будут жить хорошо и счастливо, да, будут осуждать друг друга за то, что вы тут... роскошь себе позволяете.
1: Вот хочется из этого спросить. Вот в плане вообще библейской истории, вообще нашего времени, эпохи, они цикличны?
0: О, это вопрос, наверное, больше все-таки к историкам. Я просто боюсь, что сейчас, влезая в этот вопрос, мы упустим главное.
1: Вот хочется просто сказать в плане веры. То есть вот не можем ли мы, вот, беря библейские, да, там, Библию, рассуждать о том, что, о, вот в этой эпохе мы могли бы взять пример...
0: Ну, конечно, в определенном смысле эпохи цикличны. И все в этом мире повторяется, и, к сожалению, да. Пока Царство Божие не наступит, и войны, и все это мы... Ну, во всяком случае, даже в эпоху благополучия все очень относительно. Потому что сегодня здесь это благополучие, да? Во-первых, оно в любой момент может прерваться. Во-вторых, сегодня здесь благополучие, а в другой точке мира совершенно может быть неблагополучие. В-третьих, такая страшная штука, как смерть, да, и родных, и близких, и собственные, при том в том числе, это то, что всегда из эпохи благополучия на личном уровне может сделать эпоху, может повернуть ее в эпоху страдания, да, и переживания. Но это все-таки больше, все-таки так, скажем, локально. А в целом все равно эта эпоха остается эпохой благополучия. Здесь еще следует сказать, что у каждой эпохи есть свои сильные стороны и слабые стороны. Да? То есть, например, в эпоху благополучия, конечно, человек больше подвержен, наверное, там, каким-то определенным искушениям и испытаниям, которые человек во время эпохи войны никогда не будет подвержен, потому что просто у него нет на это возможности и нет на это времени. Вот. Но если говорить... Вот,

0: библейской все-таки перспективы. И, а вообще Библия, вот то, что я сейчас сказал, в Библии где-то можем подобную там, концепцию увидеть или вообще эпохи эти проследить? Когда мы читаем Библию, мы видим, что мы видим, что был все-таки библейский автор, который писал с перспективы эпохи благополучия. Этот автор, его зовут Соломон, да, то есть очень, так скажем, человек, который действительно был самым богатым человеком, наверное, в израильском народе за все время существования Израиля, так скажем, во всяком случае, библейской эпохи. Вот, и он очень много писал о благополучии. В своей книге «Экклезиаст», которая, кажется, на первый взгляд такая мрачная, он пишет такую интересную фразу. Вот я прочитаю, может быть, даже в современном переводе я прочитаю. Смотрите, книга «Экклезиаст», 7 глава, 14 текст. «В благополучные дни будь счастлив». Красиво так звучит.
1: Очень хорошо звучит.
0: Даже как вы не по-библейски, да? «А в дни горестные знай, и то, и другое сотворил Бог, чтобы человек не мог постичь того, что будет после него». Да? Но как бы идея, в дни благополучные будь счастлив, а в дни горестные, да, знаю. Синодальный перевод переводит, а в дни несчастья размышляй.
1: Угу. То есть всему свое время.
0: Всему свое время. Наверное, мы можем только благодарить Бога, что мы живем в эпоху благополучия. И пусть Бог даст нам мудрости, как в этой эпохе, не потерять себя, не потерять веру и в то же самое время не упустить возможности этой эпохи.
2: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Жертва тирана подвергается систематическому унижению, обесцениванию и насилию. Конечно, такое положение вещей бесследно.

бесследно для жертвы не проходит. Как правило, жертвы страдают серьезными заболеваниями, как физическими, так и психологическими. Можно ли это поправить? Можно ли жить счастливой жизнью после разрушительных отношений? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам, как именно это сделать. Итак, зачем нужна реабилитация? Реабилитация нужна прежде всего потому, что вашу личность пытались стереть. Из вас пытались сделать некое удобное существо, которое будет безропотным и будет выполнять все приказания, и то это не удовлетворяет того, кто этим занимался. Поэтому реабилитироваться нужно прежде всего для самого себя, для того, чтобы начать жить полноценной жизнью. Люди, которые попали в абьюзивные отношения, это люди, которые, как правило, страдают заниженной самооценкой. Эти люди не верят в себя, в свои собственные силы, даже если они уникальные в своем роде, даже если они обладают хорошим образованием, их ценят на работе и они имеют карьерный успех. Даже в таком случае такие люди не очень адекватно представляют себе свою же значимость. Поэтому как минимум нужно будет работать над заниженной самооценкой, которую абьюзер пытался просто стирать. Абьюзер заставляет думать свою жертву, что она неадекватна. И для этого он использует много разных техник, чтобы заставить человека так думать о себе. И поэтому представьте себе, если вы сомневаетесь в себе, если вы не видите, что вы как-то можете вообще быть полезными в этом обществе, в этом мире, то вам будет сложно ориентироваться в пространстве и строить отношения. Поэтому сомнение в собственной адекватности – это то, что нужно будет выправлять. Очень часто жертвы жестоких людей, абьюзеров, они страдают депрессией или депрессивными состояниями. У них нет мотивации, нет желания жить, нет желания сражаться, нет желания чего-то достигать. И это состояние может быть настолько серьезным, что оно может даже граничить с какими-то суицидальными мыслями, а может быть даже иметь реальное суицидальное намерение. Поэтому это тяжелые формы расстройств, которые, безусловно, нужно лечить, нужно корректировать. Из этого состояния нужно выбираться. Нередко жертвы абьюза испытывают на себе так называемые панические атаки. Это такой стремительный, быстрый дискомфорт, когда у человека совершенно четкое ощущение того, что он сейчас умрет. Задохнется, либо у него остановится сердце, либо что-то в этом роде. Панические атаки, как правило, накрывают человека внезапно и всецело. И в такие моменты человек абсолютно не защищен. Он чувствует, что он умрет здесь и сейчас. Жертвы абьюза довольно часто страдают посттравматическим расстройством личности. Это особое переживание, когда у жертвы формируется защитная реакция. И даже если жертва выходит из абьюзивных отношений, она перестает контактировать со своим мучителем, то спустя некоторое время какие-то фразы, слова, запахи, может быть, звуки или виды могут провоцировать дикий страх и защитную реакцию даже тогда, когда вам объективно ничего не угрожает. Посттравматическое расстройство личности – это то, что нуждается довольно в серьезной терапии. Без терапии, к сожалению, этого никак не избежать. Очень часто жертвы абьюза страдают различными тревожными расстройствами. Наиболее часто встречается генерализованное тревожное расстройство личности, когда жертва беспокоится по поводу всего. Нет чего-то конкретного, о чем она беспокоится. Нет каких-то объективных признаков и причин для того, чтобы можно было беспокоиться, но тем не менее жертва находится постоянно в тревоге. Даже после того, когда отношения с абьюзером уже прекращены и реально никакой опасности больше нет. Все эти вышеперечисленные симптомы – это лишь часть большой картины, большой беды, которую наделал абьюзер в жизни своей жертвы.
И я хочу

Причем сказать, если жертва не проходит реабилитацию, если жертва не понимает, что ей нужно как-то восстановиться, как-то прийти в норму, то очень нередки случаи, когда жертва из одних абьюзивных отношений попадает в другие абьюзивные отношения. Почему? Да просто потому, что она не проработала механизмы воздействия на нее. Она не восстановила чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства. Поэтому обязательно нужно проходить реабилитацию. Следующий вопрос, который стоит себе задать, а как это можно сделать? И это наш следующий вопрос. И здесь есть два пути. Первый путь – это терапия. Терапия со специалистом. Это может быть психолог или психотерапевт, или может быть пастор-душепопечитель, который разбирается в подобного рода проблемах. Второй путь – это путь самореабилитации. Давайте начнем с реабилитации. Реабилитация, как я уже сказал, это работа со специалистом. И реабилитация – это очень хороший путь для того, чтобы проработать свои травмы, которые были получены в результате отношений с абьюзером. Терапия со специалистом – это то, что позволит вам восстановиться быстрее, потому что специалист, он понимает те процессы, которые у вас происходят, он уточняет у вас, он назначает вам определенное лечение или дает определенные задания, с помощью которых вы прорабатываете свой опыт. И поэтому работа со специалистом, она всегда быстрее. Но не всегда есть возможность у жертвы работать с психологом. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что есть специальные центры, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия. В штате этих центров есть и психологи, которые могут позаниматься с вами бесплатно. По крайней мере, некоторое время и с этого можно начать. Но если у вас нет возможности для того, чтобы заниматься со специалистом, то есть и другой путь, не менее эффективный. Это самореабилитация. Самореабилитация – это тогда, когда вы самостоятельно прорабатываете все травмы, все то, что происходит у вас в жизни после этих разрушительных отношений. Конечно, такие вещи, как депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство или тревожное расстройство, или даже панические атаки, самому проработать довольно сложно. Поэтому, если вы страдаете депрессией и тяжелыми формами тревожных расстройств, все-таки лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Но если масштабы бедствия не такие уж большие, то вполне можно попробовать пройти самореабилитацию. Давайте подробнее о ней. Что это такое и из каких составных частей, из каких шагов состоит самореабилитация? Самореабилитация – это процесс, когда вы самостоятельно пытаетесь осмыслить свой опыт и поменять его. Это цикл упражнений, который направлен на то, чтобы проработать свой прежний неудачный опыт. И самореабилитация состоит из нескольких очень важных этапов. Постарайтесь их запомнить и понять их суть. И первый этап самореабилитации – это осознание. Осознание того, что вы попали в подобного рода отношения. Второй этап самореабилитации – это принятие. Во время этого этапа вам предстоит много чего сделать, об этом я скажу чуть позже. И третий этап – это сепарация или отделение от абьюзера и попытка начать жить без него. Давайте подробнее остановимся на каждом из этих этапов. Итак, первый этап – это осознание. Осознать, что вы находитесь в таких отношениях – это часто довольно сложная задача при кажущейся простоте этого слова. Дело в том, что человек, который попал в абьюзивные отношения, он испытывает стыд по поводу того, что он попал в эти отношения. Дескать, как я мог, человек вот с таким образованием, с таким опытом, из хорошей семьи, как я вообще мог попасть в такие отношения? Но я хочу вас успокоить. Дело в том, что

0: попасть в абьюзивные отношения может абсолютно каждый человек. Независимо от того, в какой семье он родился. Независимо от своего предыдущего опыта. Потому что абьюзер – это человек, который искусно мимикрирует. И он очень похож на нормального человека, особенно на начальном этапе взаимоотношений. И не обладая специальными знаниями, которые помогают распознать абьюзера заранее, любой человек может попасть в абьюзивные отношения. Поэтому на стадии осознания вам прежде всего не стоит испытывать вину по отношению к тому, что вы стали жертвой. Вы в этом не виноваты. Я повторюсь, что жертвой абьюзера мог стать абсолютно каждый человек. Необходимо также научиться свои отношения рационализировать. Все дело в том, что отношения с абьюзером, они, как правило, заставляют жертву больше не думать о своем опыте, а чувствовать свой опыт, как бы его эмоционально переживать. И в этом кроется большая проблема. Дело в том, что при опасности мозг человека устроен таким образом, что лимбическая система подавляет деятельность высшей нервной системы, то есть деятельность коры головного мозга. Другими словами, в опасности мы хуже думаем. И для того, чтобы этот процесс, разрушительный процесс, повернуть вспять, нужно снова научить свой мозг думать, а точнее анализировать тот опыт, в котором вы находитесь. И в этой связи осознание – это процесс, когда вы снова учитесь исследовать, задавать вопросы, распознавать манипуляции, распознавать разного рода насилие, видеть закономерности в ваших взаимоотношениях, понимать, что ваши отношения с абьюзером, они цикличны. Вот все это предстоит осознать, то есть поднять из уровня ваших эмоций, потому что эмоции, они вам дают информацию только о том, что что-то идет не так, и все. Не более того. Эмоции не могут вам сказать, что именно не так. Но это может сделать кора головного мозга, ведь вы разумный человек. Именно так создал вас Творец. Поэтому на этапе осознания крайне важно научиться рационализировать свои отношения. На следующем этапе, на этапе принятия, очень важно принять ту мысль, что вы попали в эти отношения. И порой это тоже довольно непросто. К тому же я хотел бы напомнить, что на этапе самореабилитации вовсе не факт, что вы уже будете жить без абьюзера. Ведь самореабилитацию можно начать намного раньше, чем вы расстанетесь с этим человеком. Но, тем не менее, порой принять ту мысль, что вы попали в эти отношения, довольно сложно. И тем более в тех условиях, когда абьюзер продолжает вас как-то бомбардировать и пытаться вас вернуть в поле своего влияния. Поэтому вам предстоит попрощаться. Вам предстоит попрощаться и похоронить тот образ, который вы полюбили. А полюбили, как вы помните из предыдущих программ, вы полюбили человека на первом этапе. На этапе, когда он пытался вас впечатлить. И, конечно же, вы помните, каким прекрасным он был. Но на втором этапе, на этапе обесценивания, вы уже столкнулись с реальностью, с тем, что абьюзер – это жестокая личность, которая вас контролирует, подавляет и, по сути, ведет вас к тому, чтобы от вас избавиться во время третьей стадии утилизации. Поэтому, конечно, человек, который помнит, каким был абьюзер, сталкивается с ужасным разочарованием. И эти отношения нужно похоронить. Это сродни смерти близкого человека. Ведь мы очень любим как реального человека, так и образ, который сложился у нас в нашем сознании. Поэтому нам придется пройти через все стадии горевания. Но сделав это, вам будет намного проще отпустить тот образ, который вы сами для себя создали. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее станете свободной личностью. И, наконец, третий этап самореабилитации – это, собственно, отделение от абьюзера или сепарация. Дело в том, что жертва, находясь в отношениях со своим мучителем, она привыкает к определенному стилю жизни. Она привыкает к тому, как она должна думать, чувствовать и вести себя. И, по сути, абьюзер делает новую личность из вас, не свойственную вам. И поэтому вот этот процесс нам тоже предстоит повернуть вспять. А как это сделать? Только с помощью отделения себя от абьюзера. И это целый процесс, который будет касаться абсолютно всех сфер вашей жизни. Это и физическое отделение от абьюзера, это эмоциональное отделение от абьюзера, это ментальное отделение от абьюзера, и это духовное отделение от абьюзера. Во время сепарации вам предстоит снова научиться жить. И вы знаете, это тоже довольно непростая задача. Это все равно, что научиться ходить заново после серьезной автокатастрофы. Но я хочу вас успокоить, друзья. Процесс самореабилитации, может быть, конечно, будет длиться чуть дольше, чем работа со специалистом, а может быть и существенно дольше. Но используя и один, и второй метод, то есть либо реабилитацию со специалистом, либо самореабилитацию, вы сможете справиться и пройти успешно все эти три стадии. Осознание, принятие и сепарацию. И пройдя все эти стадии, вы снова научитесь жить, вы снова захотите иметь отношения. Но только разница будет в том, что теперь вы будете обладать совершенно другим опытом, пройдя весь тот ужас и сделав правильные выводы из того, куда вы попали. Поэтому, драгоценные друзья, помните о том, что какая бы ситуация, в какой бы ситуации вы ни оказались, из каждой ситуации можно найти выход. Самое главное, начните это делать, начните движение вперед, и у вас обязательно все получится. К тому же очень важно понять, что как реабилитацию, так и самореабилитацию вы можете начать делать в любой момент. Вам вовсе не обязательно дожидаться момента, когда вы расстанетесь с абьюзером. Напротив, я вам скажу, что лучше начать реабилитацию, то есть работу со специалистом, или самореабилитацию, когда вы сами начинаете что-то делать со своей жизнью, лучше это сделать, когда вы еще находитесь в отношениях с абьюзером. Это позволит вам все стадии пройти быстрее и безболезненнее. Поэтому начните прямо сейчас. Не откладывайте эту важное действие для своей жизни на потом. Потом может и не случиться. Поэтому чем быстрее вы начнете работать над собой, тем быстрее вы выйдете из этих зависимых, нездоровых и разрушительных отношений. И я вас уверяю, вы не первая и не первый, кто начал этот путь и успешно его завершил. Поэтому я верю в ваш успех, и я верю, что все у вас будет в жизни хорошо. Довольно часто жертвы насилия не хотят осознавать и принимать ту реальность, в которой они оказались. Ситуация непростая, ведь как можно признать любимого человека тираном? Но вам нужно понять один очень важный факт. На кону ваша жизнь. Как правило, для того, чтобы жертва могла пережить происходящее, нужно пройти несколько стадий горевания. О том, что это за стадии, я расскажу вам в программе «Расставание с абьюзером». Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Сегодня мы будем готовить полезное блюдо, которое будет интересно как детям, так и взрослым. Для многих хлеб является базовым продуктом. Это то, что мы употребляем каждый день. И это значит, что такие продукты мы должны делать или выбирать максимально полезными. Мы будем готовить нутовый хлеб. Чем же он отличается от обычного, привычного нам хлеба и почему он полезнее? Конечно, ингредиентами. У нас будет нутовая мука. Это отличный источник растительного белка и питательных медленных углеводов. Чтобы у нас были жиры, мы будем использовать еще льняную муку. И еще другие полезные ингредиенты, о которых я тоже попозже расскажу. Начнем смешивать. Бери чашку. Угу. Смешивай эту муку, добавляй эту муку, соль. И вот это псиллиум.
1: Мама, я не знаю, что такое псиллиум.
0: На самом деле псиллиум известен нам всем. Ведь псиллиум – это шелуха семян подорожника. Зачем он здесь нам нужен? Дело в том, что в нашем хлебе нет глютена. А это значит, нам нужно какое-то вещество, которое будет собирать и склеивать нашу массу. Так вот, для этого нам подойдет псиллиум. Когда в псиллиум попадает влага, он разбухает и превращается в гелеобразную массу. Поэтому его часто используют при таких проблемах, когда есть затрудненная перистальтика кишечника. Псиллиум — это те самые пищевые волокна, которые нам помогают, чтобы наша пищеварительная система работала оптимально. Поэтому бывает, что люди, которые начинают питаться правильно, начинают употреблять сразу много клетчатки, а их организм не всегда к этому готов. И ферментов мало, и они не успевают переваривать. И если пока что из цельных продуктов вы не можете набрать нужную норму клетчатки, которая равна примерно 30-40 грамм в день, то можно как раз помочь себе употреблением псиллиума. Дочь, дай, пожалуйста, вон ту чашку. Я буду смешивать яйца. И сейчас мы будем вот сюда добавлять эту смесь.
1: Туда?
0: Нет, вот это сюда.

Угу. Можешь перемешать. Мы хорошо перемешиваем, и сейчас с помощью воды мы будем доводить до нужной консистенции. Лей прям чуть-чуть. Давай-давай-давай. Угу. Давай еще. Нам нужно добиться такой консистенции, чтобы они скатались в шарики. Теперь, чтобы добавить воздушности, мы берем соду. Сейчас, подожди, нужно ее сначала погасить. Так. Угу. Теперь очень важно все это хорошенько перемешать. Если вам неудобно делать это прибором, то вы можете хорошо помыть руки и делать это руками. Ну вот, теперь мы уже все хорошо перемешали. Нам остается только скатать эти булочки и отправить выпекать. Давай это будем делать смоченными руками, чтобы ничего не приставало.

0: прям берем, примерно какого размера мы хотим получить булочку. Так вот ее скатываем, выкладываем. И можно сразу посыпать кунжутом, чтобы он хорошо пристал. Сейчас наши булочки уже готовы, и мы можем отправлять их в духовку. Где-то на 25 минут духовка разогрета до 180 градусов. Чтобы понять, что булочки готовы, я проткну их зубочисткой, и палочка должна быть сухой.
1: Мам, смотри, какие у нас симпатичные булочки получились.
0: Да, мне они нравятся с борщом.
1: А мне нравится их делать бургерами.
0: Если вы готовите их как хлеб, то можно добавить различные семена, и будет еще вкуснее и полезней. Ну что, если ты любишь бургеры, давай тогда я порежу. Какая симпатичная. И будем собирать. Так, держи. Вот, пожалуйста, что тебе нравится, дополняй. Мы добавляем овощи, чтобы было сочнее. Булочки таким цветом нам напоминают ржаные, но по своим свойствам они гораздо полезнее, потому что состав значительно богаче. Мы решили добавить еще вот такую микрозелень. Это пророщенные подсолнечные семечки. Когда семечки прорастают, они отдают всю пользу, которая в них есть. И вот эти молодые, самые маленькие росточки очень полезны.
1: Мам, можно я уже возьму, поем?
0: Бери. Я никогда не устану напоминать о важности разнообразия рациона. Если вы боялись вводить бобовые в свой рацион по некоторым причинам, теперь вы знаете такой простой и вкусный способ, как это делать.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными

0: историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Если каждый из нас знает, что такое разминка, то мало кто знает, что такое заминка. Вспомните себя в школе. Была ли у вас заминка? Что вы делали после физкультуры? Вы сразу бежали в раздевалку. Даже не в каждой секции делают это действие, заминку. А между тем, это очень важное время, когда после нагрузки организм должен восстановиться. Заминка нужна для того, чтобы удалить продукты распада из мышц в более короткие сроки. Заминка нужна для того, чтобы сохранить и увеличить гибкость тела. Заминка нужна для того, чтобы восстановить давление, восстановить дыхание, восстановить центральную нервную систему после нагрузок. Заминка необходима после любого физического упражнения. Итак, сегодня у нас заминка. Просим Максима, чтобы он нам помог. Во время заминки мы делаем упражнения, и большинство из них проходит в статике, то есть в статическом состоянии. Первое упражнение – руки за спину, и мы отводим руки как можно дальше, расправляя грудную клетку. Я когда повернусь, я могу это показать. Тело ровное и глубоко дышим. Это упражнение можно назвать «гордый гусь». Вот, когда грудь вперед, вот 10-15 секунд мы в таком состоянии удерживаем тело, потом расслабляемся. И так делаем несколько раз. Следующее упражнение. Мы тянемся за яблоком. Рука идет через ухо, составляет прямую линию с ногой, и мы тянемся. Тянемся для того, чтобы растянуть всю вот эту сторону, всю сторону тела. И другой рукой то же самое. Следующее упражнение. Мы делаем наклон. И просто в таком состоянии остаемся, растягивая заднюю поверхность бедер. Спина у нас ровно, спинку ровненько держим, да, наклоняемся. И потом делаем глубокий вдох. И на выдохе поддавливаем себя еще чуть-чуть. И фиксируем это положение. Растяжка становится еще больше. Опять делаем вдох глубокий. И опять на выдохе поддавливаем себя еще больше. И опять фиксируем положение. И так делаем несколько раз до максимального состояния, когда мы можем сделать это в большой амплитуде. То есть в конечном счете кто-то может дотронуться до пола. Важно, чтобы наши ноги были прямые. В этот момент наша поясница и задняя поверхность бедер растягивается максимальным образом. Следующее упражнение, я называю его упражнением растяжкой футболистов, потому что футболисты часто используют его. Максим, прошу, чтобы ты встал на спортивный коврик. Да, одна нога идет у нас вперед, прямая нога, вторая нога у нас находится сзади, нога прямая, носочек на себя, натягивается задняя поверхность бедра, и максимально ты пытаешься достать носочек, да, и стоишь в таком положении, ты фиксируешь, если человек не может достать до носочка, он может взять себя за ногу и даже ухватить ее и как бы себя чуть-чуть подтянуть. Таким образом, растягивается спина, растягивается ягодица, растягивается задняя поверхность бедра. 10-15 секунд мы стоим. В этих упражнениях нужна статика. То есть мы не торопимся уйти с этого упражнения, максимально растягиваем мышцы. При этом действует тот же самый принцип. Мы можем глубоко вдохнуть и на выдохе себя чуть-чуть еще поддавить. И снова зафиксировать себя в таком положении. Спасибо, Максим. Следующее упражнение – мы садимся и достаем носочки руками, насколько это возможно. Если у нас не получается это сделать, то мы можем использовать резиновую ленту, резиновую эспандер, для того, чтобы себе помочь и таким образом достичь максимального результата. Мы натягиваем руками, натягиваем

максимально резиновую ленту, и таким образом спина ровненько, и задняя поверхность тоже расслабляется, натягиваясь. Мы сделали уже несколько упражнений, которые растягивают и расслабляют наши мышцы задней поверхности тела. Теперь позанимаемся нашими четырехглавой мышцей. Одна нога у нас сгибается и заводится за ягодицу. И таким образом

мышца получает хорошее растяжение. Можно постоять или посидеть в таком положении секунд 5-10. И если возможно, то можно встать на локте. Максим, встань, пожалуйста, на локте. Растяжение в этом случае увеличивается. Если возможно, то можно лечь на пол. Максим, сможешь долечь? Максим лег на пол. И растяжение максимальное сейчас для ноги. И мы лежим 10-15 секунд в таком положении. И потом меняем ногу. Спасибо. Еще одно упражнение. Когда мы ложимся на спину. Ложись, Максим, на спину. И просто подтягиваем ноги к груди, обхватывая их руками. Да. Сильно-сильно подтягиваем руками к груди и в таком положении находимся тоже 10-15 секунд. Спина, она растягивается и расслабляется в этот момент. Для того, чтобы увеличить эффект, можно немножко вправо-влево покачаться. Вправо-влево покачаться. Вот как бы вправо-влево, да-да-да. Вот. Таким образом, мышцы, разминаясь и перекатывая себя, мы можем увеличить эффект этого упражнения. Если у человека большой вес и есть остеопороз, то нужно очень внимательно относиться к этому упражнению и, может быть, его не делать для тех, у кого есть эта проблема. И еще одно упражнение, которое поможет мышцам ног быстрее восстановиться. Мы ставим ноги шире плеч, изгибая одну ногу, растягиваем приводящие мышцы бедра. И находимся в таком положении 10-15 до 20 секунд. В это время мышцы расслабляются и растягиваются. После этого переносим вес тела на другую ногу и делаем то же самое с другой стороны. Спасибо. Потом мы разворачиваемся, изгибая переднюю ногу, мы практически задней ногой должны касаться коленкой пола. И находимся в таком статическом положении тоже 10-15 до 20 секунд. Меняем положение и другую ногу растягиваем таким же образом. Все упражнения делаются в медленном темпе, и очень важно, чтобы было статическое положение. То есть не динамика, мы не качались, а просто замирали и дали возможность мышце расслабиться. Ну и любая заминка заканчивается просто подтягиванием, поднятием рук вверх и опусканием. Мы отдыхаем. Потянулись и отдыхаем. Все очень просто, но очень важно. Не забывайте про заминку. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда занимаетесь физическими упражнениями. Движение – это жизнь.

0: «Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Мы все знаем, что для избежания простуды необходимо одеваться по погоде. Правильно питаться, чтобы не болел желудок, ну и так далее. А вот что же необходимо предпринять, чтобы защитить самый главный орган, про который даже в Библии сказано, что из него выходят источники жизни, то есть наше сердце? По данным исследований, в России каждая вторая смерть происходит из-за болезни сердечно-сосудистой системы. Как не попасть в эту неприятную статистику? Нам сегодня расскажет врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня продолжаем говорить о сердце, да, о болезнях сердца. И вот я слышала о том, что, ну, как правило, болезни разделяются на две группы. Это приобретенные и врожденные. С сердцем также?
1: Да, с сердцем точно так же. Но если мы говорим о врожденных заболеваниях сердца, к которым в первую очередь относятся врожденные пороки сердца, то на их долю приходится всего 2% от всех заболеваний сердца, а остальные 98% — это приобретенные заболевания. Но среди них лидирующая позиция у ишемической болезни сердца во всех ее проявлениях, у гипертонической болезни. Вот остальные заболевания, есть еще другие заболевания, безусловно, это воспалительные заболевания, миокарды, перикарды, так называемые миокардиты, перикардиты. Это, да, это ревматические пороки сердца или иначе приобретенные пороки сердца. Но в общей сложности на их долю приходится очень небольшой процент, поэтому все-таки, когда мы будем говорить о сердечных заболеваниях, о приобретенных, мы будем прежде всего говорить об ишемической болезни сердца, вот, и о гипертонической болезни.
0: Понятно. Ну, хорошо, тогда какие причины вот возникновения этих уже приобретенных болезней?
1: Да, к сожалению, знаете, такой одной причины нету. Хорошо было бы знать, да, что вот ты точно из-за,
0: вот
1: да,
0: это
1: что-то
0: за
1: этого бывает вот это, поэтому не делай вот этого, и все будет хорошо. Мы можем говорить лишь о факторах риска, то есть у каких людей, у какой группы людей эти болезни развиваются с большей частотой, с большей вероятностью.
0: Так.
1: Вот. Ну, опять же, фактор риска все делятся на модифицируемые и немодифицируемые, да, то есть опять мы немножечко повторимся. Те факторы риска, которые мы не можем изменить, это наша наследственность. Если у наших родственников были заболевания сердца, то выше вероятность, что они разовьются и у нас. Это пол. Мужчины страдают чаще.
0: Да,
1: вот сейчас есть ишемическая болезнь сердца. Да. И это возраст. К сожалению, никто из нас не молодеет с возрастом. И чем человек становится старше, тем вот у него выше риск развития различных сердечных сосудистых катастроф. Вот. Но есть и модифицируемые факторы риска, то есть те факторы, на которые мы можем повлиять. Сюда относятся, прежде всего, вредные привычки. Это употребление алкоголя и табакокурения. Сюда относится артериальная гипертония, особенно когда человек не заморачивается на своем давлении и не хочет его лечить. Сюда относятся ожирение, избыточный вес, гиподинамия, хронический стресс. Сюда относятся нарушения холестеринового обмена. Это связано, может быть, и с неправильным питанием, и отчасти это и генетический фактор под собой тоже имеет. В общем, причин таких очень много, а в частности, можно их так обобщить, это, по сути дела, ведение нездорового образа жизни. В таком широком смысле, в каком мы это понимаем.
0: В очень таком широком.
1: В очень широком смысле, да.
0: Ну вот, смотрите, болезнь сердца, вот если все-таки человек уже болеет, и он разумно пошел, начал лечиться, вот есть ли какие-то гарантии полностью вылечить болезнь, да? Или все-таки это, если уже говорим о болезни сердца, это хроническая вещь?
1: К сожалению, вылечить действительно невозможно, но лечить надо, и лечить надо постоянно. Очень многие пациенты тоже вот спрашивают, ну, например, выписываешь им какое-то лечение, да, после перенесенного инфаркта миокарда или при стенокардии, спрашивают, а мне сколько месяцев это пить? Они думают, что они курс пройдут, у них все восстановится, сердце заработает как прежде, дальше можно опять расслабиться, в общем, да, и заняться тем, чем ты раньше занимался. Поэтому, к сожалению, нет. А когда мы говорим о лечении хронических заболеваний сердца, о гипертонической болезни, об ишемической болезни сердца, то здесь и модификация образа жизни, да, то есть оздоровление жизни нашей и лекарственной терапии, подчас они остаются навсегда с человеком. Другое дело, что если человек действительно возьмется за себя и будет соблюдать правила образа жизни определенного при этих заболеваниях, заболеваниях, у него существует возможность, что лекарственная терапия будет в меньшем объеме. Другое дело, если человек за собой не следит, жил как живет, ну, то есть как вот раньше, да, он не особо не придает этому значения. В таком случае подчас приходится больше препаратов человеку выписывать, чтобы нивелировать еще вот побочные, скажем так, результаты его образа жизни.
0: Я вот думаю, наверное, люди сейчас слушают и боятся, что так, если у меня есть какая-то проблема, куча таблеток и...

0: вот я думаю, скорее всего, у людей возникает такой вопрос: я буду лечить одно, и потом еще придется мне и третье, и пятое, и десятое, я уж поживу вот так, как есть. Вот, чтобы не мучиться потом почками, еще чем-то. Вот таким людям, боящимся, что можно сказать?
1: Можно сказать вот что. Что, по сути дела, если вы возьметесь за себя, если вы совместно с вашим доктором разработаете специально для вас программу оздоровления образа жизни, в которую войдет борьба со всеми факторами риска, которые у вас есть, то это практически уже 50% адекватного, хорошего лечения вашего заболевания. И в таком случае употребление медикаментов можно будет свести к минимуму. Но есть состояние, к сожалению, они есть, при которых нельзя обойтись без лекарственной терапии. Если гипертоническая болезнь, на начальных стадиях мы еще можем пытаться лечить даже не медикаментозными средствами, а чисто вот модификацией образа жизни, то, например, такие тяжелые состояния, как ишемическая болезнь сердца, тем более, если у человека уже был инфаркт миокарда или мозговой инсульт, совсем его оставить без лекарственной поддержки мы не сможем. Слишком велик риск рецидива будет. Это вот, увы, но это так.
0: Понятно. А можем ли мы провести какое-то, с телезрителем, может быть, какое-то определение состояния своего сердца?
1: Ну, в принципе, да. Конечно, это будет больше, может быть, тест на тренированность физическую нашего организма. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что если человек тренирован, если он хорошо себя чувствует, его организм, его сердце хорошо себя чувствует, то у него риск развития различных осложнений сердечных, он меньше намного. И даже в случае, если они разовьются, они будут протекать иначе, более мягче, и человек лучше после них восстановится. Поэтому, да, есть такой тест, он достаточно, в общем-то, простой, это тест с физической нагрузкой. Проводится он следующим образом. Сначала человеку в положении покоя измеряется пульс. Он должен быть в покое, в течение 5 минут он должен стоять, отдыхать, и ему измеряется пульс.
0: Стоя, значит.
1: Да, стоя, не, да, не лежа.
0: Я состояние покоя сразу представила лечь, расслабиться.
1: Надо постараться стоя отдохнуть. Вот, значит, ему измеряется пульс. Затем просит выполнить 20 приседаний, таких настоящих, до самого низа, в течение 30 секунд. Ну, может быть, 30 секунд не стоит так прям зачитывать. Главное, чтобы он очень быстро это сделал.
0: А, то еще
1: есть,
0: быстро.
1: Да, то есть быстро, то есть немедленно. Как раз 20 приседаний за 30 секунд, это достаточно быстрые приседания. Вот. И затем ему измеряется пульс уже непосредственно после этих 20 приседаний. И смотрится прирост пульса. Вот то, о чем мы с вами говорили, я не помню, наверное, на первой программе, что сердце как реагирует на нагрузку. Нетренированное сердце, оно будет прежде всего повышать частоту сокращений. Тренированное сердце будет повышать силу сокращений, то есть будет выбрасывать больше крови в аорту, при этом само не так сильно не будет учащаться. Вот это поэтому в какой-то степени показатель тренированности. То есть чем чаще человек будет пульс после этих приседаний, тем, соответственно, менее тренированным он окажется у нас.
0: Ну, еще порекомендовать в качестве мер профилактики?
1: Ну, по сути дела, если у вас есть вот эти вот факторы риска развития сердечных заболеваний, задумайтесь. Вот. Я считаю, что у нас в нашей жизни, на нашем веку, есть два самых главных бича, наверное. Первое – это ожирение. Это практически, я не знаю, поголовное явление. И второе – это гиподинамия.
0: Что такое?
1: Гиподинамия – это недостаток физической активности, по сути дела.
0: Понятно.
1: Вот. К сожалению, наша жизнь, наша работа, сейчас все стало настолько как-то просто. Знаете, сейчас уже не надо, я не знаю, там, выходить из дома, садиться на лошадь, на карету, там, и ехать куда-то на работу.
0: Да,
1: сейчас, чтобы еду достать, да, достаточно сходить в супермаркет и купить пакет продуктов и дома приготовить. Не надо пахать поля, не надо разводить скот, не надо ничего такого делать. То есть человек, в принципе, стал двигаться намного меньше. Намного меньше. При этом изменилось качество потребляемой пищи. Да? Если раньше все-таки она была натурального происхождения всегда, она была преимущественно растительная, мясо люди вообще ели только по праздникам, потому что это дорого было, то сейчас нет. Сейчас вот заходишь в магазин, и что хочешь, покупаешь на твое усмотрение.
0: Чаще всего это бывают какие-то консерванты, булки, еще что-то.
1: Естественно, и с усилителями вкуса, и обязательно с большим количеством поваренной соли, натрия. То есть... Вот, к сожалению, это тенденция повсеместная такая. То есть меньше двигаешься, при этом ты больше ешь чего хочешь, и подчас это нездоровая пища. И отсюда вытекают очень многие проблемы, потому что ожирение и гипотинамия. Это приводит к нарушению холестеринового обмена, это приводит к артериальной гипертонии, это приводит и к дальнейшим всем вот этим последствиям, о которых мы говорим, ишемическая болезнь сердца, да, атеросклероз, инфаркт миокарда.
0: То есть я так понимаю, что любой здоровый человек, который сейчас сидит, да, молодой человек сидит, смотрит, говорит, я вообще прекрасно себя чувствую, у меня все отлично, и продолжает, в общем, жить, как ему живется.

0: То есть что человеку нужно фактически, ну, постоянно, да, как-то думать о том, что здоровье может уйти, да, и стараться, в общем-то, ну, как-то его беречь изначально. Если у тебя все хорошо, это не значит, что можно жить дальше вяло текущей жизнью, да, и кушать все, что лучше задуматься заранее.
1: Знаешь, Настя, я просто думаю, ну, наверное, молодому человеку сказать: задумайся. Через 20 лет, да, тебе стукнет 40, да. У тебя будет куча факторов риска, у тебя будет с такой-то вероятностью смерти, он скажет: ну, о чем вообще вы мне говорите?
0: Мне вообще сейчас неинтересно.
1: Не до того, у меня жизнь, учеба, работа, там, у меня встречи с друзьями, то и все. Вот. Может быть, надо как-то научиться немножечко перестраивать свой мозг и научиться получать удовольствие о здоровом образе жизни. Потому что сейчас, когда говоришь с пациентами, это часто бывает, вам надо изменить свой образ жизни, вам надо бросить курить, вам надо правильно питаться, вам надо похудеть, вам надо следить за давлением. Они говорят: а жить-то мне когда? Где же моя радость жизни?
0: Да.
1: И хочется сказать: а что ваша радость жизни? Это только прийти с работы, открыть холодильник, наесться и лечь перед телевизором, и больше у вас никаких радостей в жизни нет? То есть должна быть перестройка мышления, чтобы человек получал удовольствие от физической активности, чтобы он с друзьями встречался не в барах вечерами, да, а чтобы он лучше выходил с ними на природу и катался с ними на велосипедах, какие-то там в палатках жил, в конце концов, пока молодой, да, чтобы он питался правильно, чтобы это тоже было в удовольствии, потому что когда ты правильно питаешься, у тебя правильно работает пищеварение, тебе это тоже приятно, что тебя в организме
0: хорошо,
1: ничего не заставит, тебе легко, тебе хорошо, ты не чувствуешь тяжести, когда выходишь из-за стола, да. Когда у тебя нет ожирения, ты отлично выглядишь. Ты можешь одеть любую одежду, она тебе будет идти, и ты не будешь беспокоиться за свои там складки, которые откуда-то появляются, надо их чем-то прикрыть. Вот. Ты тоже можешь как бы жить в свое удовольствие, быть красивым и чувствовать себя красивым. И вот мне кажется, надо именно в людях вот какую-то немножко тут перестройку произвести, сказать, что здоровый образ жизни — это не тягота, это не бич ваш.
0: Вот. Ну, я очень надеюсь, что вот наше общение как раз-таки будет немножечко перестраивать, да, и молодых людей помогать, людям, которые уже находятся, может, в зоне риска.
1: Я
0: ну, а
1: надеюсь.
0: Вот люди, которые, ну, не будем даже классифицировать, как часто нужно человеку какие-то сдавать анализы, проходить какие-то обследования? Вообще, нужно ли это делать или нет?
1: Ну, знаете, в принципе, если человек ничем не страдает, для него достаточно осмотр терапевта один раз в год, который он делает на медосмотре. Вот. Если человек достигает возраста 40 лет, вообще в идеале, как это делается, даже если тебя ничто не беспокоит, и в поликлинике карточки на тебя нету, вот, потому что никогда ты не прощался, но тебе стукнуло 40 лет, приди к терапевту.
0: Смотри.
1: И скажи: знаете, мне стукнуло 40 лет, я беспокоюсь о своем здоровье, потому что я понимаю, что мне еще жить полжизни, да, но как бы, а вдруг что-то у меня не так? Пожалуйста, назначьте мне дообследование. И каждый уважающий себя врач обязан назначить дообследование.
0: А значит, не будет врач отговаривать, скажет: да, ты что, у тебя все хорошо, что
1: должен.
0: Ты пришел, зачем ты тут в очереди сидишь?
1: Я понимаю, что врачи разные бывают, пациенты разные бывают. Но в идеале, и по идее, врач не должен. Он должен, наоборот, обрадоваться, что в какой-то веке к нему пришел пациент не потому, что у него что-то разваливается, и доктор: выпишет мне таблетки, потому что мне надо как-то вот жить, а мне ничего делать со своей жизнью не хочется, надо, чтобы просто не болело, чтобы мне дальше как-то существовать. А что пришел пациент, который реально о своем здоровье задумался. И хочу сказать: пожалуйста, обследуйте, если все хорошо, да, дайте какие-то рекомендации мне по образу жизни. Врач назначит обследование, снимет кардиограмму, назначит анализ крови, назначит кровь на холестерин. Мужчинам назначит кровь на ПСА, простатоспецифический антиген. Это скрининг для выявления рака простаты. Обязательно сдавать всем мужчинам старше 40 лет. Об этом мало кто говорит.
0: Да, я тоже никогда не слышала.
1: Вот, но это есть, это правило, это, собственно говоря, рекомендации международные. Вот. И человек сдаст эти анализы, он будет знать: ага, у меня такое-то давление, да, у меня такая-то кардиограмма, у меня такие-то анализы, и уже из этого врач скажет: какой у вас риск? Низкий, тогда живите, вы молодец, все хорошо делаете, да, там соблюдайте, значит, правила здорового образа жизни, там, и можете сюда лет там, через 5 прийти, да, если ничего вас не беспокоит, просто приходите раз в 5 лет, например. Или что-то врач увидит, какие-то отклонения, и сможет их еще в самом начале скоррегировать, еще когда они не привели к заболеваниям. Скажет: у вас холестерин чуть повышен. Давайте попробуем. Сядем на диету, увеличим физические нагрузки и посмотрим. Через 3 месяца вы ко мне придете, мы снова сдадим анализ на холестерин. Все будет хорошо, отлично, живите вот так вот. Вот. Или давление у вас чуть-чуть высоковато. Давайте тоже посмотрим. Может, что-то мы скоррегируем. Намного проще заболевания лечить тогда, когда они еще только-только в самом начале развиваются.
0: Когда человек еще не понял, что он начинает ими болеть, да?
1: Да. И человек-то еще не понял, да. И лечение еще, это даже не лечение, это больше как профилактика осложнений.

0: Вот когда уже приходят люди с запущенными заболеваниями, когда уже действительно без медикаментов не обойдешься, и там целую горсть приходится назначать, потому что у него, оказывается, уж у него и холестерин, оказывается, у него и сахарный диабет, он об этом не знал, и давление у него зашкаливает, и уже куча проблем. Вот это, к сожалению, но это чаще всего именно такая картина. Мало кто из людей вот заходит, чтобы
1: чтобы вот так вот.
0: Именно вот расскажите мне про меня. Все у меня хорошо. Если все хорошо, отлично, я буду жить. Да, я пошел.
1: Да, конечно, очень приятно вас слушать. Хотелось бы, чтобы и нас услышали сейчас телезрители, и вас точнее, да, и чтобы они действительно по-другому относились к своему здоровью, хочется им пожелать этого, вот. А наша с вами программа сейчас подходит к концу, мне было очень приятно, и я надеюсь, что наш с вами разговор продолжится.
0: Я тоже.
1: Подведем итоги. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 98% приходится на приобретенные и только 2% на врожденные. Поэтому здоровье сердца в наших руках. Профилактика заключается в коррекции основных факторов риска, на которые мы можем повлиять. А это распорядок дня, борьба со стрессом и вредными привычками, питание, физическая активность – то есть все, что входит в понятие «здоровый образ жизни». Профилактика заболеваний более эффективна, чем даже самые последние достижения в медицине. Будьте здоровы!

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Сегодня поговорим об ингаляциях, разных видов, их применения. Итак, ингаляция с эфирными маслами. Что интересно, так это вот этот ингалятор. У него есть своя особенность, ячейки, которые можно капать по отдельности эфирные масла. Ну, конечно же, эфирные масла можно капать и в другой ингалятор, или в чашечку, и в стаканчик, как вы там привыкли, или можете приспособиться.

Но это преимущество имеет свое. Итак, эфирные масла у нас капаются в разные ячейки, тогда они не смешиваются, значит, не мешают друг другу взаимодействовать. А в свободное пространство мы наливаем кипяток. Желательно, чтобы вода прям не сильно кипящая была, да, вот, а немного остывшая или отстоявшаяся, но горячая. Не наливаем кипяток по той причине, чтобы не обжечь себя. Потому как будет очень активный пар, горячий, с эфирными маслами, и чтобы у нас не было никакого покраснения в носу. Дышать можно и ртом, и носом, погружая именно в воронку. Вдох и выдох делаем внутрь. На вдохе мы задерживаем дыхание на пару секунд. Так я показываю.

В конце промокнем лицо салфеткой. И что еще надо сказать? Процедуру делаем в течение 7-10 минут, пока идет пар. А теперь давайте я вам немного расскажу, какие масла можно сочетать при разных заболеваниях. Ну, можно композиционно использовать их, а можно по отдельности, такие как эвкалипт, шалфей используются при заболеваниях простудных, ангина, грипп, гайморит. Они подсушивают слизистую, и это будет очень комфортно вам дышать и, соответственно, помогут в лечении вам. А вот чтобы повысить настроение и при вегетососудистой дистонии, лучше всего использовать цитрусовые эфирные масла, такие как лимон, апельсин. И улучшить было бы хорошо лаванда этот вкус. Пройдут у вас головные боли, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Ну что, следующая ингаляция. Мы можем использовать отвар трав. Ну, соответственно, те травы, которые вы уже переносите, и заметьте, что если у вас нет аллергической реакции, отвар трав мы наливаем в ингалятор. Вот. И все так же. Вдох-выдох в ингалятор. И задерживаем немного дыхания на вдохе.

Что здесь я бы хотела отметить? Во-первых, травы могут быть не горячими, и вдыхать их можно носом. А во-вторых, можно вдыхать ртом, если мы хотим проингалировать очень глубоко себя. О, вот это вот ингаляцию любят дети. Почему? Потому что нет таких сильных ярких запахов. Ингалятор особенный. Посмотрите, у него здесь открывается крышечка. Мы засыпаем соль. В общем, это называется сухая ингаляция. Чуть-чуть помогаем соли туда попасть. Очень полезно тогда, когда мокрый кашель. Вот. Закрываем, чтобы ничего не высыпалось. И соответственно делаем вдох-выдох, задерживая на вдохе немного дыхания. Делаю так. Немножко будет соленовато во рту, но зато что это будет полезно для детей. Ну что, следующая ингаляция – это вот такая система, куда мы можем налить немного отвара трав. Совсем немного для того, чтобы быстро закипело. И используем эту процедуру при обильном отделении из носа, при косметических процедурах, как подогрев лица. Но не надо использовать тогда, когда повышено артериальное давление. Включаем и ждем закипания. Как только закипит, мы опустим лицо.

будем делать прогревание. Кстати говоря, при косметических процедурах было бы хорошо использовать ромашку, так как она противовоспалительная. И, в принципе, все, чтобы лицо распарилось, эффект противовоспалительный мы получили. Ну и, соответственно, мы еще прогреем все мышцы лица. Итак, опускаем лицо. Ну, такой аппарат есть в каждом доме, наверное, потому как все чаще и чаще покупают небулайзеры. И, ну, чтобы использовать в лечении детей. Можно использовать разные виды лечебных средств, но мы хотим вам рассказать про минеральную воду. Вот именно минеральной водой можно ингалироваться небулайзером. Неважно, какой производитель будет минералки, нам важно, чтобы она была без газов. Вот, в данном случае мы взяли с бивета минерального источника и будем 7-5 мл вливать в аппарат. Отстегиваем его, открываем крышечку, соответственно, да. И здесь наблюдайте за рисочкой, которая ограничивает вас в миллилитрах. Не все знают, что вот нельзя его наклонять. Вот это устройство нельзя наклонять. То есть вот так или так. Потому как здесь начинает все пениться, и эффекта не будет, соответственно. Масочку мы немножко так уплотним. Это для взрослых масочка. Ну и все. Я буду включать аппарат, он будет сильно шуметь. Но вы здесь увидите, как поднимается пыль, воздушная пыль. Ингалируемся именно воздушной пылью. Такая ингаляция подойдет тем, у кого воспаление дыхательных путей. Начинаем.

я остановлю, всю процедуру до конца показывать не буду. Соответственно, мы делаем это 5-7 минут. Заканчивается тем, что мы просто пристегиваем это все и моем после каждого больного человека, чтобы не было перекрестных заражений, да, от одного к другому ребенку. Очень интересно использовать этот аппарат тогда, когда уже идет глубокий кашель. Смягчение будет отхождение мокроты. Ну и можно использовать тогда, когда и сухой кашель. Будет легче дышать и не больно будет происходить этот акт откашливания. Вот так, вот такие есть процедуры, вот такие есть ингаляторы, можно использовать по-разному их. А если вообще у вас нет никаких приспособлений, используйте просто стакан, наливая туда горячую воду и дышите себе на здоровье. Не закрывайте при этом лицо каким-то покрывалом, это совершенно не надо, чтобы не потерять контакт, с больным человеком, чтобы он был всегда у вас на виду. Еще одна интересная деталька. Если вы вдыхаете носом, то вы обогащаете свой мозг разными полезными веществами, такими как фитонциды. Если вы вдыхаете ртом, то, соответственно, вы будете лечить бронхолегочную свою систему. Природа является самым лучшим лекарством для нас. Используйте его. Это Божий дар.

братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели Слова Божьего. Сегодня мы поговорим с вами о прощении. Может ли Бог отменить ранее данное прощение? Казалось бы, странная вещь. Если простил, то уже, наверное, простил окончательно. Тем более в Священном Писании мы читаем достаточно обетований, как Бог прощает. Написано: «Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю и как волну убелю». Если Господь прощает, то Он грехи наши выкидывает в пучину морскую так, что не помнит вообще больше. Может ли Бог передумать и отменить это прощение? По поводу прощения есть у нас пару слов и в «Отче наш». Все знают эту молитву. Что же там сказано о прощении? «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А как мы прощаем должникам нашим? Вспоминаем ли мы то, что мы простили? Как обычно бывает, и чаще всего бывает в семьях, вроде все нормально, живут душа в душу, но начинается какая-то проблема, какая-то ссора, и вспоминается сразу все то, что накопилось за, в общем, с прошлой ссоры, если не вообще от самого начала отношений. Так ли Бог прощает нас? По этому поводу есть одна очень интересная притча. Притчу, которую Христос сказал в ответ на вопрос о прощении, который задал ему Петр. Записана вся эта история в Евангелии от Матфея в 18 главе. Подходит апостол Петр к Иисусу и спрашивает: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Значит ли это, что надо прощать 7 на 70 – 490 раз? Или это имеется в виду 490 раз в день, или что имеется в виду? Ну, когда Петр спрашивал, не до 7 ли раз прощать, он думал, что он более такой милостивый, чем даже фарисеи, потому что у фарисеев было понятие, что надо прощать до 3 раз каждому, кто согрешает против тебя и кается, а далее уже не прощать больше, потому что, ну, этот человек, значит, неисправимый получается. Таким образом, мы видим, что Петр говорит: «Господи, я вот предлагаю до 7 раз прощать, подтверди, да, до 7?» Христос говорит: «Нет, до 7 же до 70. И здесь дело не в этой цифре, здесь дело в том, что Христос готов прощать бесконечно. Каждый раз, когда человек придет и скажет: «Каюсь», прости ему. Но, отвечая, присовокупил к этому еще и притчу: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Более подробно я не буду читать содержимое полностью всей этой притчи. Вы можете почитать в 18 главе Евангелия от Матфея. Но коротко, был у этого господина один должник, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его... умилосердившись над рабом тем, отпустил его и весь долг этот простил ему. И смысл остановиться на секундочку и подумать, а сколько это 10 тысяч талантов? Талант

в греческой мере веса около 26 килограмм. 26 килограмм серебра – один талант. 10 тысяч талантов – это у нас что получается? 260 тонн? Если даже взять среднюю цену за лом серебра – 50 рублей за грамм, у нас выйдет ни много ни мало 13 миллиардов рублей. Если посчитать эту сумму, подумать, это что же за господин такой, которому должник был должен 13 миллиардов? Как он вообще умудрился задолжать? Понятно, что этот долг он не может простить, не может вернуть и оплатить за всю свою жизнь, как бы он ни старался. И господин этот весь долг его прощает ему. Теперь бывший уже должник, выйдя, написано, раб тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев. Один динарий – это дневная плата паденному рабочему. Итого 100 динариев, ну, это зарплата примерно за 4 месяца. За 4 месяца работы. Ему только что простили 13 миллиардов, а он нашел человека, который должен ему примерно 4 зарплаты, начинает душить его и не готов смилостивиться над ним, но написано, посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. И вот дальше происходит нечто особенное. Товарищи, увидев это происшествие, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. И тогда господин этого раба призывает и говорит следующее. «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Что делает государь в этой притче? Он отменил прощение. Он, с одной стороны, наказывает его за то, что он не прощает своего должника, но с другой стороны, то есть отдает его истязателям, но с другой стороны, он отдает его истязателям до тех пор, пока он не отдаст всего долга, все вот эти вот 13 миллиардов, которые он был должен. Нереально. Он фактически осудил его на всю его оставшуюся жизнь. Ну, можете сказать, ну хорошо, этот государь в притче так поступил. Но дальше Христос, закончив притчу, говорит, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Так и Отец мой Небесный поступит с каждым, кто от всего сердца не прощает тем, кто согрешает против него. Совершенно по-другому теперь звучит молитва, «Отче наш». Даже не самые верующие знают молитву «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но задумываемся ли мы над этими словами, когда произносим их? «Прости нам долги наши так же, как прощаем мы». А если мы не прощаем? А если мы прощаем, но потом вспоминаем? А если мы не от сердца прощаем? А если мы ждем, чтобы человек передо мной начал каяться, прежде чем я смилостивлюсь и прощу им? Так ли прощает Господь? Очень сложный вопрос сейчас мы поднимаем, потому что Господь говорит, что Его прощение зависит от нашего прощения. Но может ли Господь прощать так, как человек? Почему Господь не прощает так, как Господь? Если подумать, Господь, когда прощает, Он прощает от всего сердца, навсегда, не задумываясь даже и не ожидая, что человек придет к Нему с покаянием. Вспомним Иисуса Христа, висящего на кресте, смотрящего на всю эту толпу, которая некоторое время назад скандировала «распни Его», а теперь провоцирует Его, говоря «сойди с креста, других спасал, а себя не можешь спасти». А Христос говорит, прости им, Отче, потому что не знают, что творят.

Христос не дожидался, пока вся эта толпа пойдет перед ним на колени и будет умолять его о прощении. Христос простил им раньше, чем они простили прощение. Применится ли это прощение? Не вменится ли им этот грех? А это уже будет зависеть от того, насколько они прощают должников своих. Христос, умирая за грехи всего человечества, Он, если угодно, хотя и неправильно использовать это слово, расплатился за все грехи смертью Своей. Для того, чтобы каждый, верующий в Него, имел возможность не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Но для этого нужно уверовать в Него. Для этого нужно принять то прощение, которое Господь дает. Но невозможно принять Божье прощение, не прощая при этом тех, кто тебе должен. И вот таким образом абсолютное Божье прощение вдруг попадает в зависимость от нашего человеческого непрощения. Как же мы прощаем? Как работает это прощение? Неужели, придя и покаявшись перед Господом, и получив прощение, через время, если мы согрешим еще раз и не покаемся, мы будем отвечать за все? Существует такое понимание у людей, чаще всего, по крайней мере, с этим приходится сталкиваться, что если человек попросил прощения за часть своих грехов или за грехи там, до сегодняшнего дня, то эти грехи больше не придут на память Господу, и за эти грехи он уже больше не отвечает. Но если в будущем он согрешает и покается, то и этот грех теперь уходит в прощенные. А если не покаялся, то за этот последний нераскаянный грех он может погибнуть, и за него и будет потом отвечать на великом Божьем суде пред Божьим престолом. Так ли это? Неужели зря рассказал Христос эту притчу, говоря о том, что точно так же Господь поступит, как поступил вот этот господин в притче? Вспомнит все прошлые грехи, даже те, в которых уже раскаялись, даже те, которые уже были прощены, и не просто вспомнит, но еще и заставит за эти грехи отвечать. Как на самом деле работает вот это божественное прощение? В Священном Писании есть пример, и есть еще один термин, которым пользуются верующие, называется праведность. И праведность человеческая представлена в виде запачканной одежды. Праведность же Христа – это чистая одежда, это брачная одежда, в которую входит на брачный пир, как Христос в другой притче рассказывал. Что такое праведность? Что такое чистая одежда? Это как раз вот праведный человек, который не грешник. Есть грешник, есть праведник. Несовместимые понятия. Грешник может стать праведником, если через покаяние он придет ко Христу, и Христос скажет: «Снимите с него старые запятнанные одежды, оденьте его в одежды новые, в одежды торжественные, в одежды Христовой праведности». И тогда человек уже живет другой жизнью. Апостол Павел говорит об этом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Он говорит: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Грех не имеет над нами власти». В разных местах, разными способами одно и то же говорит апостол Павел о прощении. Мы больше не находимся, не живем под этим грехом. Мы живем под благодатью Иисуса Христа. Он простил нас. Он дал нам новые одежды праведности. Но что происходит, если вдруг я опять согрешаю? Я пачкаю Христовые одежды? А вот и нет. Вот тут происходит что-то другое. Прежде чем я испачкаю Христовые одежды, сначала происходит отречение от Иисуса Христа. Сначала происходит то, что вот замаячило где-то там на фоне искушения. И тут Христова благодать и Дух Божий говорит: туда не ходи, не стоит. Но я по своей неразумности, по...

своему какому-то желанию, по своим каким-то похотям решаю, ну, нет, Господи, я справлюсь, я сбегаю. И тогда я отхожу от Господа, я снимаю с себя Божью одежду, я говорю, Господи, я в ней не нуждаюсь, я сам. И выхожу и продолжаю пачкать свои старые, уже и без того грязные одежды.

моим ходатаем, моим спасителем, моим адвокатом на Божьем суде, либо у меня нет спасителя, нет ходатая, и тогда я сам по себе, и тогда я отвечаю за каждый свой грех. Либо я прихожу на суд Божий в Христовой одежде, чистой, праведной, и тогда написано, праведный на суд вообще не приходит, ему нечего там делать, он праведен. Либо у меня нет праведности Христа, у меня нет его одежды. И тогда я прихожу туда со своей, грязной и запачканной, и со всеми своими грехами от первого до последнего. Вот что значит вот эта фраза. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Мы не можем получить частичное прощение. За половину грехов получили прощение, за вторую нет. Либо все, либо ничего. Либо полностью чист и спасен, либо отвечаешь за каждый свой грех. Вот здесь очень важно теперь для того, чтобы не погибнуть, подумать, а как же нам прощать? Петр в самом начале говорит, до 7 раз прощать. В какой момент должна наступить вот предел моего прощения? Сколько я буду терпеть своего ближнего, который огорчает меня, который согрешает против меня, который должен, не возвращает и еще просит, который, может быть, и ничего не просит, но постоянно каким-то образом другим грешит против меня? Что мне делать? Прощать его, дожидаясь, когда он подойдет и скажет, прости меня, я каюсь? А если он никогда до этого не дойдет? А если он никогда не попросит прощения? Я должен прощать так, как прощал Иисус, не дожидаясь, пока он придет ко мне и скажет, каюсь. Как Иисус с креста говорил, прости им, Господи, не знают, что творят, так и мы должны отпускать грехи грешащих против нас, не дожидаясь, пока они покаются. А если покаются, мы должны простить им тем более. Что значит, если не простит каждый из вас от сердца своего? Легко сказать «я прощаю», сложнее на самом деле простить. Часто встречаются люди, которые рассказывают тебе, знаешь, я никого не осуждаю, я всех простил, но вот тот-то и тот-то против меня сделал и вот это, и так обидел, и то сделал, и еще продолжает делать, но я его прощаю, но он против меня. И вот эта история длиннющая, насколько против тебя согрешили, продолжается изо дня в день. О чем это говорит? Не простил. Он заявляет, что он простил, но в сердце он помнит, в сердце он обижен, в сердце он готов был бы отомстить, если бы позволил себе, наверное, это сделать. В сердце нет прощения. Что делать, когда ты осознаешь, что ты простить должен, а простить не можешь? Когда что-то, совершенное против тебя, выше твоего понимания, что так можно делать, выше твоего терпения, чтобы можно было это просто так простить. Вот тогда, похоже, наступает время каяться в своем непрощении. В состоянии ли мы, люди, вот с человеческим таким пониманием, с нашей гордостью, с нашим нетерпением, с нашим непрощением, с нашим желанием мстить, в состоянии ли мы по-настоящему от всего сердца простить кого бы то ни было? Пожалуй, нет. Можем вспомнить Адама с Евой. Идеальные люди до того момента, как не согрешили. Перед тем, как Адам вкусил от этого запретного плода, он готов был умереть вместе с Евой, увидев, что она согрешила, понимая, что она теперь достойна смерти, как сказал Господь, еще не понимая до конца, что эта смерть значит, но он настолько ее любил, готов был разделить с ней эту участь. И поэтому он тоже ел.

Затем, короткое время спустя, он уже не готов разделять с ней эту участь. Приходит Господь, спрашивает, что ты сделал? А он говорит, это вот она, я тут ни при чем, она мне дала, поэтому я ел. А ты что сделал? А я тут ни при чем, это меня змей соблазнил. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Мы на самом деле не готовы простить вообще никому. Порой не готовы простить и себе, потому что и Бога судим по себе. По этой причине погиб Иуда, он не готов был принять Божье прощение. Он не готов был вообще принять, что это возможно, простить то, что он сделал. Есть только один способ. Приходишь к Господу и просишь поменять тебе сердце, просишь поменять тебе мысли, просишь поменять тебе вообще твой характер и твою жизнь. Когда мы осознаем, что мы, как человеки грешные, настолько уже далеки от Бога, что мы даже не способны на нормальные с Богом взаимоотношения, не говоря уже о взаимоотношениях с людьми, остается только прийти, пасть на колени перед Господом, как тот мытарь, стоя в храме, бия себя в грудь, говоря, «Прости меня, Господи, прости меня грешного». Помоги мне вот научиться прощать так, как прощал ты. Помоги мне от всего сердца. Помоги мне быть другим человеком. И не потому, что я так сильно хочу вечность, что я ищу все способы достичь этой вечности. Потому что я хочу быть похожим на Иисуса. Потому что я хочу быть с Ним. Потому что мне нет другого способа вообще заслужить какое-то божественное прощение. Потому что мы сами из себя ничего не представляем. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Может ли Бог отменить прежнее прощение? Не совсем корректный вопрос на самом деле. Правильный вопрос был бы, простит ли Господь частично или прощает Господь полностью? Либо Господь прощает нас целиком и полностью от начала до конца, либо Господь не прощает нас вообще от слова «никак», от слова «совсем». Если мы хотим быть в вечности с Господом, пересмотрите, пожалуйста, свои отношения. Не только с Богом, но и с окружающими вас людьми. Пересмотрите, пожалуйста, вспомните свои обиды, на кого вы обижены. Христос советует в одном месте. Если ты идешь к жертвеннику, идешь к Господу, идешь поклониться Богу и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, ты ли перед ним должен, он ли перед тобой должен, иди, примирись с братом твоим, а потом приходи и принеси жертву. Если ты осознаешь, что не в состоянии примириться с братом твоим, приходи к Господу и моли Господа о даре прощения. Среди всех духовных даров выделяется и этот дар прощения. Потому дар, потому что как благодать – это дар прощения Божье по отношению к нам, так и любое даяние доброе – от Бога исходит, у нас его нет. Просите и молите Бога о даре прощения, о даре покаяния, о даре любви, о даре нового, другого сердца. Только с ним мы можем обрести истинное взаимоотношение с Богом, истинное прощение, истинное спасение. Заканчивая эту тему, я призываю вас исследовать Писание. Христос сказал, через них вы думаете иметь жизнь вечную. И эта история, записанная в Писании, я предлагаю вам открыть ее дома, перечитать ее самостоятельно. Евангелие от Матфея, 18 глава. Перечитайте и молитву «Отче наш». Вдумайтесь не только в слова о прощении, вдумайтесь в каждое слово в этой молитве, чтобы эта молитва была от сердца. Вдумайтесь в ваши взаимоотношения с Богом, в ваши

взаимоотношения с людьми, как вы живете. Если мы, называя себя христианами, желаем жить в вечности, то, наверное, требования Божьи хоть и просты, но настолько глубоки, что мало кто из нас до конца их осознает. Господь говорит: зайди в комнату твою, закрой дверь и молись Отцу, который в тайне. И Отец, который в тайне, услышит и даст тебе ответ явный. Пусть Господь благословит каждого из вас в вашем стремлении к Господу, к спасению, в вашем стремлении к прощению других. Пусть Господь даст вам чистое новое сердце. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Мытарь – сборщик податей и пошлин в пользу властей Римской империи, оккупировавшей Иудею. Иудеи считали мытарей предателями. Понятия «грешник», «язычник» и «мытарь» были для них равноценными. В отличие от иудеев, Иисус Христос не избегал общения с мытарями. В 5 главе Евангелия от Луки рассказывается о призвании Христом в ученики мытаря Левия Матфея, который после своего обращения устроил в своем доме большой обед в честь Иисуса и позвал на него других мытарей. Христос принял приглашение Матфея и разделил трапезу с ним и его гостями. Позднее Матфей написал одно из 4 Евангелий. В 18 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о фарисее и мытаре. Самодовольная молитва фарисея противопоставляется покаянной молитве мытаря, который, не смея поднять к небу глаз, бьет себя в грудь и просит о милости. Христос отмечает, что именно мытарь, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему».

0: Здравствуйте! Библейская книга «Судей» охватывает период в 400 лет. Кто такие судьи? И почему этот период жизни израильского народа был связан со многими трагическими событиями? Неужели Бог не хранил свой народ? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Вообще книга «Судей», пока я не прочитала всю Библию, казалась для меня очень загадочной. Угу. Кто такие, собственно, судьи? Мы знаем, что у израильского народа были цари. Да? Там Давид, Соломон, на слуху эти имена. Знаем, что был Авраам. А вот кто такие судьи, почему, по крайней мере, в названии книги не указано ничье имя, вот, чем они занимались, эти судьи, и вообще о чем эта книга?
1: Да, ну это такой достаточно длительный период истории еврейского, израильского народа.

0: он начинается после Иисуса Навина. Иисус Навин сменил Моисея на посту вот лидера этого народа. И после Иисуса Навина наступил такой как бы период, когда Иисус Навин не оставил после себя какого-то преемника. И если Моисей, по слову Господню, назначил Иисуса Навина, представил его всему народу и сказал, вот Господь будет вести вас теперь через этого человека, и как бы оставил преемника после себя, то Иисус Навин этого не сделал. И, соответственно, стал такой как бы период безвластия, что ли. Вот. В некотором смысле должны были управлять, по идее, священники, так или иначе, потому что было понимание о богослужении, было понимание о том, что вот этот храм, пусть еще и переносной, пусть вот эта вот скиния, собрание, палатка, она, тем не менее, там проводились действительно центральные богослужения, и весь народ должен, по слову Господа, три раза в год собираться туда на определенные праздники. И священники должны были учить народ, и учить народ закону Божьему. И таким образом, в общем-то, должно происходить вот это вот регулирование в теократическом государстве. Вот чем отличается израильский народ? Они были именно государством теократическим, то есть где руководит Бог, где нет царя, где нет какого-то человека-руководителя. И даже когда был Моисей, опять же, он говорил, не я веду народ. Господь ведет. Да, Господь использовал Моисея в данном случае, но Моисей не был, собственно, руководителем народа израильского. Бог
1: То есть он не по своей воле говорил, идем туда, захватываем эту землю. Ему Господь сначала говорил, да, и он передавал Слово Божие. И также Иисус Навин.
0: Иисус Навин, да.
1: Ага, а вот после уже
0: возникли вопросы. Получается, да, возникли вопросы, а кто должен? И по идее, люди должны были обращаться к священнослужителям, которые там были, и они могли бы транслировать Слово Божие, и таким образом общество могло бы продолжать жить. Тем более у них было повеление, что они должны были зачистить ту землю, в которую они пришли, вот этот Ханаан, от народов, населявших его. И Иисус Навин, сколько ему позволяло его жизнь, его служение, он этим делом занимался.
1: То есть это языческие были народы, потому что так просто сказать, зачистить, это человеческие жизни вообще-то.
0: Да, и это как раз тот самый период истории, о котором многие говорят, что ж Бог жестокий такой, и там геноцид устраивал. Ну, мы столкнемся сейчас с одной историей, я думаю, ее обязательно рассмотрим сейчас, которая очень красочно проиллюстрирует, почему. Но забегая наперед, скажу, что вот до всех этих историй, еще в дни Авраама, Господь уничтожил Содом и Гоморру. Два города, и, собственно, там не два, там было больше, там было еще несколько городов поменьше рядом, менее известных, но которые были уничтожены вместе с Содомом и Гоморрой в той самой долине. На их месте сейчас Соленое море, и их разврат был настолько серьезный, что до сих пор у нас слово «Содом» стало нарицательным касательно разврата. Так вот, остальные города вот в той местности, в Ханаане, они еще как бы были более-менее, что касается морально-нравственных норм. Содом в этом плане был лидером. Господь уничтожил сам эти города, а со временем, когда и остальные города той местности пришли вот в такой морально-нравственный упадок, теперь Господь приходит и говорит, я вам, вот народу израильскому, отдаю эту землю, а вы теперь по моему решению, по моему приказу должны уничтожить народы, которые здесь, потому что их уровень безнравственности скатился на такую низкую планку, что там уже спасать нечего. И такое бывает. И из-за того, что они не выполнили вот этого поручения, они начали вроде бы хорошо, но в какой-то момент они начали заключать союзы с этими народами, то, что Господь категорически запрещал им делать. И через время Бог сказал, раз вы не уничтожили, то теперь я уже и не позволю их уничтожить. Прошло время, сменилось поколение, теперь я не позволю, и теперь они будут для вас сетью и проблемой. Поэтому, опять же, они уже не смогли больше их изгнать, хотя продолжали воевать. И в одни судьи, и в одни царей потом, и до сего момента Ближний Восток у нас самая горячая точка
1: в мире. Котел, да, так называемый, кипящий, да.

0: И так как Господь сказал, я теперь не изгоню, и они постоянно для вас будут сетью, постоянно для вас будут таким вот проблемой, то мы можем сказать, сейчас ни одна политическая власть или сила не сможет привести в порядок положение на Ближнем Востоке. Никогда. Временное затишье, временное перемирие, ключевое слово временное. Дальше опять война, война, война, война.
1: Ну, то есть израильский народ либо пожалел тогда, ну, какие-то из народов. То есть какие-то, я так понимаю, были уничтожены.
0: Да, какие-то были уничтожены, а некоторые сохранили.
1: Захотели, ну, возможно, сами вели себя миролюбиво, хотели в союз вступить с сильным народом, да? Вот. И вот так получилось, что теперь они стали соседями. И я понимаю, что книга Судей охватывает как раз тот период, когда израильский народ живет по соседству с языческими народами.
0: Да, да.
1: Ага, и вождя у израильского народа нет, а у язычников есть свои вожди, причем сильные и достаточно жесткие.
0: Интересно, что вся книга Судей пестрит одной такой фразой. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Угу. Вот это очень интересная фраза.
1: Хотелось бы, конечно, жить в такое время, да.
0: Не было царя – это полбеды, потому что когда они все-таки избрали себе царя, это было тоже не самое лучшее решение. И Господь говорил, что, избирая себе царя, они согрешили против Бога. Он хотел все-таки, чтобы они были царством священников, народом святым, чтобы они все видели, вместо царя видели Бога. И вот это было бы действительно благословением для всего народа. Но они каждый ушли вот в свои мысли какие-то.
1: Иисус, Навин, да? Может быть, это он виноват, что не оставил преемника, потому что Моисей-то оставил вот его, Иисуса, а Иисус не оставил, не позаботился об этом, ну, не задумался, что будет после него. Хотя он, как я понимаю, был тоже достаточно сильным лидером и очень духовным. Вот. Или ему просто Бог не открыл, кого оставить?
0: Бог не поручал ему оставлять какого-то одного преемника. С другой стороны, у 12 колен Израилев, соответственно, у них были старейшины. Старейшины в каждом колене, старейшины по племенам, по семействам. И они, если какие ситуации должны, ну, у них могли возникать, они должны были их решать уже коллегиально каким-то образом. Так или иначе, советуясь с первосвященником, советуясь друг с другом и советуясь с Богом. И если бы они это продолжали так делать, я думаю, проблемы бы не было. Ну, давайте, наверное, прочтем. В начале книги есть ответ на вопрос, почему вообще так все плохо происходило. Глава 2, 7 текст. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очам Господа и стали служить Ваалам, ну, в общем, другим языческим богам, которые были там в народах вокруг них». И смотрите, проблематика на самом деле книги Судей не столько в том, что не было преемника, сколько в том, что, как написано, восстал другой род, который не знал Господа.
1: Ну, то есть сменилось поколение, и то поколение, которое с Иисусом Навином ходило и завоевывало землю, и видело чудеса, и поддержку Божью.
0: Они были верны.
1: Да, они были верны. Потом, но и ведь это естественный процесс. Это естественно, что на смену нам приходят наши дети, потом внуки.
0: Да.
1: У них новые. А что, почему Господь им-то не являл тогда новому поколению свою руку?
0: Знаете, когда Господь избрал Авраама, когда он вывел его из языческого города, из там, мегаполиса того времени, Ура Халдейского, есть в одном месте в Писании пояснение, почему Бог избрал Авраама. Потому что он научит детей своих после себя ходить путями Господними. То есть это ключевой момент, что Господь ожидает от человека.

0: человека верующего. В первую очередь, кроме вот служения Богу, поклонения, оставаться Богу верными, у нас есть ответственность за то поколение, которое идет после нас. Мы отвечаем, как мы их воспитаем. Мы отвечаем, будут они знать Господа или не будут. И здесь написано, восстал другой род, который не знал Господа. Что значит не знал Господа? Они что, жили в неверующей семье, что ли? Значит, их неверно воспитали.
1: Угу.
0: Если Авраам смог воспитать своего сына так, что он был послушен даже тогда, когда нужно было принести себя в жертву, вот это уровень воспитания, вот это уровень понимания, кто такой Бог, вот это уровень полной самоотдачи в руки Божьи, доверия Богу. Авраам говорит, ну, Господь повелел, надо тебя в жертву принести. Исаак говорит, ну, раз надо, значит, надо. Как бы это ни звучало вот, неправильно в современных реалиях, но это вопрос послушания, послушания родителям, послушание Богу, воспитание этого послушания в своих детях.
1: Ну, все равно удивительно. Неужели прямо все поколения, все 12 колен Израилевых не воспитывали нормально своих детей? Вот ну кто-то же там должен был быть, кто передал веру детям, и дети восприняли эту веру. Ну, мне вот кажется, ну не может такого быть. Да, чьи-то дети могут не пойти по твоим стопам, не захотят с Богом ничего общего иметь. Но чьи-то вот в церкви, да, семьи разные, но чьи-то продолжат дело отцов. А тут как, чтобы это прям было повсеместное явление?
0: Примеры из другого периода скажу, из периода пророка Илии. Он говорит, вот всех истребили, и меня последнего ищут. А Господь говорит, нет, есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колено свои перед Ваалом. Да, всегда остается некоторый остаток верных. При самых плохих обстоятельствах всегда будут те, которые верны Господу. Но это показывает общую тенденцию, что происходило в обществе в целом.
1: В большинстве, что происходило.
0: Mm-hmm. То есть мы видим, что большинство... И, судя по всему, действительно, критическое большинство не воспитало своих детей в сознании Господа. А потом мы спрашиваем, а что это молодое поколение такое разнузнанное? А что это они так себя нехорошо ведут? Ну, слушайте, это вы. Это вы. Они просто копируют ваши отношения. Детей не надо воспитывать, детям надо показывать пример.
1: Ну, наверное, в Израиле, пока жил Иисус Навин, и были живы вот, представители того поколения, они ведь и жертвы совершали, и служение, и, наверное, ну, читали там, ну, как бы вслух, да, вот эти отрывки, скорее всего, написано же, это было. Значит, дети должны были это слушать.
0: Но одно вот... дело, когда они видят, другое дело, да. Когда они начинают вести себя иначе. То есть они начинают бунтовать, да, или как там. Как на это реагируют взрослые? Они начинают это позволять, или они начинают это как-то контролировать, тормозить, объяснять, ну, воспитывать?
1: Проявлять как-то, ну, свою волю.
0: Пример из жизни Самуила, последнего судьи, после него уже были цари, он жил при первосвященнике Илии, и вот у первосвященника Илии было два сына, они тоже совершали служение в храме, и Господь фактически высказал свое, ну, мягко скажем, да, неудовлетворение жизнью Илии. Он говорит, ты не обуздывал своих детей. И из-за этого они теперь вводят народ в грех. То есть к первосвященнику Илии, вроде к его служению, это, претензий нет, но есть претензии к тому, как он воспитывал своих детей. А они, получается, тут же священники, и они, получается, вводят дальше Израиль в грех.
1: Ну и Самуила воспитал Илии, да? Самуила-то он воспитал.
0: И да, и нет. Самуила первые несколько лет воспитывала мама дома. Поэтому у него была чуть-чуть другая база. И вот эти вот первые несколько лет... они, оказываются настолько сильно влияют. Опять же, мы говорили немножко о богослужении в прошлой нашей встрече, о том, насколько важно приходить на богослужение. Сейчас есть другая тенденция. А зачем водить маленьких детей? Они все равно ничего не понимают. Тем более маме...

0: с новорожденным малышом, ей, ну, тяжело, как минимум, приводить этого ребенка на место богослужения.
1: Там
0: с другой стороны,
1: много,
0: а если он там, да, ему надо поспать там, а ему надо поесть, а он начнет капризничать, а ему надо там, не знаю, пеленки поменять, а он, может быть, этот, кричать там начнет. И Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне». И действительно, с малых лет нужно приводить детей на богослужение, в церковь, чтобы они вырастали в этом обществе. И тогда они будут это ценить. Тогда они будут понимать, что это что-то настолько важное, что это нельзя упускать. Мы должны приходить, мы должны быть верующими людьми. Когда ты начинаешь к этому относиться спустя рукава, что называется, то получаем, что получаем. Вырастает поколение, которое Бога не знает. И каждое следующее поколение не знает Бога еще меньше, чем предыдущее.
1: Андрей Дмитриевич, да. И вот все-таки, да, я так понимаю, книга «Судей», ну, там вот, когда читаешь ее, очень много трагедий. Ты даже хватаешься за голову и думаешь, как это может быть среди Божьего народа, который видел, ну, чуть ли не самого Бога прямо, видел вот его руку, там столб огненный, столб облачный, вот. Но это другое поколение, конечно, было, но ведь об этом рассказывать должны были, да, родители все равно. Вот представляете, ваши родители реально видели огненный облачный столб, который вел там по пути. Пустыне, или ваша дедушка с бабушкой, да? Вот. И тут там и смертоубийство, там и обман, там и непонятно вот истории с Самсоном, вроде он судья Израилева, Назарей, судья израильский Назарей, а нарушает правила Назарейства. Ну, и разные другие истории кровопролития. Вот это все объясняется вот этим, я так понимаю, то, что мы сейчас
0: прочитали. Да, это как раз база. Как к этому пришли? Отсутствие правильного воспитания.
1: И то есть я понимаю, что Божий народ, он просто пошел во все тяжкие. Вот он просто идет в разнос, простите, такое ощущение. И хочет спросить, и что? Где Бог? Как он действует в этом?
0: Вот в какой-то момент времени, то есть они начинают идти в разнос, да, то есть они сначала, ой, это не важно, ой, вот это уже не важно, они потом начинают поклоняться другим богам, потом через поколение, иногда через два, они доходят до такой ручки, когда все, когда они осознают, что это край, плюс у них начинаются серьезные проблемы, Господь убирает свою защиту, у них начинаются войны с соседними народами, у них начинаются прям вообще бедствия, и они тогда так... А вроде бы у нас еще какой-то Бог был, который нас даже там и от египтян защищал, который там по пустыне нас вел, что-то там бабушка рассказывала, что-то там родители видели, вот как вы говорите. А не обратиться ли нам к нему? И вот они вот так вот на основании какой-то условной памяти предков начинают взывать к Богу, и Бог по милости своей посылает им какого-то судью. То есть он выбирает из них кого-то более или менее достойного, опять же, более или менее, потому что когда все целое поколение в таком разврате находится, кого ты там найдешь? И он выбирает из тех, кто есть, и поэтому мы смотрим иногда на судей и думаем, ну, какой-то замечательный, а какой-то, вот как мы сказали, Самсон, вроде бы и да, а вроде бы и нарушает. А он делает точно так же, как и весь народ вокруг, то, что считает справедливым. И Бог выбирает этого судью, ставит, через этого судью он спасает, показывает, что когда вы обращаетесь к истинному Богу, Господь силен вас спасти. Но не довольствуйтесь только тем, чтобы, как вот один пример был, военный летчик терпит какое-то крушение, и он тут взмолился такой молитвой: «Господи, помоги мне сейчас вот выжить вот в этом крушении. Я тебя 25 лет не беспокоил, обещаю, еще 25 лет беспокоить тебя не буду, только помоги вот сейчас выжить». Вот чтобы не было такого отношения к Богу. Когда проблемы, тогда к Богу, а когда нет проблем, ну тогда и сами справимся. Господь хочет постоянного послушания. И это то, чего не было в книге «Судей». Вообще в этот период судей.
1: Но я так понимаю, Бог все-таки оставляет свой народ, ведь это 400 лет жизни многих поколений. Бог, так скажем, не уничтожает свой народ, он от него не отказывается. Там есть какие-то

0: отдельные, так скажем, звездочки драгоценные, вот, ну, какие-то люди все-таки верные Богу присутствуют в меньшинстве. И все заканчивается, как вы говорите, на пророке Самуиле. Его можно назвать пророком? Он и судья, и пророк.
1: Да, он и судья, и пророк. Да. И не вот каждый судья, понимаю, пророк. Но...
0: Да, и я так понимаю, это личность Самуил, но он все-таки положительная личность.
1: Да.
0: Он
1: да.
0: прям реально вел доброй, твердой рукой израильский народ.
1: Да, более того, он начал возобновлять какое-то... обучение людей и истине, потому что он основал так называемые школы пророков, то есть он основал какие-то учебные заведения, где он мог бы преподавать людям о Боге, как правильно Бога чтить, как к нему относиться и так далее. То есть он производил не просто, знаете, судья, который сидит так, у кого проблемы, вот ты прав, ты виноват, следующий, а тот, который действительно заботится о своем народе, учит свой народ. Поэтому в некотором роде он исполнял роль не только судьи, но и даже и священническую роль. Ну, это была роль его как пророка, Господь его на то поставил. Вот. Пример, наверное, из книги «Судей», несколько все-таки примеров хочу хотя бы коротко, но привести, к чему привело вот такое отсутствие воспитания и к чему привело не... непослушание Божьей воли, потому что Господь сказал, да, истребите вы должны. Я, наверное, просто перескажу несколько историй, вы можете их прочитать, прочитав эту книгу самостоятельно. В главе 17, с 17 главы начинается эта история, был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он у своей матери украл серебро. Мать прокляла того человека, который украл. Она не знает, кто украл. Она изрекает проклятие.
0: Уже
1: на
0: жесть,
1: него.
0: Извините.
1: Он
0: да?
1: почувствовал проклятие. Ему стало страшно. Да. Он приходит к маме и говорит, мама, прости, я украл. Угу. Она такая, ну ты украл. Не переживай, это серебро я сэкономил для того, чтобы сделать из него истукана и тебе подарить. Она, значит, это так вот все это делает. И вот у них теперь появляется истукан. Все, хорошо, сделали этот истукан. И тут проходит еще какое-то время, у них уже есть кому поклоняться в доме. И мы читаем о том, что как-то левит один шел и скучал, не знал, куда себя приткнуть. Левит – это из того колена, которые должны совершать богослужение, которые должны совершать служение в храме, которые должны совершать служение по городам, по местам, где они находятся, и еженедельные богослужения совершать в синагогах, вот в местах поклонения. И ему нечем заняться. И он вот так вот, ходя, не зная, чем заняться, доходит до этого дома, к этому Михе. Тот говорит, а ты кто такой? А я вот, делать мне нечего, иду пожить, где придется. Работы у него нет. А ты кто? А я левит. О, здорово, так ты, то есть, получается, из священнического рода. Давай, будешь у меня священник, у меня и истукан есть. И этот левит, который должен транслировать закон Божий, который должен знать истинного Бога, он соглашается и становится левитом при этом у этого человека в доме при истукане. Следом идет целое колено, которое ходит, колено Данова. Они еще не закончили завоевание себе места, отвоевание. И вот они тоже целым коленом движутся там. И вот как они там переходят, узнают, что, оказывается, тут есть дом, тут есть истукан, тут есть левит, священник при этом истукане.
0: Дом Божий там.
1: Ну, он не дом Божий, дом да. просто. Они такие, интересно. Да. Силой забирают этого истукана и говорят этому левиту, пошли с нами, что ты будешь священником у одного человека в доме, будешь священником в целом колене. И выясняется, что у этого колена Данова этот истукан с этим священником и его поколением всеми урод простоял практически до конца истории Израиля, практически до последних царей.
0: Угу. Но это фактически было языческое поклонение.
1: И после этого мы спрашиваем, почему Господь допускал то, что у них происходило? Угу. Другая история, тоже левит, буквально страничку переворачиваем, пошел за наложницей своей, ну, условно говоря, у него такой гражданский брак, как мы называем, да, хотя это тоже неправильное словосочетание, не суть. Вот у него есть сожительница, и

0: он возвращался домой, остановился в городе Израильском. Специально говорит, вот тут есть город языческий, не пойдем в него, там язычники, давай дойдем до своего города. И там произошло с ней то, что жители Содома хотели сделать с гостями Лота. То есть город израильский фактически превратился в Содом.
1: Угу.
0: Почему? А потому что не исполнили то, что Господь сказал. Вы должны были бы их истребить. Вы не истребили их. Теперь вы становитесь хуже, чем они.
1: Угу.
0: Потому что начинаете поклоняться их богам, совершать. Вот то, что происходит, когда нет нормального религиозного воспитания, когда нет нормального регулярного поклонения Богу, когда нет уважения к этому,
1: угу.
0: каждый делает то, что ему кажется справедливым.
1: Угу. Ну, это, наверное, и нас касается, потому что понятно, что у нас не будет, например, таких смертоубийств, как в те времена, да, потому что и закон у нас есть, значит, и стража закона есть,
0: но моральный разврат что будет, а тоже
1: он
0: уже есть.
1: Да, он и может быть и
0: следствие.
1: Верующих людей, если, наверное, мы будем считать, что
0: так они тоже считают себя верующими, просто поклоняются не тому, не истинному Богу.
1: Мы же поклоняемся, но очень важно кому, и по каким принципам жить. Ну, вообще, конечно, книга интересная очень. Там она шокирующая, я могу сказать.
0: Ну, мы только как бы...
1: Да, и, конечно... Если мы читаем Библию и видим, что здесь написана правда, не скрывается, не скрываются черные страницы истории Божьего народа, это уже значит, что Бог позаботился о том, чтобы преподать нам какие-то уроки очень важные. Итак, Андрей Дмитриевич, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Представьте, что вы владеете чем-то очень полезным, а потом вас вдруг этого лишили. Почему так происходит? Мы доверяем своим родным и близким, тем, кого знаем. А как мы можем доверять Богу, особенно в сложных ситуациях? Готовы ли мы принять Его, даже если это нарушает наше спокойствие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Мы продолжаем программу «Библия 21 века». И сегодня уже рассматриваем 4 главу Евангелия от Марка, точнее продолжаем, и начинаем 5 главу. На наши вопросы отвечает священнослужитель Вадим Анатольевич Гриненко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, наши слушатели!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 3 главы и половинку 4. Можете ли вы рассказать, подвести такой итог, чем же сейчас актуально для нас, вот, особенно Евангелие от Марка?
1: Да, для меня оно тоже очень близко, потому что это самое динамичное Евангелие. Угу. Как мы уже говорили, там важное, часто повторяющееся слово, которое использует евангелист Марк, оно звучит как «тотчас». Угу. Вот с приходом Христа в понимании евангелиста Марка все происходит тотчас, быстро, динамично. И действительно, он упускает многие детали, которые, на которые обращают внимание другие евангелисты, но такие эпохальные события, эпизоды из жизни Иисуса Христа он помещает вот в эту динамичную историю, чтобы показать, что пришел новый царь. Иисус Христос, Мессия, и все движется, все закрутилось. И даже вот эти злые силы стали активизироваться, потому что Бог на земле, люди собираются. Поэтому читайте Евангелие, исследуйте Евангелие, это оно очень красиво по своему содержанию и показывает, насколько много Иисус Христос значил для людей и для нас сегодня, потому что эти истории, они живые, это истории о нас.
0: Мне кажется, даже вот то, что вы сказали, тотчас, да, как написано, у нас сейчас такое время, когда все очень быстрое, все очень такое яркое, тоже динамичное. Да. Поэтому, мне кажется, это, эти истории, как вот мы и читали, они помогают нам понять, как же нам двигаться и как нам поступать вот, правильно, чтобы, так скажем, мы могли жить свою жизнь.
1: Согласен.
0: Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем читать 4 главу, да, как сказали, с 35 стиха. И читаем мы с вами в несинодальном переводе, а читаем в переводе, каком, напомните, пожалуйста?
1: Института перевода Библии, современный перевод.
0: Современный перевод. Итак, мы продолжаем читать с 35 стиха. В современном переводе. Отрывок наш «Буря на море». Угу. «А когда наступил вечер, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. И Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего». Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а морю сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда Иисус сказал ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуются ему ветер и море?» Интересный такой отрывок, да, это вот история. Очень похожа, кстати, на нас, когда мы очень часто волнуемся, переживаем.
1: Да. Скажу, что это моя любимая история у евангелиста Марка. Угу. Она здесь тоже очень красиво описана. Я всегда тоже размышляю часто о ней, думаю, сопоставляю себя и понимаю, что действительно... Действительно, это история о нас. Потому что вот этот вопрос, который задают ученики Иисусу Христу: «Тебе что, нет дела до нас?» Это же вопрос миллионов и миллиардов людей, которые говорили: «Вот, Богу, что нет дела до меня». я в семье испытываю нужду, у меня неизлечимая болезнь, у моих детей и так далее, и так далее. И масса людей, которые действительно об этом спрашивали. Поэтому, когда читаешь, вот понимаешь, что эти нотки есть. Но меня еще восхищает эта история именно поведения самого Христа. Вот, почему вот он так действовал, да? Как он мог спать во время бури? Ну, какие-то не похожи на его, на человеческие действия.
0: Да, если вот мы смотрим в прошлых историях, да, когда Господь сразу прощал грехи, да, он исцелял, он участвовал, то здесь вообще, ну, вот вы обратили внимание на поведение Христа, мне интересно были ученики, они знали, что с ним рядом Христос,

0: и они испугались как бы бури.
1: Да.
0: Да, то есть вот интересно вообще посмотреть на поведение, да, да. Вот, с двух сторон причем. Да? Можно ли как-то это объяснить, обосновать?
1: То, как я вижу для себя эту историю, вот, как говорю, она мне, для меня любимая, она начинается с того, как оказалось, что они оказались в этой лодке и стали плыть по этому морю. Угу. Хотя надо сказать, что это небольшое Галилейское озеро по меркам. Ну, у нас есть Черное море в нашей стране, да, там Азовская часть, и вот, мы знаем, что такое море. Это небольшое озеро по нашим меркам, по меркам моря. Тем не менее, ну вот на что я хотел обратить внимание, да, здесь все, что происходит в этой истории, заключается в начальной, во вступлении. А вступлении сказано, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Что я для себя в этом беру? То есть, когда ученики оказались в этой лодке, когда они борются с волнами, когда они думают о том, что они якобы утопают, похоже, они забыли, почему они здесь оказались. То есть, и Христос им это предложил. Опять же, расширяя границы только Евангелия от Марка, в других Евангелиях мы находим такие слова, когда Христос подчеркивает, «Я ничего не делаю, если мне не повелит это делать Отец». Мой Господь. И в этом эпизоде я вижу, что если Христос действует так, как Его научает, побуждает делать Отец, то в этот момент Он говорит ученикам, «Я и вы, мы сейчас на этом пути в руках Божьих, в руках Творца». Поэтому, исходя из этого, когда Он сел в эту лодку, Он лег и уснул.
0: Он был совершенно спокоен, то есть Он доверял.
1: Вот я это хочу показать и сказать, да, что его доверие было настолько как бы глубоким, настолько тесным, может быть, сказать, да, настолько вот близким к своему небесному Отцу, что он просто лег и уснул.
0: Можно нам также, пожалуйста, доверять? Вот сейчас это очень актуально.
1: То, чем заканчивается эта история, когда он им говорит, что вы так боязливы, что вы так мало веры, Он не осудил их за то, что вы плохо вычерпывали воду или плохо боролись с волнами. Он им, видимо, указал именно на то, что вы забыли, почему вы здесь оказались. Они, помните, мы с вами говорили, они говорят ему, Господи, тебе что, нет дела, что мы погибаем? То есть, если я иду путем, который мне Господь предложил, и я на этом пути сталкиваюсь с какими-то трудностями, непониманием, да, огорчениями со стороны моих близких, коллег, друзей, родных, как мы уже с вами говорили до этого. Я говорю, может быть, я не тем путем иду. Может быть, я должен развернуться куда-то идти совершенно в другую сторону. Может быть, я крамольную скажу мысль, как говорится. Вы знаете, многие люди, даже которые живут с Богом, они отмечают, что когда мы начинаем больше усердствовать в молитве, изучении Слова Божия, тогда больше трудностей в жизни случается. И
0: да.
1: Чем меньше человек это делает, христианин, меньше молится, время от времени обращается к Библии, тем все благополучнее в него жизни случается. И тогда может показаться, ну, значит, я иду неправильным путем. Потому что мы же все люди ищем комфорта.
0: Да, чтобы полегче было в жизни.
1: И если что-то неудобно, мы думаем так, а почему неудобно? От чего-то нужно отказаться, от чего-то нужно лишиться. Но эта история меня показывает, да, что если... Ну, опять же таки, как мне знать, что тем путем, которым я иду, тот выбор, который я делаю, это выбор Божий. Опять, без того, чтобы знать Слово Божие, я с этим не разберусь. Без моей личной встречи с Богом в молитве я это не пойму. Но когда я это сделал, когда я точно знаю, что это воля Божия, это путь Божий, даже если на этом пути движения моего случаются трудности, это не доказательство, что Богу нет до меня дела.
0: Что Бог не ведет меня в этом пути.
1: Как раз таки наоборот. Да, правильно говорить. Как раз таки наоборот. Он рядом со мною, но он настолько спокоен, что он может даже спать. Хотя это, ну, какой-то парадокс. Ну, как можно в такой, как можно в таких погодных условиях спать? Конечно, мы читали еще немножко раньше, что людей было вокруг Христа так много, что даже ему есть некогда было. То есть мы понимаем, что он и физически уставал, будучи человеком в плоти своей, он физически уставал, поэтому ему необходима была эта нужда. Но еще меня удивляет тоже вот этот момент, который мы читаем уже в конце этой истории, да, преисполненные благоговейно.

0: сильного страха, они спрашивали друг друга, кто он, если повинуются ему и море, и ветер. И мне возникает вопрос. Они до этого эпизода уже видели Христа в проявлении разной силы.
1: Знали, кто он.
0: Знали, кто он. Он уже творил чудеса и над бесами, и исцелял, и учил, и так далее, и так далее. А здесь они говорят, так, а кто он на самом деле?
1: Грехи прощает, все делает, а тут, значит, вопрос возник.
0: Да. Видите, мне кажется, что я иногда взаимодействие с Богом тоже говорю, что вот, Боже, вот или думаю так, да, или могу так подумать. Вот это Бог может сделать, а вот это он не может сделать. И похоже, что ученики тоже в своем каком-то понимании видели Бога вот в таких рамках проявления. Но когда он воздействует на природу, усмиряет это, они говорят, опа, так а кто он? Вот если взять языческое общество, которое окружало иудею, у них было, у этих язычников было много божеств, которых они отделяли качествами того, что вот этот Бог повелитель моря, этот Бог повелитель ветра, там, солнца, бури и так далее, да. А вот здесь вот этот Бог живой, он усмиряет и ветер, и море, и все ему повинуются. То есть ученики приходят вот к этому постепенному откровению о Боге. Вот они что-то видели, что-то знали, уже что-то принимали, уже понимали, как Христос действует. Но здесь для них было совершенно необычно. Ну как он может и это делать? То есть я думаю, что в этом случае они должны просто еще были убедиться, что мы последовали за Господом, за настоящим Богом, которому подвластно и это. Поэтому в нашей жизни я понимаю, что у нас с вами, у наших зрителей может эта буря происходить. Она происходит.
1: Да.
0: Обязательно эти вопросы возникают. Господи, а что тебе, нет дела до меня? Вот. Может, не всегда происходит это усмирение, этот штиль происходит, но он обязательно происходит, потому что я знаю, что Бог рядом со мной в лодке. Даже если он спит, но он не оставил меня. Он не оставил меня, он не покинул меня. Вот для меня эта история очень близка и очень такая эмоциональная история.
1: Ну, вообще, да. Поначалу, когда вот только читала ее, да, я подумала над тем, что вообще над ними их обуял страх. И первая такая мысль, думаю, ну как, страх у них был больше и выше, что ли, получается, чем их вера, да, когда они особенно усомнились и стали спрашивать, кто он. Да, то есть вот этот вот вопрос, как же вот этот вот, как взрастить в себе вот эту веру и сейчас, да, потому что как раз-таки мы постоянно участвуем в какой-то буре.
0: Да, да.
1: Мы постоянно, нам приходится в жизни выбирать, на чьей я стороне. Вот даже если не внешне, внутренне, у нас каждый день происходит борьба.
0: Да.
1: Да, и то есть вот, как вы сказали, да, только живое общение с Богом,
0: да,
1: может помочь укрепить эту веру и побороть этот страх, преодолеть.
0: Да. Вот мне тоже эта история показывает, что мы, и даже христиане, люди верующие, вот если наши зрители слышали такие слова, слушатели слышали такие слова, да, что представление того, что верующий человек – это какой-то, ну не знаю, внеземной человек, что ли, у него все по-другому, все не так. Нет. Эта история мне показывает, что вчера ученики могли видеть великие чудеса и славить Бога там, а сегодня случается буря.
1: А сегодня испугались.
0: Все, да. И они испугались. И они вообще говорят, Господи, ты вообще уснул, да? То есть, и видимо, что Евангелие показывает нам, что Бог нас воспринимает как живых людей. К сожалению, мы можем сегодня быть на высоте, а завтра мы можем быть в самом низу.
1: Да, сказать, я так верю, да, как вот там в предыдущей главе 12 учеников и Иуда Искариот, который предал его.
0: Да.
1: То он следовал, то он
0: предал. Это подчеркивает.
1: То есть мы тоже так же можем каждый день быть и последователями, и быть...
0: Да, но вот то эта история показывает, что Бог не отвергает нас такими. То есть если мы сегодня убедим наших зрителей в том, что вы пойдете за Господом, и все будет хорошо, это правда. Но правда и то, что у вас может случиться и беда. И это тоже правда. То есть нету одной правды.
1: Да.
0: Правда и то, и то. Одна лишь правда в том, что Христос не оставит вас и в моменты вашего подъема, и в моменты вашего падения веры. Он не оставит. Он будет рядом.
1: Ну, то есть получается, что христианская вообще жизнь и жизнь с Богом, она не предвещает каких-то золотых гор. Да, но она говорит
0: предвещает
1: о том...
0: гор.

0: горы в конце.
1: Да.
0: В конце, когда мы придем к тому моменту, когда Бог все откроет.
1: Угу.
0: Весь свой замысел по отношению к нашей земле, вселенной, когда Он придет на нашу землю во второй раз, да. Но на этом пути движения к этому событию, действительно, мы можем оказаться и где-нибудь внизу.

0: вместе с ним.
1: Очень верно.
0: Угу. Хорошо. Понимаем, что страх мы можем преодолеть, да, с помощью нашей веры. И вот скажите, пожалуйста, да, если вот здесь вот мы рассматриваем про... Дальше, да, если мы вот с вами прочитаем, да, это у нас уже будет 5 глава, да, с первого стиха. Итак, следующая наша часть, она посвящена исцелению одержимого бесами. Переправившись на другой берег моря, они оказались в земле Герасинской. Как только Иисус ступил из лодки на берег, навстречу ему из могильных пещер вышел одержимый нечистым духом человек. Он жил в этих пещерах. Никто не мог удержать его, и даже цепи не помогали. И хотя не раз он был скован по рукам и ногам, разрывал он цепи и разбивал оковы, так что одолеть его никому не удавалось. Всегда днем, ночью, то в склепах, то на горах он кричал и бился о камни. Издали, увидев Иисуса, он подбежал к нему, пал ниц перед ним и громко закричал: «Ну что тебе нужно от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Так он говорил, потому что Иисус сразу же сказал ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека». И потом спросил его: «Как имя твое?» А тот ответил Иисусу: «Имя мое Легион, ибо нас много». И стал умолять Иисуса не изгонять их из этой земли. А там под горой паслось большое стадо свиней. И нечистые духи стали просить его: «Пошли нас, свиней, и дай нам войти в них». Он позволил им, бесы, выйдя из одержимого, вошли в свиней. И стадо около 2000 свиней ринулось с кручи в море и утонуло в нем. Непростая история. Да, снова мы читаем про одержимость, про то, что бесы знали, кто он такой.
1: Да, я бы сказал, что буря происходит не только на море, и на берегу еще.
0: Да, это точно.
1: Вот, буря и катаклизмы, вот, но буря происходит и в человеке. Да, и вот Христос приходит, и вот этот человек... трудно нам понять, наверное, что это значит, что он разбивал цепи, что он оковы разрывал, то есть настолько властвовали над ним эти злые силы.
0: Вот, знаете, у меня вопрос такой. Вот это вот мы читаем, да, это было давно. В наших современных реалиях как это может выглядеть? Так же или это просто рисует наше воображение?
1: Нет, это показывает нам, что сатана реален, он есть, он имеет власть над некоторыми людьми. И в нашем с вами опыте, в моем опыте, были моменты, когда я сталкивался с действительно откровенной одержимостью. Когда человек не владеет собой не потому, что он душевно больной, а потому что есть силы, которые владеют его волей, его действиями, его словами. Да, и тогда духовные люди молятся над этим человеком об изгнании этой силы. И по вере таких людей, по молитвам, человек освобождается. Это все реально.
0: То есть это есть и в наше
1: время. Это есть, да.
0: То есть получается, что с этим мы сталкиваемся здесь и сейчас. Можем, да, столкнуться?
1: Можем столкнуться, да.
0: Да, то есть и это не обязательно люди, которые живут как здесь, да, на кладбище.
1: Нет.
0: И, да, они могут и не разрывать на себе кучу цепей.
1: Да.
0: Да. А почему, допустим, одержимость входит? Как сейчас от этого можно, допустим, как-то оградить себя? Что надо сделать?
1: Ну, опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, другие эпизоды показывают нам, когда человек желает взаимодействовать с сатаною, вот, это взаимодействие может быть тогда, когда человек становится на сторону дьявола. То есть такие вещи, как гадание, как ворожба, как экстрасенсорика или что-то подобное, это все территория небожья. И когда человек взаимодействует с этой силой, способной, да, через эти средства отвечать что-то, давать какие-то рекомендации, предугадывать, предсказывать, то потом сатана пользуется властью над человеком, потому что человек такой пользовался его, как бы, в кавычках, услугами.
0: Ну, любопытство завело, так скажем.
1: Да. К какой-то иногда это любопытство, и потом человек уже не может избавиться от этого. Угу. Бывает так, что

0: да, это происходит даже тогда, когда человек не может объяснить. Но когда человек откровенно живет не по принципам нравственности, морали, более того, не по принципам Божьим, да, вот тогда сатана тоже может властвовать над таким человеком, вот, потому что, ну, человек в своей жизни откровенно выбирает противоположную сторону, чем сторона Господа. И вот сатана понимает, что это его человек, он может проявить такую власть над ним, в явной форме проявить власть.
1: То есть каждый человек может, к сожалению, быть...
0: Да, по большому счету мы живем на территории, где князем этого мира, сам Христос, так сказал, является сатана. Но это не значит, что мы всегда будем под его влиянием. Потому что Бог, мы уже говорили, Бог дал нам силу Духа Святого,
1: да,
0: для того, чтобы жить по другим принципам. Но если мы не выбираем Бога, то мы обязательно будем на другой стороне. Активно или пассивно, это уже в зависимости от того, как мы живем. Да? Но однозначно, когда мы стоим на стороне Бога, у нас есть сила большая, превосходящая силу дьявола.
1: То есть вот как важно нам быть на стороне Божьей, чтобы, соответственно, выбирать добро. Добрую весть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот мы поговорили, да, о такой, так скажем, части не очень приятной. И здесь хочется еще разочек спросить, да, почему вот все-таки бесы признавали, а люди нет Христа. Мы затрагивали уже ранее в программах. Можно здесь еще
0: да.
1: раз?
0: Да. Ну, опять же, когда скажу немножко шире, библейское повествование евангелиста о том, что бесы знали Бога, знали, кто Он такой, знали, откуда Он пришел и для чего Он пришел. Потому что, опять же таки, расширяя границы только лишь повествования Марка, надо понимать, что бесы – это те, которые восстали против Бога. Однажды в истории нашей Вселенной они восстали против Бога вместе с предводителем Сатаною. Поэтому они знали Его, они Его признавали. Да, они противились его власти, но они знали, что он выше их, он владеть и может владеть ими. Поэтому они подчинялись, когда он повелевал им освобождать того или иного человека.
1: Спасибо, спасибо большое. Наверное, мы рассмотрим с вами третий отрывок.
0: Да, чтобы завершить, что произошло дальше.
1: Да, мы читаем с 14 стиха. «А свинопасы поспешили сообщить об этом в городе и окрестностях. Жители тех мест пришли посмотреть, что случилось. Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из этих мест». То есть испугались.
0: Да.
1: Вот. «Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса: „Позволь мне быть с тобой“. Но он не позволил ему, сказав: „Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя“. И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому». Мы здесь встречаем такой эпизод, что Бог сам сказал, Иисус сам сказал о том, чтобы тот рассказал о том,
0: Когда-то
1: что...
0: Когда-то он запрещал, а здесь он сказал откровенно ему: иди и расскажи.
1: Да.
0: Удивительное событие. Мне тоже как бы нравится этот эпизод. Даже в нашем мире вот сегодня, да, что-то доброе не всегда воспринимается как доброе.
1: Да. Почему? Почему мы так часто с этим сталкиваемся?
0: Не знаю, иногда, может быть, конечно, мы ревнуем о том, что мы хотели бы, чтобы нам это было сделано, нам добро, да. Мы, может быть, противостоим, потому что это не нам было сделано. Но здесь что мы видим? То есть человек, которого знали, что он так мучился, вот ему не рады, не рады того, что произошло. Они просят его уйти. Конечно, действия Христа, может быть, тоже для них были вызовом, потому что для них было ценно животные. Пусть это будут свиньи даже.
1: Да, причем там достаточно большое количество свиней ушло в море.
0: Да, вот, то есть потеря большая. Конечно, каждый из нас бережет свои материальные какие-то сбережения. Повторюсь, да, для нас это как бы ценно. И мы не готовы с этим расстаться. И даже мы все равно считаем то, что мы чем помогли, а что нам осталось. Если кто-то просит нашей помощи, то мы не все отдаем. А тут получается, что этот человек исцелен был, но чтобы он исцелился,

0: это стадо свиней погибло. Ну, наверное, для этих людей, для них было не только это важно, не только как бы это было вызовом. Это была языческая территория. Это была территория, которая не знала живого Бога так, как знали иудеи, так, как знали те, к которым Иисус Христос пришел. Поэтому, когда они видят вот эту власть Бога, власть человека над этими стихиями, они испугались. Они испугались того, а что может дальше произойти? А что может дальше произойти? Но мы видим, как действует Христос, да? Мы видим, что Он избирает учеников, кто-то идет из них, рассказывает о Нем, да? А здесь Ему как бы путь закрыт. Потому что ему говорят, уйди отсюда, мы не можем тебя видеть, мы не хотим тебя видеть. И остается вот этот один человек. Конечно, по человеческому мы понимаем, что он получил исцеление, он хотел бы остаться где, с кем?
1: С родными и близкими.
0: Да, вот, он хотел бы остаться и порадоваться с ними, но в то же время он хотел бы быть и с Христом, потому что да, он его исцелил.
1: Благодарность.
0: Да, благодарность. Да, безусловно. Угу. Вот, но видите, как Божий замысел осуществляется того, что Христос ему говорит, я не могу тебя с собой взять, потому что ты нужен мне здесь. Угу. То есть иногда получается, что кто-то из нас остается в каком-то обществе один, и нам хочется уйти из этого общества. Нас не принимают, там, нас не понимают, да, нас не уважают, потому что мы вот по другим принципам живем, другие отстаиваем интересы и так далее, и так далее. А Христос говорит, ты нужен мне здесь. Я хочу, чтобы ты вот засвидетельствовал, рассказал, показал, да, о тех переменах, о тех изменениях, которые произошли в твоей жизни.
1: Мне кажется, здесь, может быть, также проявляется доверие Христа к нам. Вот Он дает нам вот эту возможность, Он верит
0: да,
1: в нас,
0: да,
1: что мы можем вот, отстоять эту позицию, мы можем своим примером показывать,
0: безусловно.
1: Да, что может делать Христос и Дух Святой в человеке.
0: Поддержу вашу мысль тем, что, ну, если можно так сказать, скажу, что есть вещи, которые не может сделать Бог, а можем сделать мы. Лишь потому, что есть какие-то препятствия для этого, да? Но эта история показывает нам, что я, как человек, знающий Бога, рожденный Духом Святым, имеющий взаимодействие с Богом, я могу что-то сделать. То есть Бог не отвергает меня, а делает участником своих дел. Поэтому ну, у нас замечательная жизнь с Богом. Мы сегодня можем многое в этом мире совершить, и зная, что имеем взаимодействие с Богом, и Бог может сделать через нас что-то.
1: Пути Господни неисповедимы.
0: Аминь.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за эту встречу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вместе с нами были и разбирали Евангелие от Марка. Смотрите наши следующие программы. Делитесь в комментариях вопросами, а также впечатлениями. Всего вам доброго. Благословений.

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить, на что-нибудь посмотреть. Ну, если вы даже приболели, вы не расстраивайтесь, а лучше не грустите и придумывайте песенки, как я.

0: Орел или решка?
1: Орел.
0: Правильно.
2: О, монета!
0: Смотри. Димыч, Настя, а вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первое придет в голову?
1: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
1: Да.
0: А зачем подобрать?
1: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла. А подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, который она себе свяжет. Да вот беда, клубок в руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетюшкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала с таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот клубок в ее руках стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть. Только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все усилия удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его, но только затем, чтобы вернуть предельщице, которая его обронила.
2: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!

0: не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят. И вот как-то раз во время прогулки мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло, когда мой папа увидел нас с этим мишкой. Ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый, мудрый бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
1: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу
2: до встречи!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что...

0: А Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
0: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом, и теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
0: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
3: Ух ты, у них появились малыши?
4: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
0: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
4: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
4: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
0: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
4: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
0: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
4: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
0: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
0: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
0: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
0: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
4: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о щедрости. И я принесла с собой семечки, фасоль.
1: Ой, семечки! Поделишься, Маш?
0: Конечно! И не только семечками, а еще и фасолью, и рисом.
1: Это очень щедро, Маш. Но мне и семечек хватит поесть.
0: Мы с тобой не кушать будем, а играть в Золушку.
1: Чур, я буду Золушкой.
0: А ты помнишь, какая она была?
1: Ну, добрая, всем помогала.
0: А еще трудилась. Одно из ее дел было перебирать крупу. А у нас с тобой это будет игра на перегонки.
1: Да я сейчас быстро сделаю три кучки. Семечки, фасоль и рис. На старт приготовиться.
0: Подожди, подожди. Сначала нужно закрыть глаза.
1: Ну ладно.
0: А потом я сосчитаю до 20. И мы посмотрим, у кого сколько получилось зернышек собрать. Берем

0: 15.
1: Так. Ничего не перепутала. Считаем. 15. О, Маш, а у тебя меньше. Я победила, значит, я настоящая Золушка.
2: Поздравляю!
1: А ты, Машенька, будешь сказочной феей и будешь мне все дарить.
2: Согласна.
3: Все уехали на бал. Принц на праздник всех позвал. Только не в чем ехать мне. Платье старое в зале. Сестрам ленты отдала. Кружева для них сплела. Каждый сшила я наряд. В дверь, мне кажется, стучат.
2: Прогони печали прочь. Я смогу тебе помочь. Ждет карета с лошадьми. Чудо-платьице возьми. Туфли новые держи. Во дворец на бал спеши.
1: Как мне вас благодарить?
2: Как и раньше, щедрый быть. Ведь подарки получает тот, кто сам дары вручает.
1: Как же хорошо быть Золушкой. Фея тебе все дарит и дарит постоянно.
2: Ангелина, Золушка тоже делилась со всеми. И получала от феи во много раз больше. Щедрость-то прям на семечко похожа.
1: А при чем здесь семечко?
2: Ну, смотри. Было у тебя одно семечко. Ты его отдала, в землю посадила. И оно начало расти, расти, расти и...
1: Цветок появился!
2: Ага, подсолнух. В нем в 1000 раз семечек больше. Представляешь, что щедрость делает?
1: За правду. Это же закон биологии.
2: Именно так и задумывал Бог. В Библии написано, кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Представляешь? То есть соберет большой урожай.
1: Я тоже хочу щедрой быть. Но у меня ничего особенного нет. Я могу подарить тебе только фантик от шоколадки. Красивую блестящую бумажку, Маш. И все. Держи.
2: Ангелина, ты же отдала мне то, что тебе самой нравится. Спасибо тебе. А ведь даже самое малое может быть очень ценным. И об этом наша взаправдышняя история.

0: Когда Иисус Христос ходил по земле, Он часто бывал в храме. Это такое место, куда люди приходили поклоняться Богу.
1: В храме находилась сокровищница, и каждый человек мог положить в нее пожертвования, монеты. А потом на эти деньги покупали все, что нужно для храма.
0: Однажды Иисус Христос сел напротив сокровищницы.
1: Он смотрел, как люди опускают в нее свои дары.
0: Вот человек в богатой одежде положил в сокровищницу целых две горсти монет.
1: «Посмотрите, какой он щедрый!» — говорили о нем вокруг.
0: Потом к сокровищнице подходили другие важные люди с толстыми кошельками и опускали большие горсти монет.
1: Народ восхищался ими, что они отдают на храм так много денег.
0: Тут к сокровищнице подошла бедная женщина.

0: Ее одежда была такой старенькой, что того гляди порвется.
1: Богачи с презрением посмотрели на нее и сказали: «Что же может дать эта бедная вдова, если у нее даже на одежду денег нет?»
0: А у бедной женщины и правда ничего не было, только две крошечные монетки.
1: «Посмотрите на нее», – ворчали богачи. «Она принесла две монетки, на них ничего и не купишь».
0: Тогда Иисус позвал своих учеников и сказал: «Видите эту бедную вдову? Она положила в сокровищницу больше, чем остальные».
1: «Как же так?» – спросили ученики. «Ведь богатые люди принесли такие щедрые дары».
0: А Иисус ответил: «У богатых дома осталось еще много денег, а эта бедная женщина отдала все, что у нее было, поэтому ее дар важнее».
2: Маш, ты ее выбросить хочешь?
3: Ну что ты? Нет, конечно. Твоя блестяшка пригодится нам для подделки. С ее помощью мы научимся внимательности, координации и меткости.
2: Взаправду?
3: Конечно.
2: А куда мы ее бросать будем?
3: Сейчас я все покажу. Для этого нам понадобится веревка. Так. Также нам понадобится стаканчик и ножницы. Сначала мы берем один кончик веревки и его обматываем вот этой блестящей бумагой. И из этой блестящей бумажки мы делаем шарик. Плотно-плотно его сжимаем. Потом вот так его крутим, чтобы получился шарик. Дальше мы берем ножницы и стаканчик и делаем отверстие рядом с краешком. Вот так вот. Получилась дырочка. Теперь в эту дырочку мы просовываем свободный кончик от веревочки. Оп, просунули. И завязываем узелочек. И чтобы было покрепче, мы завяжем еще раз. Вот теперь крепко. Давай лишнее отрежем и уберем. Вот, у нас получилось. А теперь мы попробуем поучиться ловкости, внимательности, координации и меткости. Оп, не получается. Ну, все, не с первого раза и не со второго. Ну-ка, может быть, другой рукой? Слушайте, а может быть, вообще вот так вот? То, чтобы вот так вот ровно сидеть. Бля. А так лучше получается. Хотя, нет, надо учиться меткости. Оп! Ура! Представляешь, у меня получилось!
2: Молодец!
3: Хочешь попробовать?
2: Давай!
3: Так, теперь ты у нас будешь учиться. Готова? О, почти-почти! Еще чуть-чуть! Ура! Смотри, уже получилось, забросила. Ух ты! Еще разочек. Уже у тебя целых три раза получилось. И ух ты! И четвертый! И пятый! Ура! Ой, Ангелина, ты большая, молодец! Классно у тебя получилось!
2: Маша, как хорошо, что я подарила тебе блестяшку свою. Лежала бы она у меня сейчас в сумочке, и никакой тренировки на меткость не было бы.
3: Точно! Теперь мы видим, какой плод принесла твоя щедрость.
2: Ребята, напишите нам, а вы когда-нибудь делились с другими?
3: Нам интересно узнать, какие плоды принес ваш щедрый поступок. Может быть, это была улыбка, или дружба, или просто отличное настроение, как у нас с Ангелиной.
2: До свидания, ребята!
3: До новых встреч!

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

Продолжаем серию программ «Топ-7 мифов о Библии». Мы уже поговорили с вами о том, что читать эту книгу не просто безопасно, но даже полезно для развития мысли. Мы также привели доказательства, что в этой книге содержится историческая правда. Обратимся к следующему мифу. В Библии полно противоречий. Насколько оправдано такое заявление? Рассмотрим несколько самых известных примеров о том, что многим на первый взгляд может казаться противоречивым. Уже в первой главе Библии мы наблюдаем, что свет Бог творит в первый день, а солнце в четвертый. Что же было источником света в первые три дня? Разве может здесь подразумеваться какой-то еще источник? В середине Библии, в книге пророка Исаии сказано: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, но Господь будет тебе вечным светом». А в последней книге Библии Апокалипсиса написано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Что это? Противоречие или просто наше ограниченное представление о том, что может быть источником света? Еще один вопрос. Откуда взялась жена у Каина? Каин, Авель и Сив были не единственными потомками Адама и Евы. В 5 главе книги Бытие читаем: «И родил он сынов и дочерей». Так что, Каин, получается, мог жениться на своей сестре? Да, в то время не было проблем со здоровьем, экология была в порядке.

Предки, а гены не были столь испорчены. Как Адам мог родить? Безусловно, не без участия Евы. Помните известное обращение к сыну из художественного произведения «Тарас Бульба»: «Я тебя породил». Продолжать не будем. Обратимся к истории с ковчегом, который построил Ной по Божьему повелению. В ковчеге люди и животные должны были спастись от потопа. Сколько пар чистых животных Бог повелел Ною взять в ковчег? В 7 главе сказано, что чистых животных необходимо взять 7 пар, а в 6 говорится только о 2. Стоит ли поднимать панику, ведь были исполнены оба повеления? Просто вначале Господь описал будущие события в общих чертах, а позже добавил детали, и 2 пары от каждой названной твари оказались в ковчеге, просто к чистым были добавлены еще 5. Другие вопросы. Сколько тысяч способных к войне мужчин было найдено в Иудее? 500, как написано в книге царств, или 470 в Паралипоменон? Как долго царствовал Иехония в Иерусалиме? 3 месяца, согласно царствам, или 3 месяца и 10 дней, Паралипоменон? Сколько стоил для коней было у Соломона? 4000 или 40000? Вот вроде бы мы и нашли противоречие в Библии. Ее писатели или переписчики порой ошибаются в цифровых данных. Допустить такое в печати проще простого и сегодня. А в древности, когда цифры обозначались буквами, это было еще легче. Но если Библия — это Слово Божье, зачем же он допустил такое искажение? Однако редкие разночтения и опечатки в цифрах не меняют основного посыла Библии, основного ее смысла. Порой цифры просто округлены. С другой стороны, разногласия в числах могут быть даже промыслом Божьим, чтобы люди не преувеличивали значение символизма цифр, пытаясь отыскать через них тайное значение текста. Почему 2 родословные Христа, приведенные в Евангелиях, несколько различаются? Этот вопрос отпадает, если Иосиф и Мария были потомками Давида. По плоти Иисус не был сыном Иосифа, но через усыновление родословная также могла применяться. Более того, просто верующие названы в Писании потомками Авраама. По левую и правую сторону от Иисуса были распяты 2 разбойника. В Евангелии от Марка читаем: «И распятые с ним поносили его». А Лука пишет: «Другой же напротив унимал его», то есть ругающегося разбойника. Если Священное Писание – истина, то правда и то, и другое. И получается, что сначала оба были настроены к распятому Мессии отрицательно, но увидев отношение Иисуса ко всему происходящему, его любовь к заблуждающимся палачам, услышав: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», один из них покаялся и признал в нем Господа. Вошел ли Иисус в рай в день распятия? Это еще один вопрос. Ведь обратившемуся разбойнику было обещано: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Но 2 дня спустя он говорит Марии Магдалине: «Я еще не вошел к отцу моему». Это означает, что в день распятия он еще не был на небесах. Дело в том, что в древнем тексте не существовало знаков препинания. И запятую здесь следует поставить после слова «ныне же» в оригинале «сегодня». Тогда выходит, что «ныне» — это когда Господь дает обещание, а не время обещанной встречи. То есть текст нужно читать по-другому. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Сколько женщин пришло к гробу Иисуса? 1, как у Иоанна, 2 по Матфею, 3 у Марка или больше 4, как написано в Евангелии от Луки. Следует помнить, что если какой-то из авторов опускает детали в своем рассказе, это еще не означает, что больше нечего было сказать или больше никто при этом не присутствовал. Представьте, что вы купили картошку, морковку, капусту и лук, и придя домой, сообщили, что купили картошку. Но это ведь еще не значит, что вы купили только ее и больше ничего. То же касается и смерти Иуды. У Матфея сказано, что он повесился, а в Деяниях, что упал и расселось чрево его. Вот если бы сначала было написано, что он утопился, а не повесился, тогда действительно было бы странно, что он упал. Но в библейском повествовании все вполне согласуется и взаимодополняется. Как видите, того, что можно было бы по праву назвать противоречием, практически нету в Священном Писании. А то, что есть, не наносит ущерба пониманию воли Божьей, если человек действительно стремится познать ее. Библия преисполнена не противоречиями, а согласованностью. Но, к сожалению, имея предвзятое отношение, не все хотят дослушать ее до конца.

0: перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я, Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации написано «возложите на него». А неужели мы должны все возлагать на него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на него, а сколько мы должны делать сами, я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет...

0: нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах, жил там, да. И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал, ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было, я помню, мы стояли.
0: Это время находились,
1: да,
0: в автобусе?
1: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу, деньги платить не надо. Угу. Вот, я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится. Не
0: угу.
1: Еду, темно, ну, я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну, еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, эй, парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Но тут недалеко, как бы минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы... То что делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну нет, ты что там.
2: Ну, он же говорит, я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем... Он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
0: Угу.
1: В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе. Машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты ехал?
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, родители... конечно, знали, но...
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо, что было дальше?
1: То есть я один, ну, вокруг лес... Ну, трасса проходила сквозь лес. 1%. Я не знал, что делать. То есть куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
0: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
1: нет.
0: Не видно.
1: То есть, приезжает,
0: у кого-нибудь быть. Спросить, где город находится,
1: нет,
0: куда
1: нет,
0: идти.
1: Нет.
0: Ты, мил, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
1: Да,
0: чтобы
1: да,
0: они
1: я позвонил.
0: Тебя как-то направили?
1: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? На трассе?
1: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
0: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
1: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени. Ну, да, кому я приехал. И может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
3: Найди свой путь.
0: Ага, мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
1: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
2: Может, ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
0: Ну, может быть... На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку, наверняка
1: да,
0: его не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
2: 1%.
1: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
2: Который, в принципе, всегда был 1%.
0: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
1: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... Сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа 2 на морозе, ну, что еще делать? Ты

0: можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, ну так здорово.
1: Бог ответил.
0: Бог делает такие для тебя так много. Ну, то есть, даже если плохо все, находится выход. И я...
2: И вот когда ты ехал,
0: был, что
2: когда
0: все ты ехал, хорошо.
2: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебе

0: Потому что Бог все сделает.
1: Какое состояние было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
2: Нет,
1: или...
2: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Ну, это мы, я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
1: Там уже паника началась.
2: Ну, паники не было, но страшно было, что, ну... Я, ну, получается, смотри, 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет, если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
0: Ну, ну смотри, бы... вот ты просто...
1: сигнал SOS.
0: И ты просто, скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты думал, знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул, или, или все нормально, или ты шел в том направлении?
2: Мне сказали... подойти к какому-то светофору, но светофоров вообще огней вообще не было видно. Я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разреши эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
1: Самый большой страх.
0: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, ну, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
1: Ну, а что вот. Стоять и ждать на трассе, что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустит?
2: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда, да, и как бы помощь.
0: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, вот это вот ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, он тебе помог, и на самом деле он ответил на твои молитвы?
2: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
1: До этого ситуации с машиной?
2: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
1: А что с чем связаны проблемы?
2: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
1: То есть в этот день не учишься?
2: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что... Ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, что Он сделает так, как должно быть, как лучше. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: И что было потом?
0: Вот интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу. А ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
2: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
0: Сразу вы это сделали, когда узнали?
2: Ну, практически.
0: Да.
2: С учителями, и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию. Да. Вот. И нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. И с ними ты можешь дать, и я...
1: То есть так вопрос решился,
2: да,
1: просто,
2: да? Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10-й. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
0: Ну-ка, это интересно. А что, ты хороший, ты хороший.
2: И тоже про учебу. Вот в 11 классе... Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочек. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. все было хорошо, в обычные дни. И я просто, я думал, господи, я вот очень хочу поступить

0: сюда, в Нижний Новгород. Угу. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
1: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
0: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну, всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Я такой, все будет хорошо, что, никогда плохо не было. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
2: К экзаменам.
0: Да. Ну, готовился, но не так усердно, как...
1: Как в девятом классе.
0: Да, и как сделал бы сейчас, если бы вернулся обратно. Ага. В итоге, ну, я когда пошел на экзамен, Господи, пожалуйста, пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. Угу. И каждый экзамен хотя бы так. Но в итоге нет.
2: То есть ты сдал на меньше, и чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог, ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
1: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился над твоей проблемой, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
1: То есть есть доля правды в этой?
0: Конечно.
2: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы Он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
2: Но занимайся, да.
1: И что Бог тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
2: Вот именно, да. Найди, найди
1: свой путь. Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
2: чем
1: стоял на трассе.
2: История в темную ночь?
1: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Если я сижу здесь, значит, Он помог.
2: Ну, мало ли, ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
2: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
2: Так.
0: Мне Биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
1: С деревьям.
2: Да. Может, еще кому-нибудь.
0: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был.
1: То есть вы должны были встретиться и в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как бы
1: мы созвонились.
0: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я... мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
1: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, и как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
2: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в том, и в этом же, тем временем самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы, ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог,

0: один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
1: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня, спасибо. Поделился этой историей.
0: Вам
1: и
0: спасибо.
1: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
1: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Велина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Мечтаешь научиться рисовать, но не знаешь, с чего начать? Тогда я с радостью помогу тебе в этом. При помощи простого карандаша и листа бумаги мы с тобой научимся рисовать объемные фигуры и наброски. Присоединяйся к нашему мастер-классу «Я могу, и ты сможешь».

Дорогие друзья, привет! Сегодня будем выполнять наброски с фигуры человека. Набросок – это быстрый рисунок, который выполняется в течение 5 минут. Но более детальный набросок может выполняться до 15 минут. Для наброска нам понадобятся простые карандаши. Их нужно будет хорошо заточить. Также нам понадобится ластик, либо клячка. Наброски можно выполнять еще при помощи угля. Он выглядит таким образом, в виде такой палочки. И при помощи карандаша сепии. Первый набросок мы будем выполнять при помощи простого карандаша. Но для начала мы его поточим. Для этого мы будем использовать канцелярский нож. Как поточить карандаш? Держим вот так карандаш вниз и упираемся большим пальцем на сам карандаш и большим пальцем наверх ножа. И таким образом строгаем карандаш со всех сторон.

Дальше, чтобы сделать кончик карандаша острым, мы таким образом его подпиливаем. Возьмем самый мягкий карандаш. В моем случае это 4B. И в качестве натуры у нас сегодня Мария. Начинаем мы набросок с того, что сначала обозначим точки начала фигуры и конец. Не нужно рисовать фигуру от края. Нужно, чтобы сверху и снизу было немного воздуха. Сейчас мы посмотрим на нашу натуру и примерно определим, где у нас кончается голова. Голова укладывается в теле человека 8 раз. Но так как у нас натура сидя, мы сначала должны изобразить верхний наклон, верхнюю осевую линию, а потом нижнюю. Для этого нам нужно найти середину. Примерно она будет где-то здесь. И при помощи карандаша мы немножко отведем руку, прищурим глаз и обозначим направление таза. Это направление мы передаем на нашем рисунке. Проверим, сколько голов у нас до середины фигуры. Для этого отведем карандаш. Большой палец будет там, где конец подбородка, верхний кончик карандаша наверху головы. Измеряем голову, щурим глаз. Большой палец на конце подбородка, кончик карандаша наверху головы. Отводим вниз, две головы, еще раз вниз, три. То есть до таза у нас три головы. Измеряем так на своем рисунке. Вот примерно так у нас и получилось. Измеряем направление бедра, как оно идет от этой точки. Мы измерили, что при положении сидя у натуры получилось 6,5 голов. Так мы их измеряем на нашей работе. 4, 6. Ну вот примерно так и получается. Проводим угол наклона голени и стопы. Если мы видим, что немножко не убирается, нужно сместить. Теперь нам нужно провести осевую линию. Осевая линия – это середина нашей фигуры. Так как у нас достаточно пластичная фигура, мы проводим ее таким образом. Смотрим на нашу натуру и пытаемся выразить вот это движение плавное. Обозначим саму голову. И вот движение где-то вот идет от ноги. Отводим опять карандаш к натуре и отмечаем наклон плеч. Тоже приносим этот наклон. Обычно вот эти линии таза и плеч при таком положении должны как бы уходить в перспективу. То есть где-то далеко, а они потом соединятся. Отмечаем плечи. Грудную клетку тоже отмечаем ее направление. Локти таким же способом. Локти

могут находиться на уровне талии. Обозначим талию и рядом локти. Перейдем к голове. И стараемся при помощи штрихов и линий изображать уже в целом фигуру. Набросок может быть линейным, то есть изображаться при помощи линий, также при помощи пятна. Мы будем изображать сначала при помощи линии, а потом уже перейдем к пятну. Я обозначу, где у натуры волосы. Обозначим более четко плечи. Сделаем засечки на плечах, где у нас будут сами рукава, линию руки. То есть верхняя часть руки примерно одинакова по размеру, как нижняя. Не бойтесь, можете делать линии более четкие, делать их более смело. Также смотрите на саму натуру, на то, как она сидит, на пластичность. При помощи линий старайтесь это все передать. Мы примерно отметим, нарисуем ноги, где они должны быть. Дадим намек на стул, но сильно его вырисовывать не нужно. То, что ближе к нам, должно быть более четким. Когда мы уже примерно набросали, можем уже переходить к более смелым штришкам и пятнам. Наметим одежду нашей натуры. Можно одежду намечать при помощи таких жестких линий. Чтобы одежда при помощи контраста с телом показала, насколько оно пластично. Также при помощи штришков, пятен можно изобразить материал. Наброски помогают вам правильно схватывать пропорции человека, учат зрительной памяти, так как фигура часто бывает динамична. И чтобы ее схватить, нужно работать достаточно быстро. Примерно отметим, где у нас будет нос, глаза. И будем работать с пятнами. Пятнами можно работать таким образом. Не обязательно делать аккуратные штрихи, да и это не нужно в наброске. Просто работаем ребром карандаша. Там, где тень, тоже наносим пятна. Где у нас складки, пытаемся их изобразить тоже при помощи таких пятен. Где-то можно более четкие линии сделать. Можно изобразить при помощи четких линий детали, например, пояс.

работать с большими пятнами и большими штришками. Делаем легкие тени на лице. Стараемся в наброске передать характер натуры. Ее пластичность, динамику или, наоборот, статику. При помощи линии можно выразить характер, например, жесткость или плавность. Пальчики мы только намечаем. То, что ближе к нам находится, делаем более контрастным.

согласны. В данном случае это локоть, рука. Добавляем тень под нее. Наносим легкий тон на все платье.

прищуриваем глаза, смотрим, где у нас тон светлее, и там высветляем. Где темнее, добавляем еще тона. Еще добавим тон в лице.

Наметим пальцы. Не нужно пальцы слишком вырисовывать. Дадим такие вот намеки при помощи штришка и пятна. Еще почетче обозначим стул при помощи тона и линий. Более детально выполним ноги. Какие-то лишние линии построения можно стирать. Смотрим, чтобы нога не казалась слишком большой. Проверяем это по натурщице. Тоже по размеру головы. Нога чуть-чуть должна быть больше головы. Ну, примерно правильно. Иногда достаточно просто дать направление линией. Не обязательно все детализировать. Главное, чтобы было понятно вот это движение. Но в каких-то отдельных случаях можно показать характер, например, обуви. Показать при помощи штриха и пятна. То, что ближе выделяем сильнее, можно даже выделить такой черной линией. Еще добавим тон там, где это необходимо. Подчеркнем руку. Уточним детали. Что-то можно смягчить клячкой. Что у нас находится сзади? При помощи тона и пятен показываем характер нашего платья и складки. Легким тоном пройдемся по работе. Подчеркнем руку, складку. Также это можно немножко высветлить при помощи клячки. Помним, там, где падает свет, будет светлее. То есть мы смотрим по плоскостям. Здесь у нас падает свет, тут уже идет тень, дальше опять идет свет, дальше опять идет тень. Последние штрихи высветлим складки. Стараемся выкладывать складки по направлению ноги, например, вот в

этом случае. Набросок можно заканчивать. Попробуем выполнить набросок мягкими материалами. Сделаем следующий набросок мягкими материалами. Для этого возьмем карандаш сепию и сделаем несколько вспомогательных линий. Отметим начало и конец натуры. В женской натуре голова умещается 7,5 раз или 8. В данном случае 7,5 раз. Измеряем направление. Так как натура у нас стоит в позиции с опором на одну ногу, такая позиция еще называется контрпост. Это когда наклон верхней части туловища полностью противоположен наклону нижней части. Наметим наклон

будем работать пятно. Для этого можно взять уголь и боковой стороной угля провести вот такие пятна. Там, где у нас тень. Заостренным кончиком угля сделаем детали. Наметим руку. Рука будет заканчиваться где-то на середине бедра. Легкими линиями обозначим другую сторону туловища и фигуру в целом. Резкими линиями отметим складки.

легкими линиями обозначим дальнюю руку. Быстрые наброски еще используют дизайнеры одежды. И при помощи линий и пятна они создают различные модели. Уголь хорош тем, что он тушуется. Поэтому то, что у нас находится вдали, можно чуть-чуть смягчить пальцем. Не обязательно все вырисовывать. Можно дать только намек. Еще прокроем углем самые темные места. Это волосы у нас здесь самые темные. И вот такими движениями отметим складки. Да, то есть получается то, что ближе, у нас всегда контрастнее. Последние детали, которые придадут характер платью. Легкими линиями обозначим обувь и какие-то детали на ней. Для получения среднего тона можно немножко растушевать уголь. Это можно сделать пальцем. Еще добавим маленькие детальки в виде пуговиц. Наш набросок готов. Дорогие друзья, Бог так совершенно создал наше тело, и каждый из нас индивидуален. Рисуйте наброски чаще,

Плод запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечность смотрит не сверху, в упор. Вечность смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после, до сих пор неизвестное миру, прощение.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о прощении. Мы вспомним несколько библейских историй, которые говорят об этой части библейского учения. Как человек должен прощать, как должен относиться к своим обидчикам, но самое важное, как учил Иисус прощать, в чем заключалась его главная мысль по этому непростому для многих из нас вопросу. Как много есть замечательных цитат на эту тему. Ведь многие выдающиеся люди в истории уже этот вопрос осмыслили, сложный вопрос и жизненно важный вопрос, и вот что они говорят. Несколько цитат. Вот, например, что говорил о прощении Александр Дюма. «Кто мстит, иногда об этом жалеет». Но тот, кто прощает, никогда об этом не жалеет. Когда я прочитал эту цитату, слова этого удивительного человека, я вспомнил историю Давида. В Священном Писании книга «Царств» описывает историю этого второго, он был по счету вторым царем в Израиле. И вот однажды, когда он еще не сел на престол, не сел на трон, с ним приключилось, с ним нечто приключилось. Давайте вспомним, что. Царь Саул, на тот момент первый царь Израиля, действующий царь, он жестоко ревновал к Давиду, потому что сердца очень многих израильтян склонялись в сторону этого молодого полководца, которого сам Саул приблизил к себе, сделал начальником над своей дружиной, над своими солдатами. И многие люди видели в Давиде будущее, за Давидом будущее Израиля есть. И Саул начал Давида притеснять, преследовать.

Саул отдал за Давида свою дочь замуж. Потом он ее, правда, у него отобрал вследствие вот этой своей ревности. Ну, а Давиду пришлось спасаться бегством. Давид очень много скитался по горам Палестины, по самым пустынным местам Палестины. Ему было где спрятаться. И многие люди видели его, потому что с ним всегда ходили единомышленники. Несколько сотен крепких мужчин, которые не смотрели и не обращали внимания на трудности походной жизни. Это были действительно очень сильные и крепкие мужчины, сопровождавшие Давида. Они всегда были рядом с ним. И вот Давид, скитаясь, спасая свою жизнь от преследований Саула, находился однажды в одном месте. Там же паслись долгое время стада одного человека. Этого человека звали Навал. Навал в переводе обозначает «безумец», человек, который действует необдуманно, человек, который действует импульсивно. Вот что значило его имя. Давид со своими единомышленниками где-то жил и перемещался там по этой земле, а рядом с ним были вот стада вот этого Навала. И ничего, ни разу ни Давид, ни его люди не взяли у пастухов, ни разу ни одну овечку не вытянули из стада для того, чтобы ее съесть. Напротив, сами пастухи этого человека Навала рассказывали о том, что Давид и его люди защищали их. Ну, пастушество в то время было профессией опасной и беспокойной. И Давид вместе со своими единомышленниками, они оказывали какую-то поддержку, какую-то помощь этому человеку. И вот пришло время большого праздника в доме Навала. В те времена стрижка овец – это как сбор урожая. На протяжении целого года за этими овечками ухаживали, их кормили, поили, водили по всяким злачным лугам. И приходил момент, когда с них состригали шерсть. Большой праздник. И вот Давид посылает к Навалу своих людей. И эти люди очень кротко, смиренно, с достоинством, конечно, но с большим уважением к Навалу говорят ему: «Дай что-нибудь нам. Мы защищали твои стада, никогда ничего не брали. Поделись тем, чем Бог тебя благословил. Мы нуждаемся, нам нужен хлеб, нам нужна пища». Навал на это ответил в своем стиле. И имя его действительно отражало его характер подлинный. Он сказал: «Много рабов бегает сейчас от своих господ. Мне что, взять и всех их, накормить всех этих беглых рабов?» И вот оскорбленные люди вернулись к Давиду, передали ему эти слова, и Давид повелел каждому мужчине, который его сопровождал, взять свой меч, и вот они направились в сторону дома Навала. Давид сказал тогда страшные слова. Он говорит: «Еще утро не наступит, как даже одного пса в живых не останется в доме Навала». Отомстить за себя задумал Давид. Он действительно был движим желанием мести. Но навстречу ему вышла жена Навала, Авигея. И она сказала точно такие же слова, какие сказал Александр Дюма. Она обратилась к Давиду. Во-первых, она вместе с собой втайне от мужа взяла еды много, сыр, хлеб, смоквы сушеные. И она сказала: «Когда ты станешь царем, когда Бог сделает тебя царем, ты не будешь жалеть, что простил безумство моего мужа». Так что подтверждается, библейски подтверждаются слова Александра Дюма. А вот что говорит о прощении Александр Васильевич Суворов. Великий русский полководец. И вполне ожидаемо он высказывается так сурово немножечко по-военному. «С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего, но никогда не прощай своих».

собственных. Действительно, очень высокую планку здесь ставит Александр Васильевич Суворов. И я нахожу в Евангелии и подтверждение этих слов, действительно. Вот что я, так, немножечко отступая от нашей основной темы, что я хочу сказать. Очень важно, когда мы слышим умные мысли из уст даже великих и очень значимых людей, все-таки проверять в Евангелии. А евангельское учение подтверждает то, что они говорят. Вот слова Александра Васильевича Суворова, мы находим подтверждение им, мы находим подтверждение в Евангелии. Подтверждение находится в истории взаимоотношений между Иисусом и одного из его учеников. Самым импульсивным, самым горячим, самым быстрым на слова был, конечно же, апостол Петр. Апостол Петр иногда говорил, даже не думая о том, что он на самом деле говорит. И вот когда Иисус взял его, Петра, Иакова и Иоанна, с собой на гору Преображения, это евангельская история, которая описывает, как Иисус изменился. Изменился его вид, изменилась его одежда. Рядом с ним появились небесные существа, с которыми он общался. И вот когда это произошло, апостол Петр, ну, он просто от пережитого, от того, что он увидел, он сосредоточиться не мог на своих собственных словах. Он говорил, не думая, что говорит. И вот он, обращаясь к Иисусу в этот момент, когда Иисус был явлен во всей славе своей, он говорит: «Господин, хорошо бы нам здесь сделать три палатки». В Библии сказано «три кущи». Кущи – это на самом деле палатки из подручных материалов, из палок и веток. Он говорит: «Хорошо бы здесь сделать три палатки. Одну для тебя, другие две для тех, кто, с кем ты сейчас общаешься». Вот таким был Петр. Есть еще один эпизод в отношениях Иисуса и Петра. Однажды Иисус незадолго, точнее, чуть-чуть позже вот этой горы Преображения, позже этих событий на горе Преображения, он, собрав 12 учеников, будущих апостолов, он им открылся и сказал: «Очень близко время, когда я буду предан в руки людей, время, когда я отдам свою жизнь за вас. Я буду вознесен над землей, я буду распят». Да, Иисус об этом говорил прямо. И вот в этот момент вот этот Петр подошел к нему и начал его уговаривать: «Господин, да не будет этого с тобою, пожалей себя, не допусти, чтобы это с тобою произошло». И тогда Иисус вынужден был сказать Петру, что его устами сейчас руководит не он сам, его устами руководит соблазнитель, который желает удержать Иисуса от исполнения его миссии. Вот такой был апостол Петр. И мы знаем, что однажды наступил такой момент, когда вот этот горячий, импульсивный человек с клятвами и проклятиями, как говорит Евангелие от Матфея, отрекся от Иисуса. А Иисус его простил. А Иисус, как добрый, хороший друг, сумел закрыть глаза на проявление человеческой слабости будущего апостола Петра. И Иисус не ошибся, простив его. А сам Иисус позволял себе какие-то слабости? Нет. Поэтому, наверное, во многом прав Александр Васильевич Суворов, который сказал: «С юных лет приучайся прощать недостатки ближних, но никогда не прощай своих собственных». А вот слова Гоголя. «Если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на самого себя». Почему? А хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого человека. Опять же, возвращаясь к истории царя Давида, второго царя Израиля, был один очень интересный

Удивительный эпизод, когда сердце Давида наполнило горькое раскаяние в том, что он сделал другому человеку, человеку виноватому перед ним, конечно же, первому царю Израиля, царю Саулу. Когда Давид, помните, да, я рассказывал, Давид убегал от Саула, прятался от него в пещерах, в горах, в пустынных местах, убегал, спасая свою жизнь. Вот однажды Саул с большой группой воинов вот-вот должен был настигнуть Давида. И Давид вместе с несколькими... Давид и его друзья, насколько я понял, когда читал Евангелие, рассеялись по 2, по 3, по 5, по 10 человек. И с несколькими единомышленниками своими Давид зашел в пещеру, в одну из пещер, и там притаился. Саул вместе с большим отрядом воинов в это время оказался там, недалеко от этой пещеры. Саул остановил всю эту делегацию, и все его остановились ждать. Саулу надо было отлучиться по личным делам, туда, в пещеру зайти, в прохладную. А там сидел Давид со своими единомышленниками. И вот когда Саул повернулся к ним спиной, один из друзей Давида сказал ему: «Смотри, Бог отдает тебе в руки этого человека. Этот человек гоняется за тобой, чтобы убить тебя безвинно. Ты можешь сейчас отомстить ему за все, что он тебе сделал плохого». Он жену, помните, он жену отобрал, первую жену Давида, он ее потом отобрал и выдал замуж за другого человека. «Отомсти», говорили Давиду. «Нет, — ответил Давид, — я этого делать не буду. Рука моя не поднимется на помазанника Божьего». Но вот что он сделал. Он тихо подкрался к Саулу, взял его одежду и кусок этой одежды отрезал. И вот в Библии написано: «И горько стало Давиду, что он так издевательски, как ему показалось, подступил с Саулом. Тот ничего не ведал, ничего не знал, а он кусок одежды у него отрезал». Удивительно. И вот после этого, когда Давид это сделал, он, Саул вышел из пещеры, Давид вышел вслед за ними, признался ему, говорит: «Я не виновен перед тобой, я мог убить тебя, но не сделал этого. Вот доказательство, кусок твоей одежды». Но написано, что на сердце у Давида было горько, что он так поступил с Саулом. Итак, если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись и на самого себя, хотя бы за то, что ты сумел рассердиться на другого. Каждая из этих мыслей так или иначе отражается в Евангелии, отражается в Библии, находит свое подтверждение и по-своему должна быть осмыслена, но только учение Иисуса о прощении может претендовать на высший духовный авторитет в этом вопросе. И чтобы понять его учение о прощении, я расскажу вам еще одну историю, но уже евангельскую. Иисус находился в это время в Иерусалиме, а по ночам он выходил за стены города. Он себя таким образом оберегал, потому что начальники израильского народа, они думали о том, как его схватить. Все, что он говорил, все, что он делал, им казалось, бросает на них и на их авторитет какую-то тень. Поэтому он ночевал на Елеонской горе за пределами городских ворот, а днем возвращался в Божий дом, днем возвращался в храм, чтобы учить людей, как служить Богу. В одно утро, когда Иисус сидел и наставлял слушающих, вдруг его наставление прервало приближение шумной толпы. Из этой толпы к его ногам вытолкнули женщину. Она упала прямо перед Иисусом. И было объявлено, что она была взята в прелюбодеяние, она вела блудный образ жизни. Ее ждало суровое наказание, ее должны были побить камнями. И люди, которые привели ее к Иисусу, спросили: «Как с ней быть? Что ты скажешь с ней сделать?» Но Иисус знал закон. На самом деле все должно было быть немножко по-другому, потому что

по закону, который дал Моисей, первыми в нее могли бросить камни те люди, которые были свидетелями ее преступления, которые могли с клятвой подтвердить, да, она была взята в прелюбодеяние, она совершила прелюбодеяние. Но Иисус не начинает с ними спорить, и все люди, почему он не начинает с ними спорить?

этих людей были враги Иисуса. Они знали о Его милосердии, они знали о Его терпимости, о Его снисходительности. Они ожидали, что Он даст какой-то неправильный ответ, и тогда они смогут Его за это осудить. Они ожидали, что Он ошибется. Если бы Он сказал просто так взять и отпустить эту женщину, сославшись на правила милосердия, то это многим людям бы не понравилось. Это многим людям не понравилось бы, потому что в те времена для людей было очень важно знать, что закон чтится, что закон уважается. И Иисус не мог просто так повелеть эту женщину отпустить. Это было бы против древнего закона, данного Богом еще через Моисея. Но самое важное, если бы он просто повелел эту женщину отпустить, он поступил бы несправедливо. Это действительно было бы нарушением Божьего закона. Ученики тоже с интересом наблюдали за происходящим, но в их сердцах была тревога. Они понимали, для Иисуса готовится какая-то ловушка. Один его неправильный ответ, и на Иисуса либо ополчатся римляне, которые следили за соблюдением законов, за законностью. Почему я это говорю? Потому что Рим оставлял за собой право совершать смертную казнь. Помните, когда Иисуса схватили, когда Иисуса осудили члены Синедриона, они не могли его распять, они не могли побить его камнями, они не могли ничего с ним сделать. Им требовалась санкция римского прокуратора. Рим оставлял за собой право совершать смертный приговор. Если бы Иисус сказал, да, побить ее камнями, так написано в законе, он стал бы нарушителем римского закона. Если бы он сказал, оставьте ее, помилуйте ее, он был бы нарушителем закона Моисея, израильского закона. В трудном положении оказался Иисус. Это понимали ученики, и они с тревогой за ним наблюдали. О чем же в это время думает сам Иисус? У меня нет сомнения, что он искал путь спасения. Искал путь, которым можно было бы эту несчастную женщину, которую, откровенно говоря, просто использовали для того, чтобы подловить его. Он искал путь, как же ее избавить от той страшной участи, которую для нее готовили. Всех этих ему было ее жалко. Ему было жалко этих людей, которые собрались вокруг нее. Большинство из них не волновал вопрос справедливости, не волновал даже закон Божий. Он понимал, глядя вот на всех этих людей, он, Сын Божий, Пророк Божий, он видел, вот она, грешница, идет к погибели, ее ожидает Божий суд. Но ведь и всех, кто стоит здесь рядом, кого на самом деле в действительности не интересует закон Божий, ведь их тоже ждет погибель, ведь их тоже ждет Божий суд. Как быть? Человек вряд ли смог бы найти достойный выход из этой ситуации. Но его находит Иисус. Он читал мысли людей. Он знал, что находится в сердцах самих людей, чего они хотят на самом деле. И вот Иисус наклоняется к земле и начинает на ней что-то чертить пальцем. В это время собравшиеся вокруг этой женщины окружают Иисуса и начинают шумно требовать от Него ответа. «Ответь же нам на вопрос, который мы тебе задали. Что же делать с этой женщиной?» А Он им ничего не говорит. А он продолжает что-то своим пальцем чертить прямо на земле, прямо в пыли. Выводит слово, букву за буквой, слово за словом. И вот что удивительно. От того, что там люди читают, заглядывая через плечо, сбоку, спереди, у них начинает просыпаться совесть. Оказывается, Иисус писал на земле 10 Божьих заповедей. Он писал на земле отрывки Божьего закона. Когда-то давным-давно Он сам и дал этот закон Израилю.
Когда-то давным-давно он протянул свой палец и коснулся

камня. И камень под его перстом растаял, как воск, и он на камне начертил 10 заповедей Божьего закона. Да, это был он. Парадоксально, что именно в нарушении закона его и обвиняли собравшиеся тогда люди. А ведь он и был законодателем Израиля. Он был автором этого закона. И вот, начертив достаточно, видя, что люди со смущением смотрят на то, что он написал, читают выдержки из Божьего закона, читают заповеди, и видя, что на их лицах отражается мысль, отражается просыпающаяся совесть, он встает и в этот план забивает, как говорят, последний гвоздь. Кто из вас без греха? Пусть первый и бросит в нее камень. И камни полетели. Но знаете куда? На землю. Туда, откуда люди их и взяли. Побуждаемые совестью и обличаемые сильным действием Божьего Духа, потому что вот вся эта история, ну, точно не могла бы произойти просто, если бы естественным образом совесть говорила бы к сердцам этих людей. Но побуждаемые Духом Божьим, они начинают бросать камни и расходиться. Женщина, а где все твои обвинители? Женщина, где все те, кто хотели тебя предать суду? Никого нет, ответила она. Хорошо, тогда и я тебя не обвиняю. Ты свободна, ответил Иисус. Как много людей хотели бы, чтобы Иисус больше ничего не говорил. Как многие хотели бы, чтобы вот на этом месте Иисус и остановился. Получил прощение, Бог тебя простил, и ты свободен. И дальше можешь делать все, что хочешь. И дальше ты, да хоть волен вернуться к тому же, за что тебя Бог простил. Многим такое Евангелие понравилось бы, очень понравилось. Но Иисус в конце добавляет. «Я тебя не осуждаю, — говорит Он, — иди, ты свободна, но смотри, больше не греши». Вот тут опять я вижу полноту Евангелия. Полноту Евангелия, и вот в чем мудрость, мудрость Евангелия. Как многие люди обвиняют христиан сегодня в том, что христиане, ну, это такие люди, которые могут даже за жизнью, за своей не следить. Ну, а зачем? Бог-то тебя все равно простит. Не таково учение о прощении в Евангелии. Да, Бог предлагает прощение, Он его дает. Но каждому, кто слышит этот голос Божий, говорящий: «Я тебя не осуждаю, я снимаю с тебя вину твою», Бог говорит и еще нечто: «Иди и больше не греши». Иисус предлагает прощение. Он имеет власть его дать. И вот мы молимся, просим, чтобы с нас было снято вина, чтобы Бог нас простил, и мы должны твердо верить в то, что услышаны, твердо верить, что ради Иисуса Христа, вот этого милостивого избавителя, этой женщины из истории, нам прощается. Но мы должны помнить и последние слова Иисуса из этой истории. «Я тебя простил, но иди и больше не возвращайся к тому, за что ты прощен».

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов, делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец».

заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли.

погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде. И появилась новая семья и 10 детей. И жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться. Заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего. На воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто вводит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах?

В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать места дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в Притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи,

0: помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии. Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: В каких случаях милосердие не является добродетелью? И как отличить ситуации, когда нужно проявить доброту, сострадание, милосердие к человеку, от тех, когда для этого человека не нужно ничего делать?
2: Скорее всего, критерии в следующем: любить человека и ненавидеть грех. Вот в этом критерии. Уметь отделить человека от его поступка. И помнить о том, что на тебе лежит ответственность за то, как развивается твой ребенок, и за то, как развиваются твои отношения, вплоть до отношений с начальником. Потому что мы часто избегаем острых углов. Очень многие люди живут, избегая острых углов. И таким образом потакают развитию всякой безнравственности, неправильного поведения, давления на другим. Вот, например, вы находитесь в каком-то кабинете, где у вас проходит совещание. Я часто наблюдаю, когда есть люди, которые, ну, например, считают, что они имеют право перебить другого, просто подняв тональность своего голоса, увеличив силу, так сказать, голоса. И, вы знаете, это не от большого ума и не от... Почему? Вот и я часто был в ситуации, когда человек, обладающий властью, просто тебя хочет заткнуть на каком-то там слове, перебив тебя и не дав тебе договорить того или иного. Вот как я должен поступить в этой ситуации? Должен бы ли проглотить, промолчать, или я все-таки должен сказать: извините, Иван Иванович или там Сидор Петрович, дайте мне договорить. Вы знаете, вот об этом я привык договариваться. Я говорю: знаете, а я не привык работать в такой ситуации, где человек просто потому, что он владеет голосом более мощной силы, он должен меня перебивать. Дайте мне высказаться. Это же работает в твоей семье. Это работает везде. Когда ты понимаешь, что человек не прав, ты должен не проявлять такого псевдомилосердия, но ради мира, ради того, чтобы ничего не случилось, ты должен молчать, утереться и ничего не говорить. Тем более на нас лежит ответственность перед Богом. Господь говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы,

0: но и обличайте. Вот. И, конечно, вы скажете, а я потеряю работу. Да, действительно, говорят, вчера искал справедливости, завтра ищу работу. Угу. Такое тоже бывает. Здесь надо иметь мудрость. Иметь мудрость, не плевать в колодец. Но когда мы говорим о милосердии, мы здесь говорим больше, и тем более о роковом милосердии, мы говорим больше не об отношениях типа начальник-подчиненный, а мы говорим о вещах, которые ведут человека в ад или рай, о вещах, которые в нем надо изменить для того, чтобы не идти на поводу. Например, человек, девушка увлеклась чужим мужем, так сказать, увлеклась, разрушает семью. Как вы будете к ней относиться, если она ваша подруга? Найдете ли вы себе силу воли сказать, это тебя погубит? Ты грешишь, ты не имеешь права это делать. Вот в этом смысле милосердие типа «да ты ни в чем не виновен, продолжай в таком же духе», меня еще убивают такие пожелания. «Будь таким, как ты есть». Да я не хочу быть таким, как я есть. Я хочу быть лучше. Зачем мне такое пожелание? Вот. Мне лучше пожелание «меняйся к лучшему». Вот это будет правильное пожелание. Поэтому надо помнить, что не любое милосердие благоугодно Богу. Есть милосердие роковое, которое уничтожает и вас, как человека активного, делает пассивного, такого ни к чему не пригодного, и уничтожает судьбы людей, которые рядом с вами, которых в той или иной степени Господь дал на ваше попечительство, покровительство и так далее.
1: Анатолий Дмитриевич, благодарю вас за ответ. Спасибо большое.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Вы наши дорогие и любимые гости. И сегодня мы вас знакомим с Олегом Габрусевичем. Он приехал к нам из Беларуси и привез с собой очень интересный цикл лекций, проповедей. Олег, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что же наши зрители узнают.
1: Ну, добрый день. Значит, программа, я думаю, конечно, будет интересна. Она будет посвящена древним рукописям, Священному Писанию. Несмотря на то, что звучит так древнее, да, казалось бы, что там в древних, только история. Но несмотря на то, что они древние, эта книга, Священное Писание, она имеет огромную актуальность и сегодня. Потому еще будет тема вот в этом большом контексте называться «Небесная драма в земных одеждах». Речь пойдет о том, что сегодня, наверное, обычный среднестатистический человек, он каждый, наверное, задается вопросом, что много происходит каких-то различных процессов, да, каких-то проблем, конфликтов, войн, и не всегда на все вопросы есть ответы. Вот мы постараемся на основании Священного Писания, по крайней мере, попытаться ответить на вопросы. Мы будем говорить о конфликте, который в свое время произошел на небесах. И как отражается этот конфликт в нашей земной жизни, в прошлом, в настоящем, и что ожидает, наверное, будущее. Как поможем, наверное, как знаете, уроки, может быть, истории, может быть, географии в школе, когда используются контурные карты, и есть только общий какой-то вид, да, есть какие-то, может быть, границы, но нет тех каких-то вкраплений, начинок, связанных с городами, с историей, обозначением, топонимики и так далее. И мы будем говорить о общих каких-то чертах, но мы постараемся увидеть, может быть, эти детали. И насколько это важно вообще сегодня человеку, актуально ли это, этот конфликт небесный в нашей жизни, как говорится, за невидимыми делами людей чаще всего стоят невидимые дела ангелов, добрых либо падших. И мы будем говорить об этом.
0: Очень интересно. Олег – священнослужитель, он историк. И такие интересные темы будут подниматься в цикле «Тайна, тайны».

0: древних рукописей.
1: Да.
0: Олег, вот я вас слушаю, так интересно, так все сложно, так все профессионально, и я думаю, что вы, наверное, потомственный богослов, потомственный историк, потомственный ученый. Вот такое вы производите впечатление?
1: Нет, я не потомственный ни богослов, не потомственный ни историк, и не потомственный исследователь. В то же время и не надо таковым быть, на мой взгляд. Чтобы быть потомственным, не нужно заканчивать, может быть, какое-то высшее учебное заведение. А Священное Писание все же открыто для человека на том уровне, насколько все же ему достойно понять. Взять даже литературу классиков, может быть, зарубежную, отечественную, ведь... Есть и литературные жанры, которые используют аллегорию, да, иносказание. Но читатель, вчитываясь, он все равно понимает, сопоставляет, анализирует, да, проводит какие-то аналогии. Поэтому, я думаю, Священное Писание, она не настолько зашифрованная книга, такая уж очень тайная, чтобы было бы непонятно. Но в то же время, да, вот интерес к Священному Писанию, он у меня возник. Вот где-то, лет, может быть, 17 назад, когда в жизни очень много изменилось.
0: Сколько вам лет было тогда?
1: Так, мне было тогда, когда вообще у меня переоценка произошла в жизни, ценности моих, мировоззренческих. Мне уже было 25 лет. Но до 25 лет движение так вот в жизни, конечно, оно было. Я бы, может быть, не сказал, что я так осознанно шел к Богу, осмысленно, потому что есть люди, которые могут рассказать о себе, что в жизни в какой-то момент они ощутили, что что-то не так происходит, Было ли уже когда-то у них Священное Писание в семье, либо где-то они приобрели, либо где-то ставили цель приобрести эту книгу. И из рассказов этих людей видно, как они готовы шаг за шагом шли к тому, чтобы найти Бога. У меня бы, может быть, мне кажется, даже и в большинстве своем, как у меня, так и у других людей, скорее всего, путь Бога к человеку. Потому что,
0: человека от Бога?
1: Наша природа такая, что не совсем, может быть, как-то согласуется в том, чтобы жизнь... доверить Богу, чтобы она как-то была в гармонии с Создателем. Скорее всего, наша природа, она желает своих каких-то интересов, увлечений, и не всегда она согласуется, наверное, с волей Божией. Но какие-то моменты уже, вновь по прошествии, какого-то определенного времени, когда анализируешь эту жизнь, вдумываешься в нее, понимаешь, что весь Бог в жизни человека, и в частности моей, он всегда, он постоянно, потому что обозначились какие-то маркеры, в своей жизни, которые они яркие, они запоминающие, и по сей день я их помню. И помню так, как Господь в своей жизни, Он готов был открыть что-то важное, ценное, которое на это нужно было обратить внимание. Начиная с детства, юношества, зрелой жизни.
0: Давайте немножко как раз о детстве, о юношестве поговорим. Какие вехи, какие маркеры на вашем пути, может быть... Вы знаете, мы когда с Олегом немножко говорили о том, о чем будем говорить во время этой программы, то он так сформулировал, что не мой путь к Богу, а путь Бога ко мне. А тогда я сразу же задаю этот вопрос. А ваш-то в это время путь был от него? Давайте какие-то моменты обозначим.
1: Может быть, какой-то такой еще незрелый возраст, детский, юношеский, он только какие-то впечатления, которые они остаются в жизни, И не всегда их можно ценить и понять, и разобраться в этих впечатлениях, почему так. Уже произойдя какое-то время в жизни, пройдя какой-то путь, потом возвращаясь к этим эпизодам жизненным и понимая, что в твоей жизни Бог участвовал. Уже он на том уровне, насколько там я мог понимать, Господь говорил. Почему я говорю, что Господь к человеку, и, наверное, чаще всего, примеров таких немало в Священном Писании. Самый, может быть, классический пример – это согрешение Адама и Евы. Вы же помните, что не Адам с Евой ищут Господа, а Господь, где ты? Он идет навстречу, он предлагает ему опять взаимоотношения и наладить вновь эти правильные отношения. Так и, наверное, в жизни, если человек, наверное, подумает, вспомнит свой путь,

0: а может еще кто-то в раздумье, то он, наверное, заметит вот эти вот направления Бога к человеку. Хотя не всегда так.
1: Ну вот давайте об этом поговорим. Как Бог вас искал? Как Он за вами шел?
0: Вообще вот с детства помню, я не знаю, мои друзья, одноклассники, мы настолько, помню, были такие под впечатлением, воображением, не знаю, может, очередного какого-то фантастического фильма, но еще и внутреннее все же вот было чувство, да, что мы не одиноки вот в этой вселенной, ну, на Земле, по крайней мере, вглядываясь в космос, окружающий мир, растительный мир, да, ну, не может быть, чтобы вот кого-то в этой еще жизни не присутствовало, ну, я имею в виду неземной цивилизации. Конечно, я сейчас с усмешкой вспоминаю, но вот одноклассники, мои друзья, мы даже вот под этим воображением ходили и пытались найти этих инопланетян. Мы всматривались в небо. Конечно, вот опять же под этим воображением кто-то мог заметить какое-то там мерцание и говорит, вот я заметил, вот там приземлилось. И мы мчались куда-то в какое-то поле и, в общем, так усиленно пытались что-то найти, какой-то предмет, да, неземной цивилизации. Но вот так вот было. Вот. А уже там где-то в средних классах, я помню такой момент, тоже под впечатлением, может быть, вот теории эволюции, там, вот, урока биологии, вот эта длительность периода земной жизни, миллионы лет. Хотя я сомневался как-то, ну как так, что там, чего там, тем более человек от обезьяны. Не мог я об этом, конечно, разобраться, еще до конца понимать. А в городе у себя речка такая широкая. Я стою посередине моста и вглядываюсь в эту речку. Лето, даже не лето, но вот весна, наверное, было тепло. Еще, ну, школа еще, вот, были занятия. Она вот бурая, да, она какая-то мутная. Вот. Я бы не сказал, чтобы она такая очень привлекательная, да, где-то даже и пугающая, такая, ух, огромная такая вот. Сотни метров от меня впереди завод, трубы, дым. И я ощущаю вот внутреннее свое состояние, что мне очень как-то горестно и тоскливо. Потому что вот я родился в это время, где вот кругом, наверное, вот эти заводы, дым и бурая река. И я не вижу то, что, может быть, говорили нам в школе, когда-то было все там красиво, девственно, да, не тронуто человеческой рукой, кристально чистые речки, все вот кристально чисто, это природа, там, благоухающая, там, красота, красоту свою имеющая. Я бы не сказал, что и она потеряла сегодня вот эту красоту, но мне тоскливо было. И вот ощущение вот по-настоящему какой-то родины. Вот что-то я увидел, что что-то в этой жизни как-то потеряно, искажено, что-то не соответствует. И я не мог дать опять оценку, я не понимал, что. Я вот так ушел вот с этой тоской. Думаю, ну что ж, родился так, значит, больше не суждено чего-то увидеть. Я понимаю, что тогда уже даже этот детский, вот такие впечатления, маленькие какие-то свои наблюдения, Господь уже тогда показывал, что есть что-то лучшее. Есть то, что человеку предназначено. И вот в сердце человека уже что-то вот есть, то его состояние, да, то место, где вот оно должно находить отклик для своего Создателя, да, для своего там вот Искупителя. Это уже потом моя такая оценка. Ну и, наверное, бабушка, она вот в большей степени, наверное, повлияла. Ее религиозная жизнь, она была верующий человек. Вот. Конечно, я родился, но в советскую эпоху родители, я бы не сказал, что они там были атеисты, то тоже они были верующие, но, по крайней мере, это может быть так формально, да, по крайней мере, праздники какие-то мы вместе там семейные отмечали. А бабушка, да, она была такая набожная, посещение церкви, вот, все праздники, соблюдения, все вот как положено, да, канонически вот, ходила, молилась. И, конечно, за нас молилась она. У меня еще два брата старших. Вот, конечно, я думаю, что большую роль сыграла в нашей жизни, в моей жизни. И когда я уже затем анализировал и понимал, что, видимо, даже ее молитвы, вот, может, спустя какое-то время в моей жизни они вот произошли такие изменения. Только благодаря бабушкам, бабушке, потому что я задавался вопросом, ну, а кто я такой, что вот я лучше, чем другие? Как-то вот Господь обратил на меня внимание. Нет, не лучше. Я думаю, каждый человек, он для Бога открыт. И зависит от человека, насколько он вообще откроется и готов откликнуться на это приглашение. Однозначно у каждого человека вот должно что-то прозвучать, должно что-то увидеть, какие-то обстоятельства. Ребенок, взрослый, зрелый, подросток, у любого человека это происходит. Все зависит от того, как он это оценит и отреагирует.

0: реагирует на это.
1: Угу.
0: И вот это заметить, почувствовать, это, конечно, для человека благословение, угу, когда он это все видит.
1: Давайте вот поделимся тем, как вы это почувствовали, заметили. Просто у каждого это, наверное, как-то по-своему, как-то особенно. Немножко вот расскажите о каких-то, может быть, событиях вашего жизненного пути, которые к этому привели, которые открыли вас для Бога.
0: Ну вот, наверное, изменения, которые уже больше стали происходить в моей жизни, конечно, когда я уже подрастал, да, уже такой юношеский возраст, не ребенок, но и не взрослый. Очень важна вот перемена, вот, наверное, общественно-политической жизни. Я учился в то время в Гродно, в ПТУ, и вот с 90 по 93 год, в 91 году уже развалился Советский Союз, да, и вот на фоне вот этих демократических преобразований, ведь вы помните это время, когда религиозная свобода, демократические свободы, да, появление каких-то политических партий, регистрации и легальная деятельность церкви различных направлений. В домах культуры, в каких-то общественных местах появляются какие-то группы, встречи по изучению Священного Писания, там какие-то программы по изучению Библии. И вот время, которое там я находился, вот учился в ПТУ, я, может быть, скажу даже, что не совсем сознательно это все было. Я не скажу, что вот я весь такой был поглощен в образовании, в учебу. Более мне такая жизнь была, как это сказать мягко, свободолюбивая, да, такая, даже не то, что свободолюбивая, а такая, может быть, даже такая вседозволенная. Mm-hmm. Я не был хулиганом, каким-то бандитом, преступником, но молодежь, такая субкультура неформальная, да, музыка, какие-то концерты, встречи, друзья, пиво. Вот так вот мы проводили время, так мы проводили время. Но в то же время, вот под влиянием вот этих преобразований уже таких политических, конечно, я стал замечать какие-то плакатики, там, какие-то афишки, какие-то приглашения. Люди встречались на пути там, с религиозной какой-то литературы, предлагали. И мое первое впечатление было то, что кроме, может быть, вот присутствия там священников, да, встречались люди, которые, ну, они вот не в священнической одежде, да, а просто приятно одеты, там, в рубашке, там, в галстук, парни, девушки, молодые люди. И я удивлялся, думаю, вот, а вот как так может быть?
1: Откуда они такие взялись?
0: Да, мне казалось, что вот есть категория людей верующих, это священники, вот. А как-то вот в светской жизни это не принято. И вот меня это удивляло, конечно же. Я прислушивался, брал литературу, иногда задумывался, конечно, что-то читал. И вот в это время, конечно, происходили какие-то такие мои изменения. Я стал как-то переосмысливать, может быть, немножечко думать. Парень, помню, со мной, когда я учился, вместе мы работали на практике, да. Он, наверное, посещал какую-то одну из христианских церквей. Я ее тогда и не знал. Но вот он впервые, который мне как-то, по крайней мере, более-менее какие-то контуры обозначил борьбы между Богом и сатаной. Mm. Тогда я стал представлять, что, ах, оказывается, вот так вот еще есть. Есть какой-то враг Бога, Христа, который вот влияет на человека.
1: А вы считаете, что это универсальная истина, что есть враг Бога и что между Богом и сатаной идет постоянный конфликт? Это просто для какой-то церкви? Это учение какой-то церкви или каких-то нескольких церквей? Или это то, что на самом деле происходит в мире?
0: Нет, это, наверное, универсальное. Может быть, с какими-то, ну, отличительными немножко комментариями, но в то же время христианская церковь говорит о этом конфликте, mm-hmm, что некогда одно из существ там, небесных, да, вот, занимаем даже высокое положение, тайна греха, вот этого возмущения на небесах, ну, по крайней мере, оно зародилось там, и этот конфликт произошел там. Исходя из Священного Писания, ну, мы уже будем отдельно потом говорить, mm-hmm, он продолжался, и местом этого продолжения конфликта стала, вот, к сожалению, земля. Угу. Поэтому, да, это...
1: А где самое происходит этот конфликт? Вот мы с вами сейчас здесь сидим, ну и все тут хорошо,
0: да,
1: прекрасно,
0: конечно,
1: никакого,
0: казалось,
1: конфликта мы не ощущаем. И мы ведь на земле находимся. А где же на земле проходит этот конфликт вот именно между Богом и сатаной?
0: Ну, если мы говорим глобально, если мы, вот, по крайней мере, новости мы видим, слышим, да,

каждый день новости передают, ну, масса различных таких сложностей, конфликтов, военных действий. Вот сейчас даже по статистике вспомню. Социологи, да, анализируя вот жизнь на планете Земля, мирную и военную, говорят, что за последних 3600 лет на планете Земля мирных лет было только 292 года. Mm. Все остальное – война и конфликт. То есть это первое, видимо, что у нас не в порядке все на этой планете. Да? Самое, может быть, простое.

0: Может, он того и не хочет.
1: Не то, что где-то война, а то, что и человек сам в себе тоже разделен, в нем тоже происходит борьба.
0: Конечно, здесь мы бы даже бы сказали, ну, как-то можно так вот сказать, человеческое сердце, его разум, потому что немало говорится в Священном Писании, как, ну, к примеру, более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Mm. И известное выражение...
1: Извините, еще раз перебью. Храни сердце твое. То есть от человека зависит, сохранит ли он свое сердце, чтобы в нем, ну, не преобладали злые силы?
0: Конечно. Решение человека, да, в его поступке, его действия, это в большей степени то, что происходит, может быть, он даже и не предполагает о влиянии каких-то, ну вот, сил в жизни человека. Выражение известное, там, посеял мысль, пожнешь поступок, да? Посеял поступок, пожнешь, там, привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть всегда же присутствует какая-то причинно-следственная связь, да? То есть человек просыпается, у него посещение какая-то мысль. То есть либо на добрые поступки, либо понятие, ну, какой-то там порядочности, честности, своей вовлеченности, заботы, семья, так далее, круг своих каких-то обязанностей, интересов. Либо человек, который сразу же ориентирует на какой-то поступок, ну, дурной бы сказали, да? Вот, поэтому вот из-за невидимых этими делами человек иногда вот эти, вернее, за видимыми делами человека, невидимые дела, вот этих ангелов, которые проявляются, и мы вовлечены в этот конфликт.
1: То есть, ангелов злых?
0: И ангелов злых, и, конечно же, покровительству человеку, и добрые ангелы, которые человека готовы берегать, охранять. Если каждый, наверное, человек в своей жизни может рассказать случай, ой, мне повезло, вот подскользнулся и не упал. Или, а если упал, то как-то удачно бывает. Масса, наверное, примеров в жизни человека, который, вопреки, вот, казалось бы, должно произойти то и то, и то, а получилось обратно. И есть обратные примеры. И, конечно же, и примеры, которые вот что-то произошло, и иногда и сложно дать оценку. Вот.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Олег Габрусевич, гость из Беларуси. Пожалуйста, пишите нам, звоните, задавайте ваши вопросы. Мы их с удовольствием Олегу передадим. Олег, давайте продолжим. Вот какие вехи на вашем пути жизненном, которые вы помните, которые вы, может быть, потом вот обнаружили, когда анализировали, когда Господь за вами шел, когда Господь открывался вам, пока, наконец, к себе не привлек?
0: Вот я помню еще такой для меня, по крайней мере, был яркий пример, когда вот нас, учащихся, нам предложили пойти посетить выставку одного из художников. Оказалось, что он в свое время был диссидентом, да, где-то вот в подполье, и, ну, соответственно, как вот произошли эти все преобразования демократические, вот он мог свободно представлять свои картины. Одна из картин — Христос был распят, да, а я не понимал, то есть, там, 16 лет, а я еще таких вещей не понимал. Мы экскурсовода спрашиваем, а могли бы вы нам объяснить вот, вот смысл вот этой трагедии распятия Христа? А пыталась она нам сказать, но я не, ну вот она, наверное, все же не могла сама объяснить, потому что, может быть, тоже не владела вот, вот этим понятием, вот, что произошло на там, кресте, и не объяснила. И вот с этим вопросом я все равно как-то остался. Думаю, как, за что? Вот, по крайней мере, вот те фрагменты каких-то вот таких отголосков, которые вот я слышал, что распяли Христа, ну, праздники и так далее, Рождество, все равно же мы в этой культуре крестьянской живем. Но объяснения я не мог вот этого, вот почему, да? То есть, если, может
1: быть... Но это была еще одна маленькая веха, когда Господь вот тук-тук-тук.
0: Конечно, может быть, я... Потом уже вот этот был парень, с которым мы работали, он мне уже немножечко объяснял, да? То есть, это еще до этого было. Вот. И... Я дома взял вот Евангелие, помню. Родители где-то на рынке купили уже. Это можно было купить свободно, пожалуйста. Думаю, почитаю. Вот почитаю. Помню, вечерами вот курил сигарету и читал Евангелие. Да. Ну, по крайней мере, у меня было впечатление, что уже
1: вот
0: я что-то знаю.
1: Вы это подчеркнули. То есть теперь, конечно, когда вы уже священнослужитель, вы понимаете, что это, ну, нельзя так. Но Например, если человек курит сигарету и читает Евангелие, то он отгоняет?

0: от Бога этим от себя. Бог, который чистый, который святой, он уже, наверное, не хочет быть таким человеком. Ну, так, по крайней мере, очень многие люди считают.
1: Нет, понятно, конечно же, такие атрибуты, как, например, чтение Священного Писания с бокалом пива, с зажженной сигаретой, это не вписывается. Конечно же, человек, все же в Священном Писании написано, что он храм, да, святой. Поэтому храм, в котором живет, обитает Дух Святой. Угу. Поэтому, конечно же, человек должен хранить себя в своей чистоте, в физической, в здравии, в нравственном. Поэтому чтение Священного Писания, но, естественно, человека должно вызывать благоговейное отношение. Но это мой такой был опыт, конечно. Опять же, возвращался к нему.
0: Но Бог мог быть с вами в том состоянии?
1: Я думаю, что в том состоянии, конечно.
0: Конечно,
1: был в том состоянии и в другом состоянии, потому что ведь сам Христос говорил, что не здоровый человек имеет нужду во враче, больной человек. Поэтому и вся направленность Господа, вся его любовь, и все его действия, ну, к тому, чтобы вот обрести с этим человеком взаимоотношения, к нему прийти, достучаться как-то, чтобы он услышал этот голос. Поэтому я не сомневаюсь, конечно же. Но это не эталон для ваших зрителей.
0: Конечно.
1: Это, я не думаю, что так стоит.
0: Ну, просто то, что это не эталон, это всем понятно. Да. Другое дело, что это факт, это реальность, это такова наша жизнь. Просто человек, когда бы и в каком бы он состоянии ни пришел к Богу, или не стал читать Священное Писание, не стал его искать, он нужен Богу. То есть Бог от него не отвернется ни в каких обстоятельствах.
1: Конечно, конечно. Потом была армия, я из армии вернулся вновь. Ну, друзья, вот наши неформальные тусовки, как мы бы сказали, вот там в прошлом. Встречи, общения. И в городе у нас был, я помню, городок небольшой. И, ну, может, там 1020 населения. Может быть, лично не с каждым знаком, но визуально, конечно же, знаю, что это вот местный, это наш, там, да, к примеру, если где-то в другом месте встречаешься. Жил у нас священнослужитель, и опять у него вот отличался, может быть, от других священнослужителей, форма одежды, да, образ жизни. К тому же он жил у моего приятеля, снимал комнату. И этот приятель, который приходил, ну, там мы встречались, общались там в гости ко мне, рассказывал, он говорит, как странный человек у меня там живет, Библию читает, там спортом там занимается, не курит, не пьет, там сало не ест, даже и на иностранном английском языке пытается там и читать Библию, и водой там еще он там что-то обливается, в библиотеке ходит. И, конечно, мы в городе его встречали, этого священнослужителя, молодой человек, интересный, вот, вызывал всегда какое-то уважение. Незнакомы были, но уважение он всегда вызывал. В библиотеке, может быть, мы вот как-то пересекались. И желание было всегда мне с ним познакомиться. Но вот как-то так и я и не познакомился. Уже потом, спустя, конечно, какое-то время прошло, я познакомился. Интересно, что вот мы со своими друзьями, да, вот в нашей вот такой-то жизни, вот в осеннее время, в зимнее время, иногда мы не знали, вот чем бы нам заняться, да, там, куда бы нам пойти. И вот все какие-то мероприятия в городе, которые были бесплатными, мы их всегда посещали. Концерты какие-то, лекции. Ну, и тепло, и уютно, и, в общем, и время какое-то провождение. В библиотеке могли бы там пойти, хотя, может быть, ну, в своих каких-то интересах. И вот однажды, вот я даже сохранила, я покажу на память. Я сохранил такой буклетик приглашения. Это был 1995 год. 1995 год, это, ну, стало таким для меня, конечно, важным моментом. Темы, которые вот я здесь почитал, там НЛО, оккультизм и пришествие Христа.
0: Как
1: печать
0: зверя, тема.
1: Число 666, да. Например, тайная сила креста. Придет ли Христос опять? Вот. И знаете, что... Ну, я думаю, неужели об этом вообще вот можно говорить? И все это предлагается, что Священное Писание это может ответить. Там как-то неземные цивилизации, там вот, например, одни ли мы в этом мире?
0: Как раз то, что вы в детстве искали.
1: Да, то, что в детстве, вот знаете, некий такой отголосок я почувствовал в этой программе, что вот надо пойти послушать, наверное. Я тут же там своим друзьям говорю, пойдем, к тому же осень, холодно, посидим, послушаем. Вот. И мы так друзьями ходили, слушали, и она в течение месяца эта программа проходила. Вот. И, конечно, вот мировоззренчески она на меня очень много повлияла. По крайней мере, то, что я услышал в этой программе, да, у меня как-то все стало на свои места.

0: понял, что планета Земля, окружающий космос — это дело рук Творца, Создателя. И не просто Создателя, удалившегося куда-то далеко, не заинтересованного там вот в нашей планете и в жизни человека. Нет, любящего, заботливого, который вот пришел некогда, умер и пострадал, спас человека, который некогда вновь опять вернется и восстановит планету, которая была первоначально сотворена. И вот, вот эти какие-то звенья, вот эти какие-то, ну, такие вот понятия, они для меня стали, ну, очень важными. Хотя...
1: Вы поверили?
0: Да, я поверил, но менять все образ жизни мне нет, мне не хотелось. Мне, в общем, привлекало то, что вот мы с друзьями встречаемся, дискотеки, в общем, пиво там можем позволить себе выпить и больше, чем там пиво. То есть, ну, бывало, в общем, всякое, не, может быть, я не буду так подробно об этом говорить, но, по крайней мере, не знаю, может быть, многие люди и молодые, и постарше, которые понимают, что в нашей, конечно, культуре иногда, к сожалению, так бывает. Но что интересное происходить стало в моей жизни, вот если говорить о пути Бога в моей жизни ко мне. Два года спустя я утром проснулся и закурил сигарету. Все. Мне стало противно, мне стало тошнить, я бросил. После того момента больше все, я больше никогда не курил. Но что самое интересное, на вот этой программе библейской мне всегда было желание вот выйти вот из этого дома культуры. Все, меняю жизнь, все заново, потому что ну так больше жить нельзя. Ну, как-то не получалось. Вот, заканчивалась эта программа, мы с друзьями. И что самое интересное, мы иногда вот, программа закончилась, идем где-то там кому-то в гости, и я пытаюсь подвести к их разговору об этой программе, их впечатление узнать. А им безинтересно. Думаю, ну как так? Думаю, столько было рассказано, столько было вот сказано, показано, исторический какой-то путь, связанный с Библией. И вот не совсем какая-то вот такая вот реакция, как она у меня была. Хотя впоследствии из этой группы моих друзей, человек тоже потом впоследствии вот так уверовал в Господа и по сей день он посещает тоже церковь. А затем был такой момент в жизни, конечно, вот сложный, вот связанный с моим образом жизни. Да? Мне было, в общем, после очередного...
1: Ну, пока вот то, что вы сказали, что вы вот в одночасье вдруг потеряли тягу к никотину, ну, это точно Божье чудо. То есть это то,
0: я
1: как
0: не сомневался,
1: Бог
0: я не сомневался уже потом. Ну, раз, и вот все противно.
1: Да.
0: И не хочется.
1: И что было следующее?
0: Следующее... Но с учетом такого, да, моего образа жизни, вот, после каких-то таких увеселительных дней, в кавычках, мне стало плохо. Мне стало плохо вот именно вот такой на алкогольной вот такой почве, да, в плане того, что мы как-то так несколько дней, и, в общем, не знаю, что за мероприятие это все было. И я понял, что у меня такое состояние, что вот мне уже самому не справиться. И нужно было вот обращаться уже к врачам. Родители, вот, они пригласили, позвонили, меня забрали в больницу, потому что даже некие голоса там, да, которые подталкивающие меня к суициду. В общем, страшное было состояние. Вот, были капельницы, там, по крайней мере, было 10 дней, которых вот врачи, они, ну, наверное, благодаря их вмешательству, то есть у меня все восстановилось, все нормализовалось.
1: И вот такой был... Я вот вас хочу перебить, хотя, ну, так вот драматично то, что вы рассказываете. Просто, когда вот у вас прозвучало, что так тоже бывает, иногда так бывает, вот я считаю, что так очень много бывает. И так очень часто.
0: К сожалению,
1: бывает.
0: К сожалению.
1: И поэтому огромная вам благодарность, Олег, что вы сегодня все-таки, хотя бы священнослужитель, и вроде бы о себе, ну, не очень-то как-то подобает рассказывать такие вещи. Спасибо, что вы настолько откровенно говорите о вашей
0: это
1: истории.
0: Это беда и трагедия, потому что вот мои-то друзья, они еще остались. Есть те, которых уже нет в живых, понимаете? Вот, вот возраст, там один мой друг в 27 лет ушел из жизни. Мой одноклассник, с которым мы, ну, могли тоже проводить мероприятия, вот несколько лет он, ну вот такой образ жизни, да, вино. Он просто вернулся домой, лег и не проснулся. И таких историй немало. Есть те мои знакомые, которые, они в таком состоянии, в котором я был, уже 10 раз, может быть, и более были. И все равно почему-то, ну, в них жизнь не меняется. Это, конечно, сожаление. Все, я понимал в тот момент, что вот сейчас больница, и слава Богу, хорошо, да. Сейчас есть врачи, капельницы, все помогли, мне помогли, да, восстановить мое какое-то полноценное здоровье.

0: а вдруг следующий подобный вот такой вот мой образ жизни, и уже не больница будет, а морг окажется. И, конечно, оно стало таким для меня основополагающим таким переосмыслением. Что самое интересное, кстати, вот путь опять к Богу, ко мне. Ведь после той библейской программы в 95-м году, а вот эта больница прошло 5 лет спустя. Mm-hmm. То есть через 2 года я бросил курить, я всегда стал молиться. Mm-hmm. Вот представляете, для меня, ну, может быть, это как-то кощунство, да? Но день проходит, друзья в этой компании, вечером возвращаюсь, иногда хмельной, и молюсь. Господи, прости, и лег спать. Угу. Господи, прости, и вот хочу что-то в жизни. И вот, мне понимаете, вот, как вот, меня
1: понимаете,
0: на жизнь.
1: У вас сейчас слезы на глазах. Это не кощунство, то, что вы говорите. Это то, как Бог за вами шел. Это то, как Он вас, ну, как сказать, вот, умолял. Это то, как Он говорил, ну, обратись ко мне, ведь я всесильный, ведь я могу это для тебя сделать. Вот расскажите еще, совсем немного времени остается, но все-таки расскажите, как вот это вот произошло, то есть как же Он до вас достучался?
0: Все, я понимал, надо что-то в жизни менять. Я понимал жизнь верующих людей приблизительно, вот у них такая. А у меня вот моя жизнь, да, которая со всеми моими увлечениями, да, привычками. Думаю, ну как так, это же все тяжело, надо изменяться, надо менять какое-то свое отношение. Но я понимаю, если это не произойдет, то будет, может быть, все печальнее. И в один прекрасный какой-то момент я дома вот, ну, как-то находил ту литературу, когда мне кто-то когда-то дал в свое время, религиозную читал. Я понимал, что после той программы нужно покаяние. Я покаялся, я говорю, Господи, прости меня, ты знаешь мою жизнь, мне все надоело, да, вот. Хочу
1: измениться. Вы покаялись в чем-то конкретном,
0: да,
1: или
0: вообще? Да, я вот все, что знал, я вот все Господу говорил.
1: Все, что знал,
0: да,
1: о себе.
0: Да. Я говорю, Господи, и в этом, и в этом, и впрочем, у тебя вся жизнь моя известна. Я больше так не хочу. Я хочу иной жизни и по-другому.
1: Я больше так не хочу.
0: И я все. В этот момент я вот ощутил по-настоящему вот какое-то умиротворение. Я, наверное, знаю, это уместно будет, как писатель Уильяма Блейка, слова его: «В одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой капле бесконечность и небо в чашечке цветка». Все изменилось. Сразу какая-то переоценка произошла. Не то, что миг я проснулся, и у меня все интересы мои пропали. Но вот каждый день что-то в моей жизни менялось. Мои вкусы, мои интересы, отношение к музыке. Если классическую музыку не мог ее слушать, она мне стала приятная. Роковая, я перестал роковую слушать музыку. Мои вкусы, да, то есть стало очень много меняться. И в какой-то момент я понимал, что мне этого нужно служителя церкви найти, да, который был у нас в городе. Я его нашел в самый последний момент. Он уже переезжал в другой город. Я его нашел в библиотеке. Он мне оставил адрес, а я вкратце им с ним поделился, потому что он же на поезд даже убегал.
1: Тоже там. Божье чудо.
0: Да, Божье чудо. Он мне все оставил. Я пришел по этому адресу в церкви, я там остался. Угу. Вот. И, конечно, уже потом, читая Священное Писание, насколько я был благодарен, и по сей день я благодарен Господу, что вот в жизни было так, да, то есть, может быть, неосознанно, где-то я отворачивался от Него, где-то Он показывал эти яркости жизни, что ценности есть другие, есть ожидания другого, и я благодарен, что вот Он так в моей жизни, да, у каждого человека. Главное вот, ну, вот оценить, вот прислушаться вот в этом многоголосии, услышать этот голос, увидеть какие-то, может быть, обстоятельства и, ну вот, пойти навстречу.
1: Он вас сделал счастливым, ведь и в личной жизни у вас супруга, трое
0: детей. Да, слава Богу, конечно, жизнь, она все изменилась кардинально, интересы вот, появились огромные.
1: Я бы, наверное, вот сильно выделила вот то, что вы сказали вот в этом многоголосье. Особенно такое вот изобилие информации, которое нас, ну, атакует просто. А что нужно? Просто помолиться?
0: Хотя бы минимум того, что у человека, если он сомневается, да, если он вот желает что-то изменить, но не получается, может, это уже день за днем, там, год за годом, не падать и не отчаиваться, вот, стараться и, по крайней мере, все же делать какой-то шаг, чтобы что-то меняться, и говорить что-то с Господом открыто: Господи, у меня ничего не получается, что-то надо в этой жизни менять, и не в силах моих. А я понимаю, что та жизнь, в которую я сейчас погружен, это не моя жизнь. Это некое искусственное, которое вообще меня разрушает просто. И я думаю, что человека будет достигнуто немало. Господь ждет этого человека, который готов ему оказать, конечно же, поддержку.
1: А вот то, что вы сейчас сказали, последнее, это можно тоже назвать молитвой покаяния?
0: Да, конечно же. То, что человек размышляет, какие-то мысли обращены к Богу, слова – это все.

0: то, что не проходит бесследно в, человека, в человеческой жизни. Это все ожидание, желание вот нормальных взаимоотношений с Создателем. Может, иногда человек не понимает, а какие они должны быть. Но понимает, что что-то не то. Угу. Поэтому должен стремиться. Угу. И все получится. Но не бояться, не стесняться. И Господь даст силы и вдохновение. А то, что сейчас есть, конечно, благодарность Богу, потому что в жизни немало много интересного, того нового, которое просто даже не предполагал. Семья, дети и увлечения, которые мне сегодня интересны, благодаря Священному Писанию.
1: Слава Господу! Дорогие Слава. Друзья, у нас сегодня в гостях Олег Габрусевич. Пожалуйста, пишите, звоните. Любые вопросы, которые у вас есть, любые просьбы к нему, которые, когда он вам может чем-то помочь, советом, каким-то образом поддержать, мы очень рады будем их ему передать. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!

0: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1: Иногда, когда мы сталкиваемся с чудесами, нам хочется увидеть очень яркие чудеса, которые прям просто будут сногсшибательными, ломающими любые физические законы. Это свойственно нашей человеческой природе, и мы иногда даже требуем таких чудес от Бога для того, чтобы некий ультиматум Богу поставить, для того, чтобы вот сделай чудо, я тогда в тебя поверю. Но знаете, когда читаешь Священное Писание, понимаешь, что самое лучшее и сильное чудо – это чудо, которое происходит с человеческим сердцем. Когда человек жил одной жизнью, но в момент прикосновения к нему Бога он начинает жить другой. И сегодня я хочу поговорить об очень коротком эпизоде другой жизни, но эта жизнь, она реально была наполнена присутствием Божьим. Случилось это тоже в одном из городов, в котором я совершал служение как пастор, в одной из ближайших деревень жила сестра из нашей церкви. Она приезжала на богослужение. Конечно, она контактировала с теми соседями рядом, со знакомыми, друзьями. У нее был очень сильный дар такого сочувствия, сопереживания и помощи ближнему. И она всегда вот помогала вот бедолагам, которые там алкоголики, которые потеряли смысл жизни. И у нее в знакомых был один молодой человек, одна семья, и один молодой человек, который вернулся из тюрьмы. Но он как вернулся из тюрьмы, его просто выпустили уже на свободу, потому что в тюрьме ему поставили диагноз, у него была онкология кишечника, и его отправили домой просто умирать. Все отлично понимали, что у него осталось буквально несколько, ну там, пару месяцев жизни. Вот. В конечном итоге он скончается, он умрет, потому что там уже неоперабельно, ничего сделать нельзя. И его, в общем, выписывают домой. И вот как раз наша сестра, она как-то с ним встречается. Он был поддатенький, пьяный. Естественно, что ему остается делать, когда смысл жизни уже потерян? Многие люди считают, что таким образом нечего терять, и все остальное, что остается, это просто добить себя такими вот преднамеренными путями. И он тоже выпивал, но она не знала, о его диагнозе она не знала, что с ним такое. Вот. И она как-то стала ему, вот, пока он был полутрезвый, и она что-то с ним разговорилась, она начала ему по-матерински сопереживать, стала ему как-то рассказывать об Иисусе, дала газету «Сокрытые сокровища». И в принципе, она не ожидала от него в ответ, что какие-то изменения произойдут. Но буквально на следующий день он ее находит, трезвый, и начинает ее чуть ли не допрашивать. «Расскажи мне о Боге». И, в общем, она ему несколько дней начинает рассказывать о Боге. Они начинают читать Евангелие. Она дарит ему свою Библию. Он начинает вгрызаться в нее день и ночь. Он просто читает запоем ее для того, чтобы... Если раньше он запивался самогоном, то теперь он запоем читает.

Священное Писание. И потом, в конечном итоге, она приходит к нему очередной раз, чтобы поговорить о Священном Писании, вместо помолиться. И он ей говорит: «Слушайте, я хочу встретиться с вашим пастором. У меня, говорит, есть к нему дело». Она созванивается со мной, я приезжаю в эту деревню, встречаюсь с этим парнем. И вы знаете, да, ему стало хуже, прям чувствовалось, что болезнь берет свое. Мы с ним буквально беседуем полчаса. И вот за этот короткий промежуток времени он настолько сильно убеждается в вере, что когда я ему начинаю задавать вопросы по поводу того, что принимает ли он Иисуса Христа, он говорит: «Я его принял». Я говорю: «Веришь ли ты, что он простил твои грехи?» Он говорит: «Я верю, потому что я уже раскаялся». И в его глазах настолько было видно вот это вот состояние чистоты, искренности принятия Бога, что, ну, тут это не обманешь. То есть священнослужитель видит, что происходит в человеке. Это Дух Божий говорит Духу нашему, что в человеке. И когда я вижу, что он искренне, действительно, реально принимает Иисуса Христа, я просто говорю: «Слушай, я говорю, давай мы тебя просто крестим». Он говорит: «Я хочу креститься», потому что он Библию читал о крещении и о том, об этом завете с Богом. И он говорит: «Пока у меня есть силы, я хочу креститься». И в этот момент мы такие: как, надо решать вопрос, потому что библейское крещение – это погружение в воду. А тот пруд, который находится рядом с их деревней, он такой заросший, грязный, там тяжело. И наша сестра, она вот из церкви, она такая говорит: «Слушайте, у меня в огороде стоит огромная покрышка там, да, от какого-то трактора, вот, из которой я поливаю свой огород. Там, говорит, полно воды, ну, вот, где-то, ну, говорит, сантиметров, наверное, 80 там воды. Если, говорит, этого достаточно будет для крещения, то давайте попробуем». И все. И, в общем, я беру этого человека, мы сажаем машину, едем к этой сестре в огород. Ему, конечно, тяжело очень. Он переодевается в одежду для крещения. И вы знаете, до этого момента, когда человека лицо поражено болезнью и вот этим вот осадком прошлой жизни, но когда мы вошли в воды крещения, когда вот в этом огромном баллоне с этой водой я его крестил во имя Иисуса Христа, когда он восстал из воды, вы знаете, на его лице не было печали смерти. Эта печать, она как-то ушла. Даже через призму этой болезни, его худобы, потери сил, но он настолько светился святостью, которую он обрел в этом прощении, в этих водах очищения при завете с Богом, в этом крещении, что я сам был удивлен, насколько сильно, насколько быстро, насколько чудесным образом Бог меняет человека изнутри. Он преобразовывает его буквально на глазах. И вы знаете, он когда вышел из воды, сел на скамеечку, и он так облегченно вздохнул, я увидел, что в этом его вздохе, в этом выдохе он распрощался со всей своей прошлой жизнью. Со всеми годами там, тюремного заключения, преступлений, там, алкоголизма и всего, что в его жизни было, он с этим распрощался. И когда посмотрел на меня, он сказал такую интересную фразу. Он говорит: я готов вернуться домой». Через 3 дня он умер. Он умер, но сестра, она рассказывает, что он умирал с такой улыбкой на лице, с таким желанием, такой уверенностью, что он идет домой. Она говорит: «Я сама была крайне поражена тому, что Бог делает с человеческим сердцем». Еще один человек обрел Бога и обрел Царство Божие. Я уверен, что, встретив с ним, мы по-братски обнимемся и действительно вместе скажем: «Мы дома». Потому что это действительно чудо, которое Бог готов сделать здесь, на земле.

для того, чтобы Его дети могли обрести единство в Нем, в том месте, которое Он приготовил для верящих и любящих Его.

0: А что для вас лично молитва?
1: Знаете, я был крещен в раннем детстве, когда еще, так скажем, это было не очень возможно, но мама у меня была очень набожный человек. И для меня молитва, я думаю, что это нечто такое свое, очень особенное. Это, ну, во-первых, это молитва о семье, конечно, молитва о родителях, которые мне дали жизнь, молитва о деле, которым я занимаюсь. Ну и молитва каждый день, чтобы день закончился так же светло, как он начинается.
0: Скажите, а вот в тех сложнейших операциях, которые вы до сих пор совершаете, Господь помогает вам? Вы просите Его в молитве об этом?
1: Ну да, Он всегда со мной, Господь Бог, это точно.
2: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Добро пожаловать на шестой из восьми вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь?» Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней». Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я ослепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом». Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой твоею из всех женщин тобою любимых. Он отвечает: Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста. Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песнь песней», вдохновляло многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания

апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот, что интересно отметить, когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в первом-втором веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песни, песни – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания, который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, пять таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток песни песней? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга «Песнь песней». Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое. Ну, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуй, поцелуи в книге «Песни песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так вот роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот. Это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе 2 стихе, живот твой, круглая чаша и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной. Оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Ну, пожалуй, он превзошел себя, как

когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано вот о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть, вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление 5-го Вселенского собора, которое анафематствует тех, предает анафеме тех, кто учит, будто бы песнь песней, говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете, как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано, в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества, как апофеоза земной любви, посвящена песнь. Песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Ну что ж, мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос, как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста. Он отвечает так. «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть, интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая – 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. Естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих, Господь говорит «плодитесь». И размножайтесь. То есть, в действительности, такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако миф как у нас формулируется? Что это единственная якобы цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается первой главой книги «Бытия», верно? Книга «Притчи». 5 глава, стихи 18 и 19. Притчи, 5 глава, 18 и 19. Написано, «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано «утешайся». В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся».
Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это

древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге притчи. 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? «Увлекающийся». «Увлекающийся». Что значит «увлекающийся»? Фактически, это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть, и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть, одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, два глагола – утешайся, то есть радуйся в оригинале, и услаждайся. Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, первые два стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания к Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». То есть, вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет, «Теперь про то, о чем вы писали мне». О чем они писали? «Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, то есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает, нет, нет. И читаем дальше, сказано, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее, 1 Коринфянам 7, 9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак? Согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так? Во избежание блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз, пусть вступают в брак.

так, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот

что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25, это описывает так. «Бытие», 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот там в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: мы при солнечном свете никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел. И вот этот служитель говорит: я возмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать. И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха? На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов. Давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита,
«Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?

О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая. Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка. Двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью. И вот самое страшное начинается. Готовы? Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков, и так далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава, там описывается блудница, шумливая, необузданная, которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано, она с бесстыдным лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это, то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1:3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения, 7 глава стихи 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что снова и снова выбираете людей, которые не способны оценить вашу любовь? Вы отдаете им свое время, заботу, а в ответ получаете равнодушие или даже боль. Почему иногда мы выбираем тех, кто не способен ответить нам взаимностью? Сегодня разберем эту ситуацию с психологом Алиной Караченцевой. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алина, почему порой же мы выбираем партнеров, которые, к сожалению, к нам, может быть, холодны или вовсе не выбирают нас?
1: Угу. Получается, если вопрос заключается в том, почему мы их выбираем, то здесь есть несколько причин, которые можно рассматривать, да? Угу. Потому что бывает такое, что люди действительно не способны нам ответить по своему вот психологическому состоянию. Люди, в принципе, не способны на тепло, любовь и так далее. А есть люди способные, но они не отвечают именно нам, да? И есть разные категории людей, которые выбирают либо таких, которые в принципе не способны ответить, либо таких, которые способны ответить, но не нам. Именно вот не нам будут ответить.
0: А как вот их вообще отличить? Потому что вы сказали про очень интересную категорию, которая все-таки как бы вроде бы, может быть, и согласны с нами встречаться, общаться, но, наверное, как-то проявляют эту любовь по-другому.
1: Да, есть люди, которые, в принципе, не способны на теплые отношения, да, они могут внешне проявляться как очень даже заботливые люди, ну, так в целом в обществе, их с первого раза не идентифицируешь, да. Говорят еще люди, у которых проблемы с зеркальными нейронами, люди, ну, мы не будем углубляться в эти, скажем так, особенности, но люди, которые имеют некоторые расстройства, и они на самом деле, они могут играть любую роль, но на самом деле не способны испытывать тепло в отношении другого человека, сострадание, понимание, заботу проявлять. Но внешне они могут проявляться так, как диктует социум. Uh-huh. Вот. Как их отличить? Только при близком исследовании, при близком контакте. Uh-huh. В отношениях с такими людьми мы неизбежно начнем замечать через некоторое время общения, что человек, он как бы проявляется вежливо, но при близком контакте ему на самом деле глубоко все равно до того, что мы чувствуем, как мы себя ощущаем. И он часто, чаще всего преследует в отношениях свои цели. Возможно, удовлетворение каких-то своих потребностей через нас, за счет нас, психологических, разных других, но он не заинтересован глубоко именно в нашем состоянии, в наших чувствах, наших желаниях и так далее. Вот отличить вот таким образом. Но вторая категория людей, они здоровые, нормальные люди, с ними можно строить отношения, но почему-то мы можем выбирать именно тех, которые не заинтересованы конкретно в нас. То есть они могут проявлять любовь, они нормальные люди, они проявляются с другими людьми с теплом, с заботой и так далее, но при этом они не проявляются в отношении к нам с любовью. Ну, потому что просто нас не выбирают. Просто не попадание в ценности, либо не попадание по каким-то внешним критериям, ну и так далее. Угу. Просто мы не понравились. Вот.
0: Это мы говорим вот про ту сторону, которая, так скажем, является нашим партнером. А что происходит с человеком, который вот, которого тянет в эти отношения? Угу. Что с ним не так? Это низкая самооценка или что?
1: Вот, это два немножечко разных сценария. Люди, которые выбирают первую категорию, как я сказала, это люди, которые нуждаются в том, чтобы к ним относились именно вот таким образом. Да, угу. Это первый сценарий. То есть они привыкли к тому, что любовь равно равнодушие, любовь равно холод, и они выбирают тех людей, которые даже потенциально не способны на хорошие отношения.
0: Угу. Вот. То есть им комфортно в таких отношениях. А если они будут с партнером, который проявляет к ним любовь и тепло, им будет с ними комфортно?
1: И они думают, что им будет комфортно. На самом деле они

0: как будто бы об этом мечтают, но они не умеют построить такие отношения на самом деле, потому что у них нету этой модели. А модель, она закладывается не обязательно в отношениях, она, ну, между мужчиной и женщиной, а модель закладывается еще в детстве, в отношениях с родителями. И если человек был в отношениях с холодным очень родителем, который относился где-то грубо, где-то холодно, игнорировал и так далее, то ребенок будет стараться доиграть вот эту вот как бы психологическую ситуацию до какого-то логического завершения, закрыть эту свою травматику в отношениях с другим человеком, как бы пытаться достучаться до другого человека, чтобы он повел себя по-другому, не так, как вел родитель. Но этого никогда не случится, и все будет по кругу.
1: Угу. То есть, получается, вот. Он убирает эту же самую модель, которая была у него в детстве.
0: Да.
1: А что вот со второй ситуацией?
0: А вот со второй ситуацией, где мы выбираем человека, который способен на хорошие отношения, да, но он не любит нас. И мы стараемся как бы добиться его расположения. И, кстати, это бывает не только со стороны мужчин, со стороны женщин то же самое. Бывают женщины бегают за каким-то мужчиной, который вообще в ее сторону не смотрит. Она пытается с ним сблизиться, дружить, как-то находиться в его поле, мелькать перед глазами, делать очень яркий макияж, все что угодно.
1: Добиваться любыми способами.
0: Да, добиваться любыми способами, но это, как правило, совершенно бессмысленно, потому что ты уже не попала, скажем так, в его фокус внимания с самого начала. Если женщина не попадает в фокус внимания мужчины по разным причинам, то она уже навряд ли сможет расположить к себе этого человека, потому что там и внешние, и внутренние критерии, ценности, все что угодно, разных много. А может быть такое, что у человека самого есть какой-то свой жизненный сценарий, и ему нравится просто какой-то отдельный тип женщины, он вот только на них сосредоточен.
1: Вот здесь, да. Наверное, такой вопрос, Алина, подскажите, вот бывает такое, что иногда вот человек влюбляется в кого-то и думает, что я буду с ним дружить, а дружба иногда, она перетекает в любовь. Вот как здесь быть? Правда ли это или это миф?
0: Классный вопрос. Сейчас договорю тогда предыдущий до конца, для того, чтобы было понятно, и постепенно раскрою это тоже. Получается, что во втором вот случае, во втором сценарии, да, это часто бывает именно связано с самооценкой. Не потому, что человек привык к тому, чтобы к нему холодно, грубо относились, а именно с самооценкой человека, с самооценкой, вот в данном случае, девушки, которая пытается привлечь внимание и как бы тоже доработать свою психологическую историю, вот эту свою психологическую травму, закрыть и доказать, что я-то достойна, я-то на самом деле вот стою этого, и тоже бегает по кругу. И выбирает именно тех, кто как раз-таки на нее никогда не посмотрит. Но она же может быть совершенно прекрасная, интересная, умная, красивая, все что угодно. А этот мужчина на нее не обращает внимания по той причине, что ему, не знаю, нравится какой-то особенный типаж, у него там своя какая-то психологическая история, все что угодно. И это не связано никак с тобой. Но девушка выбирает именно такого, чтобы вот это доиграть. Это немножко два разных сценария, вот я раскрыла. А по поводу того, что дружба, и может ли она перетечь, конечно, может. Но смотря какая дружба, да, смотря какая дружба, потому что дружба между мужчиной и женщиной в плане там, что они вдвоем постоянно общаются, они лучшие друзья и так далее, ну, то есть они прям встречаются, ну, как с подружкой, да, проводят время, такого в жизни не бывает. Кто-то кому-то нравится в любом случае с какой-то стороны, и нужно определиться и честно сразу понимать, а кто кому в этом случае нравится, а кто просто удовлетворяет какие-то свои потребности. В значимости, во внимании, закрывает свое одиночество, общение, может быть, общение да. интересно, ну, и так далее. Нужно честно открыть глаза и посмотреть, кто больше здесь заинтересован. И давайте тогда сейчас поможем всем девочкам, которые будут нас смотреть, потому что вот нужно сразу понимать, если я честно себе отвечаю, что в этом случае я заинтересована в отношениях гораздо больше, и я дружу с этим человеком, ну, в плане, еще раз я обозначила, дружу прям очень близко, потому что разные есть контакты, мы можем, есть социальные контакты, мы общаемся в компании, есть у нас приятели, с которыми, как бы, ну, мы считаем их друзьями, потому что разделяем их ценности, такие достойные люди, которых мы уважаем, это разные формы дружбы, и там работаем с кем-то, это все имеет место быть, это прекрасно в жизни. Но если какой-то вот особенный друг, у нас такие вот особенные отношения, и просто друг, то здесь вот есть вопросы, потому что кто там кому нравится, нужно определиться все-таки. И перетекать может, такие ситуации есть, даже бывает такое, что и мужчина с первого раза говорит, я не рассматривала эту девушку как будущую свою там любимую женщину, но в процессе понял, что она мне нравится. Такое тоже бывает редко. Чаще всего он просто

0: с первого раза даже себя не понял, что на самом деле она ему понравилась.
1: Угу.
0: И он в этих отношениях как-то вот находился. Потому что если человек совсем не понравился с самого начала, то не бывает такого, чтобы он потом вдруг раз и понравился.
1: То есть это, скорее всего, больше исключение, когда дружба перетекает уже в какие-то отношения.
0: А вот та дружба, которая как будто дружба, но на самом деле люди друг другу нравятся, по разным причинам не сближаются, с одной, mm-hmm. с другой стороны или с двух, такая дружба часто перетекает в отношения. И это нормально, это хорошо. Это даже правильно, вот эта платформа mm-hmm. Выстроенных отношений, где мы прежде всего друзья, потом все остальное, это прекрасно. Но когда дружба в самом деле просто дружба, вот с одной стороны есть какой-то интерес, человек себе не признается, да нет, он мой друг просто. Mm-hmm. А со второй стороны есть интерес. И эта вторая сторона ждет, что когда-то это все перетечет, но на самом деле может совершенно не обязательно это случиться.
1: Да, эти моменты, Алин, конечно, интересные. Вот еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот некоторые люди, мужчины или женщины, говорят о том, что я буду любить человека всю свою жизнь, несмотря на то, что там он будет со мной или не будет. Вот у него есть только вот один вот этот человек, которого он любит. Хотя человек может быть там самореализованным, очень таким, как бы, как внешне кажется, с высокой самооценкой. Что здесь делать? Что здесь может быть не так?
0: А такое часто бывает, когда есть такая вот искусственная идеализация партнера, когда не основана на какой-то действительно практике, человек вот идеализирует излишне, потому что есть разница. Прожили в браке 25 лет, прошли все сложности, действительно очень большая любовь, что-то случилось, и человек говорит, что ну, этого человека я не заменю никогда. Это действительно очень особенный для меня человек. Да? И он действительно может любить его всегда, и это будет действительно про любовь. Есть другая история, когда может быть даже отношений не было. Бывают такие, что платонические какие-то отношения были. Какая-то просто легкая дружба, что-то там одноклассник понравился. Человек говорит, я буду любить ее всю жизнь, пишет ей песни и стихи, вот как гранатовый браслет, да? Mm-hmm. И, ну, произведение есть такое. Mm-hmm. И, значит, вот такая идеализация партнера, вот этого несуществующего, даже если были короткие отношения, человек как-то проявился, может быть, не очень качественно в отношениях, mm-hmm. отношения завершились, и следовало бы, конечно, пересмотреть и посмотреть, про любовь ли это вообще, может быть, это про вот эту зависимость, или же про то, что я выбираю не строить другие отношения, не быть ответственным за свое состояние психологическое, и таким образом объясняю, что а я буду любить вечно этого человека. Uh-huh. Вот это такая вот отговорка, отмазка, тоже нужно немножко, ну, глубже исследовать.
1: Мы сейчас с вами рассмотрели некоторые примеры нездоровой любви. Как в Библии, да, говорится о том, что любовь перестает, любовь долготерпит, милосердствует. Да, то есть это примеры некой здоровой любви. Как вот перейти вот к этой здоровой любви? Что, может быть, стоит сделать?
0: Ну, как однажды один мой учитель сказал мне, до любви еще надо дорасти, когда мне было лет 20, очень интересно, я так запомнила, действительно, для того, чтобы научиться на самом деле любить, к этому нужно еще прийти и сформировать свою личность, потому что все, что мы называем любовью, это не всегда про любовь, сложный сценарий, зависимость, там разная любовь, она все-таки про конструктив, про доброе влияние на другого человека, про развитие другого человека. Как говорит Михаил Литвак, один из известных психологов, говорил, что любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии другого человека, того, который находится рядом с тобой. Вот это больше похоже про любовь. Когда мы способствуем росту другого человека во всех смыслах, то вот это похоже на любовь. И здесь, конечно, нужны усилия и старания. И для того, чтобы выйти в такие здоровые формы любви и способности на такие отношения, иметь способность на такие отношения, нужно прежде всего с собой разобраться со своими сценариями, потому что если у нас есть вот такой нездоровый психологический сценарий, и мы ищем всегда какой-то определенный типаж, то мы будем кружиться и никогда не дорастем до любви. Здесь нужно выйти, остановиться и сказать, все время одно и то же, нужно разобраться. И разбираться до тех пор, пока не разберешься, пока не изменится что-то. С помощью информации, специалистов, как обычно, и с помощью высокой духовности обращаться к Богу и искать, а что во мне не так, да? Почему я такой, почему я так сформировался. То же самое с самооценкой. Поработать с самооценкой.
1: Что с самим собой можно сделать? Ведь Бог нас создал такими, вроде бы, как нам кажется, по подобию, по образу, и мы должны, Он же нас так любит, мы должны вроде бы любить, но вот порой не получается. Что с самим собой? Как можно себя, может, наполнить как-то?
0: Ну вот действительно нужно закрыть все свои психологические потребности. Это важно. У нас их достаточно много, и в нашей культуре не принято, ну как, сейчас, конечно, это все развивается, но не так сильно.

0: правильно, да, это набирает больше популярность, не так сильно принято обращать внимание на свои духовные и психологические потребности. Все-таки мы их куда-то на задний план отодвигаем, какие-то вот эти внутренние вопросы. Но если мы на самом деле закроем все свои внутренние потребности, то мы становимся гораздо целостнее и здоровее. Из этого состояния проще смотреть на реальность и уже строить отношения с другими людьми, выбирать партнеров. И тогда из этого состояния будут совсем другие результаты. А вот просто сказать, ну как подтянуть свою самооценку? Ну почитай книжки, ну почитаешь книжки. Но на самом деле это глубокая длительная работа. И честно, самое важное быть честным с собой, слышать свои психологические и духовные потребности.
1: Вот про потребности здесь хочется спросить. Это что, еда, вода? Это же, наверное, не про эгоизм? Или да, да. Что здесь имеется в виду?
0: Очень важно разобраться, что ты хочешь от этого человека. Вот ты в отношениях. Что я там получаю? Чего не получаю? Чего хочу получить? Почему я вообще с этим человеком познакомился и как-либо пытаюсь сблизиться? Что я хочу? Заботу, внимание. Я хочу, чтобы он сказал, что я красивая. Или чтобы он дал какое-то подтверждение. Или закрыл мое одиночество. И, ну и так далее, и так далее.
1: То есть зачем мне он или она?
0: Да. И вот особенно в этих двух сценариях, которые мы обозначили, в сложных, когда мы упираемся в стену, да, вот в этих случаях очень важно понять, зачем мне вот эти отношения. И все вот это выписать, все свои потребности, и закрыть их самостоятельно в своей жизни, дойти до состояния, когда мне хорошо в принципе, потому что я существую. Я не закрываю свои потребности другим человеком, а с другим человеком выстраиваю отношения и состояние, когда я готов делиться.
1: Да. Алина, наше время подходит, к сожалению, к завершению. И вот такой маленький, наверное, последний вопрос. Что делать, если ты вот решил перебороть, да, вот это вот чувство, да, и решил пойти здравым путем, да, вот потребности закрывать свои сам, да, но, наверное, с Богом так проще, так легче, так действительно, действительно, это тот, кто может нас наполнить, кто действительно может нам помочь в этом. Как пережить вот эту вот, может быть, пустоту и вот этот вот переход, потому что это сложный момент, вот, когда мы отделяемся от своей зависимости и переходим в более осознанное состояние.
0: А прямо дискомфортно поместить себя в состояние одиночества и остаться наедине с собой на некоторое время. Для начала. Потому что мы этого боимся, мы от этого бежим. Вот такие люди, которые бегают за людьми, которые к ним относятся холодно, они часто боятся одиночества. Искусственным образом поставить себя в это стрессовое состояние, закрыть где-то в одиночестве и прожить этот дискомфорт. Сначала дискомфорт, потом придет почитать книги, остаться наедине с собой, наедине с Богом, и станет легче. Начнешь слышать себя.
1: Спасибо большое.
0: Понимать себя.
1: Алина, я благодарю вас за интересные ответы на вопросы. Бог создал любовь не для страдания, а для радости. И если вы узнали себя в этой истории, возможно, пришло время позволить Богу исцелить ваши раны и научиться принимать здоровую любовь.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей.

заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая, Господь всегда нас слышит, а особенно материнскую молитву.

Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня хотелось бы поговорить на очень интересную тему, на тему, как мы реагируем на оскорбления, как мы реагируем на людей, которые говорят о нас плохо, какие эмоции вызывают у нас такое отношение, такое поведение. И сегодняшнее наше размышление хотелось бы назвать «Христос и самаряне». Иисус Христос имел очень интересный опыт взаимоотношений с самарянами. И евангелист Лука подсмотрел этот опыт, и на протяжении двух своих документов в Евангелии от Луки и в книге «Деяния апостолов» оставил нам красивую историю развития взаимоотношений Спасителя и самарян. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 9 главу. И мы будем читать с 51 текста. «Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Иисус Христос понимает, что он уже находится в тени креста. Иисус Христос понимает, что ему нужно совершить свое последнее паломничество на праздник Пасхи в Иерусалим. Он восхотел идти в Иерусалим. «И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Иисус Христос отправляется в Иерусалим на праздник Пасхи. Он совершает свое последнее путешествие в Иерусалим. Всякий раз, когда мы с вами идем на праздник, мы одеваемся соответствующим образом. Иисус Христос, когда отправлялся в Иерусалим, его внешний вид говорил о том, что он является паломником, паломником на еврейский праздник Пасхи. Его внешний вид говорил о том, что он идет в Иерусалим для того, чтобы на священной горе в Иерусалиме поклониться Господу. Но когда Спаситель отправляется в Иерусалим, он преднамеренно выбирает путь, который чреват конфликтом. Обычно паломники на праздник Пасхи и на другие еврейские праздники отправлялись, минуя Самарию, потому что самаряне, будучи уже долгие столетия врагами иудеев, чинили всякие препятствия, создавали всевозможные проблемы для того, чтобы евреи имели сложности, когда совершали свои паломничества. И Иисус Христос, когда отправляется как паломник в Иерусалим, он выбирает путь нетрадиционный. Он не идет по левому берегу реки Иордан. Иисус Христос идет через Самарию. И таким образом, можно сказать, он преднамеренно провоцирует самарян. Он, другими словами, грубо говоря, нарывается на конфликт. И мы видим, что когда он приходит в одно из селений Самарии, по причине того, что вид его был паломника в Иерусалим, его там не принимают. Живущие в этом селении увидели в Иисусе Христе не того, который пришел на их гору поклонения, на гору Горизим, а того, который идет поклоняться на гору Сион, к врагам самарян. По этой причине они отказывают ему в гостях.

гостеприимстве. На Древнем Ближнем Востоке отказать путнику в крови, в ночлеге, в пище было очень серьезным оскорблением. Путник – это гость, это дар Божий. И когда человеку отказывают в крови, когда человеку отказывают в пище, когда не оказывают ему странноприимства, ему тем самым наносят сильнейшее оскорбление. Видя такое пренебрежительное отношение к Спасителю, ученики готовы на радикальные меры. Мы читаем Евангелие от Луки, 9 глава, 54 текст. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Настолько сложно пережили ученики Иисуса Христа пренебрежение Спасителем, что они готовы повторить тот опыт, который когда-то имел место в служении Илии. Четвертая книга Царств, первая глава, повествует нам о том, как царь Самарии Охозия заболел и решил вопросить божество Агаронское Вельзевула, исцелится ли он от своей болезни. Господь обратился к пророку Илии и повелел ему, чтобы он вышел навстречу этим вопрошающим. Илия повелел вернуться вестникам царя Охозии и сказать, что царь Охозий не встанет со своей постели, умрет в своей болезни. Об этом нам повествует 4 глава, 4 книга Царств, 1 глава. Разгневанный царь Охозия повелел вернуться своим воинам, и 50 человек, отряд из 50 человек, был отправлен для того, чтобы пленить пророка Илию. Мы с вами читаем 4 главу, 4 книгу Царств, и мы видим с вами, как трагически развиваются события в этой главе. Когда 50 человек приблизились к Илье и повелели ему сойти, и сказали ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». 4 книга Царств, 1 глава, 9 текст. «И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его». Очень трагическая ситуация, очень непростое время, в которое совершал служение пророк Илия. И, наверное, те методы, которые Господь избирал, были необходимы. 50 человек погибло. И когда ученики Иисуса Христа, находящиеся на территории Самарии, увидели такое пренебрежительное отношение к своему учителю, они вспомнили этот страшный эпизод. Они решили: Господи, а не повторит ли нам то, что имело место когда-то в жизни Илии? Повели, Господи, чтобы сошел огонь с неба и попалил этих людей так же, как когда-то огонь Божий попалил 50 солдат царя Охозии. Иисус Христос опечалился не от того, что самаряне оказали ему такой пренебрежительный прием. Ученики увидели на лице Спасителя скорбь. Ту скорбь, которую обычно мы видим на лицах наших родителей, которых мы обижаем, доверие которых не оправдываем. Ту скорбь, которая бывает очень часто на нашем лице, когда мы не получаем то, что мы хотим получать от наших детей, когда мы воспитываем их, но не видим тех христианских черт, которые хотели бы видеть. Иисус Христос увидел, что его ученики за 3,5 года его служения так ничему и не научились. В их сердце был дух гордости, в их сердце был дух мести. Они не понимали природу Царства Спасителя, они не понимали ту миссию, которую он осуществлял здесь на земле. Огорченный и расстроенный Спаситель говорит им. 55 стих 9 главы Евангелия от Луки.

Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иисус Христос обличил своих учеников словами: «Не знаете, какого вы духа? Сын Человеческий пришел не губить, но спасать». Если бы мы поставили себя на место Иисуса Христа, если бы мы пережили подобные отвержения и пренебрежения, как бы мы относились к таким людям? Что мы думаем про людей, которые обижают нас? Что мы думаем про людей, которые в транспорте создают нам определенные проблемы? Что мы думаем про людей, которые злословят нас и распространяют о нас недобрые слухи? В лучшем случае мы способны найти в себе силы не отвечать тем же, не отвечать на оскорбление, на злословие злословием. В лучшем случае мы готовы просто устраниться. Иисус Христос показывает нам красивый пример того, как мы должны относиться к людям, которые нами пренебрегают, которые нас злословят, которые не принимают нас, которые плохо к нам относятся, которые доставляют нам проблемы. Иисус Христос, обратившись к ученикам, сказал: «Не знаете, какого вы духа?» И пошли в другое селение. Закономерен вопрос: почему самаряне так жестко, так неприятно отнеслись к Иисусу Христу? Почему Иисус Христос должен был пережить такое пренебрежение? Иисус Христос оказался заложником очень длительного противостояния, очень длительного конфликта между иудеями и самарянами. И конфликту этому было уже несколько сотен лет. А начался этот конфликт между самарянами и иудеями со времени переселения на территорию Северного Царства, живущих в Вавилонии, Ассирии и в других землях Месопотамии. Я приглашаю вас открыть 4 книгу Царств, 17 главу, и мы посмотрим с вами, что из себя представлял тот народ, который впоследствии стал называться самарянами. 4 книга Царств, 17 глава, 24 текст. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилонии, и из Куты, и из Аввы, и из Имафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее». После того, как ассирийцы переселили большинство израильского народа на территорию, на окраины Ассирийской империи, с окраин Ассирийской империи они переселили язычников на территорию Северного царства. И вот эти люди, язычники, переселившись, и стали в последующем называться самарянами. Последующее повествование 17 главы говорит о том, что когда эти люди переселились на территорию Северного царства, дикие животные стали создавать проблемы этим людям, на что царь ассирийский повелел отправить на территорию Северного царства священника, который должен был научить этих людей закону Бога той земли. И в результате вот этого научения возникла интересная религия. Возникла самарянская религия, о которой мы с вами читаем в 4 книге Царств, в 17 главе, с 33 стиха. «Господа они чтили, и богам своим они служили, по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам Его». Возникла религия, в которой самаряне хромали на оба колена, как говорил когда-то Илия. Господа они чтили и богам своим поклонялись. И когда народ израильский вернулся из плена –

Когда Господь сказал Иисусу и Иисусу сыну Асидекову и Зарававелю возвращаться, когда они должны были построить храм в Иерусалиме, представители этого народа, представители народа, который поклонялся и Яхве, и поклонялся своим богам, пришли для того, чтобы участвовать в восстановлении храма. Четвертая глава книги Ездры повествует нам об этом. Четвертая глава книги Ездры говорит о том, чего желали самаряне, когда увидели израильтян, вернувшихся из плена. Четвертая книга Ездры, первый стих. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали, «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы». Зарававель и Иисус, сын Иосидеков, оказались в непростой ситуации. Они должны были сохранить верность Господу. Они помнили, что по причине неверия народа, по причине неверности народа, они оказались в плену. И теперь объединиться с теми, которые полуязычники, они не могли себе позволить, потому что понимали, что может история повториться, и они могут опять потерять свою землю и вернуться обратно в плен. Израильтяне принимают решение сохранить верность Господу, и по этой причине вынуждены отказать самарянам в участии в восстановлении храма. Конечно же, такое отношение заставило самарян обидеться. Самаряне стали делать все возможное, чтобы препятствовать восстановлению храма. Последующее повествование 4 главы книги Ездры говорит о том, что 4 стих «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни последующих четырех царей, начиная с Кира и заканчивая Дарием». На протяжении нескольких лет, почти целые десятилетия, самаряне создавали проблемы евреям, чтобы те не строили храм. И 24 стих 4 главы книги Ездры говорит, «Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария». Очень длительное время по причине противодействия самарян храм Иерусалимский не восстанавливался. Как мы относимся к людям, как мы будем относиться к людям, которые злословят нас, которые создают нам проблемы, которые пишут на нас нехорошие письма, которые пишут на нас доносы, которые своими действиями препятствуют той деятельности, к которой мы призваны. Конечно, вот этот эпизод говорит о природе конфликта, который начинался и который развивался на протяжении столетий. В последующем, когда Маковеи освобождали землю свою от языческой власти, один из маковейских вождей пришел на священную гору Самарян, на гору Горизим, и разрушил их храм. Межзаветная литература, литература, которую использовали иудеи для того, чтобы воспитывать свое юношество в своей религии, говорит о том, что всякий, кто общается с самарянами, уподобляется человеку, вкушающему свиное мясо. Как самаряне должны были относиться к иудеям, которые такое про них говорили? Как самаряне могли относиться к иудеям, которые разрушили их храм? Когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, когда Иисус Христос пришел в Самарию, Он оказался заложником очень долгой истории противостояния. Самаряне, иудеи не сообщались. И этому было очень много причин, и за этим стояла длительная история. Когда Иисуса Христа не приняли в Самарии, Иисус Христос

Христос не обиделся. Иисус Христос ушел в другое селение. Что он сделал после того, когда ему оказали такой неприятный прием, когда им так пренебрегли? Последующее повествование книги «Деяния апостолов», 9 глава и 10 глава,

Приглашение Иисуса Христа к самарянам. В 10 главе Евангелия от Луки мы видим с вами, что Иисус Христос после этого эпизода избирает 70 своих учеников и отправляет их в различные селения. Это последнее миссионерское поручение Иисуса Христа при жизни Спасителя 70 ученикам. И если сравнить то поручение, которое Христос дает этим 70, с тем поручением, которое Христос дал в начале своего служения 12, то мы видим с вами интересный нюанс. В начале своего служения Христос запретил своим ученикам, своим 12 ученикам посещать самарийские города. Он сказал: «Идите к погибающим овцам дома Израилева». Когда он заканчивал свое служение и отправлял на служение 70 учеников, он не оставил такие ограничения. И 70 учеников, которые разошлись, 70 учеников пошли не только в Иудею, не только в Галилею, не только в Итурею. Они пошли и в Самарию. Иисус Христос не обиделся. Иисус Христос продолжал демонстрировать свое доброе отношение к тем людям, которые его обидели. И это доброе отношение выражалось не просто в том, что он устранился, а оно выражалось в том, что Иисус Христос продолжал делать добро этим людям. Его доброе отношение выражалось в делах. Последующее повествование, 10 глава Евангелия от Луки, говорит нам об одном эпизоде, в котором Иисусу Христу один книжник задал вопрос. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» На что Иисус Христос ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». А вторая заповедь подобная первой – «Возлюби ближнего». Желая себя оправдать, законник задал вопрос: «Учитель, а кто мой ближний?» И все вы хорошо помните притчу о добром самарянине. Иисус Христос показал три персонажа. Он сказал, что было три человека. Один был священник, очень уважаемый человек в иудаизме. И этот человек не оказал милости пострадавшему. Второй человек был левитом. И этот человек тоже прошел мимо. 33 стих 10 главы книги Евангелия от Луки говорит: «Самарянин же некто», даже не называя его имени, просто прохожий. Один из прохожих по национальности самарянин. Этот человек остановился, этот человек оказал милость. И мы видим с вами, что когда Иисус Христос задает вопрос: «Как ты думаешь, кто из трех был ближний?», попрошавший даже не находит в себе силы сказать: «Это был самарянин». Он уклончиво отвечает: оказавший ему милость. Настолько сложные отношения между самарянами и иудеями, что он даже не хочет здесь согласиться с Иисусом Христом, что самарянин может быть примером, самарянин может быть красивой иллюстрацией доброго отношения к человеку. Когда нас обижают, находим ли мы в себе силы тех, кто нас обижает, представлять в качестве красивого примера человеческого отношения? Когда нас кто-то злословит, готовы ли мы про этих людей говорить доброе, так, как говорил Иисус Христос, доброе про самарян? Мы видим с вами, что несмотря на пренебрежение, Иисус Христос сохранил свое доброе отношение, и это доброе отношение к самарянам выражалось и в словах, и в делах. Когда Спаситель покидал нашу землю и оставлял перед своим вознесением, Он сказал: «Вы будете мне свидетелями, и будете свидетельствовать не только в Иудее, но будете свидетельствовать и в Самарии». Иисус Христос на протяжении всего своего служения сохранил свое доброе отношение к тем, кто его обидел. И это доброе отношение постоянно выражалось и в действиях,

и в словах. Сегодня большое количество людей может говорить о нас недоброе. Сегодня большое количество людей может делать нам нехорошее. Но пример Иисуса Христа говорит о том, что в этом противостоянии добра и зла мы можем быть победителями. Если, подобно нашему Спасителю, мы примем решение быть последовательными в нашем добром отношении к тем, кто нас обижает, к тем, кто нас злословит. Если наше последовательное доброе отношение будет выражаться и в словах, как это было в случае с притчей о добром самарянине, и в делах, когда Иисус Христос посылает своих учеников проповедовать Царство Божие самарянам. Если мы будем бороться за отношения с теми, кто нас злословит, если мы будем противостоять вот этому духу мщения, который охватил учеников Спасителя, то вместе со Спасителем мы можем одержать победу. Иисус Христос одержал победу, потому что, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», 8 глава книги «Деяния апостолов» говорит, первый стих 8 главы «Деяния апостолов», «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». Иисус Христос победил своим добрым, последовательным отношением к тем людям, которые его отвергли, которые пренебрегли им. Своим добрым отношением Иисус Христос добился их расположения. И когда пришел его ученик, они увидели в нем Иисуса Христа, того, который был добр к ним, и чья доброта выражалась и в словах, и в делах. Да благословит нас Господь, чтобы мы были последовательными в нашем добром отношении к тем, кто нас злословит. Чтобы наше доброе отношение выражалось и в словах, и в делах. И если мы пойдем по пути Спасителя, то мы должны верить, что подобно тому, как Христос приобрел для себя своих врагов, так и мы приобретем тех, которые сегодня считают нас своими врагами. Да благословит нас Господь!

0: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен».
1: Всемогущий – определение Бога, указывающее на Его неограниченную силу. Не существует ничего, что было бы слишком трудно для всемогущего Господа Бога. Богу же все возможно. Господу служит вся Вселенная, могущество природы, силы человеческие и власть ангелов. Даже отступивший от Бога мир вынужден служить всемогущему Творцу для совершения Его замыслов, согласно 13 главе книги пророка Исаии. Всемогуществом Бога объясняются Его чудеса. Ярчайшим образом всемогущество Бога проявилось в воскрешении Иисуса Христа из мертвых. Однако всемогущество не означает, что Бог может сделать то, что противоречит другим божественным свойствам. Всемогущество – залог исполнения Божьих обетований в жизни Божьего народа в целом и каждого верующего в отдельности. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово.
0: Безмерно величие и могущество Его в нас,

верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах.

0: Божий суд. Судя по вашим комментариям, очень многим интересен этот вопрос. О Божьем суде говорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать в нашей гостиной Александра Камнева. Александр, спасибо большое за исследование Священного Писания. Господь вас вдохновляет, вы ему откликаетесь. Александр – пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий, склонен вот к такому точному, скрупулезному анализу. И вот его род деятельности, его образование помогает ему исследовать Священное Писание. Лена, сначала хочу задать вопрос тебе. Вот тебе тоже интересен вопрос Божьего суда?
1: Ну, я думаю, что когда человек слышит слово «суд», да, это всегда почему-то связано с наказанием больше. А вот все-таки, мне кажется, Божий суд – это больше с оправданием и с прощением связано.
2: Суд – это всегда справедливость, да?
1: Да, но да. Вот, наверное, в мире не всегда вот как-то слово «суд» мире, связано. Да? Да. А вот с Божий суд – это вот именно, наверное, оправдание и прощение.
2: И прощение, да. Угу. Да. Вот я вас хотел спросить, мы же с вами, давайте вот на слайдик посмотрим, да? Угу. То есть у нас еще раз вспомним, чем занимается священник у нас, да?
0: Ну, во-первых, священник в Ветхом Завете – это символизирует, образ, да, Иисуса Христа. Символизирует, да, Иисуса Христа.
2: Вот. И он, мы с вами на предыдущих как раз программах говорили, что каждый день священники занимаются одним и тем же делом. Да? То есть они готовят и поддерживают работу святилища. Это у нас постоянно горит огонь на жертвеннике. Постоянно утром и вечером приносится жертва, да, так называемая, томит, да, ова томит. И постоянно горит светильник во святом, постоянно, значит, идут курения утром и вечером, да. На жертвеннике благовонных курений. И постоянно, вот посмотрите на слайдике, у нас здесь облачение священника, он носит ефод свой, да, на котором есть два камня на плечах, где выгравированы имена сынов Израилевых, и, соответственно, на, значит, судном наперстнике тоже, о котором мы с вами подробно говорили, тоже написаны имена сынов Израилев. Это наперстник называется судном. Да?
0: И у нас название прошлой встречи было «Знает ли Бог нас по имени?».
2: По имени,
0: вот,
2: да.
0: И поэтому имена сынов Израилевых или колен, да, Израилевых, да, да, это, да, обобщенный такой, да, образ, что имена всех людей.
2: Да, это народ Божий, народ Божий. Это народ Завета. Сегодня это христиане, да, то есть и в древности это был народ Израиля, да, то есть это тот народ, с которым Бог заключил завет. И мы с вами как раз вот говорим, что наперстник, он судный называется, да, и, соответственно, он, вот у меня к вам есть вопрос, потому что давайте перейдем к следующему слайдику. То есть вот так работает святилище, а вот так работает дополнительное, как можно сказать, священник. Да? То есть мы с вами говорили, что каждая жертва заканчивается такими словами, что священник очищает, да, и очистит его священник от греха, которым он согрешил, и будет прощено ему. Да? То есть у нас не только святилище работает, ну, как бы вот постоянно, да, но еще грешник приходит туда, приносит свой грех, чтобы священник, да, который является образом Иисуса Христа, забрал у него этот грех, получить прощение, и чтобы тот его очистил. И мы с вами говорили о том, что как он очищает символически в ветхозаветном святилище, он поедает мясо жертвы, то есть грех становится частью его заботы. Да, и,
0: мясо жертвенного животного.
2: Да.
0: То есть, а жертвенное животное символизирует последующую жертву Иисуса Христа.
2: Да, Иисуса Христа, да. То есть это жертва Иисус Христос, и священник – это тоже Иисус Христос. Вот. И мы с вами еще говорили о том, что Иисус сегодня, да, вот смотрите на правый свиток, делает то же самое. Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды.
0: То есть повторение, как вот интересно, вы, да. Александр, вот это заметили, что повторение в Новом Завете, вот прям почти, да, что полностью текста известно.
2: В Новом Завете была иллюстрация, а в Ветхом Завете сейчас действительные события происходят на небесах, и мы с них сейчас с вами будем разбираться. И вот я хочу вас спросить, всегда, когда грешник приходит, всегда написано, что ему прощено будет. Я хотел вас спросить, насколько долго это может продолжаться? Ведь если грех постоянно будет приноситься к священнику, то получается, что грех, он вечен, что ли? Как вы считаете?
1: Ну, если вспоминать в самом начале, то, в принципе, не вечен, потому что Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, да?
2: То есть у него есть точка отсчета, да, изначально?
1: Да, да, то есть вначале они же были созданы
2: для
1: вечной жизни, для вечной жизни. А все-таки согрешившие, они были изгнаны и стали смертными.
2: Понятно, но сегодня мы приносим грехи Господу, молимся за наши промахи, да, и Иисус прощает нас.
0: Да.
2: До какой степени это будет происходить? Когда? То есть всегда ли это будет происходить? Или Бог все-таки определил какую-то...
1: Но уничтожен должен быть грех.
2: Грех должен быть уничтожен, да.
0: Священное Писание говорит.
2: Да. Священное Писание говорит о том, что земля вообще пересотворена будет, да, и на которой не будет греха. Значит, грех должен что быть?
1: Уничтожен.
2: Уничтожен. Быть. И как вы думаете, вот в святилище есть ли какая-нибудь процедура, которая как раз занимается вот этим процессом?
1: Ну, если читаем внимательно книгу Левит, да, то там все-таки есть именно цикл определенный.
2: То есть там цикл.
0: Цикл работы святилища?
2: Святилища Ветхозаветного, да. То есть там каждый год оно как бы заново перезапускается. А один раз в год, то есть мы говорим, что, значит, грех берется священником, да, соответственно, он как бы накапливается, и один раз в год, это у нас 7-й месяц, 10-й день, как раз святилище написано очищается.
0: А вот проводя аналогию с сегодняшним днем и с тем, что сейчас Иисус Христос за нас ходатайствует, то есть что, сейчас у Иисуса Христа накапливаются наши грехи, да?
2: Он их берет на себя. Он их берет на себя.
0: И они накапливаются, они не уничтожены.
2: Мы же прощаемся.
0: Мы им прощены.
2: Прощены, да. То есть каким образом? То есть на основе авторитета Христа. Потому что Он Бог. И к нам отношение идет как к святым людям. То есть Бог нас защищает, Бог нас охраняет, Бог нас поддерживает. Да?
0: Но грех не уничтожен.
2: Но грех остается все равно. То есть он как бы на священнике, да, и тот постоянно заносит его во святое. Вот. А один раз в год он зайдет во святое святых.
0: Мы говорили, что святилище – это образец вообще плана спасения. Да. Это наглядное пособие, чтобы понять план спасения. И вот вы сейчас, Александр, нас подвели к этому интересному моменту, что, оказывается, святилище работает циклично, и раз в году оно очищается от греха. Да?
2: Вот, да. То есть раз в году, то есть это символ того, что произойдет на небе, что происходит на небе. Да? А что происходит на небе? На небе есть такой процесс, как называется, Божий
1: суд.
2: То есть суд дан будет народу Божьему. О чем говорят пророки, о чем говорят апостолы, о чем говорит сам Иисус Христос.
0: Что такое суд будет дан народу?

0: народу Божьему. Народ Божий будет судить других? Нет, или вот его смотрите, Бог будет судить?
1: Значит, все заканчивается тем, что грех очищается из святилища и удаляется вообще из стана. Угу. Из стана. То есть, другими словами, получается так, что грех пропадает просто из народа Божьего, да? То есть, соответственно, чему может это соответствовать? Это может быть соответствовать одному единственному процессу, который сегодня происходит на небе. Это когда Бог судит человека. Когда проходит суд, человек становится либо оправданным, либо нет.
0: Да? А суд проходит на небе? Он сейчас уже происходит?
1: Да, сейчас уже проходит суд на небе. И мы к этому как раз моменту придем в ходе наших рассуждений. Ну, а сегодня мы хотим сказать, чтобы для этого священник заходит непосредственно во святое святых. Угу. Но это грешный человек, как мы с вами знаем, да? Чтобы зайти во святое...
0: Секундочку, то есть вот он на протяжении всего года, он заходит только во святое?
1: Только во святое,
0: только
1: да.
0: Во святое. И там мы говорили с вами о хлебах предложения, о семисвечнике и о жертвеннике благовонных курений. То есть он там вот это вот постоянное служение осуществлял ежедневное. А тут он уже заходит во святое святых, и это происходит один раз в год.
1: Один раз в год. Для того, чтобы очистить народ. Но чтобы туда зайти, священник действительно должен быть уподоблен Иисусу Христу, ведь он же безгрешен, а священник
0: человек.
1: Поэтому он заходит туда с кровью тельца, который приносит за себя и за свой дом. То есть Аарон должен был сделать закование тельцу, исповедать все грехи, и только тогда он может с кадильницей, где там специальное курение, о котором мы с вами говорили, он может раздвинуть завесу и пройти перед лицо Божье, прямо перед престолом, да, перед тем облаком, перед той шкиной, да, которая там находится. Он идет вот с этой кровью. Этой кровью он кропит на крышку ковчега между херувимами. И таким образом он символично становится чистым первосвященником, как вот, сам Христос.
0: Да, то есть это про земного священника, да. Что и для нас это тоже вот важно понимать, да, что земной священник, он тоже очищается жертвой Иисуса Христа. Да?
1: Христу это не нужно. Угу. Про Христа написано так, что он воскрес и воссел уже сразу одесное престола величия. Поэтому то, что происходило циклично в Ветхозаветном святилище, на самом деле произошло
0: однажды,
1: да. То есть там много жертв, много различных ритуалов, да, то есть, которые отображают все то, что сделал для нас Христос однажды на земле. И как он восседает одесную престола величия, то есть рядом с Богом Отцом ходатайствует за нас.
0: Это как бы святой святой.
1: Да, да. Но вот наступает день суда, да, когда откроются книги, и Христос будет разбирать дела людей, да, то есть.
2: Ну вот как Юля сказала, да, что святилище это как бы иллюстрация вот всего служения Иисуса Христа, да, и это повторялось ежегодно, да, то есть, по сути дела, одно и то же. Это ведь вот важно, мы вот как-то с вами говорили, важно, чтобы человек понял это, да, чтобы действительно вот эта иллюстрация стала для него живой, чтобы она, стала понятной, да, работающей, да. Ведь, по сути дела, не один раз сказал Бог, да, тем более поколения там сменяются, дети рождаются новые, то есть вот из года в год повторялось одно и то же. Но вот для каких-то поколений, пока человек жив, то есть он ежегодно как бы проходил вот этот путь, да, очищение, вот этот путь как бы становления. И вот...
1: каждый верующий понимал, что в конце года его будут очищать, да? От всех грехов. И тогда написано: смиряйте души ваши, ибо в сей день очищает вас от всех грехов. А мы должны понимать, что мы люди несовершенны разумом, то, что мы каемся, мы все равно не можем покаяться во всех грехах, правильно?
0: Никто не пока
1: мы живы. Мы просто не осознаем свои грехи.
0: Пока мы живы, мы все равно.
1: Да, но мы каемся. Мы каемся. Вот. И поэтому во святилище был такой сделан специальный ритуал,

0: Вы слышали когда-нибудь о козле отпущения, да?
1: Да, читали.
0: Вот, посмотрите на слайдик, пожалуйста, посмотрите. Вот здесь такой момент, когда, значит, первосвященник, да, и священники стоят, и между ними, перед ними стоят два козла. Один козел для Господа, другой козел для Азазель. И, соответственно, вы знаете, что я не могу вспомнить все свои грехи. Я покаялся не во всех грехах. Какие-то грехи я просто не заметил. Какие-то грехи я просто что-то не сообразил. И вот за эти грехи, как написано, что вот с этой кровью у апостола Павла написано в послании Евреям, 9 глава, однажды в год, значит, первосвященник входил с кровью жертвы за грех, приносимый за весь народ, за грехи его неведения. Неведения. Ну, потому что, ну, мы что, покаялись, вот что-то сделали, мы покаялись. Грех нам этот прощен. Во всем ли мы покаялись?
1: Ну вот потому что многого не понимаем.
0: Не просто не понимаем, и Бог учитывает и этот факт. И этот факт. И Он как раз готов нам простить те грехи, которые мы просто не понимаем. И вот здесь как раз на слайдике стоят два козла, бросается жребий. Один козел будет принесен в жертву за Господа. И вы знаете, этот козел символизирует Иисуса Христа опять. Любая жертва в святилище всегда символизирует Иисуса Христа. Но одно жертвенное животное, даже не жертвенное животное, одно животное, приведенное во святилище, один раз в году оставалось в живых. И вот этот второй козел, жребий, на который указывает, вот, называется Азазель, да? Вот, в его названии есть слово «эль», то есть, значит, «бог», да? То есть это озлобленный Бог там, или злой демон, или злой ангел, или как вы еще называли, демон пустыни.
1: Угу. Это слово Азазель.
0: Азазель, да, да, да. И этот козел символизирует кого, вы думали?
1: Ну, источник греха, дьявола.
0: Сатану, да. Сатану, да. Противника. И вот они стоят оба перед Господом. Кто-то из них будет заклан за грех всего народа, да? А кто-то останется живых. Кто-то является действительным Богом, равным Отцу, да, то есть это Иисус Христос. А кто-то претендовал, да, говорил в сердце,
1: что он был.
0: Зайду на высоту облачную, поставлю свой престол, значит, в собрании богов на краю севера, да, и буду подобен Всевышнему.
1: Ну вот не зря мы говорим, что мы живем в контексте великой борьбы между Христом и Сатаной. Между Христом и Сатаной, да.
0: Но готов ли он был умереть?
1: Сатана?
0: Да.
1: Я не знаю.
0: Вот вы знаете, символически он остается в живых. Он не готов умереть, а Христос готов умереть за нас. Вот. И с кровью именно этого животного, с кровью козла, да, давайте посмотрим следующий слайдик. Значит, следующий слайдик нам показывает, как первосвященник входит во святое святых, значит, с кадильницей, которая полная, значит, углей с жертвенника, боговонных курений, там фимиам, значит, идет, значит, дым, он клубится, закрывает, вот сейчас показано у нас, закрывает херувимов, между которым слава Божья, и священник идет с этой кровью, чтобы три раза покропить перстом, да, на крышку ковчега, да.
1: Это тоже символ, жертвы Иисуса Христа, да?
0: Да, то, что сделал Иисус Христос. Христос сел одесную Бога Отца. И вот это здесь показан этот момент, когда Христос начинает суд на небе.
1: То есть вот как только Он вознесся на небо после Своего воскресения, это начало суда?
0: Да, есть в истории момент, который, значит, когда начинается суд. И мы с вами в наших передачах его определим, когда этот момент начала суда. А сейчас образно Иисус подходит к Отцу и начинает процесс, который называется Божий суд. В земном святилище это было так. Священник, значит, раскрывал завесу, проходил сквозь завесу с кровью тельца, чтобы уподобиться Иисусу Христу, и с кровью козла за народ. Вот что он будет дальше делать, мы как раз с вами рассмотрим на следующей передаче.
1: Ну что же, очень интересно, Александр. Сложно, Лена, но очень интересно. Да. Мне очень нравится. Надеемся, что и вам тоже интересно.

Приветствую вас, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с вами будем говорить на очень важную и интересную тему Нового Завета. Это исцеление, которое Иисус проводил в жизни своей и, в частности, в субботу. Но я бы хотел акцент сделать вот на чем. Вы знаете, я не так давно услышал историю одного человека, которого я знаю и на которого я всегда смотрел с большим уважением. И вдруг я узнал, что он в депрессии. И вы знаете, как бы я посмотрел, что действительно депрессия и такое вот унылое состояние – это удел очень многих людей. Люди унывают даже тогда, когда им не надо унывать. У людей появляются страхи, появляется какая-то тревожность, появляются какие-то неправильные поступки в результате вот такого мышления и мировоззрения. И я так очень как бы загорелся этой мыслью, думаю, а что бы мы могли предложить из Евангелия таким людям, людям, которые потеряли веру в себя или которые разочаровались. Есть понятие кризис среднего возраста. Ну, понятно, что кто-то скажет, да ладно, что там за кризис, как это может быть? А может быть, потому что, когда тебе уже за 40, и ты понимаешь, ага, я уже не 20 лет, не мальчишка и не 30 лет, я уже 40, то есть дальше уже там следующая цифра 50. А что такое 50? Это уже как бы уже, как мы говорим, за 50, да, это уже не просто так. Как бы жизнь прожита, а что у меня есть? О, у меня ничего нет или очень мало. И поэтому у людей нападает на них некая такая, знаете, грусть, расстройство, переживание. Так я хочу сказать, друзья, пожалуйста, не расстраивайтесь. Ни те, кому 20, ни те, кому 40, ни те, кому 50, ни те, кому 65+, ни те, кому за 80. Потому что у Бога годы, они не властны над человеком, поэтому он нас ведет к бессмертию. И вот эти немногие годы жизни, которые он нам дает, чтобы мы жили на земле, что-то делали, производили, там, рождали, строили, ломали, покупали, продавали, мы были как управленцы. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали главные вещи, что в этой жизни действительно главное. Что главное? Часы главное? Да нет. Рубашка-галстук? Да нет. Костюмчик? Что может быть главное? А, наверное, вещи, да, всевозможные там гаджеты, я не знаю, машина в гараже, дом, во, самое большое, дорогое. Да нет, это все не главное для Бога, а что-то есть поважнее. И вот тут мы потихоньку-потихоньку пробираемся и находим, что для Бога душа человека важна. А что такое душа? Это жизнь человека. Вот почему написано, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Опираясь на это, я хочу сказать, что действительно, когда у человека происходит переоценка ценностей, и наша проблема, как вот и у детей, что мы начинаем себя сравнивать с другими людьми. Живет себе ребенок, золотистая голова, красивый, пока ему кто-то не скажет, что он не такой, как другие, и начинают дразнить. И вот он расстраивается. А каким он должен быть? Черненьким? Да нет, есть и светленький. Нет, буду светленьким. Не, ну вроде круче черненький. И это начинается, ну, бесконечная игра. На самом же деле есть вещи поважнее, и мы говорим душа человека. И вот посмотрите, как Христос умудрялся эту душу разглядеть. Я хочу прочитать 5 главу Евангелия от Иоанна. Между прочим, кстати, позвольте, прежде чем мы не начали читать, я хочу привести историческую справку, где, когда и кем было разделение библейского текста на главы и на стихи. Это было сделано архиепископом Кентерберийским. Это был Стефан Лангтон, около где-то в районе 1205 года, ну, плюс-минус, потому что жил он с 1155 до 1228 года. Он разработал систему разделения библейского текста по главам и применил ее к Библии. Но что интересно, завершил эту работу уже доминиканец Гук де Сен-Шир, Такое интересное имя в 1240 году. Это разделение было внесено в еврейскую и уже греческую Библию. Нумерацию стихов внутри глав уже осуществил сначала Сантес Панино. Это уже был чуть позже, 1540 год, а затем в 1555 году Роберт Этьен или Стефан.

Фанус, это был парижский типограф. Так вот, что интересно, когда мы видим вот эти главы, конечно, они поделены по смысловому, такому как бы важному критерию деления, но и вместе с этим мы иногда видим, что не всегда глава именно четко соответствует теме. Бывает, что тема продолжается, перетекая из одной главы в другую, но оно поделено. Но вот пятая глава, она как бы автономна. И вот в пятой главе мы находим такие интересные вещи. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, или Дом Милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». И вот тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Итак, что мы видим? Вот это купальня Вифезда. Вы знаете, что интересно есть в исторической справке относительно вот этих купалин или крытых ходов? Там не только были больные. Во-первых, это было организовано и построено римлянами. Римлянин, возвращаясь после сражения, имея глубокие порезы, соответственно, им нужно было время на заживление. И если кто-то из вас ранился, так как дети, знаете, вот снес коленки, там локти побил, и вот это все, потом появляется такая коричневая корочка. Больно, знаете, отколупнешь, кровь течет, с ней неудобно. А представьте, когда рана глубокая, то есть серьезная, глубокая, а они в сражении приходили, рукопашные, мечи, колья, там пики, стрелы, то есть колото-режущие раны. И вот они там откисали, понимаете, вот эти все лечения, целебные там всевозможные какие-то процедуры. И вот эти купальни, они были для них спасением, потому что в противном случае на этой жаре любое движение, оно вызывает боль. Так же, как мы читаем, например, про этого доброго самарянина, который набрел на побитого разбойниками человека. И написано, и он возлил елей, то есть масло, вот смягчить вот эти все раны. И вот интересно, что здесь лежит тоже множество больных людей. И есть такой текст. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Дело в том, что вот этого стиха, его как такового в оригинальном тексте нет. Оно всегда было на полях в сносках. То есть текст звучал так. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, точка. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет». Вопрос, откуда пришло понятие, что ангел возмущает воду, и кто первый сойдет, тот исцелится, какой бы ни был одержим болезнью? Ну, во-первых, за 38 лет, я думаю, уж как-то бы это могло с ним случиться, чтобы он первый туда по этому возмущению воды зашел и исцелился. Но не было. Там речь идет о гейзерах, которые имели подземное, вот как, например, извержение, как в Кисловодске, есть нарзанная галерея, она такая куполом покрытая, там вообще как бы питьевые краны, а потом есть такой купол, где сама скважина, и вот там поднимается вода, опускается вода, постоянно вот эти гейзеры, скажем, булькотит и так далее. То же самое было и там, но было поверье. И поэтому на всех ранних манускриптах этот текст вынесен на поля. И только в поздних манускриптах посчитали, что нормально вставить его, дабы смысл понять, почему они там сидят возле воды, ожидающих движения воды. То есть было поверье, что когда вода, вот эта минеральная вода исходит, то вот это самый целебный эффект лучший происходит. Ну и что интересно. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Вот это очень важный вопрос от неба, как бы от Бога. Хочешь ли быть здоров? Что ты хочешь вообще? Человек должен очень четко понимать, что он хочет. Один человек хочет разбогатеть, другой хочет быть знаменитый, третий хочет еще что-то. И вот когда человек четко понимает, что он хочет, у него многие вопросы меняются в абсолютно нормальную сторону. Между прочим, кстати, еще хочу сказать здесь относительно ангела возмущающего. Ну, это точно не библейская концепция, потому что тогда в этой системе будет работать принцип, что выживает сильнейший.
То есть ангел шутит, да, сидит раз, ногой помутил там воду немножко, а смотришь, не успел.

Успели, ха-ха-ха, не успели, ну что ж, слабак. То есть это принцип дьявольского построения общества, когда выживает сильный, выживает быстрый, выживает самый лучший и так далее. Но это во грехе. А что делает Христос? Он фактически исцелил вот этого самого безнадежного больного. Безнадежный, 38 лет. За 38 лет, день в день, не нашлось ни одной доброй души, который бы мог все-таки во имя, я не знаю, чего угодно, если бы этот текст был, который не включен в канон, ну, скажем, в основной текст, в оригинале, да, то он был бы таким по факту, то, извините, ну, уж нашелся бы один человек и сказал, ладно, ну, сейчас ты, а потом я, давай, давай, ну и все, и помог бы человек. А не было, 38 лет показывают, что это греховная земля. И там тоже было, что каждый за себя, одеваться некуда. Поэтому все больные, убогие стягивались к этим местам, к этим крытым ходам, где ты как бы вроде защищен, вроде и есть помощь какая-то от кого-то, но нет глобального исцеления. И поэтому он ему говорит, да, Господи, ну не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Видите, что получается? Пришел, вода уже не булькотит, и ты не исцелился. О, видишь, опоздал. 38 лет гнался и не мог догнать. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Интересно, что вот эта фраза «ходи» не в смысле, как сказать, вот «ходи с постелью и раздражай людей». А он как бы отвечает на два очень важных вопроса. Первое, что ты теперь сможешь ходить, потому что там, как здесь написано, лежащий или парализованный не умел ходить. То есть он ему дает право и возможность ходить. Это то, что у нас у всех есть. И поэтому хочу сказать, когда я, например, пытаюсь, ну или бывает такое, да, уныние какое-то, неблагодарность какая-то, еще что-то, разочарование, ты видишь, что ну, как-то так вот руки опускаются. И достаточно посмотреть на человека, лишенного возможности ходить, лишенного возможности говорить. Да, вот, ну, человек парализованный, либо там больной, то мы понимаем, насколько ты вообще в более лучшем положении, чем он. И это очень важно нам с вами понимать. Мы начинаем роптать, когда мы недополучаем желанное или желаемое, а мы иногда неблагодарны за то, что мы имеем. И поэтому очень интересно взглянуть на эту историю, и он ему говорит, то, что мы можем делать, носить, ходить, ходить, говорить, а он не мог этого делать. 38 лет всю свою сознательную жизнь он пролежал, глядя на других людей, глядя на всех больных вокруг, без какой бы то ни было перспективы восстановиться. И вот поэтому он ему говорит здесь, встань, возьми постель твою и ходить. Он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Итак, что мы здесь видим? Ну, как бы все усложнилось. Все было хорошо, если бы не суббота. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Заметьте, они как бы предъявляют претензии вот этому исцеленному. А он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Во-первых, он не нарадуется, он растерялся, понимаете, когда ты радуешься. Вы видели когда-нибудь человека радующегося? Они никого вокруг не замечают, они бегают, они такие счастливые, то есть все меняется. И вот человек начал ходить. Естественно, он идет с этой постелью, потому что Христос ему сказал, возьми постель. Если бы он ему просто сказал, встань, иди, и он бы пошел, и он бы шел, говорил, друзья, смотрите, а он ему говорит, возьми постель твою, возьми постель и иди. Зачем Христос ему это говорит? Да потому что если бы он просто шел, никто бы не обратил на него никакого внимания. И поэтому Христос делает намеренный шаг и как бы разрешает нарушить субботу. А ведь фактически что произошло? Он берет постель и идет, а они ему говорят, тебе не надо в субботу брать постель. А он говорит, подождите, я еще ходить не умел до, вот, до сегодняшнего дня. А теперь я иду, а вы мне тут говорите, тот, кто мне это сказал, он мне так сказал сделать. То есть видите, что происходит с человеком, который приходит в тесное соприкосновение со Христом. Он начинает исполнять его волю. И вот это очень важно понять, чью волю ты исполняешь. Или ты исполняешь волю Божью, или ты исполняешь волю дьявольскую, князя мира сего, или свое своеволие. То

И истинные дети Божьи, они будут отличаться послушанием. Так же, как Ева, если бы она послушалась Бога, и ей змей сказал, вот, вот Бог там запретил. Она сказала, ну да, запретил, и что? Нет, от всех не запретил, от этого запретил. Так что можно я с Богом посоветуюсь? Или хотя бы для начала я с мужем посоветуюсь. Ведь частенько мужья так делают, говорит, там решают, ну мне надо жене позвонить. Ну конечно. И вот результат. Он отвечал им, кто мне сказал, то есть, кто исцелил, тот и сказал, возьми и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Но что интересно, заметьте, он даже не знает Иисуса, никакого блата, никакого тебе там своего человека надо помочь, исцелить, там прооперировать. Христос просто нашел беднягу. Просто его исцелил бесплатно, без всего, и сам удалился, даже не стал и не сказал, друзья, хочу посмотреть, минуточку внимания, посмотрите на нас. Итак, внимание, смотрите, сколько ты лежишь, уважаемый? 38 лет, 38 лет, друзья, внимание на экран. Как сегодня мы видим некие такие религиозные шоу исцеления. Христос так не делал, он его тихонько исцелил и ушел. И в результате он ему дал маленькую подсказочку, чтобы тот стал известный. Исцеленный не знал, кто он, и поэтому потом Иисус встретил его в храме и сказал, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Вы же знаете, друзья, что в древности у них было очень четкое поверье, что все, что с тобой происходит, это результат того, как ты живешь. Скорее всего, у тебя есть грехи, и кто грешит, того Бог и не благословляет. Но, с другой стороны, это не совсем пустой звук, потому что мы вот сегодня, например, читали книгу пророка Иеремии, там Бог говорит, я поражу землю вашу, будет голод, там язва моровая за ваше беззаконие и так далее. То есть, Бог может это сделать, допустить. Но данному человеку он предложил немножко очень, ну, как сказать, правильный путь теперь. То есть, человек начал совершенно новую жизнь. Ну, приведу вам пример. Нашему папе, Лианиному папе, сделали недавно, вот на днях, операцию на глаз. У него там катаракта, и надо и на второй делать, но вот пока сделали на первый. И мы так удивлялись со стороны, как он не нарадуется, знаете, ух ты, глянь, как все красиво, ух ты, какая зеленая трава, какое красивое солнце, слушай, глянь, какая птичка красивая, ух ты, закроет оперированный глаз уже, который хорошо видит, да, нет, говорит, смотри, как все, говорит, мутно, как в тумане. Я его вез, я говорю, это, ну, видно машину? Не, говорит, а где машина? Я говорю, ну, вон машина. Раз, стопы загорелись, а вон какие-то фонарики загорелись, да. Раз, вторым глазом, слушай, так я номер могу видеть на машине. Человек заново родился, представляете, у него зрение появилось. И вот точно так же человек ходить начал. И Христос его не просто теперь, знаете, вот такое вот поверхностное довольство, вот он как мать. Вот как истинная, настоящая, такая глубоко видящая мать. Она видит ребенка, да, своего, и она знает, когда похвалить, а когда и поругать. Даже когда надо бы похвалить. Да, и она всегда вот как-то его так держит вот в этом коридоре разумном. И Христос ему не просто говорит, вау, друзья, шоу, мы исцелили сегодня, и тут там иудеи, вот. А, кстати, если бы не сказали ему, он не сказал бы, Христос, неси постель твою, может, иудеи ничего бы не сказали. Пытались бы что-то сказать, но он же дела не делал, он ему просто сказал, встань и иди. Он бы встал и пошел, какой грех, никакого греха. Видите, как много в этой истории таких деталей. И Христос ему как бы говорит, вот теперь у тебя началась новая жизнь. Вот теперь то, даже те пороки, которые тебе были физически недоступны, теперь ты сможешь это попробовать сделать. И я тебе хочу сказать, не греши, дабы не случилось с тобой чего хуже. А что может быть хуже, чем 38 лет пролежать парализованным? А хуже может быть только то, что человек может потерять вечность из-за того, что отдастся на власть и на волю греха и потеряет Спасителя из вида. И поэтому он ему говорит эти слова. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Вот интересное мировоззрение. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
Вы видите, какая проблема была. Люди хотели убить Христа за то, что он равный Богу. Сегодня для многих людей это не проблема. Ну, конечно, Христос Сын Божий, проблем нет вообще. Зато есть проблемы к Духу Святому. Как это Дух Святой Бог? Не-не-не-не-не. Ну как, есть Бог большой, есть Сын Божий поменьше. И Дух Святой это так, знаете, что-то там, слуга какой-то безликий такой, да, сила творческая или непонятная. Но это не так, потому что здесь мы видим очень важную истину. Они его хотели убить за две вещи. За то, что он субботу нарушал, и за то, что делал себя равным Богу.

не нарушал субботу, потому что он дал заповедь, и он сказал, как ее правильно соблюдать не только по букве, но и по духу. Они по букве были чисты, как бы, но дух был совершенно другим наполнен. И поэтому на это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также». Другими словами, посмотрите, какую он красивую преемственность показал. Сын в семье будет делать то, что делал отец. И не надо себя утешать другими словами. Как я как-то рассказывал, не помню, да, где-то, что мы в баню ходили там с ребятами, и там были тоже молодые ребята парились, и с одним был ребенок. Ну, маленький мальчишка, лет 5, может быть, ему. Но отец такой матершинник был. Ему несколько раз делали замечания, а сынок молчит, ну, как бы там спросит что-то. И там другие, кто часто с теми ходили в баню, а один говорит: «Ну, вот сколько его вижу, говорит, он никогда еще, говорит, ничего такого не сказал». Вот отец, конечно, ему б язык оторвать, но вот сын, молодец. Я так смотришь и думаешь: друзья, все это будет до поры до времени. А вот следующая парилочка, или там через 3 парилочки, а может через год, он так заговорит, что у вас будут потом уши крутиться от его лексики. Потому что он сейчас пока впитывает, он четко понимает, что он: «Пап, я уже не хочу, мне жарко». «Сиди нормально, грейся давай, ты мужик, ты еще не нагрелся». Он стоит там, вот, или еще что-нибудь, да, там воды не, он раз облил его, то есть отец доминирует над ним. Но наступит момент, он впитывает, а потом выдаст. И точно так же здесь. И он такую красивую преемственность, он говорит: «Я вам представлен как сын, хотя я и отец одно, но я делаю то, что творит мой отец, и я делаю». То есть видите, что Бог делает? Бог делает чудеса. Бог исправляет из плохого в хорошее. Вы должны идти за ним, вы тоже дети, и ваши дети будут видеть, как живете вы. Поэтому уловите самое главное, и в результате он что говорит? «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела еще больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Вы представляете, какую он в их уши вкладывал глубокую истину? Он показывает, что слушающий слово мое, это не просто, знаете, как радио настроил, послушал 10 минут русское радио, раз переключил, о, ретро-ФМ послушал, а нет, на шансон переключился, а нет, маяк послушаю новости. Нет, слушать Иисуса, это означает делать, как говорит Иисус. Вот что значит слово «слушать Иисуса». И поэтому он говорит: слушающий слово и верующий в пославшего, то есть вера в Бога, живого Бога, она является ключевой. И поэтому он здесь говорит: мертвые даже услышат и оживут. Для них это, конечно, был нонсенс. И понимая это, в 28 стихе он говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Я, кстати, недавно на Ютубе, у меня есть проповедь именно на эти тексты. Два воскресения. Воскресение праведных и воскресение нечестивых, как здесь написано, да, творивших зло. И поэтому он очень красивую истину им открыл. За что вы меня хотите убить? За то, что я помог человеку? В чем мое нарушение субботы? Что я сказал, встань и ходи? Нет, ты ему разрешил нарушать субботу. Видите, это показывает, что за все эти 4000 лет до Христа субботу соблюдали, но утратили кое-что. Да, знаете, как бывает, вот как выплеснули вместе с водой ребеночка. Так вот, выплеснули самое главное – личность человека. Это то, о чем я тоже, кстати, недавно была проповедь относительно достоинства человека. И вот поэтому грустные люди, они иногда думают, что они никому не нужны, что я вот там лежу в этой купальне весь побитый, вообще как бы без достоинства. Но это неправильно. И вот после этого он говорит: есть два воскресения, даже если человек умрет. И вот интересен вопрос дальше. В 38 стихе он говорит: «Не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Вы знаете, как часто бывает, вот

у людей, когда идет очень большой фактор недоверия, они говорят, там кто-то решает вопрос, он говорит, позовите старшего. Почему? Ну, как бы я готов решить. Нет, я хочу с главным поговорить. И вот это и есть порой недоверие, когда люди начинают не замечать людей и идут как бы к Богу напрямую. А Бог говорит, послушай, а вот я ж тебе и посылал на дороге этого человека. Но ты его отверг, а я через него тебе хотел сказать. Почему? Потому что мне не просто важно, чтобы ты кое-что понимал, а мне важно, чтобы ты еще и изменился. Потому что ты точно так же будешь дальше, как отец научил сына, да, и очень часто вот в древности это было ремесло, семейное ремесло. А почему оно было семейным? А потому что, смотрите, например, отец-кузнец. И вот он там носит и угли, металл, вот это ж горит, все там кует, все это делает. Сын растет, он куда будет смотреть? Это сегодня он может в интернете даже не глянуть на отца, да? Когда его зовут, он голову поворачивает, а глаза в экран. Да, мам, разве не так? Все именно так. А тогда этого не было. И он, конечно, смотрит, как отец делает, как он бил, как она красная, как она там шкварчит, эта подкова, как это все. Вау! И он говорит, я тоже буду как папа. И то же самое в поле, и то же самое конюх, и любая профессия. И это было очень важно. Или офицер, да, и вот сын смотрит на папу, на его красивую форму, на то, какой он подтянутый. И говорит, я буду таким. Сегодня все поменялось, но сегодня не критерий, друзья. Поэтому он говорит, видите, как отец делает, сын делает. Вот вам же это понятно? Понятно. Вы делаете, ваши дети делают. Понятно? Понятно. А теперь говорит, почему не имеете слова его пребывающего в вас? То есть слова Божьего в вас? Потому что вы не веруете тому, которого он послал. Другими словами, люди говорят, в Бога буду верить, тебя слушать не буду. Хорошо. Но вопрос, а кого Бог избирает своими служителями? Пророков и апостолов. И получается интересная вещь. Он говорит, исследуйте Писание, 39 стих, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Есть, это, кстати, я не буду сегодня на этом останавливаться, потому что есть отдельная вообще проповедь на вот этот текст, что значит исследуйте Писание, что значит свидетельствуют о мне, что значит через них иметь жизнь вечную или через него, который дает это Писание и дает жизнь. Но он говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот что самое интересное. Я сразу вспоминаю Неймана, который пришел к пророку, которого направила маленькая девочка. И она ему говорит, если бы ты сходил к пророку, и он бы тебя точно исцелил. Он приходит к пророку, подарки. Пророк не вышел, вышел слуга, говорит, пророк сказал, вам надо пойти в Иордан, окунуться 7 раз, и вы будете чистыми. Вопросы есть? Я такой полководец пришел, и ты, парень, тут вышел мне. Я думал, он сейчас выйдет, приложит, призовет имя, там манипуляции, то, все, покрестит, раскрестит. А он ему говорит, иди в грязную речку окунись. И ушел, написано, с гневом. Так благо слуги ему говорят, господин, ты тоже, бывает, что-нибудь такое от нас просишь. Ну, мы же терпим. Ну, как бы, ладно, что трудное. Ну, ты пойди, ну, попросил, сделай, ну, попробуй. Вот если не исцелишься, придешь и разнесешь его. Ну, ладно. И убедили его. И он вышел чист. И он уже пришел опять к этим воротам, но уже с благодарностью. Точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Он говорит, ну, вы не хотите ко мне прийти. Почему? Потому что вы меня не оценили. Вы хотите о глобальном говорить. Вот и получается, что в нашей жизни те же проблемы. Мы настолько хотим глобально верить в Бога и забываем простых людей, вот этих безымянных, 38 лет лежащих где-то там на обочине жизни. Я не призываю вот идти бомжей, знаете, вот подымать и на свою постель ложить. Во-первых, не всем дано, это такая тема. Но, друзья, у каждого есть своя... Ну, свой круг, да, своя сфера влияния, ответственности, возможностей. И вот Христос показал пример. Никакого шоу, никакого тебе там это. И он предостерег и исцеленного, и сказал относительно заповедей, да, очень важно, что Писание важно. Вы читайте Писание, как бы он говорит, они все равно вас ко мне приведут. Ну, вы, может, сейчас не поймете, конечно, ну, я ж пророк в своем отечестве, не котирующийся. Ну, ничего, вы по делам моим посмотрите и будете понимать. И он говорит, не принимаю славы от человеков. Вы слышите, 41 стих. Я не принимаю славы от человеков. Почему он об этом говорит? Да потому что они принимали славу от человека. Он показывает, я другой, я другой.

Но, говорит, знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Вы можете себе представить? МРТ сканировал сердце и выдал диагноз. Вы не имеете любви к Богу. Я хочу сказать, апостол Павел, между прочим, в послании к Коринфянам, в своем первом послании, в 15 главе, он говорит, 33-34 стих, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Так написано. И поэтому он здесь говорит, а у вас нет любви к Богу. То, что вы субботу, ну как сказать, соблюдаете ради того, что вы даже не порадовались за человека, который стал ходить. Вы давай его осуждать. О, давай постельку свой, коврик положи на место, потому что это ноша в субботу. А этого в заповеди нет, что нельзя нести свою кроватку. Это они уже установили. И поэтому Христос говорит, у вас нет любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы поверили или верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Вы слышите, друзья? Моисей не просто писал Ветхий Завет, он писал об Иисусе. Поэтому, когда он идет в Эммаус, он говорит ученикам все сказанное о нем у Моисея, пророков и псалмах. И дальше он говорит, если же его писаниям не верите... К сожалению, великому сегодня очень много людей не верят ветхозаветным писаниям, считая их неудачной какой-то, знаете, репликой, там, не знаю, какого-то произведения Божьего. Как поверите моим словам? Вот это очень важная истина. Как поверите моим словам? Все есть. Притча о богаче и Лазаре. То же самое. Господи, скажи, у меня там еще братья есть. Он говорит, у них есть Моисей и пророки. Если их не послушают, и если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Как и Лазарь воскрес из мертвых, а его хотели убить. Что, прям все уверовали во Христа, и там, где Лазаря воскресили, вся деревня поверила? Ничего подобного. Они его там чуть не убили, и Христа чуть не убили. Вот поэтому эта глава, она настолько потрясающая для меня. Она так меня вдохновляет, что я 38 лет хожу по земле, даже больше. Мне уже есть за что благодарить Бога. Второе очень важно. Бог дал субботу, чтобы служить. И я буду это делать, и мы должны это делать. Третье. Когда тебе хорошо, смотри, не греши, чтобы не случилось чего хуже. Чтобы, как написано, здоровыми руками, ногами быть верженным в гиену огненную. Да? Или как тюрьмы сегодня наполнены людьми, которые имели крепкое здоровье, но использовали его во вред. Еще один важный вывод. Чтобы мы слушали Слово Божье и принимали Его и пославшего Его, то есть Иисуса Христа. И тогда такой человек на вот этот суд осуждения никогда не придет. И более того, у нас ждет два воскресения. Даже если кто-то умер. Ну, бывает такое. Да, жизнь закончилась. Ведь человек не властен над днем смерти. Никто не скажет. Я проживу, как однажды сказал богомолец такой был, ученый в одни Сталина. Он пообещал, что Сталин 150 лет проживет, и он вместе с ним. Поэтому Сталин щедро жертвовал на его все эксперименты. И в Украине есть институт богомольца. Ну и он, был ни в чем не стеснен. Он на себе многое испытывал. Там что-то в 64 года, кажется, он умер. И говорят, что история записала, что Сталин на похоронах сказал ему, вот жулик, всех обманул. То есть, как бы, первый он себя обманул, он умер в 64 года, имея все деньги Союза, все возможности, все-все-все вакцины, что только мыслимо, не мыслимо, он не мог сказать, я проживу столько. Он хотел, но не мог. Так и мы. И поэтому он говорит здесь очень важно. Я не буду вас обвинять. Я пришел вас спасать. Я все рассказал, как было от самого начала. А теперь вы просто примите меня в свое сердце, исследуйте Писание. Они вам покажут на меня, а я дам вам будущность и надежду. Но если вы Писанием не поверите, а поверьте, на момент написания вот этих строк, вот этого всего еще нету. Нового Завета как такового нету. Ни деяний апостолов, нет еще апостола Павла, который бы написал нам послание Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Фессалоникийцам и пошло-поехало Колоссянам. Ничего этого нет, но есть то, что мы можем принять и жить, и верить, и быть спасенными. Поэтому пусть Господь нас благословит, всегда вспоминать этого.

0: больного, этого расслабленного, который 38 лет не знал, кто ему поможет. Но встретившись со Христом, его жизнь изменилась. И когда его жизнь изменилась, Христос его предостерег. Смотри, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Поэтому видите, что было для Христа важно? Исцелить, предостеречь человека от греха. Поэтому больной – не проблема. Без ноги – не проблема. Без уха – не проблема. Без носа, без руки – не проблема. Не умеешь ходить – не проблема. Все в небе будет возвращено по полной программе. Главное, когда у тебя все есть, не греши. Вот пусть у тебя будет все, кроме греха. Вот это посыл Иисуса Христа. Поэтому будем читать, исследовать Писание, веровать, не принимать славы друг от друга, а искать славы для нашего Господа, ибо Он достоин. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, как нашему подателю всех благ. Ты делаешь человека зрячим, Ты делаешь человека сильным. Ты дал нам однажды возможность родиться. И мы, Господи, знаем, что есть люди, у которых есть увечья, есть проблемы, есть изъяны, патологии. И мы, Господи, ждем тот день, когда по слову Твоему они будут пересозданы заново. И у них у всех будут красивые ножки, красивые ручки, красивое лицо, красивые глаза. Потому что, Господи, Ты создашь все новое, где не будет даже намека на грех, намека на искажения, намека на дефекты. Я так Тебе, Господи, благодарен за эту главу. И хочу, чтобы мы исследовали Писание, чтобы мы не были людьми поверхностной веры, но чтобы наша вера была укоренена в Тебе. И чтобы мы, Господи, знали, что мы уже Тобой спасены, но нам еще нужно немножко пожить на этой земле. Помоги же нам, чтобы мы не уподобились этим завистливым фарисеям, чтобы мы могли быть людьми, помогающими другим людям, служащими для других людей, ищущий таких людей, и так же скромно, как это сделал Иисус, помогать им. А Ты, Господи, гряди скорее на эту землю, потому что мы уже давно Тебя ждем. Тебе слава, честь и хвала во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить вам, чтобы вы не боялись делиться, делать репост, если эта тема вам понравилась. Если вы почувствовали, что Господь коснулся вашего сердца, и там было что-то, что вам было по сердцу. Поделитесь этим с кем-нибудь еще. Поставьте лайки, это позволит еще большему количеству людей увидеть эту проповедь. А также можете написать свое мнение и свой комментарий, что коснулось вас в этой теме. Пусть Господь вас благословит всегда быть в хорошем настроении, позитивным настроением излучать радость. Божьих вам успехов!
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: У тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны.
0: Есть ли люди, у которых нет совести? Ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе. Ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То сейчас, вот в данный момент, к тебе вызывает твоя совесть.
1: Но у меня отсутствует угрызение в совести.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, мы сегодня поговорим с тобой на интересную, очень актуальную тему. Я бы у тебя хотел спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны. Потому что момент как бы такой, я могу сказать, что она есть. А для кого-то ее может и не быть. То есть вот такой субъективный подход к этому.
0: Да, мы с тобой сегодня поговорим о совести, и когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы, вот, знаешь, разобрать такой момент. Откуда появляется совесть у человека?
1: Мне нравится определение у Артура Шопенгауэра по поводу совести. Он говорит, честь — это внутренняя совесть. Угу. А совесть, вернее, честь — это внешняя совесть. А совесть — это внутренняя честь. В общем, такая как бы игра слов, которая позволяет понять, что на самом деле честь и совесть — это очень важные моменты, которые, по сути дела, появляются у нас от воспитания. То есть берут все начало с детства. Что нам привили в семье? Родители, окружение, бабушки с дедушками, да, может быть, возможно, как бы и школа, или там до этого детский сад. Все это так иначе влияет и формирует определенный закон, который является стержнем и сопровождает нас в течение всей жизни.
0: Угу. Но если мы говорим о совести, то возникает здравый такой вопрос. А зачем вообще она нужна?
1: Совесть нужна для того... Я бы назвал еще совесть исполнительной властью. Угу. Вот ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо? Угу. А когда ты начинаешь что-то делать в реальной, в жизни, тут уже вопрос возникает... А насколько ты это делаешь правильно, насколько ты это делаешь честно и вообще порядочный ли ты человек? Вот совесть, она стоит на этой страже. Угу. И вот когда человек начинает один шаг делать в сторону как бы послабления себя, вот, то есть идет на компромисс с совестью, второй шаг, третий, то мы называем таких людей потом со временем уже, да, которые... потеряли совесть, дали сожженную совесть. Угу. Потому что совесть, она пока рабочая, она тогда имеет смысл как на свое существование. Когда ты совесть заглушил в себе, толку от того, что она где-то там была или есть, просто никакого нет. Потому что тебя от этого, а самое главное, близким, ни от нее ни хорошо и ни плохо.
0: Я вот, кстати, недавно одну программу смотрел, и там брали интервью человека, который отвечает за выборы, за избирательную комиссию, ну, вот этот процесс. И человек сказал такую интересную фразу, что он с его командой никогда не позволял себе сделку с совестью. И вот интересно, когда мы говорим об этом понятии, есть ли люди, у которых нет совести? Или по-другому, они живут без совести?
1: Ну, конечно, в нашем обществе есть разные категории людей. Особенно об этом говорит Священное Писание, что в последнее время, в наше время, в котором мы живем, тем более, мы видим, чаще встречаются люди, которым все равно, неважно, кто ты, для них важна цель, которую они перед собой поставили. Они готовы переступить через человека, вот, пройтись по головам, как говорится, по головам. Вот, лишь бы добиться всякой правды и неправды той цели, которую они перед собой поставили. К сожалению большому, это имеет место быть. И вот в этом случае эта совесть, она на самом деле либо парализована у человека, вот, либо гипер там атрофирована полностью, что она полностью как-то вот, ну, бездейственна, она жизнь не способна. И человек способен вот на такие вещи.
0: Слушай, ну тогда вот из этого мы можем сказать следующее. Вот представь себе, человек, который с совестью правильно поступает, у него хорошее воспитание, и рядом с ним находится человек без совести. Ну, наверное, как мы говорим, это сплошь и рядом. Там, на работе, в транспорте, в метро, может быть, в автобусе, когда человек едет, в трамвае. Ну, в общем, в любом даже таком обычном учреждении. Как тогда быть? Если ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, живут как бы без совести по каким-то своим понятиям, есть ли смысл продолжать?

0: продолжать быть совестью. Или когда мы вступаем на вот этот ковер, нужно играть по другим правилам?
1: Я скажу так, что нам в этой жизни предлагают разные варианты ролей, разные варианты игр, будем говорить, с определенными разными правилами. Но никто никогда не вправе кому-то навязать, каким путем ему действовать и жить. Если сегодня, выбирая путь честности, путь добра, путь справедливости, а никто другой не может на меня надавить со стороны.
0: Только извини.
1: Это вот мой личный выбор, который я со своей стороны делаю.
0: Знаешь, как мне один человек говорил, что когда он был в определенной сфере, ему приходилось выбирать между плохим и очень плохим. То есть тебя ставят в таких обстоятельствах, когда, ну, как бы тебе не дают выбор сделать шаг. И ты понимаешь, да, из меньших зол надо выбрать. И ты как бы видишь, что и совесть твоя нарушается, но в то же время ты как заложник обстоятельств.
1: Ну, на самом деле, есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Но в любом случае, Священное Писание, Господь наш Творец, призывает нас, чтобы мы оставались людьми в разных ситуациях, казалось бы, даже патовых, даже безвыходных, чтобы мы проявляли человечность. Вот то качество, которое так необходимо любому человеку в любых ситуациях. Мы знаем немало библейских героев, которые находились даже в местах заключения. Мы говорим про Иосифа, да, который был... у которого было 11 братьев, он, несмотря на разные ситуации, находясь в чужой стране для него, продолжал определенные принципы, которые внутри у него в душе, в сердце были, он пытался их сохранить и соблюсти. Да, он оказался в тюрьме за свою правду. Да, он оказался в непростой ситуации, но благодаря тому, что он оставался человеком, где бы он ни был, Господь его поднял до такого уровня, что он стал вторым человеком в этой стране.
0: Но, а вот мы можем рассмотреть такой вариант, что, окей, человек говорит так, с теми людьми, которые со мной хорошо условно поступают, я поступаю по совести. Вот как, знаешь, бывает, ты приходишь, допустим, куда-нибудь в кафе, и вам говорит, как вас посчитать? Ты говоришь, по совести, да, чтобы человек тебе правильно рассчитал. Вот если тебе человек, ну, нормально относится, ты тоже так относишься. А те люди, которые, допустим, обманывают, да, или по-другому относятся, ты играешь по их правилам. Можем мы вот так разграничивать? Или если человек так пытается определить людей?
1: Мы иной раз пытаемся подстроиться под общество, в котором мы находимся. И это общество, оно проверяет нас, условно говоря, как мы говорим, на вшивость. Насколько мы сможем сдать свои позиции. Я думаю, что если просить Бога о мудрости, то Господь даст правильного понимания в ситуации, как правильно поступить, как лучше сделать. Я простой пример приведу, гораздо более, может быть, более такой близкий и понятный, когда, к примеру, допустим, семья, в семье пожилая женщина, бабушка, которой поставили врачи, к сожалению, смертельный диагноз. И врачи не сказали об этом бабушке, но сказали ее сыну. Сын, собрав на семейном совете всю семью, кроме бабули, кроме своей там, матери, да, он рассказал о том, что у нашей бабушки такой диагноз. Я прошу у вас, у всех, чтобы вы не говорили ей об этом, включая тех детей, которые вот, у этого сына. Все понятно, как бы получив со всех слов, что они будут говорить. В принципе, вот момент как бы, да, определенный, как бы, да, как быть в этой ситуации. Непростой момент, но он жизненный. И вот однажды, когда не было дома, это реальная ситуация, когда однажды не было дома вот, сына вот этого пожилой женщины, он был на работе, но дома остался его ребенок, Анатолий. Ему было всего 12 лет. И бабуля позвала своего внука Анатолия, вот, начала там общаться с ним, рассказывать, и потом говорит, знаешь, Толик, я хочу спросить тебя об очень важном моменте, но я хочу предупредить тебя и проговорить о том, чтобы ты, я знаю, ты всегда говоришь правду, ты честный. Вот, ты можешь мне ответить на вопрос, который я задам? Ну, я не знаю, о чем ты готова спросить. Она спрашивает, скажи мне, пожалуйста, какой диагноз у меня? Я понимаю, что что-то, так скажем, не то, но я не знаю. Скажи правду, я тебе верю, она говорит. И вот я поражаюсь этой мудрости, которую малыш, подросток этот говорит, мальчик, это Толик. Он говорит, бабуль,

0: врачи тебе поставили диагноз болезни, которая непростая, очень серьезная у тебя болезнь. Но я верю, он говорит, что Бог даст тебе силы это, так скажем, понять, вот, и как бы, ну, прожить, как бы пережить этот момент. Как бы на своем таком подростковом возрасте, как это возможно было, он это рассказал. И на что бабуля сказала ему: знаешь, Толик, я в принципе догадывалась, что у меня печальная ситуация. Спасибо тебе, что ты сказал правду. Как ты думаешь, Игорь, как отреагировал отец, который пришел и узнал о том, что его сын, Толик, рассказал все его матери?
1: Ну, ты знаешь, двояко может быть.
0: Понятно, что двояко, но в этой ситуации очень сильный выговор, да. Но, опять же, мудрость, которая у этого Толика была, он говорит: пап, а если бы ты оказался на месте бабушки, ты бы что хотел узнать? Правду или чтобы тебе продолжали врать? Вот так вот непосредственно, так скажем, да, вот с такой подростковой непосредственностью сказала. И тогда отец понял. Да. Тогда отец понял, что его сын, который гораздо младше его, он сделал вещи правильные, которые на самом деле он, как взрослый, их не до конца понимал.
1: Как ты думаешь, как нам можно узнать голос совести? Вот как его не перепутать, что сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть?
0: На самом деле это очень непростой вопрос. Потому что иногда наша совесть настолько бывает искаженной. И для кого-то белое на самом деле есть белое, и черное есть черное, а для кого-то черное – это белое. То есть человек не видит греха в том, что он делает, потому что так живут все. Так живут его соседи, знакомые, близкие, родные. И тут самым лучшим критерием для нас, как для творений, созданных Творцом нашим, является эта уникальная книга «Слово Божие». Это наш путеводитель. Наш компас, который помогает нам сверять совесть, которая у нас есть, с тем эталоном, который Бог в нас заложил.
1: Вот ты знаешь, ты затронул тему Священного Писания, Библии, и очень часто люди совесть ассоциируют с влиянием Божьим. Вот есть различия, когда мы можем сказать: слушай, ну это просто совесть, а это просто влияние Божьего? Или все-таки это как бы одно целое, от одного источника исходит?
0: Что интересно, что, в принципе, мы, как верующие люди, полагаем и так говорим о том, что совесть – это есть определенный такой внутренний голос, который говорит через тебя, как ну, голос Божий, там, голос Духа Святого, и работает внутри тебя. Мы неоднократно видим в Священном Писании, когда Господь говорит и через апостола Павла и призывает к совести человека. Да? Он говорит о том, что нам необходимо жить в этой жизни на основании доброй совести, чтобы мы могли иметь доброе влияние на окружающих людей. Вот. И важно, чтобы эта совесть была лучше, чтобы она была правильной, и она могла свою главную функцию выполнять. Не просто как бы внешне говорить, что такое плохо, что такое хорошо. Она могла бы, эта совесть, подсказывать нам направление, которое позволит нам становиться лучше, становиться сильнее, становиться добрее, становиться благороднее, справедливее к окружающим людям.
1: Да, ты знаешь, я вспомнил один пример, может быть, для кого-то он очень странным покажется. И я помню, когда мне рассказали, ну, я так, мягко говоря, был удивлен. Это история реально одной девушки, которая училась в университете. Один из преподавателей поставил пятерку за работу, но она посчитала, что она недостойна этой пятерки, потому что какие-то, я не знаю, там были причины с ее стороны. Она пришла и говорит: вы знаете, это не моя пятерка. Я ее не заслужила. И вот когда слышишь такие истории, ну, они даже кажутся безумными, да? Потому что любой человек, он, наоборот, мечтает. Вот ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То есть, когда тебе какой-то идет плюс, то, наверное, люди не особо горят, да, и этот плюс отдавать. Но все-таки что-то на нас оказывает влияние, что иногда нам помогает сделать вот такие правильные действия.
0: Пример такой тоже короткий расскажу. Мы один раз были в парке аттракционов в городе Саратове. Еще наш средний сын был поменьше. И мы уже вечер катались на одном аттракционе. И вдруг сын наш понимает, что он

0: Кто-то лежит, вот, где он сидел, он протягивает руку, смотрит, а там лежал телефон, сотовый, сенсорный телефон, несколько лет назад хороший телефон лежал. И в этот момент я, как отец, конечно, там уже выше сотрясенно спрашиваю, вот как вот ты думаешь, как лучше бы, было бы сейчас нам поступить? Конечно, первая реакция, естественно.
1: Чудо, нашел телефон.
0: Чудо, да, Бог мне подарил телефон, как будто никто не звонит, пока, по крайней мере. Вот, я говорю, ну что ты, как ты думаешь? Он говорит, ну, знаешь, папа, наверное, конечно, нужно будет искать хозяина. И в этот момент я прямо как отец пытался пронаблюдать за ним, вот это в глазах его. Мы пытаемся звонить. Звоним один раз, никто не берет трубку. Второй раз. И он уже говорит, папа, зачем звонить третий раз? Ну все, мы сделали все возможное, чтобы найти хозяина. Хозяин не берет трубку, он не находит. Значит, в принципе, как бы, ну логично, что телефон может остаться. Потом звонит хозяин. Вот, конечно, Марк примет решение вернуть, естественно. Вот. И вот теперь дальше мысли такие. Что будет? Какое будет вознаграждение за его честность? За его, так скажем, такую вот...
1: Посвященность, ну, такую, да?
0: Справедливость, как бы его, да. Вот. Тот, у кого нет телефона такого сотового, он мечтает уже об этом. И встречаемся мы с хозяином. Вот. И хозяин ему дарит такую вот, ну, небольшую шоколадку бонусом. Я смотрю на Марка.
1: Ну, да.
0: И у него такое лицо, такое понурый взгляд. Потухшее лицо, опустил глаза. Говорю, а что ты, Марк? Он говорит, ну я ожидал больше. Телефон гораздо больше стоит. Что можно было бы, может быть...
1: Посолиднее.
0: Я думал, 1000 рублей он может быть даст. Ну, он как вот подросток, он размышляет об этом. И знаешь что, Игорь, самое как бы интересное, он рассказал эту историю в классе, в школе, где он учится. И многие ребята посмеялись. Он говорит, ты чё, говорит, ты чё, мы бы это ставили себе... Вот, я говорю, ты знаешь, Марк, как бы вот, ну, что ты чувствуешь сейчас? Он говорит, ну, да, конечно, ожидания мои не сбылись, но у меня отсутствует угрызение совести, если бы я его оставил себе. Вот, то есть для Марка это был колоссальнейший урок в его подростковом возрасте, как правильно поступать, как работает Бог, как работает совесть. Вот мы сейчас проговорили, как это буквально реально можно было пощупать.
1: Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени в заключении. Что мы можем пожелать тем людям, которые пошли на сделку со своей совестью? Но они все-таки понимают, что это не так правильно, как нужно было изначально сделать.
0: Самый главный момент, что идя на сделку с совестью, мы должны понимать, никогда это не приведет нас к внутреннему миру или же внутренней гармонии, баланса внутри себя. Рано или поздно это будет нас терзать. Это, так скажем, будет нас в состоянии определенного, может быть, даже нервоза приводить. Отсутствие мира, покоя украдет мир. Дальше это то, когда мы можем обратиться к Богу, сказать, Господи, помоги мне, чтобы моя жизнь, она стала другой. Может быть, возможно, стоит позвонить человеку, которому ты вот что-то вот какое-то, ну, действие совершил, да, чем-то обидел его, чем-то огорчил. Вот. Возможно, невозможно, а стоит извиниться у него, попросить прощения, чтобы к тебе пришел мир. Потом лучше, чтобы ты обратился к Богу и сказал, Господи, прости меня, я сделал все возможное, я постарался примириться с человеком, я осознал свой поступок неправильный, неверный. Вот. Вот тут важная проблема возникает. Люди часто вот в этот момент терпят поражение. Они попросили прощения, у Бога. Но важно получить подарок от Него, получить это прощение. Поверить в то, что Бог тебя простил, если ты искренне в этом раскаялся.
1: Спасибо тебе. Дорогие наши друзья, пусть Господь вас благословит, и ваше сердце и совесть будет чистыми.

0: Когда человечество переживает сложные времена, как перестать беспокоиться о будущем, обрести душевный мир и понять, как жить дальше? У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, доктор богословия, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Олег Юрьевич, скажите, а вот вас сегодня лично беспокоит ваше будущее, будущее ваших детей?
1: Ну, знаете, я могу так сказать. Конечно, оно беспокоит. Любого человека беспокоит будущее, особенно в наше непростое время, и особенно своих детей, как вы правильно подметили. Но сегодня я нахожу уверенность в будущем, когда я обращаюсь к Богу, обращаюсь к Священному Писанию. То есть у меня сегодня есть то, где место, да, и та книга, где я могу получить уверенность в будущем, когда у меня возникают вот эти волнения, как у каждого человека они возникают.
0: То есть вы говорите о Библии, о том, что именно Бог помог вам обрести вот эту уверенность в будущем, несмотря на присутствующее у каждого человека беспокойство. Но вы выросли в советские времена, родились в Подмосковье, в хорошей советской семье.
1: Да, да, да.
0: И отец ваш, начиная путь от рабочего, в конце концов, как бы дошел даже до директора того предприятия.
1: Да.
0: И все-таки, наверное, ребенка, который растет в такой семье, мало причин для беспокойства за будущее. Наверное, достаточно обеспеченная жизнь, все как бы стабильно, уверенно.
1: Ну,
0: в те времена не было беспокойства?
1: Вот как раз да, в те времена, в советские, как-то я о будущем особо не беспокоился. Оно было для меня таким понятным, светлым, во многом идеалистичным. То есть я готовился пойти по стопам родителей, они оба у меня инженеры. Кстати, отец и мама, они учились в одном институте, там мы познакомились в Рязани. В конечном итоге я туда и поступил потом учиться на инженера. Рязанский радиотехнический институт тогда он назывался. Сейчас это уже университет Рязанский. Ну, до института я поступил после 8 класса школы в техникум приборостроительный. Сейчас это колледж по-современному, окончил его. И вот после техникума поступил уже в институт, и как-то мне виделось, что вот моя карьера будет подобна карьере моего отца, я буду инженером, может быть, потом руководителем. Ну и, в общем-то, особо-то и не беспокоился я тогда за будущее.
0: Ну да, все было так, ну, стабильно, уверенно,
1: стабильно,
0: прочно.
1: Тем более, да, отец был директором завода, у нас была довольно обеспеченная семья, по тем советским, конечно, меркам.
0: Конечно, да.
1: Вот даже телефон был, что было редко в 70-е и 80-е годы. Иметь дома телефон, это было, ну, не у каждой семьи. Вот, все было.
0: Время, когда вы учились в институте, это вообще сложное время в Советском Союзе. Это когда все рухнуло. Это
1: да,
0: начало
1: вот,
0: 90-х.
1: Вот как раз, когда я поступил в 89-м году, еще был СССР. Вот, заканчивалась так называемая эпоха перестройки Горбачева. Ну, в 89-м году, в принципе, мне тогда, во всяком случае, еще казалось все более-менее стабильным.
0: Uh-huh.
1: В 89-м году большинство людей, живших в нашей стране, не могли представить, что через пару лет этой страны не будет. Все очень стремительно стало развиваться в 90-м году и в 91-м.
0: Ну и, по сути дела, будущее, которое вы себе рисовали, оно рухнуло.
1: Да, и вот в 91-м году вместе со страною рухнуло то будущее, которое я себе представлял. Совершенно верно.
0: И
1: 93-й год я учился, это был уже четвертый курс. Значит, даже, наверное, пятый курс уже был, потому что в 94-м году я закончил. Это был пятый уже курс. 93-й год, вот эти события в Москве, когда фактически в центре Москвы была война. А я жил в Серпухове, родители жили, и я родился там. А ездил на учебу через Москву на электричках в Рязань. И вот я хорошо помню тот момент, когда я приезжаю в Москву и слышу там звуки выстрелов. И,
0: это страшно.
1: Да, и вот это все, конечно, ну, конечно, было таким вот переломом в жизни тогда каждого человека, особенно молодых людей. Вот, и в то время я как раз стал задумываться,

0: А что у меня ждет? Вот сейчас закончу я институт, и что дальше? Да? Страны нету, заводы встали, и тот завод, на котором я планировал работать, он тоже фактически к тому времени загнулся. Как
1: и вообще
0: говорят.
1: Специальность радиоинженера, как я помню, в те времена была вообще бесперспективная.
0: Там, конечно, зарплаты там резко упали, да, вот, покупательная способность на эту зарплату, невозможно было ничего купить. Ну, в общем, все таким серьезным казалось.
1: Это очень серьезные, да, времена были.
0: Кроме того, конечно, как у каждого молодого человека, у меня были и личные переживания, связанные там с дружбой, с девушками.
1: Значит,
0: там неудачные опыты были. Неудачные опыты, да, были. Ну, как у любого молодого человека. Вот. Но все это вот сложилось как бы вот в один такой пазл, да, вот эти события в стране. Там, личные какие-то вот переживания, как у каждого молодого человека.
1: И все что делать, вот, если человек попадает так, что он переживает вместе со страной такой кризис? Что ему делать со своим будущим?
0: Ну да, и вот у меня какой опыт был. В 89-м году, когда я поступил в институт, вместе со своей семьей, с отцом, с мамой, ну, брат тогда, он служил в армии старший, офицер он был, он не был с нами. Вот мы втроем, я помню, мы поехали на экскурсию в Заволжскую духовную академию. Тогда она еще была Заволжской семинарией духовной. Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая открылась за два года до этого, даже, наверное, за год до этого, недалеко от Серпухова, там 25 километров, поселок Заволжский, Тульская область. И мы туда поехали, потому что практически весь город Серпухов без привлечения туда ездил. Все говорили, вот какие-то необычные верующие люди тут поселились и построили там что-то такое интересное. Туда прям целыми автобусами приезжали из Серпухова на экскурсии. Тогда организовывали экскурсии. А мы поехали на своей машине, я помню. И вот нам провели студенты экскурсию небольшую по духовной семинарии. И мне врезался в память рассказ о втором пришествии Христа, с которым поделился один из студентов.
1: То есть для вас это все в то время было в новинку?
0: Вообще,
1: вы,
0: да,
1: о Боге, о вере в вашей семье никогда не говорилось?
0: Никогда. Но где-то в 88-м году отец через своих знакомых, которые ездили за границу в командировку, получил Библию. Вот, я помню.
1: Директор завода,
0: да, из Индии.
1: Библию,
0: но он тогда не был уже директором. Он в 88-м году перешел на должность начальника отдела. Он до 88-го года был директором. И, ну, и время уже такое, там, перестройка, какие-то перемены. У людей, естественно, появлялся интерес к духовным вещам. А Библии не было, вообще не было тогда в стране. И вот я помню, кто-то из его коллег привез с командировки Библию, по-моему, из Индии.
1: На русском языке?
0: На русском языке, напечатанные на тонкой бумаге. По-моему, в Финляндии делали эти Библии. Как она там оказалась в Индии, я уже точно детали не помню. Но суть в том, что друзья, вот моих родителей, они из рук в рук передавали эту Библию. И все говорили, дайте нам почитать. Ну, это же никогда такого не
1: но
0: было.
1: Но она же толстая, это, наверное, долго.
0: А она была не толстая, она была вот на такой специально тонкой бумаге, чтобы ее можно было спрятать куда-то, потому что это же тайно вывозили. Тогда же еще Советский Союз был. Вот этот коллега, он ее куда-то спрятал. Там никаких названий не было на Библии, просто черная книга. Не дай бог, где-то там это КГБшники увидят. Вот. Все это тогда еще действовало, вот 87-й, 88-й год. И вот эта Библия появилась в семье, и она, кстати, мне тогда не досталась. Ну, как бы я ее полистал чуть-чуть, а в основном там ее отец стал читать. Ему интересно это было. И тут вдруг вот совпала духовная семинария, и отец, по-моему, он говорит, ну, давай съездим, посмотрим, интересно же. Вот мы поехали, и услышал я впервые рассказ о втором пришествии Христа. И причем тот студент, который там, семинарист, проводил эту встречу, он потом пастором стал, преподавателем даже. Сейчас мы дружим.
1: Общаетесь, да?
0: Да, общаемся. Вот. Хотя он, наверное, забыл уже об этой встрече, но я-то помню. Вот. Он так ярко рассказывал с таким вдохновением о втором пришествии Христа, что мне вот это настолько врезалось.

0: память, и прошло какое-то время, я поехал на учебу в Рязань, там, ну, жил в общежитии со студентами, дискотеки, студенческая жизнь. Кто жил, тот знает, да, что это такое. Вроде бы ничего с духовным не связано никак, но я помню, мне приснился однажды такой яркий сон, как будто я проповедую о Боге, о втором пришествии, и вот как пастор езжу, провожу программы, проповедую, я проснулся.
1: Удивительный сон, думаю, на самом деле.
0: Да? Думаю, что за бред такой мне приснился. А он прям так ярко вот мне приснился, что на всю жизнь запомнился. Ну, ну как это так может быть? Причем тут я? И вот, ну, я же вообще тогда не был.
1: Даже близко к этому
0: близко
1: не стоял.
0: Близко к церкви не стоял, да. Вот. И прошло какое-то время небольшое. Мой отец пришел на библейскую программу, которую проводили семинаристы уже в Серпухов. То есть они приезжали в семинарии в Серпухов. И в Дворце культуры, заводском, кстати говоря, вот, который строил мой отец в том числе. Мой отец, он не сразу пришел, он увидел объявление об этой программе, когда уже до конца программы оставалось там, ну, буквально неделя, даже меньше. Ну, он решил зайти на эту программу, и он на эту программу там так и остался. Вот, его настолько охватила евангельская весть, он несколько дней туда ходил, ему дали там Библию.
1: Теперь подарили, уже собственные, да, Библию?
0: Да, подарили собственную Библию. Он стал изучать уроки библейские. И вот буквально там, наверное, неделя прошла, он откликнулся на призыв евангелиста принять крещение. Все удивились, потому что он только пришел, в общем-то.
1: А он, отец, ну, говорит, наверное, в городе он говорит, был известный человек.
0: И он был известный, да. То есть весь поселок там об этом услышал, узнал. Ну что, там же как бы мир-то тесный. И, вот, и многие пришли посмотреть, как вот бывший директор этого предприятия градообразующего будет принимать крещение. Кто-то смеялся, кто-то серьезно к этому относился. Но многие пришли посмотреть, и вот мой отец принял водное крещение. С того момента его жизнь полностью переменилась.
1: И это было искреннее решение, потому что ваши родители до сих пор
0: ему было
1: живут с верой
0: тогда,
1: Бога
0: вот,
1: в церкви.
0: Столько, сколько мне сейчас, 53 года. Он 39-го года, а принял крещение в 92-м году. Ему было 53 года. И вот это меня больше всего поразило, это был для меня опыт, что в 53 года человек может полностью измениться.
1: Удивительно, на самом деле.
0: Да, и поменялись его привычки, образ жизни, разговор, ход мыслей. Он стал молиться, проповедовать о Боге. Для меня это был, конечно, такой шок. И он в то время мне подарил Священное Писание и написал там, на первой странице, а это уже была такая Библия толстая, как раз с толстой бумаги, как такой большой черный кирпич. Не помню, где ее печатали, но вот на программах тогда библейских раздавали такие книги, дарили. И вот он написал, эта книга хранится у меня, там было написано, что дорогому сыну, любимому Олегу, пусть эта книга принесет счастье тебе, читая ее, познавая ее. И подпись была «Твой любящий отец». Она хранится в нашей семье, эта книга.
1: Это на самом деле реликвия.
0: Реликвия, да. Прошло не сразу. Не сразу я открыл Библию. Где-то, наверное, прошел год после того, как он подарил мне Библию. Я ее поставил на полку и продолжал жить обычной такой студенческой жизнью. Но в какой-то момент, когда в стране вот этот кризис, в личной жизни тоже кризис у меня произошел, я вдруг вспомнил об этой книге и, самое главное, вспомнил слова, которые там написаны. И мне мысль такая появилась. И я знал, что отец меня очень любит. Я это знал и чувствовал.
1: У вас с детства были с ним, да?
0: С детства такие были, отношения. Да, у нас отношения. Был младший сын в семье, старший немножко даже ревновал. Брат на 8 лет старше ко мне, да, что вроде как отец больше любви мне уделял. Ну, так сложились отношения. И я знал, что отец меня любит, и у меня мысль такая. Ну, не может же он мне посоветовать что-то плохое, ведь он же любит меня.
1: Да,
0: значит, нужно послушать его советы. Если он там пишет, что эта книга принесет мне счастье, то... А мне как раз этого и не хватало. Я к этому, об этом-то и думал.
1: И вы нашли там...

0: ответы на свои какие-то вопросы. Вот как-то, как вам дальше
1: там жить? Еще что-то о будущем было
0: да,
1: написано.
0: Да, как строить свое будущее.
1: Вот как раз в этой книге тоже что-то, я сейчас дословно не помню эти слова, но отец что-то о будущем написал в пожелании своем. И я так подумал, ну, так мне же надо узнать эту книгу. Я открыл, стал ее в общежитии читать. Читал так довольно-таки интенсивно. Угу. Даже иногда до ночи, до глубокой засиживался. Студенты там смеялись.
0: Что-то понимали вы, что читаете?
1: Знаете, я многое не понимал, очень многое не понимал. Я просто перелистывал те страницы. Ну, как бы читал, угу. То, что не понимаю, я шел дальше. Мне отец так и сказал, что ты главное читай. Если что-то не понимаешь, потом поймешь.
0: Вот. Да, но очень потом, хороший совет.
1: Мудрый. Да, чем больше я читал Слово Божие, тем больше оно меня захватывало. Особенно вот истории из Ветхого Завета, вот эти. Угу. Они как вот интересный фильм для меня тогда были. Вот, они меня просто захватили, как бы. И я почувствовал прикосновение Божие. Я захотел познакомиться с церковью поближе. Узнал, что со мной вместе учатся студенты, двое братьев-близнецов были, Саша и Вадим. Они стали посещать церковь адвентистов седьмого дня. И я это узнал, как-то совпало так. Я говорю, слушайте, а у меня отец вот в этой церкви. Они говорят, да, ну что ж, приходи. То есть они, приходи. К нам, все. И я в Рязани стал посещать общину Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, изучать Священное Писание. И уже вот на пятом курсе, уже ближе к завершению моего обучения, это был, значит, 94-й год, начало 94-го года, приехав в Серпухов, я там познакомился с пастором, Александр Алис из Серпуха, он там пастором был. И пастор говорит, а что ты медлишь? Вот,
0: что мешает тебе креститься,
1: да? Вода,
0: как
1: вот,
0: написано в Библии.
1: Как написано, да. А я говорю, ну я же не готов, я же еще много не знаю. Он говорит, Господь тебя потом все тебе расскажет. Вот. И он говорит, если ты будешь так долго готовиться, ты никогда не подготовишься. Ты заключи завет с Богом, и все у тебя получится, все будет у тебя хорошо. Я так доверился этим словам, принял крещение, и действительно с того момента вот жизнь моя поменялась. Ну, приехал я в Рязань, защитил диплом, защитил.
0: Учились, да?
1: Ну да, я после крещения приехал, защитил дипломную работу, закончил институт. Я помню, тогда еще ребята пригласили это дело отметить хорошо. Я говорю, нет, ребята, я уже с Богом.
0: Уже не могу.
1: Да, они так удивились, то, что в секту попал, значит. Я говорю, ну, считайте, как хотите, но я вот, значит, с Богом. А они там, конечно, расстроились, потому что я такой заводила был этих компаний, значит. Ну, делать нечего. Получил я диплом и уехал в Серпухов работать инженером.
0: Ну, пошел то есть на завод. Вы, как бы сказать, как думали, как представляли свое будущее, так и пошли по этой дороге дальше.
1: Ну, да, я пошел, потому что, ну как, я закончил институт, у меня профессия, я инженер.
0: Угу.
1: Завод мне, кстати, оплачивал там стипендию. Ну, приехал, вернулся на предприятие, 94-й год.
0: А было беспокойство, ну, как вы будете жить на эти деньги, как дальше будет развиваться ваша карьера?
1: Ну, тогда я уже, вот когда я принял крещение, я уже о деньгах не думал, вот, я думал о другом, и интересно, что когда я вот после защиты диплома летом пошел на работу на завод, устроился в конструкторское бюро, значит, в КБ там, начал вот эту карьеру молодого инженера, одновременно с этим я услышал о возможности учиться в заводской семинарии. И
0: это
1: я пошел...
0: крутой поворот.
1: Да, и мне заочно учиться. Вот. И я тогда взял за свой счет отпуск. И за свои деньги, тогда, в принципе, это недорого было, заплатил деньги за учебу, и я стал там учиться. Мне... Я не думал бы пастором быть духовным. Лицом, да, так скажем. Мне просто хотелось, почему я пошел в семинар, побольше узнать о Библии, о Боге. Вот, там были книги, была библиотека, мне просто хотелось вот какие-то знания получить побольше, чисто ради этого.
0: То есть о будущем, что вы как-то поменяете свою профессию, вы еще тогда не задумывались?
1: Не задумывался. Когда я пошел, я не задумывался. И я потом целый год еще работал инженером. И, кстати, не волей-неволей, а на работе, ну, меня же коллеги спрашивали, а куда ты ходишь, что за церковь, как, чего.
0: Общались,
1: они
0: да.
1: Об отце моем узнали, это же тот же завод был, где он был когда-то директором. Вот. То есть я чувствовал, что они смотрели мне буквально в спину, и этот вопрос...

0: Вопрос, да, кто такой, что? Я им предложил, я говорю, коллеги, ну давайте в перерыве я вам буду что-то рассказывать. И я им стал уроки библейские, помню, преподавать в перерыве между работами.
1: В обеденном, да?
0: Да, в обеденном. И им так это понравилось. Начальник там заревновал, как это так, тут религиозная пропаганда. Ну, еще с советского времени же, что там, прошло
1: да,
0: несколько лет.
1: Да, это еще совсем чуть-чуть.
0: Да, мышление-то было такое, завод военный тем более. Вот. А коллеги говорят, да давай после работы.

0: библейские уроки, я тогда помню, так ревностно проповедовал, такой горящий.
1: Ну, это замечательно. То есть вы сами обрели вот какую-то стабильность, уверенность, да, в будущем.
0: Да.
1: И делились этим с людьми. И тогда все были в непонятном состоянии вообще, как жить.
0: Конечно,
1: дальше.
0: Тогда хотелось поделиться со всеми вот такой вот, знаете, энтузиазм, да, когда человек обращается к Богу, приходит. Энтузиазм, и я тогда не думал даже, может быть, о политических каких-то вопросах, просто хотел всем рассказать о Боге.
1: Но вот. Ведь вы не только, кстати, проповедовали им, да, как бы об этом, вы были квалифицированным специалистом, уважаемым человеком, то есть вы работу свою делали,
0: был,
1: ну, достойно выполняли то, что вам было поручено.
0: Ну да, я старался, конечно, чертил там на кульманах, значит, эти, помню, какие-то детали там вычерчивал, что-то изобретал даже. Вот. Мне это нравилось, в принципе. Но все больше и больше мне стало нравиться вот, изучать и проповедовать о Боге. Я же уже стал посещать общину и принимать участие в различных евангельских проектах. Там,
1: угу. И учились программ... еще
0: и плюс Заокском, учился в Заокском, да. Заочно. Да? И вот к концу 95-го года мне кто-то уже в Заокском из пасторов говорит, ну а ты не хочешь вот, пойти на пасторское служение? Я так задумался, я говорю, ну а как это возможно? Да, ну ты же учишься. Я говорю, ну да, но я же вот из неверующей семьи, там вот недавно пришел. Они говорят, ну а что, сейчас все недавно пришли, вот, ну как ты же. И они стали пример мне приводить, там апостола Павла, вот он, смотрите, обратился, значит, изгонитель стал, это ревностным проповедием, это же быстро произошло с Павлом, да?
1: Да.
0: В общем, убедили меня. Я принял решение, пошел, специальные были пасторские курсы осенью 95-го года, вот, там же в семинарии. Я пошел на эти курсы, уже написал заявление об уходе с работы. Там, конечно, они опечалились, но делать нечего. Вот, говорит, это твой выбор, ушел с работы. И вот в начале 96-го года, будучи таким вот молодым, 25 лет мне было тогда, еще не было даже 26. Я поехал на евангельское служение в город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
1: А не страшно было? Ну, оторвались от семьи, от привычного уклада, от работы, которая была понятна, которую
0: нет,
1: вы
0: вот,
1: с детства
0: кстати,
1: видели. Ведь пасторская...
0: Кстати, тогда не страшно было абсолютно мне. Вот я не знаю почему. Может быть, потому что я был молодым. Если бы сейчас бы... вот сейчас бы, да, такое, я бы, конечно, испугался и не поехал бы. А тогда мне было 25 лет, и мне вообще было не страшно.
1: А вот. Ведь вы вскоре же женились, да?
0: Я поехал в Гусь-Хрустальный один с чемоданом, там отец меня отвез, там жилья не было, мы где-то там нашли, потом снимали жилье, ну, я снимал, своего тоже не было жилья, естественно. Мы стали там проводить евангельскую программу, библейскую программу в Гусь-Хрустальном. И на эту программу приехала девушка из Владимира, верующая тоже. Вот. Она чуть помоложе меня была на 5 лет. И мы вместе, она с детьми занималась там, по урокам Библии, а я вместе с проповедником из Владимира проводил духовную часть, вот, духовную программу.
1: Для взрослых.
0: Для взрослых, да. И мы как-то вот так подружились, где-то, наверное, недели три мы там проводили эту программу достаточно долго. Подружились, жили там рядом, они комнату рядом снимали, где вот мы, мужчины. И как-то вот мне проповедник говорит, слушай, говорит, а может это вот твоя судьба? Я так посмотрел, да, вроде вот девушка такая хорошая, добрая.
1: Ну, а как вы поняли,
0: красивая.
1: Действительно? Вот просто посмотрели,
0: ну,
1: поняли?
0: Нет, ну, стал молиться Богу, и как-то вот Господь мне подсказал, что это моя судьба. Вот. И вот мы летом 96-го года, в августе, 25 августа, мы создали семью. Она, конечно, переживала, слишком мало времени было для знакомства. Все-таки мы познакомились, считаем, в январе, да, а
1: меньше года,
0: уже
1: да.
0: Ну, полгода, да, даже меньше, чем полгода. А через полгода у нас уже была свадьба, конечно, это было так, ну, все-таки волнительно, для нее особенно. Но как-то вот мы 28 лет уже почти вместе.
1: Да, и ваши друзья рассказывают, что у вас очень хорошая семья.
0: Да, и
1: семья.
0: Дети, да, и все. И конечно, ну, в семье там всякое бывает, да. Я вот рассказываю, когда о семье, я говорю, я никогда не верю, что, прожив в семье хотя бы там один год, кто-то скажет, а у нас вообще

0: Никаких проблем не было. Конечно, проблем было много, тем более время было трудное.
1: Да, это и по денег нашим меркам это вообще голодные времена.
0: Голодные,
1: были,
0: свет
1: да.
0: выключали, там, это же вот вторая половина 90-х, это было такое время. Но мы как-то вместе эти трудности пережили. У нас сейчас две дочки таких красавицы, да, одна из них замуж уже вышла. И мы сейчас вот уже, оглядываясь назад с женой, вот мы, ну, я во всяком случае, да и она тоже, мы видим, что это вот Бог нас вел, и несмотря на все там трудности, все-таки вот мы имеем сегодня счастье. Я вот для себя и детям, кстати, своим дочкам говорю, особенно вот младшая, она сейчас, она так получила, что первая создала семью. Я говорю, вы с детьми не затягивайте. Почему? Потому что вот вырастешь, когда в моем возрасте будешь, ты поймешь, что самое ценное у тебя с возрастом – это дети. Дети. И ты ощущаешь такую радость, когда ты видишь, что у тебя хорошие дети, порядочные люди, честные, что они вот семью создают. Это, ну, самое большое благословение для нас, супруга. И она тоже это чувствует.
1: То есть Бог, он как бы видел ваше будущее, и он знал, что вы с вашей будущей супругой созданы, ну, им для, друг для друга, да, как
0: ну,
1: люди
0: да.
1: говорят, созданы друг для
0: конечно,
1: друга.
0: Конечно, это я уверен, что это Бог нас, потому что вот так все оно.
1: То есть мы можем беспокоиться за будущее, да, но когда доверяем Богу, который знает наше будущее,
0: да.
1: и идем то, как он нас ведет, то
0: и вот,
1: все
0: ну,
1: получается,
0: сегодня,
1: слава Богу.
0: Опять же, я так вспоминаю, вот этот опыт, ведь то, что написал мне отец тогда в Священном Писании, он, кстати, не только написал, он мне потом рассказывал, я когда подарил тебе Библию, он говорит, я каждый день за тебя молился, вот каждый день на коленях молился за тебя, что, Господи, приведи его, помоги ему. И это как раз сыграло роль, потому что Бог ответил на его молитву.
1: Да. Да.
0: Я открыл Библию, стал изучать. Но вот то, что он мне написал, что эта книга принесет тебе счастье, будущее. Оно все исполнилось в буквальном смысле в моей жизни. Сегодня у меня прекрасная семья, дети, у них уже семьи. И дом у меня есть, и работа у меня есть, служение. Точнее, так сказать, для пастора это служение интересное. И многие, кто тогда смеялся надо мной, мои вот ребята, с кем я в техникуме там учился, ну, как-то вот в Рязани все-таки это другой город.
1: Ну, более крупный.
0: Да, я редко с ними общаюсь, кто вот в институте, с кем я учился. Жаль, конечно, редко общаюсь. Но вот те ребята, с которыми я в техникуме учился, мы периодически с ними встречаемся, периодически. И они мне прямо говорят, слушай, мы тебе завидуем. У тебя такая работа, ты все время ездишь, где ты путешествуешь? Где-то что-то ты известный там человек. И они с таким авторитетом сейчас вот на меня, ну, смотрят. Вот буквально позавчера им звонил, они там собирались. Вот. И говорит, жаль, что ты не приехал к нам. Все, с таким вот авторитетом. Хотя раньше смеялись. Ой, он там сектантом стал, вот он там религиозный, там, это так далее. А сейчас они уже с таким авторитетом, с уважением. Это все, конечно, Божие благословение.
1: Порой кажется, что у человека будет будущее выглядеть вот таким образом, да, и на самом деле, как вот вы говорите, ваши друзья смеялись над этим, не доверяли этому, да, а оно складывается совсем по-другому, то есть мы по-человечески не видим свое будущее, поэтому мы как раз и беспокоимся, да, поэтому и страх у нас из-за этого бывает. Но вот все-таки, Олег Юрьевич, как разделить, что в нашем будущем зависит от человека, а что от Бога? Ведь вот вы, ну, уже даже будучи, так сказать, священнослужителем, вы, тем не менее, я знаю, получили еще образование. И...
0: Ну, я несколько образований.
1: Да,
0: да.
1: Еще
0: ну, первое
1: продолжали.
0: Образование у меня инженер-конструктор. Вот я Рязань закончил. Потом я закончил семинарию. Она стала уже академией духовной. И там я получил степень бакалавра, сначала магистра, потом доктора теологии. И кроме этого, я еще в 2002 году, я извиняюсь, поступил в Российскую академию государственной службы.
1: Да, я
0: уже
1: это имела в виду. Да.
0: Ну, сейчас она называется Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХИКС сокращенно. И там я поступил учиться на кафедру государственного

0: профессиональных отношений. Закончил эту кафедру. Причем интересно, что возглавляла тогда эту кафедру государственных конфессиональных отношений будущий министр образования Васильева Ольга Юрьевна. Я ей сдавал диплом, и мы с ней до сих пор в очень хороших отношениях, потому что она мой учитель и ученик. Она несколько лет в нашей стране была министром образования. Вот. Ну и сейчас она занимает большую должность в нашей стране. Ну и много интересных людей тоже я там встретил, с которыми я учился. Учеба была, конечно, в заочном формате, но, тем не менее, она была для меня очень интересна. Я получил специальность, которую получают чиновники в нашей стране. У меня написано «менеджер» или «управленец» по-русски в сфере государственного муниципального управления. То есть у меня есть диплом чиновника.
1: То есть вы, будучи священнослужителем, решили еще и такое образование получить. Почему? Что?
0: А вы знаете, что меня туда привело?
1: Да.
0: Я когда был пастором, в 99-м году я пошел просить разрешения на проведение библейской программы у местной власти там, в городе. И мне отказали. И стали говорить такую вот... прямо скажу, ахинею, да, про нашу церковь, там, про верующих. Мне это так задело, думаю, это же так несправедливо. Надо что-то с этим делать. И я стал посещать представителей власти в своем городе и рассказывать им о том, во что мы верим, кто такие вот верующие разных конфессий нашей церкви. Мне это так охватило, они стали там меня принимать, что-то мы стали какие-то мероприятия организовывать. Потом я познакомился с представителями других конфессий. Потом переехал в другой город, Шатуру. И я поэтому поступил туда. Опять же, поступил за свои деньги личные. Там у меня накопления были на первоначальном этапе. Я платил сам из своего кармана. Потом уже церковь стала мне помогать. Ну, а когда в церкви мои коллеги-пасторы увидели, что я вот к этому стремлюсь, они выбрали меня уже на служение по общественным связям в нашей церкви. И вот пошла так вот моя вот эта карьера в нашей церковной организации. Уже вот сколько, с 2003 года, 20 лет.
1: То есть вы поняли, что Бог вас ведет?
0: Да, более 20 лет я занимаюсь общественными связями, встречаюсь с представителями власти, конфессии. Ну и не сразу, постепенно, конечно, вот дорос я до того, что стал в 2012 году указом президента, причем, там распоряжение президента за подписью президента России, я был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это самая высокая в России площадка взаимодействия между властью, обществом и конфессиями. С 2017 по 2020 годы, 2020 год, 3 года, я был избран членом Общественной палаты Российской Федерации, 6-го состава этой палаты общественной, и поработал в Общественной палате. Это тоже был такой очень интересный опыт, познакомился со многими людьми. Вот. Потом стал членом различных межконфессиональных, межрелигиозных сообществ. Я являюсь сопредседателем консультативного совета глав протестантских церквей России, членом христианского межконфессионального консультативного комитета ХМКК, куда входят православные, католики, протестанты. Также я являюсь генеральным секретарем Российской ассоциации защиты религиозной свободы, это общероссийская общественная организация. И вот принимаю участие в массе разных там мероприятий общественных и имел возможность, и имею возможность встречаться с президентом России, когда он встречается с представителями конфессии в том или ином формате. Вот. Раньше до пандемии это было, да, вообще каждый год мы там встречались, ну и я там имел возможность ему несколько слов сказать вот, о нашей церкви, пожелания какие-то выразить. То есть очень интересная такая вот работа, разнообразная.
1: Да, у меня такое ощущение, что Бог с детства, зная ваше будущее, готовил вас к этому. То есть ваша семья, в принципе, как бы и с детства вы общались с теми людьми, которые имели какую-то власть. И дальше, и дальше все это шло.

0: да? То есть вы знали, как себя с такими людьми вести, как с ними разговаривать.
1: Мне проще, да, чем другим вот пасторам. Мне в этом плане проще. Вот, потому что у меня был вот этот бэкграунд.
0: Да, был опыт. Говорят,
1: опыт. Да, то есть семье, с детства там постоянное начальство было. Я помню даже как-то однажды, когда отец был директором завода, приезжал член политбюро Гришин. О, это же был тогда претендент вообще на власть после Брежнева. Да? Он приезжал, была встреча, отец присутствовал на этой встрече. А он сам из Серпахова родом, Гришин. Вот, поэтому туда и приезжал. И я тоже имел возможность присутствовать, ну так, конечно, не впрямую, а вот опосредованно, через отца, да, на подобных встречах. Вот, и поэтому мне, конечно, проще, может быть, чем другим священнослужителям общаться с представителями власти. У меня нет каких-то барьеров таких. Это мне помогло, да.
0: Олег Юрьевич, а что вам сегодня, вот непростые времена переживает человечество, помогает не беспокоиться о будущем? Что вы лично для себя как бы поняли? И чему вы учите своих дочерей, которые сейчас уже живут отдельно, уже не во власти родительской власти?
1: Я понял одно. Если мы доверим свою жизнь Богу, то Бог обязательно наполнит эту жизнь уверенностью в будущем, счастьем, благословениями, семьей, друзьями, материальным достатком. Все это сделает Бог. Самое главное нам, людям, не бояться доверить свою жизнь Богу. Сказать: «Господи, вот моя жизнь, я тебе полностью доверяю, молитве, веди меня, вот я твой». И Бог сделает чудеса в жизни каждого человека, поверьте мне. Я в этом уверен. Почему? Потому что в Священном Писании Господь предстает перед нами как тот, кто свою жизнь отдал за нас, Иисус Христос, наш Господь. А если Он отдал свою жизнь за нас, за каждого, причем, заметьте, человека. Представляете, насколько Он любит каждого человека. Значит, если человек доверит свою жизнь, кем бы он ни был, там, по своей национальности, образованию, по возрасту, неважно. Бог любит каждого человека. Если он отдаст свою жизнь Богу, доверит ему свою жизнь, Бог сделает действительно чудеса в его жизни, чего я и желаю всем нашим зрителям, которые смотрят эту программу.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо, что поделились своими жизненными историями, своими выводами.
1: Пожалуйста.
0: Дорогие друзья, на страницах Библии от имени Бога есть такие слова: «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог держит в своих руках будущее каждого из нас, и это дает нам надежду.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Иногда мы встаем перед сложным решением, какое принять. И в своем состоянии мы как бы в своей нерешительности, это очень часто нас приводит в такое замешательство и очень неприятное состояние. Особенно, когда это касается не просто нас самих лично, но касается родных и близких. И вот об этом опыте тоже мне бы хотелось сегодня поделиться, как пастору церкви. В одном из городов, где мы тоже совершали служение, у одной нашей пожилой сестры из церкви случилось сложное состояние. У нее на тот момент в сердце стоял кардиостимулятор. Она уже была далеко за пенсионный возраст, и ее положили в больницу, и случилось то, что, в общем, у нее стала чернеть нога и грозила ампутация.

И ее дочь родная, которая ухаживала за ней, от нее требовалось разрешение тоже взять, как у родственницы, делать операцию или нет. Но ситуация осложнялась еще тем, что так как их стоял кардиостимулятор, врач говорил о том, что, возможно, ее мама не переживет операцию по ампутации ноги, потому что проблемы с сердцем. Да, то есть делать какой-то глубокий наркоз – это очень сложно, проблематично. Плюс возраст, плюс этот кардиостимулятор и вероятность того, что она выживет. Но ей нужно было принимать решение – давать разрешение на операцию или не давать. И вот она обратилась тоже к нам, их дочь, для того, чтобы какое-то решение мы могли принять. Мы могли помолиться, и чтобы она была уверена внутри себя. И когда мы склонились на колени, когда мы открыли Священное Писание, когда мы молились на основании Божьих обетований, после молитвы вот у нас у всех молящихся появилась такая уверенность, чтобы мы не соглашались на операцию. То есть не делать этой операции, а пойти в больницу и совершить молитву или помазание конкретно над нашей пожилой сестрой. Вот. Что мы, в принципе, и делаем. Договариваемся с врачом, и когда приходим в палату, здесь тоже лежали несколько больных, но при них, прямо здесь, мы молимся, совершаем служение или помазание, с уверенностью о том, что Бог нам дал свое четкое понимание Его воли. И что самое интересное, на тот момент, вот этот период времени, буквально там сутки, двое, трое, которые самые такие критичные, когда врач, в принципе, говорил, или нужно делать операцию по ампутации, или дальше там уже пойдет гангрена и заражение крови и все остальное. И вот этот период времени Бог реально начал творить чудеса. И буквально на следующий день темная нога стала потихонечку розоветь. Вот. И врач определил, что действительно пошло кровоснабжение. То есть как бы ткани, которые вот-вот должны были уже начать омертвляться, да, они стали, получили кровоснабжение и пошел процесс какого-то оживления. И постепенно, прям не по дням, а по часам, ее нога вот стала чувствовать себя лучше. И несмотря на то, что вот этот перенесенный инсульт, из-за которого, в принципе, она и попала в эту больницу, вот этот вот процесс ее выздоровления, он стал прям очевиден врачам. И сами врачи, они констатировали тот факт, что это просто, говорит, единичный случай, там, один из 10 000, когда вот в таком состоянии человек, и что-то такое подобное происходит, чудо. Вот. И ее действительно через несколько дней выписали, буквально через неделю, и выписывают домой. И дальше еще процесс, мы потом посещаем ее еще с ней молимся. И что самое интересное, у нее был тяжелейший инсульт, сильнейшее поражение мозга в результате этого инсульта. Но Бог не закончил свою исцеляющую работу, просто решив критический момент с этой ногой, с этой ампутацией. Да? Наоборот, постепенно Бог стал работать и с тем, чтобы приводить ее какое-то в сознание, в порядок. Она не могла говорить, как обычно это бывает после инсульта. Она не могла шевелить одной половиной своего организма. Но вот это вот молитва церкви, плюс очень серьезное ухаживание, опеки родной дочери, сделали свое дело. Бог, вмешиваясь, помог в дальнейшем. Буквально мы через несколько месяцев, когда вот таких посещений, молитв, мы приходили вновь, мы наблюдали, как она уже постепенно начинает вместе с нами петь, пытаться, да, насколько получается у нее с речью. Она нас узнает, она нам радостна, она нас приветствует. Постепенно они стали работать там с мозаикой, там все остальное, чтобы восстановить функции двигательные. И действительно, после этого с кардиостимулятором, после такого тяжелейшего инсульта, эта сестра прожила еще с десяток лет. То есть как бы это говорит о том, что Бог отвечает на молитвы, когда мы просим, когда мы со своей стороны проявляем любовь и служение.

да, поддержки, помощи, когда мы действительно доверяем Богу, и вот в самые критические моменты мы принимаем решение от Бога. Не просто, да, быв послушны какой-то логике, вот, человеческой, но тому, той уверенности, которую Бог дает через молитву. Особенно, когда эта уверенность подтверждается не через одного человека, да, вот все молящиеся отчетливо понимают, что воля Божья, она вот такая и никакая иначе. И действительно, возможно, действительно, если бы, поддавшись эмоциям каким-то, могли разрешить на ампутацию, скорее всего, действительно, она бы не пережила этой операции. Но Бог продлил эти годы жизни, и вот в этом... Кто-то может подумать, что какие-то годы жизни, да, мучения, когда ты неполный функционируешь, и ты... Но, с другой стороны, вы знаете, когда я видел глаза вот нашей сестры пожилой, это, да, которая пережила вот этот опыт, да, возможно, у нее не восстановилась полностью речь. Но она искренне радовалась, когда вместе с ней молились, читали ей Священное Писание, когда родная дочь рядом. И в ее сознании, в ее разуме она отлично понимала, что Бог творит чудеса. И она славила, насколько возможно, в своем физическом состоянии Бога за то, что Он продлевал ей дни жизни. И нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. И Бог это отлично понимает. Бог за то, чтобы человек имел ценность этой жизни, дорожил этой ценностью. И, в принципе, он со своей стороны готов сделать все наилучшим образом, чтобы эту ценность подкрепить и в нашем сознании, и в сознании тех людей, которые, с которыми случаются подобные опыты. Поэтому, действительно, Бог силен, в этом Его величие, в этом Его притягательность, в этом Его безмерная любовь.

0: Я сначала огорчался, что нам не удалось удержать один перевод. Было бы проще, вот был синодальный. И точка. Вот я думал, ну будет новый перевод при помощи библейского общества. Но, видимо, позиция библейского общества и все связанное с ним заставило другие конфессии работать самостоятельно. И один из переводов, Кулаковский, которого я знаю еще с Михаила, да, вот, и его Тачало только, это было очень давно, да, мы молоды были. И вот появился новый перевод Кулаковский, и я хочу сказать, что он занял достойное место среди современных переводов Библии на современный русский язык.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

достиг и растерял мечты, он явит чудный лик среди глубокой тьмы.

Здравствуйте! Как формируется характер человека? Почему нам важно знать об этом? И что делать с тем, кто мы есть? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Рада продолжить разговор с вами, очень интересный. В прошлый раз мы говорили о темпераменте человека. А сегодня интересно узнать о том, как формируется характер человека. Можем ли мы повлиять, например,

0: на характер своих детей, когда они у нас появились, и мы начинаем их воспитывать. Итак, с чего вообще начинается формирование характера, что на него влияет?
1: Очень хороший вопрос и, наверное, важный, да, потому что ну, мы живем все в социуме, и школа, общество желает видеть наших детей, нас самих, людьми, которые являются ответственными, да, мы говорим как о черте характера, людьми, которые любят свою семью, да. Но вот здесь важно отметить, действительно, а что же влияет на вот эти черты характера и откуда они у нас берутся? Есть такая интересная теория, называется теория научения. И у нее было определенное развитие. Очень большой вклад внес, безусловно, наш соотечественник Павлов. Да, и когда он проводил эксперименты над животными, над собаками, и мы видели, да, условный и безусловный рефлекс, стимул и реакции. Мы все об этом знаем. Мы в школе часто на биологии это изучаем. И мы видим, что человек учится, да, сталкиваясь с какими-то стимулами, и вырабатывается какое-то к этому ну, отношение, реактивность какая-то проявляется, правильнее сказать, не вырабатывается. Об этом я буду говорить дальше. Но мы понимаем, что на самом деле любой человек – это больше, чем вот стимул-реакция. И так было и в истории. Стали задумываться, что же, как же все-таки формируется. И вот здесь хотелось бы отметить из теории научения такой важный вклад, который внес Альберт Бандура. Он говорил о том, что человек учится, наблюдая за другими, социальное научение, и развивается при взаимодействии с этим обществом, со значимыми взрослыми. И вот здесь вот как раз и хотелось бы, наверное, мне сказать о той роли, которую мы, как взрослые, как родители, можем принять в развитии характера наших детей. Очень интересная теория Джеффри Янга, теперь я перехожу к другому ученому, который говорит о том, что у каждого человека существуют эмоциональные потребности. Мы очень много уделяем времени физическим потребностям, потому что мы понимаем, что маленькое существо, наш ребенок, да, младенец, он не выживет без взрослого. Мы его кормим, там, переодеваем, чтобы ему было сухо, но мы часто не задумываемся об эмоциональных потребностях, которые существуют у этого ребенка. И вот от того, как они удовлетворяются или нет, зависит развитие характера определенных черт. И существует таких 5 кластеров, которые выявил вот этот ученый, эмоциональных потребностей. Причем хочется сказать, что они не только у ребенка, да, или в младенчестве, они сохраняются на протяжении всей жизни, мы как взрослые просто, может быть, по-другому ощущаем их. Вот. Но они сохраняются, эти эмоциональные потребности у нас. И для каждого возраста удовлетворение этих потребностей будет проявляться, безусловно, по-разному. Итак, что же это за потребности? Первый такой большой кластер – это потребность в надежной привязанности. Может быть, кто-то из наших слушателей слышал теорию Болби, да, о привязанностях. И вот здесь я хочу говорить о надежной. И что туда входит, вот именно в кластер удовлетворения потребностей? Это безусловная любовь. Это первое.
0: Что тебя принимают любым.
1: Любым, да? Независимо от того, какой ты есть. Просто любят, потому что ты есть. Да? Это такая базовая потребность человека. Он человек, и его любят. В эти потребности надежной привязанности мудрое руководство, как ни странно, да, входит. Поощрение и поддержка, ну, безопасность, конечно же. И это вот один такой крупный кластер. Да? Существуют другие потребности, например, очень тоже важная, да, не все важные, потребность в автономии и компетентности, потребность в разумных, реалистичных границах, в потребность в свободном выражении эмоций и чувств и потребность в спонтанности и игре. И мы, ну, подумаем, ну, а как

0: мы взрослые, какая игра, о чем может быть речь? Ну вот об этом мы тоже сейчас поговорим.
1: То есть это вот эти вот пять основных потребностей. Я смотрю, они очень разнообразны. То есть, с одной стороны, человеку, ну, если говорить о ребенке, да, маленькому человеку, нужно, чтобы кто-то его, безусловно, принимал, любил, окружал заботой, а с другой стороны, автономия тоже для него важна.
0: Да,
1: отделяться,
0: и баланс вот здесь, баланс вот удовлетворения этих потребностей в соответствии с возрастом, естественно, мы не можем, например, говорить об автономии маленького ребенка, да, и у нас есть такое понятие, что чем старше ребенок, тем мы должны больше его отпускать, да, или, как говорят, поводок этот нашего наставничества, он должен удлиняться, и потом человек должен стать самостоятельным, когда мы лишь останемся друзьями, советчиками, безусловно, родителями, любящими, но мы не можем влиять на взрослую личность, руководить ею в разных вопросах. Хотелось бы рассказать о том, что происходит, как удовлетворяется или не удовлетворяется потребность. Начнем с самого первого кластера – потребность надежной привязанности. Если родитель делает акцент на то, что ребенок нужен и важен только когда хорошо себя ведет, то у ребенка вот это послание отражается внутри таким образом. На самом деле я важен для там, мамы или другого значимого взрослого, для папы, бабушки и дедушки, если я хороший и если я смог приспособиться к ним. Если у меня что-то идет не так, то меня не примут. Во взрослом возрасте такой человек будет иметь низкую самооценку, да? Потому что я не всегда важен. А мы знаем, что жизнь не бывает, ну, не состоит только из радужных моментов или моментов успеха.
1: Мы ошибаемся.
0: Да, да. И, естественно, он будет зависеть от мнения других очень часто, потому что он нацелен был с самого детства, чтобы получить любовь, а это базовая потребность, чтобы меня любили, эмоциональная, да. И ребенку важно для выживания, и поэтому он приспосабливается. И вот это послание закрепляется внутри и в его поведении. Соответственно, он начинает реагировать. И мы видим, какие реакции уже у взрослого человека. Он постоянно ищет одобрение у кого-то. Он не замечает себя. Да? Или он вырастает человеком, который ну, имеет определенную такую... Ну, агрессивность по отношению к другим, как гиперкомпенсация это, потому что вы меня не любите, вы меня не принимаете, я буду себя хвалить, да, такой нарциссический характер, что я буду себя хвалить, я вот, вот такой вот, потому что только когда я вам важен, он это усвоил, когда я великий, только тогда меня любят, да, и мы видим такие выпуклости характера у некоторых людей, нам бывает удивительно это наблюдать, но где-то вот, значимые взрослые были...
1: То есть когда-то в детстве
0: помогли
1: он
0: сформировать
1: чего-то недополучил,
0: ему,
1: и что-то там на него повлияло.
0: Да, любовь нужно заслужить. Да. Вот главное у него вот это. И он ее заслуживает разными способами, или он ее просто транслирует, что я достоин. Да? Ну, хотя, например, в нарциссическом характере, безусловно, там и потребность в границах не соблюдалась, и ребенку не давали... ну, обратной связи в том, что есть другие люди, что есть дисциплина, и что есть граница у него и граница у
1: других. Вот мне интересно, Евгения Михайловна, вот раз мы вот здесь вот как бы, так скажем, копаемся в этой теме, допустим, вот любовь нужно заслужить. Вот мы можем про детско-родительские отношения так думать, или там бабушка, внук. Действительно, любовь взрослых заслуживать не надо, потому что взрослый по определению, он взрослый, он должен заботиться о тебе и принимать тебя любым. И это надо. Нормально, если ты ошибаешься, потому что ты ребенок. Но когда ты уже вырос и считаешь, что любовь заслуживать не надо, мне это, простите, кажется немножечко, или, может, это тоже мой характер говорит во мне, это немножечко уже перекос, потому что вот я считаю, что вообще любовь надо заслуживать. То есть если ты ничего не хочешь делать для отношений, любите меня таким, какой я есть, а я ничего не буду делать, то это тоже неправильно, потому что действительно любовь мы в других вызываем своей добротой, своим вниманием. Нам что-то для любви делать все-таки нужно.
0: очень важный вопрос вы затронули. Угу. Когда мы говорим об удовлетворении эмоциональных потребностей, мы говорим о балансе всех вот этих кластеров, которые я назвала. Да? Ага. И мы говорим о потребности в разумной границе и дисциплине, потребность в автономии и компетентности, ну и те остальные, которые я говорила, да, в свободном выражении эмоций и чувств, угу. и, в игре и творчестве. Вот вопрос в том, что что-то было нарушено. Например, если вспомнить фильм «Игрушка», да, то угу. вот тот ребенок, он понимал, что его любят, все будет удовлетворяться, хотя видно, что там внутри этого человека, этого ребенка страдающий ребенок. Потому что на самом деле ему давали все, кроме эмоциональных, удовлетворения да, эмоциональных общения, потребностей. Да. Материальным заглушали то, что да. есть внутри сердца, внутри души. И поэтому, когда мы говорим о воспитании или взаимодействии с ребенком, тут очень важен баланс. Что такое границы? Когда мы говорим о том, что есть другие люди, у них есть тоже потребности, не только моя потребность самая важная, но есть и другие, у них тоже потребности. И вот эти потребности, я понимаю, где заканчиваются мои границы, где начинаются другого. И это очень важно, да, что я могу уважать других людей, я могу их ценить, и я могу тоже откликаться и удовлетворять их потребности. Ведь проблема в том, такого человека, что в поколениях он, наверное, не будет удовлетворять потребности своих детей, если он считает. Тут, наверное, не заслужить, а само понятие, когда я считаю, что меня любят просто так, это дает мне фундамент любить угу. других. Угу. А когда я, как говорю, или пропагандирую, да, провозглашаю своим поведением и словами порой, что вот я такой, мне никто не нужен, и вот любите меня такой, какой я есть, это говорит об неудовлетворении эмоциональной mm-hmm. внутренней потребности, mm-hmm. нет его фундамента. Mm-hmm. Потому что люди, которые знают, что их любят такими, mm-hmm. какие они есть, они способны любить других, и здесь вот очень важно.
1: Угу. Ну, то есть это не значит, что я могу пуститься во все тяжкие, а меня все равно будут любить, меня никогда не осудят. Это какая-то детская позиция, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, когда мы строим отношения, и мы их хорошо выстраиваем, но вдруг что-то случается непредвиденное, угу. и мы уверены, что нас все равно любят. Угу. Вот, ну, как бы это дает силы жить. А, итак, значит, вот мы сейчас говорим о том, как формируется характер. То есть мы понимаем, что семья в детстве на ребенка оказывает очень большое влияние. А если взрослый не даст своему ребенку вот что-то важное, то ребенок, естественно, с соответствующим характером вырастет. Что еще, кроме семьи, влияет на нас?
0: Мы в разных периодах встречаемся с разным социумом. Ну, мы uh-huh. понимаем, что uh-huh. когда мы младенцы, это социум больше наша семья, мама, папа, там, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Но дальше мы начинаем расширять наш социум, да, появляются другие люди, появляются другие коллективы в нашей жизни. Кто-то в детский сад ходит, кто-то, ну, безусловно, мы ходим в школу. И вот очень важно в любой ситуации понимать, что за образовательная среда, то есть как uh-huh. эта среда влияет на меня. Uh-huh. И интересные модели образовательной среды вывел наш соотечественник Петр Францевич Лисгафт. Это еще 1909 год, вот он умер, то есть это было раньше. Он вывел такие типологии детских характеров в зависимости от образовательной среды. Понятно, что любая теория, она имеет свои, ну, достоинства и недостатки, но это очень важный был труд. Януш Корчик, о котором мы в прошедшей передаче, он подобную тоже закономерность от образовательной среды вывел. И вот какие, я просто прочитаю mm-hmm. сейчас, да, чтобы было понятно, какие вывел. Значит, карьерная зависимая образовательная среда. Да, вот хотелось бы сказать, по каким моментам ее систематизировали. Активность, пассивность, зависимость и свобода. Угу. Вот такая декардовая диаграмма, да, угу. такие векторы. И вот карьерная зависимость или догматическая среда, безмятежные пассивности и свободы, творческая среда. Угу. И какие люди выходят, да? Например, на что делается упор, если говорить о карьерной, то там вот как раз приспособленчество, не тебя не любят за что.

0: за достижение и за то, что ты можешь приспособиться. Какие люди выходят? Упорные, расчетливые, но гордые, да, им нужно чувствовать превосходство над кем-то. Догматическая, там много запретов, наказаний, правил, стереотипов. Вот, но часто такие люди, да, они пассивные, достаточно зависимые, ожесточенность, самолюбие, подозрительность бывает, да, непринятие других людей. Вот. И поэтому, соответственно, по типу образовательной среды он вывел и определенные типы характеров.
1: А вот, ну, все-таки у нас мало остается времени. Допустим, ребенок попадает в такую среду, где нужно хорошо учиться, иначе ты никто. Вот. Но ведь у всех детей тоже разная данность, и не все учатся. Учатся не все, даже когда требования, ну, такие... жесткие, все равно есть и отличники, и есть и троечники, и нарушители дисциплины. Получается, что вот эти, кто не очень хорошо учится в такой среде, они как-то разбивают, что ли, вот эту теорию?
0: Нет, или почему? Как? Просто их характер будет... Это же комплекс, да, мы сейчас не выделяем определенные какие-то требования, ну, вот хорошо учиться. Опять же, тебя не любят просто так, а только за то, что ты хорошо учишься. Ведь ребенок может учиться по-разному, по разным предметам. Он может иметь разные склонности к разным предметам. И здесь важно, я люблю тебя, потому что ты есть, я с тобой взаимодействую. И моя любовь не зависит от того, хорошо ты или плохо. Да? А на что делается акцент в среде? На развитие личности или на достижение? Вот, кстати, ну, то есть... у нас будет тут важный момент. Может быть, он будет ожесточенный ребенок, обиженный на этот мир, например, за то, что чувствует свою дефективность от того, что он хуже других. Понятно. Но все равно среда будет влиять. Хотя мы говорим, это же неоднозначно. Есть еще семья, есть еще другие моменты, его выбор, от которого он может тоже определенным образом посмотреть на эту ситуацию.
1: То есть если в семье все-таки требования более мягкие, она может смягчать. То есть отдали ребенка в элитную школу, где держат всех, да, но в семье все-таки поддерживающая атмосфера, его не сильно ругают и как бы его стараются поддержать, там, ну, добры к нему.
0: Нормальные требования выставляют, и хватает и поддержки, баланс, есть баланс. Определенный баланс, учитывают особенности ребенка. Ребенок будет развиваться и приобретать свои индивидуальные черты. И я думаю, что он сможет хорошо сформироваться.
1: Итак, Евгения Михайловна, вообще я смотрю, что тема очень такая обширная, и можно на нее очень долго говорить. Вот у меня тоже много вопросов осталось, но я думаю, мы еще поднимем их в наших следующих программах. Сегодня мы говорили о том, как действительно формируется характер, что конкретно на него влияет. И дальше мы уже будем говорить о том, что же с этим делать нам. Итак, я благодарю вас за участие в этой беседе. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Почему два человека, глядя на один и тот же поступок, приходят к разным выводам? Один говорит: «Она меня больше не любит». Другой: «Ну, она просто устала». Один уверен: «Он что-то скрывает». Другой: «Ну, просто у него, значит, тяжелый день». Что заставляет нас верить в одни объяснения и отбрасывать другие? Что мешает видеть то, что есть, а не то, что мы боимся увидеть? А главное, откуда берется наша

Наша собственная уверенность. Поздно вечером в обычной квартире в спальном районе женщина ждала мужа. Он задерживался уже третий раз за неделю. Телефон не отвечает. Сообщения прочитаны. Ее сердце колотится все быстрее. В голове всплывает.

разговоров. У вас все в порядке? Он что-то изменился? Она открывает мессенджер, листает фотографии, проверяет лайки. В телефоне мужа новое имя. Женское. Она не знает, кто это, но уже уверена, происходит что-то плохое. Внутри все сжимается. Я знала, я чувствовала, все указывает на это. Он приехал поздно, усталый, объясняет, проект горел, забыл зарядку. Она кивает, но не верит. Внутри уже выстроен образ. А значит, факты больше не нужны. Она не знала правды, но внутри уже все сложилось в единый сюжет. И как только этот сюжет закрепился, мозг начал подбирать подтверждения. Память вспоминала странные взгляды, пересохшие разговоры. Тревога превратилась в уверенность, подозрение в обвинение. А теперь представьте, та же ситуация, те же факты, но другой человек мог бы подумать совсем иначе. Сказал бы: у него что-то явно случилось. Может, боится рассказать что-то важное. Я сначала спрошу, почему же так? Почему один и тот же поступок может иметь такие разные интерпретации? Потому что мы не видим мир напрямую. Мы видим его через фильтры, через внутренние искажения, которые работают в нас автоматически, через старые сценарии, тревоги, привычки мышления. И чаще всего мы даже не замечаем, что внутри нас что-то уже приняло решение до того, как мы успели разобраться. Эти искажения – не изобретение психологии 21 века. Их впервые описал еще в 1620 году английский философ Фрэнсис Бэкон. Он назвал их идолами разума, или по-другому – иллюзиями, или призраками. Потому что они невидимы, но управляют нами. Мысль кажется своей, а на деле это эхо чужого опыта, страха, догадки. Призраков всего четыре, но именно они часто виновники конфликтов и недопониманий. Первый призрак – призрак рода или племени. Это про то, как устроен наш мозг. Он запрограммирован искать закономерности. И даже там, где их нет. Мы не выносим неопределенность и потому хватаемся за любые ниточки смысла. Одинокие сообщения, новая прическа, задержка на час. И вот уже вся картина. Он охладел. Мы видим один штрих и дорисовываем портрет. Так работает апофения, склонность видеть смысл в случайном. Так работает интуиция, которая часто просто память плюс страх. И если мы не осознаем это, каждый жест становится знаком, каждое молчание – признанием. Второй призрак – призрак пещеры. Это наш личный опыт. Каждому из нас знакомо. То, что случилось раньше, влияет на то, что мы думаем сейчас. Девушка, которую однажды обманули, будет настороженно относиться к похожим людям. Мужчина, переживший измену, будет искать подвох доброжелательности. Мы не видим настоящее, мы видим прошлое, которое надевается на настоящее, как очки. Призрак пещеры особенно силен в отношениях. Мы часто не разговариваем друг с другом, мы разговариваем со своей памятью. И все, что подтверждают наши страхи, мы воспринимаем как доказательство. Третий призрак – призрак площади. Это язык, в котором мы живем. Как только что-то получило название, оно стало реальностью. Подруги сказали: «Тебя не уважают». Психолог в Инстаграме назвал это эмоциональным отстранением. И теперь в голове ярлык. Мы не анализируем, мы повторяем, потому что слово кажется знанием, хотя за словом часто нет ни контекста, ни точности. Он абьюзер, она холодная, это газлайтинг. Все это может быть правдой, а может быть просто защитой от рефлексии. Призрак площади не просто искажает, он превращает реальность в слоган, а отношения в триггеры. Четвертый призрак – призрак театра. Это готовый сюжет, в который мы верим. Он может быть выучен в семье, в культуре, в книгах, в прошлых отношениях. Сценарий – если любит, должен отвечать на сообщение сразу. Или: женщине нельзя расслабляться,
Иначе уйдет кто и кто помоложе.

Если мы не проверяем такие убеждения, то мы начинаем жить внутри них, как актеры, не знающие, что играют. И все, что не вписывается в сценарий, отвергается. Потому что в нашем театре мы уже знаем, кто герой, кто предатель и чем все закончится. Но Бэкон поставил не только диагноз нашему мышлению, он дал и терапию. Методы, как очищать разум от этих идолов, иллюзий или призраков. Первое. Наблюдать без гипотезы. Не искать сразу объяснения, а просто смотреть. Отложить суждение. Не говорить себе «он охладел», а спросить себя «что я точно знаю?». Не додумывать, а замечать. Сколько раз мы ошибались, потому что слишком быстро сделали вывод. Мне не ответили? Значит, игнорируют. А телефон сел. Или улыбнулся? Значит, проявляет симпатию. А может, это просто вежливость? В Библии сказано, судите не по наружности, но судите судом праведным. Это именно про это. Сначала факт, потом смысл. Второе. Сравнивать случаи. Не делать вывод по одному примеру, а спросить себя, а бывало ли такое раньше? И чем это заканчивалось? Или, а у других пар как? Если человек не пишет вам вечером, может, он так всегда делает? Или, может быть, так делают все люди в этом возрасте, с этой занятостью, в этой культуре? Один поступок еще ничего не значит. Поведение – это статистика, а не исключение. Третье. Очищать язык. Вместо «ты абьюзер» можно сказать «ты не отвечаешь, и мне от этого больно». Вместо «ты холодная» можно сказать «я чувствую дистанцию, и мне не хватает тепла». Это уже не ярлык, это уже разговор. Это уже попытка понять, а не осудить. Потому что язык либо развязывает конфликт, либо довешивает кандалы. Четвертое. Проверка через несогласие. Спросите мнение у того, кто не согласен с вами. У подруги, которая не склонна к драме, у мужчины, который мыслит иначе, у специалиста по волнующему вопросу, который не поддержит автоматически ваше мнение, а даст квалифицированную обратную связь. Иногда достаточно одного честного вопроса. А не боюсь ли я просто повторения прошлого? Чтобы вообще вся конструкция подозрений и обид начала рассыпаться. Вернемся к первой истории. Так прошло несколько дней. Муж все чаще задерживался, и она не могла не замечать, как он отдаляется, будто все делает правильно, но будто не здесь. Она разрывалась между страхом быть обманутой и страхом услышать то, чего она боится больше всего. Ей хотелось кричать, упрекать, проверять, но она набрала сил и наконец-то решилась прямо спросить, посмотрев всем своим страхом в глаза, которые прямо сейчас могли стать явью. Вдохнула, выдохнула и сказала не идеально, но по-настоящему. Она старалась сохранить достоинство. «Слушай, я, наверное, могу ошибаться, но мне так больно. Я чувствую, что ты от меня отдаляешься. И я боюсь, что между нами что-то меняется. И я не понимаю, почему. Помоги мне разобраться, потому что я уже не могу в голове строить догадки. Я не хочу додумывать, я хочу понять тебя». И он рассказал о том, что действительно задерживался. Но не из-за измены, а потому что его отец попал в больницу. И он каждую ночь ездил к нему, не зная, как об этом говорить. О том, что те самые сообщения, что вызвали у нее подозрения, были от сестры, с которой он не общался годами. И вдруг теперь, когда отец был на грани, они стали общаться снова. О том, как он сам боялся не выглядеть слабым в ее глазах, не быть непонятым, не быть отвергнутым в уязвимости. И в этот момент она поняла, он действительно не изменял, но и она не была параноиком. Она была человеком, в ком заговорил страх, опыт, тревога и голос внутреннего театра, в котором любовь обязательно кончается предательством. Потому что так было у ее родителей, и именно этого она так боится в своей жизни. Она осознала, что доверие к собственным иллюзиям без попытки их

0: проверить губительно. Как опасен поспешный вывод, страх, возведенный в истину без уточнений. После этой ситуации она стала чаще спрашивать, чем обвинять. И даже на работе и с детьми стала замечать, когда ее реакции – это старый сюжет, а не новая реальность. Стала реже говорить «я точно знаю» и чаще «я чувствую это, но хочу понять, так ли это на самом деле». В ее жизни будто началась новая глава. Ведь страх – это не указатель, а приглашение остановиться, осознать и выбрать, видеть не призрак, а человека. Не сценарий, а реальность. Не шум в голове, а правду, которая может быть тише, скромнее, но точнее. Как сказал Виктор Франкл, между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбирать. И вот в это пространство и нужно нам входить. Мы часто думаем, что нас предали, а на самом деле мы просто не задали вопрос. Мы часто уверены, что нас не любят, но порой мы просто перестали говорить о своих потребностях. Мы часто боимся быть брошенными, но реальность в том, что мы сами не доверяем, потому что живем в театре старых страхов. Один древний афоризм гласит: когда ты указываешь пальцем на другого, три пальца смотрят на тебя. И в каждой ситуации, где кажется, он виноват, стоит спросить, а я уверен, что это правда, или мне просто больно? Если в следующий раз почувствуете тревогу, подозрение, гнев, не спешите верить. Сперва спросите, кто говорит внутри меня? Идол? Призрак рода? Площадь? Пещера? Или театр? Прежде чем сделать вывод, попросите, Господи, открой мне глаза, чтобы я видел не свои страхи, а Твою истину. В тишине и уповании сила ваша.
1: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Молодые люди, вступая в брак, начинают жить интимной жизнью. И они думают, что со временем их интимная жизнь станет более плодотворной, станет более красивой. Но со временем появляются проблемы. И эти проблемы только усугубляются. Специалисты говорят, что существует две основные проблемы в интимной близости, в интимной жизни. И с этими основными проблемами нам поможет разобраться психолог, семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Я хочу задать вам один вопрос. Вот мы говорим о Боге, о том, что Бог сотворил интимную близость для отрады, для радости. Но я нахожу некую несправедливость. Если Бог все делает справедливо и делает для радости человека, то почему мужчине для того, чтобы получить оргазм, нужно 2-3 минуты, а женщине, чтобы получить наслаждение, нужно более 40 минут, ну, в среднем? Я не вижу здесь никакой справедливости, и для меня это очень такой вопрос, вот, который бы мне хотелось на него получить ответ.
1: Да, на первый взгляд, можно сравнить эту ситуацию или эту проблему, которую вы озвучили, с басней.

0: Эзопа, который он говорит о том, что в одну упряжку запрягли зайца и черепашку. То есть можно действительно таким вот образом представить эту ситуацию. Быстрый заяц и очень медленно передвигающаяся черепашка. Понятно, что ничего хорошего из такой упряжки не может получиться. Но наш Бог действительно очень великий, любящий Бог. И оказывается, все то, что Бог допускает в нашей жизни, оно очень продумано, и оно действительно для нашего блага. Любящим Бога все содействует ко благу. И даже кажется, на первый взгляд, вот такая дисфункция между мужским и женским организмом, она тоже допущена для нашего блага. Если бы было бы не так, если бы оба супруга одновременно быстренько получили какое-то там удовлетворение, хорошее, нехорошее, там, вот это уже другой вопрос. Но факт то, что если бы это происходило все очень быстро и вот так вот очень, даже можно сказать, непредсказуемо, не напоминало ли бы это соитие просто животных, у которых все тоже получается очень быстро?
1: Ну, пусть не быстро, пусть там через 20 минут, но надо, чтобы у обоих одинаково это было.
0: Дело в том, что, во-первых, мужчина и женщина, они во всех параметрах разные. Это две половинки одного целого. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот именно вот такое соотношение, оно дает возможность любящим супругам испытать всю гамму красоты, вот именно той прелюдии, о которой мы говорили с вами на прошлой передаче. Если бы это бы не было в этом необходимости, то этого бы и не было. А так существует четыре фазы, о которых мы с вами говорили. И если бы не было вот этого бы несоответствия, то в этих фазах не было бы необходимости. А вот именно каждая фаза интимной близости, она окрашена в особенную прелесть, имеет какие-то свои особенные преимущества. И если бы этого не было, человек был лишён бы очень многих удовольствий.
1: Ну вот мне один человек молодой делится со мной и рассказывает о том, что он искренне желает, чтобы его жена получила удовлетворение от интимной близости. Как он говорит, я не стараюсь, что я не делаю, все равно вот для него этот интимная близость заканчивается очень быстро. Не может он вот себя контролировать, он не в состоянии этого сделать. Что нужно сделать, чтобы был какой-то контроль?
0: Ну, для того, чтобы научиться контролировать себя, в первую очередь нужно открыто об этом поговорить с женой. То есть нужно рассказать об этом проблеме, нужно сказать о том, что я хотел бы это сделать. И если у них не получается вместе решить эту проблему, потому что любящая женщина, она даже интуитивно зачастую чувствует, что необходимо мужу для того, чтобы он мог продлить это свое удовольствие. Кроме этого, есть достаточно много специальных упражнений, которые необходимо делать и мужу, и жене. Но в рамках этой передачи мы с вами не будем их озвучивать, потому что они действительно касаются самых таких близких, интимных отношений между мужчиной и женщиной. Но опять мне хотелось бы апеллировать к книге Эда Уита, предназначенной для отрады. В этой книге пошагово описана вся техника, все эти упражнения, которые необходимо выполнять и мужчине, и женщине для того, чтобы достигнуть гармоничного такого отношения в браке, для того, чтобы понять друг друга, и чтобы не получилось так, как некоторые женщины говорят, я бы хотела, чтобы интимные наши отношения включали в себя не только детей и невроз. К большому сожалению, очень многие женщины вот именно так воспринимают интимные отношения. И этому можно научиться не только в молодости, этому можно научиться и в зрелом возрасте. Потому что я знаю, и у многих пожилых пар тоже вот эта проблема. Есть проблема в том, что особенно во время климакса и после него женщина вообще, если она там и раньше каким-то образом выполняла свой супружеский долг, а уже в период, осенний период жизни, ей вообще уже ничего не хочется. Муж еще полон сил и желаний, а женщине вообще ничего не надо, и она под всякими там предлогами старается уйти от интимной близости.
1: Они не должны вот знать, женщины, о том, что для мужчины очень важен именно сексуальная близость, и если она не будет удовлетворять его сексуальные потребности, ну, мы о правильных, да, этих потребностях говорим, то он может искать на стороне где-то, то есть он начнет какой-то поиск, и эта семья может распасться.

0: распадаются же вот семьи даже в возрасте уже люди.
1: Прожившие жизнь. Да, да, прожившие, да, жизнь. Но опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы говорили. Потому что принцип один и тот же. Если люди любят друг друга, и по прошествию многих лет, и та же самая женщина, которая не чувствует удовлетворения, но она понимает, что она хотела бы сделать жизнь мужа прекрасной и замечательной, и она понимает, что ему нужно больше, чем нужно ей, тот же самый принцип работает. Доставляя удовольствие другому человеку, рано или поздно ты получишь удовольствие сама. Это правило. Это данность. Так уж Господь нас создал. Если мы начинаем больше давать, мы начинаем потом получать.
0: То есть вот этот принцип отдавать, он как раз заложен в этой разности во времени для того, чтобы получить наслаждение. То есть мужчина получает наслаждение через 3 минуты, женщина через 40 минут. Значит, муж должен думать о том, что он не себя должен удовлетворить, а удовлетворить свою жену. И он учится на этом проявлять к ней вот эту любовь, о которой вы говорите.
1: Да, очень хорошо. У восточных народов есть такая как бы пословица. Прежде чем напиться самому, сначала напои жену. И тогда ты с большим удовольствием утолишь свою жажду. Это очень хорошая пословица. И тем более нужно учитывать, что помимо того, что организм мужской отличается от женского организма, ведь есть достаточно много таких причин, которые толкают мужчину к этому. Не то, что толкают, а как бы подготавливают именно вот этот дисбаланс, вот эту проблему. Если мужчина до брака имел связь с разными девушками, как правило, эти связи, они как раз происходят в таких условиях не совсем удобных. Это где-то на бегу, это где-то, чтобы не застукали родители, или там, чтобы... Это все в каких-то не совсем удобных позах. И естественно, что молодой человек быстрее-быстрее хочет удовлетворить свое желание.
0: Он думает о том, чтобы быстрее
1: это сделать, да? Быстрее, да, закончить, да. И совершенно абсолютно не задумываясь о том, что чувствует его партнерша, потому что там нет тех отношений, которые действительно необходимы. Первая мысль о том, как бы быстрее получить удовольствие, и на этом все закончилось, чтобы все закончилось. Естественно, что это закрепляется. Вот это как бы торопливое желание получить удовлетворение, если это неоднократно было до брака, то естественно, что оно точно так же переходит и во время уже брачных отношений.
0: Я слышал такое выражение: если ты хочешь, чтобы твой половой акт длился дольше, то лечи голову.
1: Ну да, это тоже правильно. Совершенно верно. Но просто я говорю, что нужно помнить о том, что есть такие объективные причины, которые помимо того, что мужчина именно так создан, они обусловлены неправильным поведением до брака. Действительно, бывает еще причина в том, что сам молодой человек боится каких-то там отношений. Если опять-таки брак был заключен не по большой любви, или там не по каким-то таким вот действительно притяжению друг к другу, а какие-то другие были цели. Либо это, может быть, были какие-то чисто материальные интересы. Ну, богатая девушка, хорошая партия. Почему бы, в общем-то, бы и нет. И в этих случаях тоже бывает так, что либо мужчина может стать импотентом, об этом мы с вами поговорим в других передачах, либо он действительно очень быстро заканчивает, потому что он не думает о жене, он не думает о том, как доставить ей удовольствие, потому что ему надо быстрее самоудовлетвориться, то есть получить хотя бы что-то от этих отношений, кроме материального вознаграждения. Тем более для мужчины получить удовлетворение достаточно это легко и просто. И даже вот я была шокирована, когда прочитала о том, что мужчина может даже изменять жене, думая о том, что он это делает женой. То есть даже такое может присутствовать у мужчин. И естественно, что когда такие вещи происходят, то интимные отношения заканчиваются очень быстро, потому что там нету родства душ, там нету близости какой-то душевной. Потому что мы с вами говорили, что если интимные отношения — это вершина уже, или пик удовлетворение. То есть сначала должно быть это на уровне души, на уровне каких-то внутренних

0: потребностей, да, сближения, когда это супруги, они внутренне прилепились друг к другу, тогда это имеет совсем другую окраску, и естественно, что мужчина не будет так быстро удовлетворяться. Mm-hmm. Если же этого нет, то, конечно, вот происходят вот такие вот вещи.
1: Ну хорошо, это вот то, что касается мужчин. А то, что касается женщин, вот мужчины могут, значит, подготовить женщину к вот именно там вот о тех ступенях, о которых мы с вами говорили. Хочет удовлетворить ее, у него есть для этого желание искреннее. А женщине есть какие-то советы, чтобы она тоже себя как-то настроила? То есть что она должна делать для того, чтобы у нее там не 50 минут уходило, а чтобы, ну, может быть, приблизиться как-то к мужу в этих отношениях?
0: Ну, в первую очередь, если женщина обижается на мужчину, и она предъявляет только ему претензии, естественно, что это только усугубляет состояние. Mm-hmm. То есть чем больше женщина будет сердиться, тем, естественно, что она будет замыкаться, потому что как бы и станут двое одной плотью, это больше даже на психологическом уровне происходит, вот это слияние двух разных людей. Если женщина будет постоянно только мужа винять в этом, что вот он такой розеткий, что ему все равно, что с ней происходит, то процесс ее разогревания будет, наоборот, удлиняться еще больше. То есть она еще тяжелее будет испытывать какие-то чувства. С другой стороны, если женщина будет открыта, и они вместе будут обсуждать эти проблемы. И, как я уже говорила, упражнения должна делать и жена, и муж. То есть эти упражнения, о которых я упоминала, то они должны оба их делать. И для жены отведена даже, можно сказать, даже главенствующая роль в этих упражнениях, потому что от него много зависит.
1: Зрителям нужно сказать о том, что само собой это не разрешится.
0: Ни в коем случае.
1: Здесь нужно принимать активное участие и огромные усилия для того, чтобы вот наладить эти интимные близости, чтобы решить эту проблему.
0: Совершенно верно, потому что само по себе автоматически ничего не наладится. Это 100%. Но, может быть, не надо такие уж огромные усилия прилагать, если люди любят друг друга и хотят, опять-таки, доставить друг другу максимум удовольствия, у них это получится. И женщина сумеет сделать так, что ей будет хорошо, и мужу будет хорошо. Еще очень такая вот серьезная, немаловажная деталь. Если женщина будет ожидать только того, чтобы муж ее удовлетворял и доставлял ей там максимум удовольствия, и будет просто лежать или там сидеть, или там как-то безучастно к этому относиться, а потом возмущаться, что вот опять вот ты получил удовольствие, а про меня ты не думаешь, и выливать на него ушат недовольства, обид и придирок, то, естественно, что ничего хорошего из этого не получится. Если женщина будет помнить о том, что чем больше она дает, тем больше она тоже будет возбуждаться, то если женщина будет ласкать мужа, вот как мы говорили тоже на предыдущих передачах, вот она должна понимать, что тело мужа – это ее тело, а не двое, одна плоть. Если она будет ласкать его, как бы лаская себя, и это действительно будет иметь тоже возбуждающее действие.
1: У меня вопрос тут же появился. Вот, я знаю, что женщины считают, что вся инициатива должна исходить от мужа. То есть, если от него инициативы никакой не исходит, то, значит, она ему не нравится, значит, он ее не любит и так далее и тому подобное. Может ли женщина проявлять сама активность вот, в вопросах интимной близости? Сама, может быть, инициировать эти отношения?
0: Ну, конечно, женщина шея. И женщина сердце семьи. И опять-таки это все начинается от поведения. Это если женщина с улыбкой встретит своего мужа, когда он возвращается усталый с работы, если она не будет к нему приставать, не будет там что-то там возмущаться, не будет его ругать, а наоборот приласкает, вкусно накормит, даст ему возможность отдохнуть. Естественно, что это вызовет соответствующую реакцию у мужа. Если она будет красиво одета, если она позволит... Именно вот многие женщины делают наоборот. Перед мужем ходят в халатике, там непонятно в каком, замызганном.
1: С бигудями, да.
0: А на улице они одеваются сексапильно. Если делать наоборот, на улице одеваться прилично, чтобы это было красиво, но сексапильно одеваться для своего мужа. Это будет возбуждать и мужчину, будет возбуждать и женщину. И если, опять-таки, женщина, любя мужа и любя себя, будет сама себя поглаживать, будет как бы наслаждаться своей кожей, и это она передаст и мужу. И, естественно, что если она сама себя уже подготовит...
1: Да, как, должна как бы настроить себя.
0: Настроить.

0: себя, то естественно, что это будет проходить намного более органично и большому удовлетворению и мужа, и жены. И не зря в первой фазе, когда мы с вами говорили в предыдущих передачах о том, что рекомендуется, чтобы муж и жена вместе принимали душ или ванну. То есть вот это предварительное приближение кожи к коже, это тоже играет большую роль.
1: Спасибо большое. И я вижу, что та проблема, которая у многих людей существует, оказывается, не такая уж она и сложная, эта проблема. И при совместных усилиях, при всеобщем труде, при желании совместном сделать свою семью счастливой и получать максимальное удовольствие от интимной близости, все возможно. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Каким было наказание за прелюбодеяние во времена Иисуса Христа? Можно ли было избежать этого наказания и что нужно было для этого делать? Почему Иисус Христос не осудил женщину, которую фарисеи обвинили в этом грехе и привели ко Христу на суд? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот в период Иисуса Христа хотелось бы узнать, отношение к греху прелюбодеяния было таким же строгим, как этого требовал закон Моисеев, или все-таки более лояльным, потому что израильтяне в то время находились под властью Рима, возможно, это как-то влияло на их законы.
1: Давайте прочитаем, чтобы нам всем было понятно, немножко совсем. Угу. Тут книжники и

0: фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот нам достаточно этого, да, чтобы приблизиться к вопросу. Строгость по отношению к этому преступлению очевидна. То есть ее приводят на суд. Мы еще не говорим о том, что да, там Иисус должен быть судьей в этом случае. Да? Они приводят ее в Иерусалимский храм. Это место, где считается и вершится справедливый суд. Это в первую очередь Иерусалимский храм. То есть и требование, которое озвучено, ну, как бы мы сегодня сказали, там, вот человек совершил преступление, статья такая-то, там, 2 года условно, там, статья такая-то, там, пожизненно, статья такая-то, но это не смертный приговор. А здесь смертный приговор. То есть вот это побиение камнями, модное слово сейчас появилось, камневание, да, да, это смертный приговор. Вот. Поэтому, да, отношение и во дни Христа было серьезным, строгим в отношении того, как исполнить закон, фарисеи были правы, ну, прилежно исполняли его. И вот
1: по букве закона,
0: по букве закона правы, все, да? Правильно. Очень строгое отношение, серьезное.
1: И вот тут написано ведь, кстати, да, в 5 тексте, Моисей, они вот обращаются, да, к Моисееву закону, в законе заповедал нам побивать таких камнями.
0: Камнями, да.
1: Что ты скажешь? Что?
0: Да. Или если логическое ударение менять, то есть я иногда 3 раза это место читаю. Что ты скажешь, да? Что ты скажешь? Что ты скажешь? Да. И вот я не знаю, в какой интонации они произнесли
1: Моисей
0: его.
1: Моисей повелел так, да. А ты что скажешь?
0: Да, то есть, а ты что скажешь, да, а ты что скажешь, да.
1: То есть, на вот, это, раз ты учитель.
0: Да. Или конкретно ты, да.
1: Так, значит, ну, все-таки строго. Все-таки не оставляли в живых, ну, по крайней мере, по закону, да, как бы нельзя было оставить в живых.
0: Вот. Да, давай вот я маленькую ремарку.
1: Да,
0: пока.
1: Да.
0: Значит, в устах фарисеев звучит уже некая лукавинка. То есть это ведь не мы.
1: Придумали.
0: Это не мы придумали. Мы, может быть, и отпустили бы ее. А вот Моисей, вот ты что скажешь? Ты за Моисея и закон или против? Вот. То есть вот такая уже лукавинка звучит. Потому что мы находим здесь, женщина для них разменная монета. Она им не нужна. И их цель – это Христос. Подловить и довести его до смертельного суда. То есть женщина – лишь побочные расходы. Вот такие они, с такой вот лукавой мыслью они приходят.
1: Они не переживали, в общем-то, за ее судьбу.
0: За ее судьбу нисколько, да.
1: Ну, наверное, учитывая то, что был закон побивать камнями прелюбодеев, ну, то есть там должен был быть и мужчина, собственно, да, согрешивший, но там была только она, вот. И, в общем-то, это уже, когда поймали, вот я так понимаю, когда поймали, тут уже не до внушений. Тут уже, ну, может, конечно, и мы говорили, может быть, требовали от них покаяния, не знаю, чтобы они хотя бы побиенными камнями отправились в Царство Небесное, не знаю, да, предполагаю, вот. Но все-таки должен был быть вот этот приговор вынесен достаточно.
0: Да, спасибо. Это вот второй пунктик, да, ты напоминаешь второй пунктик лукавства фарисеев перед законом. То есть это не мы, Моисей первый, да, а второй. А где мужчина?

0: То есть, если по закону вам Моисей заповедал, где мужчина, действительно. То есть, второй пунктик, мы видим, что женщина просто причина, mm-hmm. чтобы найти обвинение в адрес Иисуса. Да. Угу. То есть лукавство у них звучит.
1: Итак, значит, мы, в общем-то, прочитали, что говорит Иисус им. И что вот он им ответил? В чем была необычность его ответа?
0: Угу. Давай я тоже немножко откачусь назад. Я хочу сказать, что этот отрывок, Юля, угу. до 12 века не входил в состав Нового Завета.
1: Угу.
0: Ни комментаторы в этот период не обращались к нему. И это вызывало подозрение, что, может, такого и не было.
1: Ага.
0: Но на самом деле считается, что это подлинная история, которая произошла со Христом. Его нет в переводах Нового Завета ни на сирийском, ни на коптском, ни на греческом. И только в XII веке он появляется и вот становится на свое место, вот именно сюда.
1: Угу.
0: Вот. То есть это очень уникальный отрывок. Его больше нигде нет. Да, поэтому я считаю, что все детали, которые мы здесь рассматриваем, раз он прошел такое испытание, да, 12 веков и потом сюда вошел, то есть все детали очень важны. По какой-то причине он долго стоял в стороне, но вошел в состав Нового Завета.
1: То есть он был найден раньше, но просто его не включали?
0: Никак, да.
1: Его
0: да.
1: не ассоциировали с авторством Иоанна там, или вообще непонятно, что...
0: По какой-то причине, да. Поэтому мы внимательно всматриваемся, да, и вот ты спрашиваешь, да, как, что Иисус ответил, его уникальный ответ здесь. Его искушают, вот, и прежде чем он произнесет слово, да, прежде чем звучит его речь, он просто склоняется и пальцем что-то пишет на земле. Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме это не земля, не пашня, не песок, это плиты.
1: Uh-huh.
0: Да, то есть так или иначе, ну, видимо, пыль или что-то, как-то он uh-huh. там пытается что-то пишет, а, да, на этих плитах. Молча пишет. Я вот хочу, может быть, для кого-то будет это очень интересным уроком. Иногда, попадая в сложные ситуации, евангельские тружники, я говорю о тех, кто, как Иисус, трудится, вот, когда его ставят перед искушением, ставят вилку, ситуацию, uh-huh. как в шахматы, uh-huh. да, то есть Иисус демонстрирует паузу.
1: Угу.
0: Он ничего не говорит, не сердится, не защищается, не унижается.
1: Угу.
0: То есть он берет паузу. Это очень важное свойство вот того, кто трудится для душ человеческих. Он садится и начинает писать. Как уж он там дальше воздействует на людей через это действие, угу. мы не знаем, но толпа напирает, мы видим, что продолжают его спрашивать.
1: Угу.
0: Да, то есть он вот так. Еще момент, чуть-чуть назад вернусь, когда отрывок начинается в 7 стихе. Все вечером разошлись по домам, Иисус отправляется на Леонскую гору, а утром возвращается в храм и начинает учить. То есть ничто не предвещало беды,
1: угу.
0: да, и вот тут его грубо прерывают. То есть он занимался учительством.
1: Угу.
0: Его грубо прерывают, притаскивают эту женщину. Да, и вот наступает момент, когда он, восклонившись, поднимает голову и говорит: «Хорошо, кто первый без греха, кто у вас без греха, первый, брось ее камень». То есть законодательство прописывало, два свидетеля должны были взять первыми камни
1: угу.
0: и
1: угу.
0: запустить, да, приговоренного. Давай мы скажем еще такие вещи. То есть про закон Моисеев, а мы сказали, что они его подводят, либо ты нарушитель закона, либо ты поддерживаешь закон Моисеев. Иисус молчит. Да. Вторая сторона медали. У них не было лицензии на смертную казнь.
1: Что это значит?
0: Ну, они не имели права казнить. Угу. Смертельный приговор
1: был
0: у Рима.
1: Понятно.
0: Им нужно было получить разрешение. То есть вот этот третий пунктик, то, что они лукавят. У них не было разрешения на убийство.
1: Ага. Да. Ну а как в таком случае они до этого решали подобные случаи? Как они решались? Каждый раз у Рима вот женщину привели...
0: Понтий Пилат же был на месте.
1: Ага.
0: Ты же помнишь, как они ему... У них доступ был, у них... связи с властными структурами угу. всегда были. Они пришли к Понтию угу. Пилату, очень интересно поговорили насчет угу. Иисуса. Да, это было, так что тут ничего сложного. Когда им нужно было, они шли и

0: получали. Пилат не в Риме был, Пилат был здесь. Да. Поэтому все решаемо было. Но в данном случае у них лицензии не было.
1: Да, просто было больше волокиты, чем, например, в древние времена, когда было теократическое государство Израиля. Да?
0: Чтобы не жили, да, по отчим законам, да. Вот.
1: Интересно, да, вот вы когда сказали про то, что Христос, да, отвечает не сразу. Он сначала не обращает на них внимания. Вот я представляю вот эту вот толчью, когда ко Христу, там еще народ очень много, да, мы помним, наверное, эту картину, как, на которой тоже изображены вот все эти люди, и фарисеи в том числе, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и Христос сидящий, и это толчья, кругом народ, и вот они привели эту женщину, их много, а Христос просто, он не обращает внимания и пишет что-то на земле. И они настоятельно еще раз к нему обращаются с вопросом. И вот тогда он уже дает свой ответ. Интересно, да, действительно, что он отвечает не сразу им, он как будто дает им возможность еще раз сформулировать свой вопрос. Еще раз, как-то обратиться к нему. А вот у меня тоже вопрос такой. Почему он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень? Почему такая странная фраза? Во-первых, это закон Моисеев. И все-таки он не отменен. Все-таки он продолжает быть авторитетом, этот закон Моисеев. И Иисус, он не говорит ничего кардинально расходящегося с этим законом. Он просто как бы поясняет какие-то места, да, закона. Вот, в какой-то дух вкладывает, да, в эту проповедь, в свою. Вот, то есть закон Моисеев не отменен, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что мы все грешны. Нет человека без греха. Но, тем не менее, это правило наказания за прелюбодеяние, оно выполнялось. Потому что здесь речь не о том, что кто без греха, тот иди и кидай камни, а просто в наказание. Я надеюсь, что я понятно сформулировала вопрос. Да, почему он так отвечает?
0: Я уведу в сторонку немножко на твой вопрос. Во-первых, еще раз говорю, был протокол. Должны были конкретно быть два свидетеля, которые должны были первые возьми и брось на нее камень. То есть есть свидетели? Есть в этой фразе звучит вопрос. Есть свидетели, которые конкретно? То есть мы выше сказали, что ее взяли просто как разменную монету. Может быть, в этот момент она и не была в процессе прелюбодеяния. Они просто взяли ее, зная, что, например, она в этой сфере. Вот. Я хочу сказать важную вещь. Женщину... Ее жизнь, куда она стремилась, не только как бы фарисеи виноваты в том, что она здесь, ее жизнь, куда она стремилась, привела ее к этому моменту. То есть ничего просто так в жизни не происходит. То есть что заставило ее жить в этой сфере, работать в этой сфере? Да? Какие-то мотивы, что там есть не на что было, да, или это действительно там профессия древняя.
1: Блуд был ее профессией. Это не просто была измена супружеская, это была профессия, да?
0: Я не говорю, что она профессионально была, предполагаем, да. То есть ее взяли просто как представительницу и привели, свидетелей нет. И поэтому, когда тут разные размышления есть, да, вот. Но в книжке «Желание веков», если можно ее упоминать сегодня, да, в одном месте автор пишет удивительную вещь. Она пишет, что женщину, которую они вытолкнули на центр, была насмерть перепугана. И она слово такое использует, английское, terror-stricken. Это слово, которое рождает у нас в русском террор. Она была затерроризирована какими-то угрозами. То есть они ее взяли и фактически уже приговорили к смерти, то есть ты умрешь. И вот они ее в таком состоянии выталкивают, она насмерть перепуганная. женщина стоит, да, вот ждет суда. И когда Христос произносит, вот то, что ты задаешь вопрос, когда Христос произносит, кто из вас без греха, этого она не слышит. Она слышит последнюю фразу: брось на нее камень. То есть она понимает, что все, это второй раз приговор, и он будет точно исполнить. То есть она всей ситуации не понимает. Она никогда не стремилась к Богу. Она не искала Христа, очевидно, да. То есть у нее совершенно в противоположную сторону были стремления. А тут ее на суд приводят и приводят к Христу. Странным образом, это тоже еще один момент, что у фарисеев не было нужды вести на смертельный приговор, спрашивать разрешение у Христа. Вообще никакой причины не было, да? То есть вот женщина оказывается как будто 100% приговоренная, ее точно разомнут камнями, да. Вот. И Христос произносит эту фразу: кто из вас без греха? То есть он говорит: свидетелей нет, а если вы свидетели, то перед Богом первые берете и бросаете камень. Вот. Поэтому никто не бросил.
1: То есть кто без греха, имеется в виду, что кто свидетель?
0: Свидетель.
1: Кто точно видел?
0: Точно видел.
1: Кто точно знает?
0: Честно может засвидетельствовать.
1: Да, да, что это не ошибка, да, что все прекрасно понял человек. Да. Потому
0: и
1: что
0: это по закону Моисея, да, все четко, по протоколу.
1: Да, но в итоге получается, что свидетелей не оказалось?
0: Не оказалось. А во-вторых, мы смотрим, что, ну, если вот картину так себе живо представляем, что заглядывая через плечо, что же он там пишет, каким-то неведомым образом этот отрывок сообщает: будучи обличаемы совестью.
1: Ага.
0: То есть каким-то образом вот это его действие и слово, сказанное вслух, начинает воздействовать на совесть. И зачинщиков от старшего, и до последнего исполнителей, которые просто подстрекаемы были. Все одни за одним уходят. Никого не остается. Никто не решился. Никто не записался в свидетели и не стал исполнителем проговора.
1: Значит, не все было потеряно для этих людей. Ведь мог бы кто-то и обмануть. Ведь можно было обмануть. И раз они такие вот фарисеи подлые, они готовы на все, чтобы Иисуса Христа погубить. Кто-то из них или из людей, которые их поддерживали, мог бы сказать: свидетель я. И я свидетель. Вот, пожалуйста, два свидетеля. И пожертвовать этой женщиной ради того, чтобы погубить Иисуса. Почему бы не сделать так?
0: Совершенно.
1: Раз они этого так хотят. Вот. Но, тем не менее, значит, ну, это в какой-то степени и радует, что их обличила совесть.
0: Вот мы сейчас и подходим к моменту, наверное, на самый финальный его нужно как раз и озвучить. Иисус демонстрирует работу работника в Господнем поле, как действует человек, который озабочен спасением душ. Вот. То, что мы сказали, вот эта пауза, которую он взял, мы сейчас еще два термина озвучим. То есть он действует не реактивно, не сразу реагирует на боль, которую причинили сейчас, да, втолкнули, прервали его учение, втолкнули женщину, требуют суда. Вот. Он действует проактивно, он берет паузу. Вот это называется таким проактивной реакцией. Второе, это он демонстрирует еще одно такое слово, есть ассертивное поведение. Ассертивное, когда он не бросается, не ударяет в ответ на удар и в то же время не прогибается, чтобы уступить место агрессору. То есть вот такое действие. То есть работник Евангелия, он должен этому учиться у Иисуса здесь обязательно. И вторую вещь, которую важную, да, вот эту финальную мы должны сказать. Всматриваясь в Иисуса, мы видим, что он озабочен спасением не только женщины. Опять вот если задать вопрос, кто его окружает и видит все это действо, так как он, как мы видим его в сцене, он обучает, то есть ученики, и это не только апостолы, то есть сюда приходили на обучение в это место разные люди, желающие послушать мудрецов, вот. То есть люди стоят, это фарисеи и это женщина, и обо всех у Бога забота, чтобы они не оказались потерянными. Вот какой силой обладает вот это умение брать паузу. Да? То есть вот потом в эту паузу, о чем я всегда думаю, о чем в этот момент, когда Иисус пишет на земле, о чем думает судья вселенной? Людишки копошатся, хотят один другого осудить, даже до смерти забить, да, считают, что это справедливо, да, и вот он чертит на земле, я думаю, о чем думает судья Вселенной? Угу. Как же поступить так, чтобы все еще раз получили шанс? Еще раз, да, приблизиться к Богу, не потерять Бога, не озлобиться на Бога, сохранить жизнь

и пойти за ним. Вот. Мы не прочитали финальную вещь, но финальная вещь говорит, ну, предваряя вот вопрос, она говорит, что он не одобрил грех прелюбодеяния, не отнесся к нему спустя рукава. Да. Он не осудил женщину, а грех был осужден. Он сказал конкретно: иди и впредь не греши. Иди впредь не греши. То есть грех остался на месте, грех имеет свой приговор.

0: свое возмездие.
1: Да. Да, ну то есть я, с вашего позволения, прочитаю этот текст. И, ну да, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, если предположить, что женщина была подставным лицом, то вот этот текст, он отрицает как бы это предположение, потому что, да, она тоже была виновата, она была прелюбодейкой, возможно, она была блудной женщиной, и она понимала, что она делает, понимала, что это грех. И он ей задает в точку вопрос, да, уже ей. Это вот мне представляется, что это как исповедь. Ну, как будто бы мини-исповедь с ее стороны, хотя она очень была испугана, и ей было не до этого. Но вот она все-таки сказала, что никто, Господи, меня.
0: Я вообще поражаюсь, как она в этот момент нашла, то есть после паралича вот этого страха, как она вообще произнесла слова, то есть напуганная, перепуганная до смерти жертва. Они в этой книжке, вот в этой фразе «Желание веков» пишется, что они ее грубо, в грубых выражениях, грубо подталкивая, вот это все они над ней, вот этот такой террор над ней совершен был, да. Как она вообще потом произносит, и это набирается смелости говорить. Вот. Но для нас важно еще раз, то есть действие Бога, мы в него всматриваемся. Действие Христа, вот он судья вселенной. Они к нему привели на суд, чтобы надсмеяться, найти в нем причину, да, то есть либо он против римского закона что-то скажет, если разрешит побить камнями без лицензии, значит, скажут, вот это он, да, и все такое, то есть виноват, да, не разрешит против Моисея, да, вот. И вот Иисус выходит из этой ситуации, он не как судья человеческий, как учитель здесь просто, он как судья вселенной поступает, он всем дает еще один шанс поступить не по-человечески, не по справедливости, которую они себе нарисовали, а поступить так, как требует действительно Бог. А мы знаем, что Бог, он говорит: «Милости хочу». Милость превозносится над судом, да, в данном случае.
1: Ну, то есть это не попустительство греху
0: ни в коем
1: женщины,
0: случае,
1: когда вот он ее спасает от побиения камнями и просто как будто бы верит ей на слово, ну, что она исправится, просто он говорит ей: иди впредь, не греши, и этих слов достаточно, а вдруг она пойдет продолжать заниматься своим образом жизни, но это уже ее выбор. Он просто ей сохраняет жизнь для того, чтобы она могла измениться как-то, да?
0: Ну, дальнейшее ее действие будет означать, это как, знаешь, человека подвели к табличке «не влезай, убьет». Да. Он все осознал, и ему говорят: ну все, сюда больше не лезьте. И если она отправляется жить той же жизнью, дальше вероятность исхода забитой быть камнями уже почти 100%. То есть он говорит: иди и впредь не греши. То есть точки расставлены, у тебя шанс. Да. И это сделал тот, кто перед тобой. Здесь мы не слышим таких фраз, как вот там с исцеляющим, да, там, а кто мне, чтобы веровать в него, Господи, да? Но фактически вот он говорит: я совершил сейчас то, что дальше уже, если ты пойдешь от меня, это приговор, там смертельный приговор.
1: А чему нас, современных христиан, может научить эта история? У нас же нет сейчас в церкви такого правила побивать камнями грешников. И вроде бы все свободны, и всем веришь на слово, и, ну, совсем другая жизнь, другое общество.
0: Я такую вещь подчеркну, значит, в заключение, что нас может научить. В церкви, в церквях, в христианском мире иногда люди бросаются грешникам оказывать помощь. Да, ну, человек помочь человеку хочет. Вот. И это выглядит как вот в некоторых экранизациях, в таких фильмах душещипательных, когда там скалолазы, например, один срывается, а второй его хватает за руку и из последних сил держит. Но каждый раз история оканчивается тем, что это невозможно. Человек не может удержать, и постепенно рука выскальзывает, и все. Да. Вот. То же самое иногда вот некую медвежью услугу в нашем духовном мире люди пытаются помочь человеку, попавшему вот в такую оболочку греха, как эта женщина, по-человечески. Вот. То есть пьяницу обличать, что он пьяница, постоянно укорять, там, прелюбодей, что он прелюбодей и так далее. И это медвежья услуга, это держание за руку, вроде ты от

0: от имени Христа помочь хочешь. Но это не решает проблему. В конечном итоге человек не может. И вот обращение к судье Вселенной – это настоящее решение вопроса и шанс. Потому что именно он может простить грехи, а здесь он ее отпускает. Иди и впредь не греши. То есть до сего момента...
1: Ну, то есть, получается, этот человек, грешник так называемый, да, но у которого образ жизни уже явно, да, говорит о каких-то грехах, он, я так понимаю, все-таки должен сам остаться наедине с Иисусом.
0: Аминь.
1: Мы должны уйти, отойти, как бы мы ни хотели спасения. Человек один на один с Иисусом только покаяние свое произносит. Да?
0: Ну, или, по крайней мере, сказать... Тебе туда.
1: Да, да. Итак, Сергей Валерьевич, время нашей встречи истекло. Спасибо вам большое за интересную беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
2: А я не одна, со мной мои друзья. Садитесь.
1: Да, проходите, проходите. Матвей и Настенька. Мы вам очень-очень рады.
2: А у меня вчера

0: самый радостный день.
1: Что же такое случилось?
2: Да.
1: Ну, Веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
0: Мне вчера купили...
1: Так, ну, что?
0: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе, такой красивый.
1: Компьютер?
0: Ах, да.
1: Ну, это событие.
0: Да.
1: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать, сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
0: телефона.
1: Да, планшета или смартфона.
0: Да.
1: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
0: Это было так давно?
1: Да, так давно.
0: Бабушки маленькие.
1: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
0: Зачем?
2: Чтобы общаться?
0: Общаться. А еще зачем?
1: Да, при помощи компьютера общаются.
0: Я иногда рисую в компьютере.
1: Можно и рисовать.
0: Да.
2: Можно играть в компьютере.
0: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
1: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
0: да.
1: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
0: А для чего же?
1: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
2: Еще писать.
1: Да, писать.
0: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький. И умненький, да.
1: Да, однако это, Веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
0: Он бы тогда не вместился в мою
1: сумочку.
0: Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
1: Да, но важно уметь им пользоваться.
0: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком, нажимаешь кнопочку, вот и все.
1: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
2: Ну, я умею.
3: Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
0: Точно. И я тоже так.
2: И мышкой управлять еще.
0: Вот, еще и мышка у нас.
1: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать, как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас... На нашу полянку.
0: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
2: А зачем нам
0: Вот
1: компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
2: почему
1: есть...
2: Почему это?
1: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
0: Да.
1: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
2: что-то
1: есть...
2: Что-то написано!
1: Да, вопрос!
0: Точно, что-то написано.
1: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
0: Давайте я возьму.
1: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
0: Давайте прочитаем первый вопрос.
1: Так, читаем.
0: Когда можно
2: включать компьютер?
0: Компьютер.
1: Да.
0: Вот.
2: Днем.
1: Днем. Днем или ночью? Но вы правильно ответили. Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
2: Да.
4: А и ночью компьютер не работает.
0: Точно.
1: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
0: Так.
1: Правильно.
0: Молодцы.
1: Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
1: Так, так.
0: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
1: Да, ведь что-то же будет.
2: Плохие сны будут сняться.
1: Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа станешь самым умным.

0: Один из них.
1: Ну, а может быть.
0: Второй ответ – заболят глаза. И третий ответ – заболит спина.
1: Ух ты.
0: Вот.
1: А может, мы станем самыми
2: глаза.
1: Умными?
2: Заболят глаза.
0: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
1: Да.
0: Да, но я бы выбрал бы два ответа, потому что спина тоже заболит.
1: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
0: Долго-придолго.
2: Потому что скрючишься.
0: Да.
1: Вот так можно скрючиться.
0: Правильно, Матвей, совершенно верно. Давай представим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается
1: цветочек. Я сейчас принесу. Да. Еще один вопрос. Держите.
0: Так, так.
1: А мы его прочитаем.
0: Так.
1: Кто решает, когда нужно выключать компьютер?
0: Да, кто решает? У нас есть три ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
2: Через 30 минут.
3: Мама и папа. Можно.
1: Через 30 минут можно.
3: Мама
1: это
3: и
1: что
3: папа.
1: Можно выключать?
0: Правильно,
2: компьютер.
0: Матвей.
2: Компьютер?
0: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. А вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
1: А я всегда доверяю своим маме, маме и папе.
0: Совершенно верно, умница.
3: Остался один.
0: Так, у нас есть еще один.
1: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так. Профессор Бодрячок, вам ответы на вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
0: Да, и сколько? У вас несколько ответов.
2: Минимум
0: ни одного,
2: два.
1: Минимум два.
0: Много и несколько.
3: Несколько.
0: Слушайте,
2: много.
0: Вы меня
2: много.
0: Поражаете.
1: Вот.
2: Несколько.
1: А мы считаем много.
0: Да, но если
3: несколько.
0: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
1: У меня иногда очень болят глазки, когда долго сижу за компьютером.
2: А несколько – это бесконечно.
0: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
1: Или один большой,
0: да?
1: Или 2-3 маленьких.
0: Или 2-3 маленьких.
1: Да.
0: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
1: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
0: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
1: Какие
0: Но
1: вы молодцы.
0: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
1: эксперимент.
0: Совершенно верно.
1: Я угадала.
0: Давайте пойдем
1: побежали,
0: за наш стол.
1: Побежали проводить.
0: Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот, вот это значит желтый цвет.
1: Я люблю добрые мультики.
0: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые. Или, например,
3: и трава зеленая,
0: правильно?
3: И кусты зеленые,
0: да.
3: И цветочки.
0: Да, да, да, да.
3: И
0: да.
3: Вот цветов себе.
0: Да, поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим.
3: А, и крапива зеленая.
0: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
1: строить. Делать поделки.
0: Делать поделки, да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
1: Да.
0: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
3: Фиолетовый. Вот
0: мы это изобразим черным цветом.
1: Да,
0: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
1: Добрый мультик, да.
0: Добрый. И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик. Ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
2: Зеленый.
0: Да, зеленый. У нас зеленый цвет.
1: Зеленый.
0: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
2: Нет.

0: люблю.
1: Да, я тоже.
2: Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
3: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик.
2: Или девочка.
3: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
2: Да.
3: Вот. Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу, например, поделку.
2: Да.
3: Да. Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
1: Красные.
2: А я очень люблю красный цвет.
3: Да.
2: Это, наверное, я.
3: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот. И когда мы что-то делаем, на самом деле мы делаем что-то красивое.
2: Прекрасное.
3: Да, прекрасное.
1: Красное – прекрасное.
2: Да.
3: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялке играл. А стрелялки у нас какой цвет?
1: Черные.
3: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
2: И что-то злое даже.
3: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
2: Подобрел.
3: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
2: Зелёненьким.
3: Зелёным. На самом деле, конечно, не зелёным. Просто он стал добрым. Потому что... Да, он многому научился. И умным. Совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
1: Красной.
3: Вот такой вот прекрасной. Да, да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
1: Злой.
3: Ну, чёрный, может быть, и не злой. Да. Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
0: Таким же.
3: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да.
2: А я вот, например, никогда, никогда не играю в стрелялки. Вот.
0: Я тоже.
3: Молодец. Я тоже. Молодцы, мои дорогие друзья.
2: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную, добрую поделку.
3: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
2: Да.
3: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
2: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
3: Да?
2: Вот смотрите.
3: Маме на день рождения или на 8 марта.
2: Или просто так.
3: Или просто так.
2: Если вы хотите сделать доброе дело.
3: Да.
2: Смотрите. Выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
1: Взяла.
2: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
1: Зелененькие.
2: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
1: Я нарисую вот так, да?
2: Да, правильно, молодец.
1: Цветочки, цветочки.
2: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично. Умеешь вырезать? Вот.
3: Аккуратненько. Поворачивай.
0: У нас все зеленое.
2: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась,

0: цветочках она будет.
1: Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
2: Да, их можно несложно сделать.
1: Да, мы их приклеим, вот так вот приклеим.
0: Не,
1: вокруг
0: оранжевенький.
1: Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
0: А можно уже клей брать?
1: Да, можно, конечно. Открывай.
0: А кисточки?
1: А мы без кисточек.
0: Ой.
1: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик. Ой, я тебе сейчас научу.
0: Я колобок.
1: Раз, раз, раз, раз. Давай. Тоненько, тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
2: Серый.
1: Не с той стороны. Клеечка. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
2: Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
1: Смотри, капай на цветочек. Отлично. Молодец. Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
2: Он сейчас вылезет.
1: Приклеивай.
0: Он не вылезет.
1: Нет, нет, нет, на краешек. Вот. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки. Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке
0: рисуем.
1: Будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка у мамы. С чаем, с молоком. Так. Отлично. И еще последний цветочек приклеим.
0: Мы уже все сделали.
1: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А ну, кто вот умеет писать, можно в серединке написать маме.
2: Или дорогой маме.
1: Да, или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
0: Я нарисую.
1: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
2: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
1: Красивая?
2: Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
1: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты. Болты? Это вроде гаек и болтов? Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-хоп.

0: Falls – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности.
1: А при приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги.
0: Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так. Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность. В то время как остальная часть колонии охотится или играет.
1: Но самое интересное вот в чем.
0: Часовых никто не назначает.
1: Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно. Потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
2: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
1: Не только семья, но и друзья тоже.
0: Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
2: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей
1: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь,
0: мы заботимся о тех, кто нам дорог.
1: А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками.
0: Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
3: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
2: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают.
0: Сурикаты такие дружные, что все делают вместе.
2: Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
1: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
2: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище. Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
1: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
2: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
1: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
2: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
0: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем.
1: А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В это сложно поверить, но когда-то сделки заключались под честное купеческое слово. Не было договоров, скрепленных печатями или нотариально заверенных, было слово, обещание, которое человек гарантировал, что сдержит. Чего стоит слово Давида? Сегодня мы с вами посмотрим в Священном Писании на одну очень интересную историю. Казалось, у Давида в жизни все наладилось. Он объединил Израиль, стал помазанным, коронованным царем объединенного государства, основал новую столицу, перенес ковчег в нее, и, казалось бы, радуйся, наслаждайся жизнью.

жизнь, управляй государством, враги держатся на почтительном расстоянии, экономика расцветает. Саул с его преследованиями остался где-то далеко в прошлом, но в это время Давид вспоминает об одном своем обещании. Давайте посмотрим 9 глава 2 книги Царств. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Ионафана». Когда-то Давид с Ионафаном заключили союз. Ионафан просил, чтобы Давид позаботился о его семье, детях, если что-то с ним случится. Давид вспоминает данное обещание. Слуги Давида спрашивают, а зачем тебе это нужно? Зачем вспоминать это обещание, которое дано было много лет тому назад, и сколько воды утекло с тех пор? Но Ионафан погиб, а завет остался. Никто, конечно, не осудил бы Давида, если бы он не вспомнил ту клятву, мало кто о ней, в общем-то, и знал, если вообще кто-либо знал. Но Давид не находит себе оправдания. Конечно, можно было сказать, мы были молодыми идеалистами. Кто сейчас сдерживает обещания или клятвы молодости? Но Давид по-другому относится к своему слову. И он призывает слугу и говорит, есть ли кто-то, кому я мог бы оказаться милость? Слуга называет, что да, есть один потомок. Причем он даже не называет его имени. Он говорит, есть сын. И потом причина, по которой он так пренебрежительно отзывается, он сразу говорит ее, он хромой, он калека. Когда-то давно в детстве случилось несчастье. Он повредил обе ноги, и с тех пор это хромой калека, который где-то прозевает в городе под названием Лодевар. Давид посылает своих гонцов, и молодого человека приводят к Давиду. Мемфивосфей, такое у него имя, он задает Давиду вопрос в 8 стихе. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Есть ли смысл тратить время, царь, у тебя же столько важных обязанностей? Посмотри на мою жизнь. Я родился наследником, но был покалечен с рождения, остался с хромыми ногами в чужом городе. И сейчас вынужден перебиваться как-то. Слуга Мемфивосфея тоже вот этими вопросами своими как бы спрашивает у Давида, да зачем тебе это все нужно? Зачем тебе возиться? У тебя столько дел, тебе нужно управлять государством. Тебе нужно армией руководить. У тебя есть чем заниматься. Зачем эти мелочи? Ну, пошли ты ему денег, дай ему пенсию. Но Давид предлагает свое решение. Он говорит, я хочу соблюсти не букву нашего договора с Ионафаном, но дух. И он берет Мемфивосфея и садит его за свой царский стол. Среди своих детей, среди самых почетных гостей, по одной причине находится Мемфивосфей за царским столом, потому что царь обещал, и царь сдерживает свое слово. Как приобрел расположение Давида Мемфивосфей? Он его как-то очаровал, он как-то расположил его к себе умными речами. В чем его заслуга? Заслуги нет. Просто царь сдерживает данное обещание. Эта история не только про Мемфивосфея. На самом деле, это история про каждого из нас. Да, мы родились как наследники царя, но Адам и Ева, согрешив, сделали так, что мы уже рождаемся хромыми. Хромаем в чужом, чуждом нам городе, пространстве, где царствует грех. И ничего хорошего здесь нет. Но

Бог однажды прислал к нам своего вестника и сказал: у тебя есть шанс. Ты можешь быть за царским столом, я приглашаю тебя. И не важно, что жизнь прошлая наложила на тебя свой отпечаток, что не все у тебя получалось, что жил ты в безвестности, что ты и сейчас хромаешь, когда идешь по этой жизни, но я обещал тебе, что спасу вас. Бог обещал падшему человечеству, что он будет совершать дело спасения. И он держит свое слово. Ради нашего спасения, чтобы когда-то в вечности посадить нас за великим праздничным столом, о котором когда-то Иисус вспоминал и говорил своим ученикам, что будет праздничный стол, царский стол для всех, кто любит Бога, для всех, кто выбирает Его царство. Для того, чтобы ты был там, Иисус заплатил великую цену. Отказался от того, чтобы царствовать, но пришел на землю, как простой человек, прожил жизнь, полную разочарований, тревог и боли, и в конце концов умер страшной смертью, чтобы сегодня ты мог быть в Царстве Божьем за Его столом. Поэтому, дорогой друг, в жизни есть много решений, которые нужно принять. Бог приглашает тебя разделить общение свое с тобою. Бог приглашает тебя быть с Ним рядом и вкушать от живого глагола Слова Божьего. И Он сдержит свое слово и обязательно приведет царствие твое ради себя, ради своего обещания. Не потому, что большие заслуги есть у тебя, но потому, что любовь Бога и верность своему обещанию является гарантом для этого удивительного путешествия.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
2: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
1: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие им изучать отдаленные уголки космоса.
2: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
1: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения.

0: природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
1: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной без предела во всех направлениях».
0: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
1: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера? В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
1: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все Священное Писание. Даже в первой главе книги Бытия говорится о том, что звезды сотворены Богом. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды».
0: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная и, в частности, планета Земля не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
1: Да, Земля и вся Вселенная — это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты, и, в конечном счете, образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю — прах земной.
0: Есть еще один спорный момент — возраст Земли. Библия говорит о том, что Земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так — Солнце, Луна, планеты и звезды — все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
1: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их».
0: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении 100 лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
1: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства, которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
0: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
1: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
0: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется, она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить.

0: снизить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
1: Идея о том, что Вселенная началась как большой взрыв, сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало. Эта идея казалась для них весьма противоречивой.
0: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действия естественных законов.
1: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли большой взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
0: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании. Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
1: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – большой взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-творца. Преимущество Бога-создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, большой взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
0: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью, общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
1: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
0: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета, со всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва? Лучший способ обойти эту первоначальную трудность – модель, в которой Вселенная расширяется из сингулярности, снова разрушается и повторяет цикл бесконечно.
1: С другой стороны, некоторые религиозные люди посчитали Большой Взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
0: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
1: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
0: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «большим взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
1: Конечно, можно сказать, что Большой Взрыв – это просто механизм, который Бог использовал для создания Вселенной.
0: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают.

0: ограничивают непосредственное участие Бога временем до Большого Взрыва, самим Большим Взрывом и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
1: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию

0: Проблема в том, что чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам Бога-пробелов, поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том, чего мы не знаем о работе природы.
1: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественный акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать его Создателя.
0: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в «Космологии Большого Взрыва», и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней. В то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
1: Эта идея является одной из версий теории «день за век», которая утверждает, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в послании к евреям, в четвертой главе и в четвертом стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
0: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
1: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что Большой Взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии Большого Взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
0: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если Большой Взрыв – это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
1: Если бы сила Большого Взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
0: Если бы Большой Взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
1: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при Большом Взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
0: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
1: Насколько точная энергия Большого Взрыва соответствует этой критической энергии?
0: Очень точно. Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения Большого Взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10 в минус 60 степени, то есть 1 на 10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
1: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10 в 50 степени А.

0: атомов. Если у вас 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10 в минус 60 степени. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при Большом взрыве.
1: Связь между силой гравитации и силой Большого взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
0: Согласно космологии Большого взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
1: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
0: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород – два самых необходимых элемента для жизни. Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находятся два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают достаточной силой для слияния друг с другом.
1: При соединении они образуют бериллий-8, нестабильный изотоп, который существует всего одну десятимиллиардную долю секунды. Если в течение этой крошечной доли времени другой атом гелия столкнется с бериллием-8, образуется стабильное ядро углерода-12. Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом-12 и образуется кислород-16.
0: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
1: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
0: Согласно космологии Большого взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
1: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями.

0: С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
1: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
0: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
1: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей для существования живых существ, включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
0: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
1: Иными словами, проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мы существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной, настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
0: Как мы уже видели, теория Большого Взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
1: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией Большого Взрыва, которая подразумевает наличие первопричины.
0: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом, как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
1: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
0: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца?

0: Кто-то может заметить, что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
1: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
0: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность – событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой. Поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения трудно изучить с помощью обычных научных подходов.
1: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
0: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
1: Более 2000 лет назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследование космоса человечеством.
0: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
1: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 лет назад или прошли уже миллиарды лет, сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
0: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге небо и Земля свидетельствуют о величии Бога. И о делах рук его вещает твердь.

О, жизнь, ты миг, но миг прекрасный, миг невозвратный, дорогой, равносчастливый и несчастный, расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога, не для того, чтобы роптать на свой удел, свою дорогу и дар бесценный проклинать, но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить. И как сейчас мы обращаемся к русским классикам, вспоминая произведения Алексея Николаевича Апухтина, нужно заметить, что этот человек написал это стихотворение в юные годы, когда ему было 13 лет, где он говорит о необходимости и веровать, и молиться, и верно любить. Нужно заметить, что Алексей Николаевич пошел в своей жизни неправильным путем, безнравственным, отступил от этого. А ведь видно, что в юные годы его душа жаждала и истины, и подлинной божественной любви. Так случается, что человек может свернуть с правильного, верного пути и потерять точный, правильный ориентир. Что же является самым главным и ценным для человека в его жизни? Каждый может называть свои какие-то приоритеты, особенности, мировоззренческие цели, но люди, которые окружают нас, наши самые дорогие и любимые, вот величайшая ценность и самое главное. Некоторое время назад я имел возможность преподавать

преподавать в университете, где задал студентам вопрос: «Верите ли вы в любовь с первого взгляда?» Многие молодые люди, конечно же, говорили, что «да, верим». Но я предложил им простую иллюстрацию. Предположим, в вашем городе живет молодой человек. И он идет по улице, ну, например, по какой-то главной улице этого города, улица Ленина. И встречает на противоположной стороне этой дороги прекрасную незнакомку, в которую он влюбляется. Он так засмотрелся на нее, что не заметил столпа, который ударился, и вот у него уже звездочки в глазах. Встав, оправившись, он теряет из виду эту прекрасную незнакомку, идет дальше, поворачивает на другую сторону и видит там другую прекрасную незнакомку и снова влюбляется. Что же это? Является ли это настоящей любовью? Скорее нет. Это просто симпатия, увлечение, влюбленность. Настоящая любовь приходит долго и уходит болезненно, когда ее теряют. Хотелось бы вспомнить произведение Николая Алексеевича Некрасова, который описывает всю правду о любви и о том, как мы, люди, сами чаще всего огорчаем и обижаем тех, кто рядом с нами, самых ценных и дорогих наших людей. «Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова, облегчение взволнованной груди, неразумное резкое слово. Говори же, когда ты сердита, все, что душу волнует и мучит. Будем, друг мой, сердиться открыто, легче мир и скорее наскучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья. После ссоры так полно, так нежно возвращение любви и участия». Дорогие друзья, нет ничего и никого ценнее, чем те, кто находится рядом с нами, наши дорогие и близкие люди. Некоторое время назад мы шли по улице вместе с моей супругой. Она что-то сделала, какое-то недоразумение, и я на нее ворчал, высказывал недовольство свое. И в один момент понял, что эта мелочь не стоит того, чтобы так огорчать того человека, которого я люблю. Я остановился, взял ее под руку и сказал: «Прости, дорогая, я тебя очень люблю». Друзья мои, давайте ценить самых близких, родных и дорогих нашему сердцу людей. Вот сейчас хотелось бы вспомнить произведение Некрасова, в котором, как помните, он обозначил роль женщины, трагическую, сложную роль женщины в Руси. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Так вот, уже советских времен писатель и поэт Наум Каржавин, как бы обыгрывая это произведение, написал немного иначе. «Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Хотелось бы заметить, что всегда во все времена тяжелая судьба и роль русских женщин очевидна. Но ведь должен настать когда-то момент, когда русская женщина может вздохнуть и сказать: ну, наконец-то, бремя тяжести, ответственности теперь и мужчины берут на себя. Некоторое время назад, участвуя в съемках одной передачи, у меня была цель и задача пройти по улицам этого города, где я подходил ко всем проходящим людям с микрофоном в руках, вместе со мной был оператор, и мы задавали вопрос: кто должен быть главой и лидером в семье? Разные были ответы. Но поразил один ответ, он так врезался в мою память, я запомнил. Одна очень представительная, солидная дама, остановившись, ответила: «Как хотелось бы, чтобы в жизни рядом был мужчина, который закроет себя своими широкими плечами,
который возьмет ответственность.

ответственность на себя, на которого можно положиться. Позже я узнал, что эта дама, бизнес-леди, которая создала свою бизнес-империю, очень много магазинов, которыми она владела в этом городе. Но посмотрите, эта волевая, сильная женщина как бы в душе своей вопиет и плачет о том, что ей тоже хотелось бы, чтобы мужчина был тот, кто станет ее защитником, охраной, заботой. Священное Писание, Библия учит, что муж – это глава семьи. Дорогие друзья, особенно обращаясь к мужчинам, я прошу, давайте не прятать голову, когда трудности и проблемы. Давайте быть помощниками нашим самым любимым и дорогим женщинам, заботиться о своих матерях, своих женах и дочерях. Да благословит нас в этом Бог!

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

Эта серия встреч проходит под хэштегом «Встречает по одежке, а провожает по уму». Есть более древняя поговорка, похожая на эту. «В наряде хорош, а без него на пень похож». Иначе говоря, одежда может скрыть недостатки и даже ввести в заблуждение. Но если людей это и может обмануть, то Бога точно нет. Поговорим сегодня об этом.

Но нашу встречу хочу начать с вопроса. Знаете ли вы о такой сказке Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля»? В нашей стране обычно известно по пьесе «Голый король». Слышали такое высказывание «Голый король»? Знаете вообще, о чем речь? Так, а кто вот так мотнул? Нет? Тогда я вам немного расскажу эту сказку. Вот. Жил-был король. Весь смысл жизни у него был в том, что он любил одеваться в различные новые платья. У него была такая страсть. И вот однажды в его город приехали два мошенника, которые представились ткачами и сказали: «Король, мы можем тебе сшить волшебное платье, потрясающее платье. Его не видят только глупцы и те, кто сидит не на своем месте». У короля глаза загорелись. Он думал: классно иметь такое платье. Он наденет его на себя. И если кто-то скажет, что платья нет, значит, этот человек глупец или сидит не на своем месте. И таким образом он может узнать, кто в королевстве глупый или не на своем месте. Денег заплатили много. Наконец-то платье было готово. Мошенники его сделали. Шарлатаны и обманщики. Одели короля. И вся его свита говорит: какое прекрасное платье, какой чудесный король. Почему? Потому что они не хотели, чтобы их считали глупцами, и что они сидят не на своем месте, потому что только же глупцы не видят его платье, это платье. Пока один мальчик, когда король шел по улице, не воскликнул: а король-то голый. То есть таким образом обманули. Вся суть сказки именно в этом. Но там у сказки есть итог, вывод. В том, чтобы не бояться признать того, что ты не знаешь, признать это, что я это не знаю, и не бояться, что кто-то посчитает себя глупцом за это.

0: ну, что ты не знаешь. Вот этот вывод из сказки только нам потребуется. Хотя, может быть, сказка тоже будет использоваться. Итак, текст, который мы читаем, который исследуем, находится в послании к Колоссянам, 3 глава, 12 стих. Кто бы мог бы прочитать нам сегодня? Пожалуйста.
1: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение».
0: О милосердии мы говорили, да? О благости мы говорили, о доброте. Сегодня мы будем говорить, как это слово-то называется?
1: Смиренномудрие.
0: Древнее такое славянское слово. Нас пойдет о смиренномудрии. Я про прошлое слово сказал, что оно крайне редко встречается в Библии. Так вот, это слово в два раза меньше встречается. То есть таких людей, ну, прям вообще нет. Можно в Красную книгу заносить. Но мой вопрос другой. А как вы думаете, вот сейчас надо напрячься прям, что такое смиренномудрие? Вот какие у вас ассоциации возникают? Для меня как бы это достаточно сложная тема, поэтому позвольте я воспользуюсь вашими умами. Какие есть предположения?
2: Смирение или же мудрость?
0: Данное слово у нас соединяется вместе. Смирение и мудрость. Как бы если мы его разделим, получается то, что ты сказал. Это смирение и мудрость. А вместе что это значит? Мудрое?
2: Мудрое смирение.
0: Мудрое смирение или смиренная мудрость?
2: Смиренная мудрость.
0: Ну, еще есть какие-то примеры, да? Мы как бы просто словами сейчас играем, как жонглеры. Что это такое? Такой ход конем. Мы прекрасно понимаем, что качество человека. А что за качество человека? Ну, давайте, не буду вас мучить. Это очень интересный элемент одежды. Вот здесь нам нужен голый король, вот эта сказка. Дело в том, что там платья-то не было, но все считали, что оно есть. А здесь наоборот, этого не видно, но на самом деле это есть. Позвольте, я вам покажу. Понятно, вновь повторюсь, что Новый Завет был написан на греческом языке. И вот слово, которое у нас переведено как смиренно-мудрее, означает истинно скромно думать о себе. Истинно скромно или истинно скромное мышление о себе. Что это вообще такое? Какие у вас ассоциации возникают? Как можно истинно, скромно думать о себе? Что это такое вообще?
1: Может быть, не возвышать себя над кем-либо?
0: А может быть, это ложная скромность? Может, человек действительно талантливый, способный?
1: Ну, не превозносить себя, может, талантливый, но не делать это прям достижением, что я в разы лучше другого человека.
0: Может быть. Но вернемся опять к сказке. Можно ли увидеть мысли человека? Нет, да? То есть это нельзя увидеть. Но это же есть. С платьем. Его не было, но все говорили, оно есть. А здесь наоборот. Я вот сейчас на вас смотрю, а кто из вас истинно скромно думает о себе? Ничего не вижу. Но взять твой ответ. Может быть, ты сейчас прямо так и думаешь о себе? Значит, ты смиренно-мудрая. Вот об этом мы сейчас будем более подробно говорить. Нам нужны некоторые примеры, чтобы понять. У пророка Михея в 6 главе 8 стихе есть вот это слово «смиренно-мудрее». Я прочитаю. Итак, пророк Михей, Ветхий Завет, 6 глава 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Вот это слово встречается. Смиренно-мудренно. Но если мы возьмем с вами другой перевод или в оригинал, прочитаем с оригинале, как, что это значит, там нет слова смиренно-мудрее. Я не знаю, по какой причине наши синодальные переводчики перевели именно так. Там слово, вот я сейчас напишу, чтобы мы с вами знали. Быть готовым идти. То есть смотрите, какая интересная вещь. Слово «смиренно-мудрее» означает истинно скромно думать о себе. Мы его прочитали в синодальном переводе у пророка Михея. То есть синодальные переводчики вот этот смысл перевели как «смиренно-мудрее». Хотя там слово «быть готовым идти за Богом». Получается, вот все вместе это и соединяется. Вот «смиренно-мудрее» — это

0: все вместе. Как мы вначале разложили смирение и мудрость, да, два слова, хоп, вместе. Вот мы здесь как бы разложили смирение и мудрость. Вот смиренно мудрое – это все вместе. Вот сейчас вот об этом, вот о таком сложном понятии мы поговорим. Дальше. Нам нужны примеры из Библии, где как бы вот все это должно соединиться вместе. И я вам помогу, собственно говоря, здесь, чтобы в этом помочь. Вернемся опять к Адаму и Еве. Когда Бог создал первых людей, они были без одежды, да? Помните об этом. Вся классическая живопись изображает Адама и Евы без одежды или прикрытыми какими-то листьями, там, кустиками, цветочками, животными, ну, то есть как бы такими обнаженными. Вот. Но последние исследования священных текстов привели исследователь к выводу, что, скорее всего, люди все-таки были, выглядели как бы не голые, а светились. У них одежда была из света. Поэтому современные художники изображают Адаму и Евы как бы светящиеся, словно ангелы. Но как бы нас это пока не интересует, просто как бы для сведения рассказываю. Так вот, вот в этом состоянии Адам и Ева, окруженные светом, им легко было встречаться с Богом, разговаривать с Ним, идти за Ним. Легко им было?
1: Да, наверное.
0: Ну, не наверное.
1: Да.
0: Мы читаем Библию, у нас есть четкий ответ. Да, им было легко, никаких проблем не возникло. А когда они согрешили и одели свои фиговые листочки, им уже легко было встречаться с Богом, быть готовым идти с Ним?
1: Нет.
0: Нет. Какой вывод мы можем сделать вот из этих двух моментов? Тут легко, тут тяжело. Какой вывод мы можем сделать? Как у вас еще голова работает? Что мешает легко и спокойно идти за Богом?
2: Возможно, грехопадение.
0: Грех. Между этими двумя событиями есть только одно. Они согрешили. До греха было легко и спокойно, после греха стало тяжело. Не могут, не готовы идти за Богом. Вообще грех нас делает страшно глупыми людьми, потому что они решили поиграть с Богом в прятки. То есть, как малые дети спрятались, я никого не вижу, значит, и меня никто не видит. Грех делает человека глупее. Грех препятствует или не дает человеку идти за Богом. Он разрушает вот эти отношения с Богом. И даже между людьми, если есть какое-то зло, если есть какой-то грех, отношения тоже нарушаются. Вот возьмите любую, ну, как бы историю из жизни, если вас предали или обманули, с таким человеком легко вам дальше строить отношения, жить по жизни? Нет. То есть, видите, грех разрушает эти вещи. То, что было раньше легко, теперь становится тяжело. Вроде бы и одежда была не тяжелая у Адама и Евы, а как тяжело было выйти. А встреча-то все равно произошла. Мы смотрим дальше. Бог говорит: «Адам, ты где?» Он говорит: «Я здесь». «А чего прячешься?» Тяжело ему идти. Однако выйти пришлось, встретиться с Богом пришлось, и мы дальше читаем, что Бог поменял у них одежду. Вот эту фигню снял и надел на них другую одежду. Библия не рассказывает подробно, как это произошло. Однако ясно одно. Без Бога ничего этого не произошло. То есть только Бог может снять, ну как бы только Бог может убрать вот этот обман, эту фигню из нашей жизни, и только Бог может дать настоящую, хорошую, нормальную одежду, ту, которую надо носить. Вот как бы этот вывод мы можем сделать. Вот это и есть истина, скромно думать о себе. Сейчас расшифровываю это сложное понятие. Думать о том, что только Бог, Боже, только Ты можешь поменять меня. Я не могу сам это сделать. Только Ты можешь снять с меня грех, и только Ты можешь одеть на меня праведность. Или сказать по-простому, только Бог может изменить любого человека. Вот, еще раз, маленький такой вывод, или большой вывод. Я не могу сам из своей жизни вырвать грех. Предположим, я научился это делать, да? Но что делать со старыми грехами? Они же были. Они остались, и последствия их остались. Я не могу сам себя сделать праведным. Но с другой стороны, если вдруг действительно я стал праведным и святым, добрым и порядочным, то что делать со мной и тем, который был до этого момента, со всеми последствиями? То есть, видите, мы сталкиваемся с определенными...

0: определенной проблемы. И вот это понимание, это осознание, это и есть наше слово «смиренно мудрее». Истинно, скромно думать о себе. Да, я жил неправильно, я поступал неправильно. Прости меня, Господи. Я хочу идти за Тобою, быть, я готов идти за Тобою. Но я не могу, то есть я понимаю, я не могу это. Я прячусь, как Адам. Помоги мне это сделать. Если сказать правильно, я осознаю свою слабость и неспособность. Однажды я некоторое время участвовал в группе анонимных алкоголиков, есть у них 12 шагов. Вот. И там есть такой момент. Каждый из них рассказывает о себе. И люди говорят, я, например, алкоголик 5 лет, я алкоголик 7 лет. Я этих людей знаю. Некоторые из них уже несколько лет не пьют. Я никак не мог понять. После этих встреч я встречался и говорю, а почему вы говорите вот так, что вы алкоголик? Он говорит, если я забуду, кто я могу сорваться. Я каждый раз себе говорю, я слабое существо, я не могу, мне нужна помощь Бога, мне нужна помощь вот этих людей, которые приходят. Они истинно скромно думают о себе, они понимают, кто они. Вот, собственно говоря, поэтому Бог и зовет нас, как и зовет Адама. Иди ко мне, мое дитя, я люблю тебя, я понимаю тебя, я могу помочь тебе поменять ту одежду, вот эту фигню, и дать тебе настоящее, потрясающее, вечное. Доброе. Только Он может изменить меня. Самая лучшая иллюстрация, которую я встретил в жизни, это, знаете, это согласиться на операцию на головном мозге, когда ты узнал, что у тебя опухоль греха. Вот. Я даже слышал, что подобные операции не проводят под наркозом. То есть надо, чтобы человек был в сознании. Я не был, я не знаю, я просто читал. Может быть, это не так. Но когда я представляю эту картину, то мне становится как-то немного страшно. Так вот, на эту операцию надо согласиться, что, Боже, только Ты можешь изменить мои мозги, только Ты можешь изменить мое сердце. Вот. И второе, что я хотел сказать о грехе. Грех же препятствовал, да, Адаму и Еве выйти. Вот. Грех – это то, что мне не дает увидеть Бога. Они его слышали, но боялись увидеть. Хоп, и спрятались. Грех – то, что не пускает меня к Богу, потому что Бог их позвал, а они уже идти не могут. Вроде бы раньше не было проблем, а сейчас проблемы. Так вот, что это такое? Грех – это не какая-то инфекция. Шел и заразился. Оп, и заболел грехом. Это не инфекция. Грех – это не какой-то камень. Ты шел и споткнулся, упал, и все, и как бы, и теперь ты пропащий грешник. Это не это. За каждым грехом, за каждым вот злым поступком стоят демоны и бесы. Ведь если бы не было хитрого змея в саду, ничего бы не произошло. За каждым грехом стоят демоны и бесы. Их задача, чтобы мы не пошли к Богу. Их задача, их цель – уничтожить человека. Духовно, эмоционально, интеллектуально, физически. Не имеет никакого значения. В этом их смысл и их цель жизни. Поэтому, собственно говоря, они и толкают человека на определенные поступки, а потом тыкают его и говорят, ты согрешил, теперь Бог тебя не любит, ты не можешь выйти перед лицо Божие. Бог тебя не примет. Но история про Адаму и Еву и Евангелие, они показывают, что Бог, понимая все это, приходит к нам и говорит, ведь истинно скромно думать о себе означает не только, что я грешник, но еще и то, что Бог может мне помочь. Он действительно может мне помочь. И поэтому нам важен текст и из пророка Михея «Быть готовым идти». Итак, все это сложное понятие. Я постарался максимально как-то это рассказать. Сейчас я хочу, чтобы мы поиграли и увидели, как это вообще работает в жизни. Вот. Я постараюсь проиллюстрировать одной игрой. Мне нужен доброволец. Кто готов? Нужен юноша. Ну, давай. Давай. Так, выходи сюда. Смотри туда, в камеры. Знаешь ли ты такую игру «Горячо-холодно»?
1: Да.
0: Сейчас для тебя здесь, в этом зале, я спрятал сюрприз. И я помогу тебе его найти. Специально для тебя сюрприз. Вот. Поэтому можешь начинать, а я буду тебя направлять. Холодно, теплее, теплее, тепле.

0: холодно, теплее, теплее, прям становится горячо, горячо, очень горячо. Теперь холоднее, горячо, холодно, тут холодно, тут холодно, а тут горячо, прям пылает. Нет, это не Вика, ты не обольщайся, но явно ты стоишь у какого-то сюрприза. Да-да, прям здесь, надо искать дальше. Там холодно, тут холодно, холодно. А вот здесь горячо, горячо прям, тут холодно. Теплее. Да, ты понял, да, где это находится, но надо найти. Явно не Вика, но рядом, но с Викой связано что-то, да? Где-то возле Вики, может быть, под Викой. Ты прям в самый костер хотел залезть. Да, в самую печь. Ничего не видно в печке? Нет? Так можно ведь по-другому сделать. Попроси Вику подняться. Да, и ведь можно не заглядывать, а просто взять предмет и перевернуть. Маленькая шоколадка. Ну, маленькая, чтобы ты не так быстро нашел. Вика, присаживайся. Ты можешь тоже присесть на свое место. Вот. Хотелось бы, конечно, здоровенную шоколадку, чтобы на всех хватило. Это игра, которая должна проиллюстрировать то, что я вам сейчас рассказывал. Леня, как человек ты должен понять, да, что в этом зале найти сюрприз практически невозможно. Ты мог бы тут обойти все на свете, ты не знаешь. И поэтому самое лучшее – это скромно подумать о себе. Я, скорее всего, не знаю, где это искать. Но если ты был готов идти за мною, за моими подсказками, ты обязательно найдешь. И ты все время думаешь о себе. Я не смогу найти. Но если я буду следовать подсказкам, я обязательно найду. А моя задача, когда ты дойдешь до тупика, еще раз подсказать тебе, чтобы ты нашел то, что я приготовил для тебя. Так вот, что такое смиренномудрие? Бог для вас приготовил сюрприз. Это его царствие. И надо скромно подумать о себе. Я не смогу никогда найти двери в это царствие. Я никогда не смогу найти туда путь. Вот это скромно подумать о себе. И скромно подумать о себе. Я никогда туда не смогу попасть. Это просто невозможно по определению. Но Бог говорит, если ты пойдешь за мной, если ты будешь делать то, что я тебе сказал, я сделаю все, чтобы ты нашел то, что я приготовил для тебя. Может быть, каждого из вас ждет шоколадка. Но это от меня. Но я точно знаю, что каждого из вас ждет Божье Царство на небесах. Что для этого нужно? Для Адама нужно было выйти из кустов. Вот это, помните, мы говорили о выборе? Все-таки сделать этот шаг и пойти. Отказаться от обмана, самообольщения. Для нас, ну, в принципе, то же самое. Прекратить все-таки себе врать и другим врать. Отказаться от самообмана и, самое главное, от того, что мы иногда нафантазируем. Представляем, и довериться тому, что говорит Бог в своем слове. Он действительно приготовил для вас потрясающий пир в своем царстве. Ну, а дальше, когда вы найдете этот путь, когда я четко тебе сказал, да, просто взять и сделать это. Вот это я желаю вам. И быть готовым всегда идти за Богом. Буду рад услышать ваши вопросы.
1: Во время игры я прочувствовал, как мне было нелегко вас слушать, был страх совершить ошибку, и было страшно, что надо мной кто-то посмеется. Так вот, как достичь это смиренно-мудрее, исходя из этой игры?
0: Ну, именно эту игру, как бы, я и решил вставить в мою тему. Я думаю, вы поняли, что она достаточно сложная, чтобы ее вообще рассказать и объяснить. Поэтому я и подобрал иллюстрацию с голым королем, вот. И ты идеально сделал. Я бы вообще хотел, чтобы каждый вот себя поставил на это место. Когда мы читаем Библию,

или истории о людей, которые идут за Богом, нам кажется, что все легко и просто. На самом деле вообще не просто. Вот то, что ты испытывал, действительно, это внутренний страх, неуверенность. Найду, не найду, как обо мне другие подумают. Но с другой стороны, если бы я действительно знал, что тебе нужно, представь, ты бы нашел то, о чем ты сейчас мечтаешь. Ну, я не знаю, о чем мечтаешь, но предположим, что там, предположим, новая машина. Ты бы нашел ключи от новой машины.

0: Эта моя игра показала, ну, показывает очень важный момент. Мы с вами идем за Богом. И у каждого из нас свой путь. Вроде бы он один, но каждый проходит по-своему. Самое главное, хочу, чтобы вы поняли, в конце будет ждать такой потрясающий сюрприз, что вот этот путь покажется, ну, как бы, не шибко и страшным, и неуверенным. Но вот во всем этом и обретается, опять говорю, понимание себя, понимание Бога и как вообще нам взаимодействовать. Вот. Игра как раз это и должна была проиллюстрировать.
1: Спасибо.
0: Еще?
2: Почему это слово «смиренно-мудрее» вызывает отвращение? То есть неприятное такое слово.
3: Мне не нравится быть смиренной, мне больше нравится быть яркой, решительной или самостоятельной.
0: Есть некоторые слова в Библии, которые мне тоже не нравятся, я не буду сейчас называть. У меня возникают абсолютно дикие ассоциации, так как я человек с мира, и у меня на некоторые слова есть негативные, ну, реакции или ассоциации. Поэтому вообще нормально, когда мы читаем, ну, встречаем какое-то слово, если мы его не понимаем, у нас немного отторжения есть, если у нас неправильная ассоциация или какая-то негативная, у нас тоже есть отторжение. В этом отношении я бы хотел сказать, лучше читать в других переводах. Это раз. И второе. Нет ничего в этом мире, что Бог создал для отвращения. Или наши чувства как бы извратились, мы неправильно чувствуем. Или мы, значит, неправильно это ощущаем. Это вот первое, что я хотел сказать. И второе еще раз вопросик. Я не хочу быть смиренной.
3: Я не хочу быть смиренной. Мне нравится быть яркой, решительной, самостоятельной.
0: Отлично. В этом мире Бог создал только серые краски или яркие, индивидуальные и единственные?
3: Для каждого человека свои краски, вероятно.
0: Да и вообще в этом мире, если мы посмотрим, вот тот мир, который мы наблюдаем, он создан Богом. Он просто разрушен грехом, но в принципе мы имеем тот же самый мир, который как бы был много веков назад, много тысячелетий назад, который создал Бог. И здесь много ярких, уникальных вещей. Поэтому кто-то ищет смирение, кто-то ищет мудрости, а кто-то ищет смиренно-мудрее и того, и другого сразу. Знаете эту басню про обезьяну, когда царь зверей решил поделить зверей на красивых и мудрых, а обезьяна встала посередине. И лев ее спрашивает, а ты что стоишь посередине? Ни туда, ни сюда. А я, говорит, не знаю куда. Я и красивая, я и мудрая. Так вот, важно все-таки понять, что хочет человек для себя. Вот. По себе скажу, лучше быть скромным и смиренным. Но это не отменяет быть ярким и уникальным. Спасибо. Я ответил на вопрос? Еще?
4: Вот если я от природы привыкла сама принимать решения, а вы говорите, что надо следовать и слушаться Бога, то, получается, мне надо себя сломать, чтобы стать смиренной?
0: Бог, если так сказать, у Него есть храм внутри нас. И все, что я думаю, доброго, хорошего, светлого, это от Него. То есть как бы Он своим присутствием освещает мой разум, мою душу. Я не слышу четко и ясный голос Его. Но когда я знаю, что от Бога доброта, от Бога любовь, от Бога свет, значит, добрые, хорошие, светлые мысли – это от Него. Тут нет, как сказать-то, разногласий. Просто, может быть, ты сейчас еще не знаешь, что то, что ты думаешь, если это добрые, хорошие, светлые мысли, это от Бога. Это Бог тебе дает такие вещи. Я на сегодняшний день как бы понимаю, это Бог мне дает, и я за этим следую. То есть для меня это истинно скромно думать о себе. Это как бы у меня не противоречит друг другу, если я правильно уловил суть вопроса. Да?
4: Спасибо.
5: Какую нужно мотивацию, чтобы быть готовым идти?
0: Наверное, Леню спросить. Если бы там были ключи от машины, достаточно мотивации тут все перерыть?
1: Конечно.
0: Мотивация. Я, по крайней мере, знаю, что меня там ждет. Самое первое. Нет болезней. Классно. Ну, вы молодые, вам еще так не важно, но я-то уже начал болеть. не будет старости.

0: я уже тоже понимаю, что такое старость. Не будет смерти. Это то, что мы говорим, чего не будет. А что будет? Будет жизнь, полная возможностей и свершений каких-либо. Потому что не будет зла, самое главное. Не будет людей, которые тебя используют. И будут все возможные ресурсы. Слушайте, ну это же потрясающе. Для меня это огромная мотивация для того, чтобы идти за Богом. Да, иногда возникает вопрос, а вдруг это неправда? Ну, а вдруг люди себе придумали, нафантазировали? Вот. Сейчас, может быть, отойду от твоего вопроса, но мне хочется этим поделиться. Дело в том, что мы не можем верить в то, чего нет. Если мы глубоко подумаем над этим вопросом, мы не можем верить в то, чего нет. Почему? Мы это даже представить не сможем. Не сможем. Поэтому сама вера в человеке доказывает, что Бог существует. Вот однажды, когда столкнулся с этим, со своими сомнениями, это меня убедило. Бог есть. Почему? Потому что я верю. Как из философского вопроса. Я мыслю, значит, я существую. Я верю, значит, Бог есть.
1: А вот как научиться в различных, к примеру, соблазнительных или вынуждающих ситуациях мыслить так же смиренно, мудро? Вот, к примеру, человек кому-то помог, принес большую пользу, его похвалили. Как в этом моменте также скромно думать о себе, не забывать, что это только благодаря Господу?
0: У тебя такие практические вопросы. Как сделать так? Мой опыт жизни говорит о том, что надо пробовать. У каждого человека опять свой путь, повторюсь об этом. И если ты хочешь этого, ты обязательно найдешь свой путь и научишься истинно, скромно думать о себе. Это не будет тебя как бы расхолаживать, или ты будешь высокого мнения о себе, а других низкого мнения. Вот. Это все как бы с течением жизни встанет на свои места, если для тебя это станет важным и необходимым. И, наверное, хотел бы я еще добавить к ответу своему. Можно еще начало вопроса? Ты его просто прочитал?
1: Как научиться в различных, к примеру, соблазнительных или...
0: Вот, вот это, соблазнительные вещи. Бывает иногда, когда мысли залетают в голову, нехорошие, да, тебя что-то захватывает, а иногда ты можешь себе нафантазировать, и тебя понесло. Так вот, истинно скромно подумать о себе, это признать. Ну да, я подумал о себе. То есть я подумал так, признать. И в то же самое время можно сказать, но я не буду об этом думать. Я не буду допускать развития плохих мыслей в своей жизни. Я переключусь на что-то доброе. Просто вот начало мне понравилось, как оно звучит. Вот. Это формирование своей личности, своего мышления. И опять зависит от человека, хочет он этого или нет.
2: У меня такой вопрос. А вот получается, что гордость — это противоположность скромности, смирения?
0: Ну, скорее всего, да. Вот. Мы не найдем гордых людей смиренными. А смиренные люди, сколько их не превозноси, вряд ли они будут гордыми. Поэтому, да, очень точно замечено.
3: Можно ли обрести смиренно мудрее без присутствия Бога?
0: Можно. Мы же встречаем людей, которые действительно, ну, назовем их условно неверующими, то есть мы не видим, чтобы они там в храм ходили, в церковь, как-то верили вообще. Но они действительно скромного о себе мнения, совершают определенные человеческие подвиги. Просто я зачем вам это показывал? Почему у пророка Михея встречается слово «смиренно-мудрее», по крайней мере, в синодальном переводе, но в оригинале переведено еще «быть готовым идти за Богом». Это-то можно достичь, но без Бога вот это уже не достичь. Вот. Адам с Евой истинно скромно думали о себе, что наряд у них достойный Бога. Никаких проблем нет, пока не пришло время встретиться с Богом. И вдруг они не смогли это сделать. Почему-то этого мышления о себе не хватило сделать шаг дальше. Ведь со своей точки зрения они сделали все, чтобы не выглядеть голыми. Правильно? Сделали все правильно, сшили листья правильно, повесили на те места, которые нужно было закрыть. Вроде бы все скромно, прилично, правильно. А Бог появился... И я не могу идти. Поэтому ответить на вопрос, конечно, да. Но в нашей теме есть еще вторая часть. Это все вместе, смиренно мудрее. Еще вопросик. Вопросы есть? Тогда подведем итог. Это слово или элемент одежды, о котором мы говорили, весьма сложно, по крайней мере, для меня было. Вновь повторю, в чем проблема? Как можно увидеть это платье или этот костюм?

Его не видно, но он есть. И человек, который, мы понимаем, что у него это есть, его увидно вот по второй части. Он идет за Богом. Скромно, честно, посвященно, но это четко и ясно видно. Этот человек точно идет за Богом. Возвращаемся к теме о добром самарянине. Священник, человек, который шел за Богом, да? Но мы не видим какого-то поведения. И левит шел за Богом, но мы не видим определенного поведения. Поэтому возвращаясь, все это объединяя с смиренномудрием. Человек, который идет за Богом, это видно в жизни по добрым, смиренным, отзывчивым, милосердным поступкам. И можно продолжать. Большое вам спасибо за внимание и за ваши вопросы.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: Считается, что духовность – это что-то для людей более преклонного возраста. А что, если начать думать о Боге в молодости? Сегодня мы с вами начинаем изучение очень интересной, очень глубокой по духовному содержанию книги Ветхого Завета, книги Даниила. Даниил – это молодой человек. Его жизненный путь начинается в Иудее. Там он вырастает в благочестивой семье. Там его учат любить Бога. Но вот из-за обстоятельств, которые описывает история, он оказался пленником. Нужно сказать, что Даниил почитается сегодня в трех мировых религиях. Ему уделяют особое внимание, и именно его книга описывает историю мира с его дней до конца истории Земли. Мы с вами иногда думаем, что духовность, Бог – это для людей уже более зрелых, это для людей преклонного возраста. Но Даниил и его друзья очень молоды. Когда мы изучаем сегодня внимательно эту книгу на языке оригинала, то приходим к мнению, что Даниил и его друзья были очень молодыми, примерно 15, 16, 17, 18 лет им было. И вот они оказались в плену. Дело в том, что именно здесь, в книге Даниила, в первой главе, мы находим с вами описание исторических обстоятельств, почему так оказалось. На самом деле, Вавилон пленил иудеев, и самых лучших, самых умных он взял для того, чтобы обучить их, и в будущем они должны были стать соправителями царя. Нужно сказать, что Бог предостерегал иудею, Бог предостерегал свой народ и говорил им, что непослушание, идолопоклонство и отступление неминуемо приведут их к пленению. Отношения человека с Богом всегда описываются в модели как отец и сын. Он любит своих детей, но за непослушание их ожидает наказание, потому что именно это наказание должно дать им понять, что послушание Богу, оно всегда несет благословение, а непослушание, соответственно, ведет их к греху и к отступлению. И вот здесь, в этой истории, мы читаем с вами о том, что исполняются Божьи слова. Первая глава книги Даниила открывает нам эту широкую палитру взаимоотношений человека и Бога и показывает нам, и далее мы будем читать с вами и увидим с вами, что Бог ведет человека по жизненному пути. И не только человека в частности, но Он контролирует историю, Он над историей, Он над правителями этой земли, и Господь исполняет свои замыслы. Что мы можем с вами узнать уже здесь, в этой первой главе книги Даниила? Мы читаем с вами, что царь иудейский Иоаким был взят в плен. Дело в том, что именно с ним связано

одно из ветхозаветных повествований, мы читаем с вами, что он не очень серьезно отнесся к Божьему повелению. Когда мы читаем с вами 36 главу книги Иеремии, мы видим с вами, что именно ему читали свитки Священного Писания. Именно он имел возможность познакомиться с законом Божьим и, имея влияние на людей, должен был научить их. Но мы читаем с вами, что он прочитывал 3-4 столбца, а после этого он бросал в огонь части этого свитка. Думая, что мы уничтожим Слово Божье, мы повлияем на историю? Нет. История показывает, что Бог предупреждает человека, Бог учит человека, показывает ему путь в будущее, но именно человек принимает окончательное решение. И, конечно, любое решение, оно имеет последствия. Какие последствия были для этого царя? Мы читаем с вами, что «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, в чью руку? В руку Навуходоносора, царя Вавилонского». Исполняется Божье слово. Но необходимо сказать, что когда мы видим это исполнение, изучая исторический подтекст всего написанного, мы понимаем, что в сердце Божьих людей появляется некая тревога. Потому что они не понимают, кто силен, боги Вавилона, они одерживают победу, или Бог. Бог не указ, иногда думают люди, но мы видим с вами, что непослушание ведет их к тому, что они пострадали, и они были взяты в плен. Вместе с царем мы читаем с вами, что были взяты отроки, молодые люди, у которых нет недостатка телесного. Именно их должны были обучать в царских чертогах, именно они должны были стать будущим империи. Многие люди мечтали попасть в Вавилон, молодые люди особенно. Именно там можно было получить очень качественное образование. Там изучали науку, там изучали языки аккадский, шумерский, и на этих языках политики общались. Именно там, получив образование, можно было построить очень успешную карьеру в будущем. Но именно там, в Вавилоне, не только обучали их наукам, там также учили поклоняться богам. Мы читаем с вами о том, что песни, которые пели молодые люди, были посвящены богам, и в частности богине Иштар. Для чего это было сделано? Целью было повлиять на сознание молодых людей, чтобы они забыли своего Бога и то, чему были воспитаны ранее в своих домах. Даже имена их были изменены. Мы читаем с вами, что «и переименовал их начальник евнухов». Даниила назвал Валтасаром, Ананию – Сидраха, Мисаила – Мисахом и Азарию – Авдинага. Мы видим с вами, что их имена, имевшие духовный смысл и значение, были изменены и были посвящены местным богам. Все было сделано для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы вы забыли ваше прошлое, и у вас новое настоящее. Это настоящее было связано и будущее не с Богом, а с поклонением богам, то есть идолопоклонничеством. Но, как мы с вами сказали, наша жизнь очень тесно связана с небом, с Богом. И Господь ведет нас. И очень интересно, что когда мы с вами уже в молодости познаем Бога, когда мы с вами думаем о Нем, и когда мы вникаем в смысл того, что Господь желает сделать для нас, в наше призвание, наша жизнь меняется. И вот здесь Даниил, молодой человек, но уже верующий, он понимает, что Господь ведет его и не только его. В этой главе он умышленно, неоднократно покажет, что Господь ведет, Господь предал. И вот во втором стихе он пишет, что Господь предал в руку его царя иудейского. Не его боги, не бог Мардук влияет на историю, не эти изваяния рук человеческих обладают силой изменять историю, а именно Бог он ведет. Мы чуть дальше почитаем с вами, что Даниил еще неоднократно скажет в 9 стихе и в 17 стихе,

что Господь дал милость, именно Господь дал знание и разумение. Он замечает, как Бог ведет его по жизни, как Бог помогает им быть успешными даже в этих условиях, не самых благоприятных условиях плена. Нам очень кажется иногда, что наши болезни сильнее, чем Бог, что обстоятельства этой жизни, они сильнее нас, что Бог терпит поражение в нашей личной духовной жизни. Но Даниил показывает, что нам всего лишь кажется, что Бог помнит о своих детях. И если мы верны Ему, Он поможет нам в самых сложных условиях жизни. В 8 стихе есть очень важная мысль, что в этот момент, когда молодые люди воспитывались, конечно же, им были даны привилегии и преимущества. Это особый плен для этих талантливых юных людей. Были созданы все условия, они должны были получить знания. И, конечно же, они питались с царского стола. И написано, что и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. То есть и вино, которое сам пил царь, тоже было дано им. И вот так 3 года должны были их воспитывать. Говорят, что именно 3 года необходимы для того, чтобы человек изменил свой образ жизни и забыл прошлое, и влился в новое настоящее. Они надеялись, что за 3 года все изменится. Но мы читаем с вами, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Интересно, то, о чем многие мечтали, то, что многие молодые люди считали привилегией, преимуществом, или даже они могли бы сказать, что «я многого добился в жизни, я уже вместе с царем за одним столом и пью вино, что он пьет, и ем еду, которую он ест». Но Даниил смотрит немножко дальше, он знает чуть больше, и он знает Священное Писание, и он понимает, что пища влияет на настоящее и на будущее человека. Интересно, важно не только то, что ты слушаешь, не только то, что ты читаешь, оказывается, важно и то, что ты ешь. Интересно, что в ответ на послушание мы читаем, что Бог даровал милость и благорасположение начальника евнухов. Дело в том, что очень часто заключались очень выгодные сделки. Евнухи получали пищу с царского стола, и они были согласны дать Даниилу овощи и фрукты, которые так были важны для него. Еду, не посвященную богам. Но Даниил говорит, никаких уступок не было со стороны человеческой. Бог влиял на сердца человеческие. Бог располагал людей, и я мог оставаться верным Богу. Дело в том, что на самом деле мы читаем с вами, что эти молодые люди, которые питались этой особой пищей, в итоге они выглядели лучше, чем все остальные. Пища влияет на сознание человека. Мы читаем с вами, что именно с пищей было связано с первое искушение, когда Господь сказал Адаму и Еве, «Не ешьте, не вкушайте с этого дерева». Мы читаем с вами об этом во 2 главе. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Пища связана с настоящим и будущим человеком. Но Адам и Ева нарушили этот завет, и мы видим с вами и ощущаем все последствия. Важно то, что мы едим. И, конечно же, в ответ на эту верность, на сохранение чистого сознания и ума, Бог, написано, что был близок к ним и был расположен к ним, милость Божья была над ними. В этой главе описана гармония, которую человек достигает с Богом. И интересно, что эта гармония, описанная в 1 главе книги Даниила, она связана именно с телом, с духом и душой человека. Все взаимосвязано.

сказано, очень важно нам с вами не упустить. В них написано был высокий дух. И именно высокий дух и забота о том, чтобы Дух Божий был в них, влияет на то, как они себя ведут, и даже на то, что они едят. Если все верно сделано в начале жизни, когда ты молод, то есть большие шансы, что и дальше все будет иначе. В 17 стихе мы читаем снова, как автор отмечает: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Как интересно, верность Богу всегда вознаграждается. Мы думаем, что знание и мудрость – это плод усилий. Да, в том числе, но высшие знания, высшая мудрость и даже понимание, способность толкования снов и видений – это Божий дар. И мы читаем с вами, что Бог в ответ на верность вознаграждает их и дает им эти особые способности. Тот факт, что священные сосуды были вынесены из Иерусалимского храма, очень сильно смущал Божий народ. И многие из них были убеждены в том, что Бог забыл свой народ, и он потерпел поражение. Но молодой Даниил на личном опыте, в своем общении с Богом и видя ответы на молитвы, он понимает: Бог нас не забыл, Бог нас ведет. Бог знает настоящее, и Он знает будущее. И даже в этих обстоятельствах плена Господь помогает нам. Бог не отказывается от людей. Он с нами в самых разных обстоятельствах и в самых сложных. Господь всегда близок к человеку. И Он переживает не только за наше настоящее. Кстати, этим отличаемся очень часто мы от Бога. Мы переживаем за наше настоящее, но Бог видит будущее. И, конечно же, эту мысль Даниил тоже отмечает в этой главе. Мы читаем с вами последний стих этой главы. И написано: «И был там Даниил до первого года царя Кира». То есть завершается эта глава, хотя она о том, что происходит в Вавилоне, хотя она о том, как только начинается это вавилонское пленение, какие планы есть об этих юношах у Вавилона, но завершается она упоминанием того, что уже нет Вавилона, но есть Даниил. Как интересно получается. Великой могущественной империи, самой богатой, сильной, той, что в будущем будет названа «золотая голова истукана», символ во второй главе. Дальше мы читаем образ льва и орла. Та, что господствует, ее нет. А кто есть? А есть молодой Даниил. Ему всего лишь 17-18 лет было, когда его взяли в плен. Но он переживает Вавилонскую империю и продолжает дальше служить во время Медоперсидского царства. На самом деле, мы с вами переживаем за наше настоящее. И очень часто настоящее нас так сильно пугает, что мы отказываемся от Бога. Мы знаем с вами, что дьявол – это самый талантливый сценарист. Вот он очень часто пугает людей и показывает им, что с Богом им будет очень тяжело жить по жизни. Но Даниил показывает: Бог поможет нам в настоящем, даже в самых стесненных обстоятельствах. Но самое главное, с Богом у нас есть будущее. Империи канут, людей не станет, но верные Богу люди – они будут жить настоящим, будут успешны, и Господь обеспечит, позаботится о их будущем. Какая чудесная весть! Бог все знает, Бог нас ведет по жизни. И если уже с молоду мы начинаем идти по жизни вместе с Богом, у нас будет настоящее и будущее.

«Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам

0: будущее и надежду.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Можно ли быть рядом с Богом, ходить в церковь, даже молиться Ему, и все же не знать Его? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами читаем Евангелие от Иоанна, уже 7 главу, с 1 по 24 текст синодального перевода. И попрошу вас, зачитайте, пожалуйста, потом будем разбираться.
2: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: „Как он знает Писание, не учившись?“ И Иисус отвечал им, сказал: „Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?“ Народ сказал в ответ: „Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?“ Иисус, продолжая речь, сказал им: „Однако дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным“.
0: Благодарю. И прошу вас вернуться, наверное, в самое начало. Да? Этот отрывок у нас про то, что братья приглашают Иисуса на праздник кущей. И самый первый вопрос: что за такой праздник кущей? Расскажите, пожалуйста.
2: Да, спасибо. Праздник кущей, он является одним из великих праздников, из трех великих.

0: праздников иудейских, как мы ранее уже говорили, их было всего 7 годовых праздников, и вот 3 великих, это означало, что когда весь народ должен был собираться в Иерусалиме на этот праздник. Суть данного праздника была следующей. Мы с вами говорили о празднике труб уже немножко, да, это время приготовления к суду. На 10-й день был праздник, судный день, Йом-Кипур, то есть время, когда очищалась скиния, когда прощались грехи. И вот уже после праздника судного дня, Йом-Кипура, был следующий праздник, последний годовой праздник, который назывался как раз-таки поставление кущей. Да? Что такое кущи? Ну, в нашем русском языке это шалаш, поставление шалаша. Праздник как раз отмечался в честь странствия народа израильского по пустыне, когда он был зависим только от Бога, когда Господь даровал им и пищу, и воду, и свет. Мы знаем, что Господь шел в огненном столбе пред народом Израиля ночью и освещал им все, что у народа Израилева были проблемы с водою, и Господь их поил, да, из скалы давал им воду.
1: Эффектное действие.
0: Да, достаточно. И вот таким образом мы понимаем, что в этот день он был у них днем праздника. Во-первых, были прощены их грехи. Во-вторых, они вспоминают о том, что они зависимы от Бога. То есть это все очень символично, да? Это были прямые уроки, которые Господь оставил своему народу через эти праздники. И неважно, где человек жил, то ли он жил тут же в Иерусалиме, он должен был все равно поставить кущу, этот шалаш, и жить под открытым небом на протяжении недели. И таким образом в этот день, на этот праздник, храм особо освещался. У него ставились большие сосуды с маслом, которые поджигались, и ночью храм был особо освещен в эту неделю, нежели в другие какие-либо дни. И также центром этого празднества было шествие с факелами. То есть мы видим, что праздник кущей, он ассоциировался как раз-таки со светом у народа Израилева. И еще, как бы, как мы сказали, одним из таких мотивов, да, была полная зависимость от Господа. Как мы это уже сказали, даст ли дождь Господь или не даст. И поэтому у иудеев была такая, знаете, своя примета, что если пойдет дождь в это время, то это значит будет хороший год, благословенный такой, потому что Господь благословил нас дождем вот в это празднество, когда мы помним о его зависимости от Него. И поэтому кульминацией кущей была церемония возливания воды. Это была такая необычная церемония, когда во время ее священники, они собирались в большую процессию с народом и вели эту процессию к потоку Гихон. Они брали воду в этом потоке в кувшин и потом поднимались обратно к храму. И был момент, где было именно вот 15 вот этих ступеней. И поднимаясь на каждую ступень, они читали молитву, псалом, псалмы восхождения. Есть у нас в книге Псалтырь в Библии 15 псалмов восхождения, как они называются, со 121 по 135 псалмы. И вот одна ступенька, один псалом. И вот псалмы восхождения, порой люди как раз-таки путают с восхождением на гору, еще куда-то. А псалмы восхождения, речь идет о том, когда народ поднимался к храму, потому что он был на возвышенности. И когда они смотрели не просто в небо, да, как «откуда придет помощь моя», они смотрели именно на святилище, оттуда, от места обитания Бога, а не просто с неба или откуда-то с вершины горы какой-либо. То есть это была такая достаточно красивая процессия, символическая, да, атмосферная. И когда они приходили в храмовый двор, то в храмовом дворе было устроено два стока с разных сторон двора. И эти стоки, они проходили через храмовую площадь под плитами, и потом они вместе соединялись в один общий сток. И получается, когда они поднимались в один сток, они выливали воду из потока Гихон, которая была набрана,

0: а в другую они выливали вино. Угу. И таким образом, когда это все проходило под стоку, под плитами храмовыми, оно все соединялось между собой и доходило до потока Кедрон. Но в особо дождливые дни это все могло доходить и до самого Мертвого моря. И таким образом это все символизировало, как раз-таки напоминало те самые ветхозаветные обетования, которые Господь оставлял о грядущем царстве, что когда вода, текущая из храма, она восстановит плодородие иудейской пустыни, когда она исцелит воды Мертвого моря и сделает их живыми, то вот этого вот они ожидали, вот эти ветхозаветные исполнения обетований. То есть это все было достаточно символически. И получается, что таким образом, когда Иисус присутствовал на этом празднике и говорил им о воде жизни, то Он заменяет как раз-таки собою вот эту всю символику, которую они ожидали, которую нес в себе этот праздник. Воду, свет, ведь Иисус скажет: «Я есть свет», да, но об этом мы будем позже уже говорить.
1: Поскольку приближался этот праздник, да, братья говорят Иисусу о том, что выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Какой интересный у них был посыл. Это, как бы мы сейчас сказали, какая-то некая манипуляция. Они предлагают ему что? Они толкают его на какой-то отчаянный шаг? Или они, наоборот, хотели способствовать его миссии?
0: Ну, видите, братья, как мы читаем, сами не уверовали, но да, при этом искушают Иисуса, чтобы он пошел и открылся как царь. Угу. И то есть они говорят: вот сделаешь чудеса, и в тебя уверуют. Угу. Но здесь есть парадокс. Они видели чудеса, не уверовали. Иисус открыл свои чудеса в Галилее, и галилеяне тоже не приняли его. То есть они предлагают то, что даже не подействовало в их жизни. И здесь мы понимаем также о том, что вот это искушение Иисуса явить себя как Господа, да, оно очень здесь интересно. Как мы ранее с вами в начале нашего цикла говорили о том, что в Евангелии от Иоанна не упоминаются искушения Иисуса в пустыне, да, когда Иисус 40 дней там находился, но Иоанн своим слушателям говорит о том, что: «А я знаю об этом всем, вы не переживайте». Почему? Ну вот здесь мы с вами можем вспомнить, да, о том, что Иисуса искушали стать царем в 6 главе 15 тексте. Да, его хотели сделать царем. А потом его искушали, чтобы он сделал хлеб. И тут его искушают, чтобы он явил себя как Бог. То есть те три искушения, которые были в пустыне Иисусу, здесь они уже идут не через сатану, а через людей. Да? То есть вот как интересно, Иоанн это все показывает и с одной стороны и не говорит, а с другой стороны он раскрывает куда намного больше даже отчасти, да, именно в богословском понимании. И он поддерживает своих читателей о том, что я знаю, о чем я говорю. Если я чего-то не упоминаю, это не значит, что я этого не знаю. Но я хочу показать вам нечто большее. И когда братья Иисуса пытаются его вот так вот искусить, то Иисус реагирует на это тем, что он говорит им: «Но для вас любой день безопасный, для вас всегда время. За вами никто не наблюдает, вас никто убить не хочет. Любое мое слово, оно может весь план поставить под срыв, если неверное движение. Всему есть свое время. А вас любят все, вы не говорите против них, потому что тот, кто говорит что-то недоброе, да, тот, кто показывает вот эти недобрые уголки души, то этот человек неприятен, его гонят. А вы как бы этим не занимаетесь, поэтому к вам относятся совершенно нормально. Да. И мы вот как раз-таки здесь и видим о том, что Христос говорит: «А я свидетельствую о нем». Да? То есть да, я вот об этом и свидетельствую. И таким образом здесь мы можем понять о том, что люди негодуют, когда открываются их злые пути. Каину не понравилось, что Господь увидел, что в его сердце. Он пошел, убил брата. Как мы ранее с вами читали, да, в Иоанна 3:20 о том, что Христос сказал: «Ибо всякий, делающий зло,

0: ненавидит свет. Ну и мы эти слова разбирали, да, о том, что человеку неприятно, видеть, когда вот эту всю грязь видят в его квартире. И поэтому Христос и говорит, у вас время всегда, а мое время еще не наступило.
1: О каком здесь времени, кстати, вот идет речь?
0: Ну, мы уже с вами это обсуждали на нескольких программах, о том, что речь идет о часе том, время мое. То есть речь идет о времени распятия. Как мы говорили, евангелист нас все время держит в этом напряжении и подводит к кресту. Потому что крест является решением всех проблем.
1: Илья Александрович, здесь вот такой вопрос, да, который мы читаем дальше, про то, что его искали иудеи. Да, как бы это ни было странно, вроде бы те, да, кто является к нему более приближенные, не верили в него, да, и еще искали для того, чтобы убить его. Почему это ли является причиной того, что он явился тайно на праздник?
0: Ну, мы видим с вами о том, что иудеи – это не простой народ, это именно начальство. И дальше об этом будет сам текст свидетельствовать, да, если мы будем к нему внимательны. Потому что мы знаем, что также боялся и Иосиф из Иеремофеи, и поэтому тайно делал все свои дела. Также и ученики Иисуса боялись иудеев, поэтому заперлись. И то есть все это свидетельствует только лишь о том, что под иудеями поднимаются именно начальники, а не простой народ. Хотя, как мы уже сказали, и начальники Иисуса озлобились, уже хотят убить. Народ уже оставил Иисуса, но они еще в недоумении, на чьей быть стороне. То есть вот эта развязка еще не произошла. Они еще до конца не встали на сторону власти, и поэтому они желают его убить. И как мы видим из ранних слов Иисуса о том, что еще не время, и поэтому он приходит тайно в середине. То есть, во-первых, что может подразумевать тайна? Что он шел не общего использования дорогами, чтобы вокруг него не собралась толпа большая, потому что он был очень известным уже, да? Чтобы не создать какой-либо смуты. И также, когда он приходит не в начале, когда его ищут, он приходит уже в середине. Но придя в середине, он все равно садится в храме и начинает учить. И тому, как он учит, они дивятся, потому что они задаются вопросами начальники. Но он же не образованный, как он может учить, да? А такие слова говорит. И здесь Иисус, им отвечая, показывает о том, что его образование самое лучшее. Его образование – это его отец, учитель всех раввинов.
1: Да,
0: и ему не нужно накладывать цитату на цитату. То есть как раввины учили? Они брали цитату одного, другого, третьего, и вот их одну на другую накладывали, да, и тем самым повышали свой авторитет, скажем, своих слов. А Иисус не обращается к раввинам. Он говорит то, что ему сказал отец. Он говорит слова своего отца. И в этом вот есть та самая власть, с которой он говорил.
1: Вот мы читаем это, да, в 16-17 стихах, да, что «мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». А вот 16 текст нам понятен. Вот в 17 стихе говорится, кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении. Прошифруйте, пожалуйста, для нас эту фразу, как она сейчас, может быть, нам тоже актуальна.
0: Да, когда мы здесь читаем как раз-таки о том, что кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. То есть Христос здесь говорит о том, что если человек обращается к его учению, если он искренен в поисках, если он действительно имеет веру, то Бог сам ему откроет, истинно ли учение Иисуса или нет. Потому что сам Бог является свидетелем Иисуса, сам Отец является свидетелем Иисуса. И таким образом искренне верующий, он услышит Бога. Это как, помните, когда глас с неба говорил для народа, но одни говорили, это шум, грома, другие говорили, это ангел ему говорил. То есть одни слышали, другие не слышали. И вот Христос здесь говорит о том, что если человек хочет творить волю его, да, если он имеет эту искреннюю веру, то он, ему откроется, это учение от Бога или нет.

0: если перевести на наше время, то мы понимаем о том, что понятие истины в наше время размытость. То есть, где истина? И те правы, и эти правы, а где истина? И как мне вот жить, в какую церковь ходить, что мне соблюдать, что не соблюдать? Да, и порой вот это разнообразие позиций, оно служит оправданием для некоторых вообще покинуть церковь, перестать служить Господу и верить где-то далеко в сердце, если совсем не уйти от Господа. Но Христос говорит, что это не оправдание. Если человек искренне верит, то Господь будет его вести. Господь будет его вести и открывать. Пришел он, допустим, вот здесь узнал впервые о Господе, пришел в эту церковь, находится, изучает искреннее Писание, то Бог ему откроет, в ту ли он пришел, или все-таки здесь есть что-то, что не так, и он поведет тогда его дальше. Но человека, как мы говорили, должно быть готовым изменять свое видение, если Господь об этом говорит.
1: То есть, открывается ему.
0: Да, если Господь открывается. И вот именно об этом Иисус Христос как бы нам здесь и говорит.
1: Это не про закон ли он тут говорит, который не дал ли вам Моисей закона? Может быть, он тоже указывает нам на то, что стоит поступать по закону Божьему, который был дан.
0: Ну, здесь, видите, когда Христос говорит о законе, то это уже в контексте хотят его убить, ему говорят, а не, как сказать, не бесноватый ли ты, да, как мы здесь вот с вами читаем о том,
1: да,
0: что...
1: Да, 20-й текст. Народ сказал в ответ, небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?
0: Да. И то есть здесь как раз-таки Иисус начинает свою речь о том, что иудеи, власти, хотят его убить за то, что он в субботу исцелил. Ведь это причина.
1: Так.
0: Он нарушил субботу, так еще и на божественность посягнул. Да? Он, и вот он говорит, то есть Моисей не дал ли вам закона? Но вы сами являетесь его нарушителем, и при этом вы меня обвиняете. И вот здесь происходит как раз-таки тот момент, когда Иисус обличает начальство в том, что они обвиняют его в нарушении субботы, когда сами это по себе они нарушали ее тоже.
1: Да.
0: Они нарушали ее ради того, чтобы обрезать младенца, но при этом, когда Иисус исцеляет всего человека, то есть обрезать младенца, это касалось маленькой части тела. А когда речь идет о том, что Иисус исцеляет всего человека, то это становится для них грехом.
1: Проблемой.
0: Да, это становится для них большой проблемой.
1: Если мы продолжаем читать дальше эти тексты, да, вот про Моисея тут идет речь, да, про субботу. Есть еще такой момент, 24-й, не судите по наружности, но судите судом праведным. Здесь кому идет такое обращение и про какой суд праведный речь?
0: Да, спасибо большое. Мы видим здесь, вот если продолжить мысль, которую я ранее начал, что у иудеев было очень много своих пониманий, которыми они обходили субботу и ее святость, и это было законно. Но когда Иисус делает то, что не входит в их в рамки понимания, они говорят, ты нарушил субботу. Хотя Господь позаботился о здоровье всего человека. Он исцелил страдающего, нуждающегося. Да? И, к примеру, вот смотрите, как они относились к обрезанию. Например, они в Мишне, да, писали, обрезание – великое предписание, так как оно отменяет строгость субботы. То есть это вот комментарии, да, на Ветхий Завет, и они такое пишут. Или же, когда в другом месте они пишут, обрезание отменяет субботу. Почему? Потому что если кто-либо отсрочит обрезание больше определенного времени, он должен из-за этого подвергнуться истреблению. Если он отменяет субботу ради одного из членов своего тела, не должен ли он отменить субботу ради всего своего тела, если есть опасность смерти? То есть, видите, как интересно? И то есть Иисус действует в рамках их понимания, но они говорят, что он нарушает. Также у них были другие предписания, которыми они пытались обойти субботу. То есть у них было четко сказано, что нельзя носить груз в руках. Там, да,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: Ведь тот человек в пятой главе, он взял свою подстилку под плечо.

0: Все, под руку. И да, пошел.
1: И пошел.
0: И все, он нарушил. Но при этом у них было написано о том, что если человек что-то несет в волосах, за поясом или еще там некоторыми образами, то есть он это делает как обыденное что-то, да, ну то есть

0: Проблемного нету. Это все нормально. И таким образом они обходили как раз-таки вот все вот эти законы. Да? То есть это как есть такая история, я не знаю, это реально ли так у них было написано, или это просто как некоторая карикатура, что иудеи, что у них есть... сколько можно шагов субботний путь совершить, то есть не более там определенного числа шагов. И чтобы это обойти, то они брали осла, ложили мешок с водою на осла, садились на мешок и говорили: «Я не иду, я плыву». И то есть таким образом законно обходили. И здесь, естественно же, мы понимаем о том, что Христос говорит, нужно судить праведным судом, да, то есть как он вот здесь об этом нам говорит, мы с вами читаем, не судите по наружности, но судите судом праведным, потому что они смотрели на какие-то вот свои вот эти человеческие наставления о субботе, которые они сами наставили, но при этом они не смотрели в суть того, что делает Господь, и получается, что они... По наружности вот этой вот, по законничеству вроде бы правы, а по сущности они не правы. По сущности они согрешают как раз-таки, лукавят очень часто, да? А Иисус делает суть закона, и Он не нарушает по сути закон, но Его хотят даже за это убить. И вот поэтому здесь Христос говорит о том, что они должны не по наружности судить, но судить судом праведным.
1: Да, и такой здесь интересный момент, который можем заметить, наверное, на протяжении вот этого отрывка всего, что как интересно получается, да и вообще, в принципе, наверное, по прочитанным нами главам Евангелия, что они пытаются его убить и уличить в том, в чем, получается, сами виноваты. Да, это получается, когда они просто следуют букве закона, когда они... Христос пришел в нашу землю, чтобы нам помочь, чтобы установить с нами какие-то личные отношения. Они не строят с ним личных отношений, они по большей части не помогают, не исцеляют, да, а можно сказать только, как мы читали ранее, да, там, устраивают бизнес церкви, там, наоборот, да, кого-то в чем-то там уличают, унижают. И как здесь, интересно, Бог открывается и показывается нам, да, как Он... мягко наставляет, да, если кто-то не понимает, он не говорит какими-то заумными словами, а для тех, кому действительно нужно было бы, да, сказать как-то умно, он, наоборот, подталкивает к какой-то истине, да, подталкивает к какому-то выводу, но каждый человек вправе делать вывод свой.
0: Но здесь, видите, момент тоже очень важный заключается в том, что человек хочет... жить по конкретным пунктикам. Вот это делай, это не делай. Иудеи, в принципе, они из вот эти многие свои измышления о субботе сделали таким образом, что они сделали за этим всем, потеряли суть субботы. Да. Они за этим всем потеряли суть встречи с Господом в этот день. Покоя, о котором говорит Господь. Да, не отдых, а общение с Богом. И вот люди все время стремятся к тому, чтобы... Вот это так, это вот так, делаешь вот так, будет вот так. И все. А Господь наоборот. Он говорит, я хочу, чтобы вы понимали суть. Я хочу иметь живые отношения с вами, а не так, что я тебе, ты мне. И вот, вот это и есть, наверное, одна из таких важных вещей, которую нам стоит понимать в своей жизни. Да, то, чему нас это учит. О том, что когда мы смотрим на других или пытаемся во что-то вникнуть, нам не нужно смотреть на наружность, как это... порой выглядело, да, а нам нужно понять, что в этот момент делает человек. Ну, грубо говоря, мы можем идти по улице и увидеть, как дорогой наш брат, знакомый, друг стоит и общается с девушкой легкого поведения. И мы сразу домысливаем, да, начинаем судить его, осуждать по наружности.
1: Да.
0: А может быть, суть заключается как раз-таки в том, что он сейчас ей проповедует, и она внимает, и Господь действует в твое сердце. Ну, то есть мы не можем вот с первого взгляда вот так по наружности делать какой-то вывод, да, где находится человек, чем он сейчас занимается, или еще какие-то другие вопросы. Потому что порой, знаете, можно увидеть... как один из братьев покупает в магазине водку и сказать, ага, он прячется, а он же будет стесняться этого делать, он не употребляет, а покупает ее для медицинских целей, я не знаю, то ли настойку какую-то сделать, ноги растирать банально, да, и он будет стесняться и озираться все время. А кто-то, увидев и не подойдя, и не задав вопрос, он уже сразу будет говорить: ага, грешник.
1: Включай.

0: Да, и вот Господь говорит, не смотри на наружность. Ты должен понимать суть, жить по духу, ты должен вникнуть. И вот как ты должен вникнуть в суть жизни твоего брата и его поступка, так же ты должен вникать в суть закона Божьего, а не просто жить по букве.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие глубокие размышления по 7 главе Евангелия от Иоанна. Дорогие друзья, помните, если вы искренне ищете Бога, то Он непременно откроется вам и приведет вас к истине.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Я приветствую вас, дорогие друзья. Наш Бог – удивительный Бог, и Его действия подчас нам непонятны. Но для того, чтобы узнать, что Он хочет от нас, для этого не нужно много усилий. Очень важно просто прислушаться к Нему и поверить в Него. Когда Иисус был на нашей земле, то свою цель, цель прихода, цель служения Он описал краткими словами, которые говорил когда-то Исаия. Они записаны в 4 главе Евангелия от Луки, 18 тексте. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Пока Иисус читал эти слова, все глаза были устремлены на Него. Все соглашались, потому что эти слова были знакомые, всеми выученные наизусть. Эти слова говорили о будущем Мессии. Но когда Иисус сказал после этих слов, что ныне исполнилось Писание сие, здесь мышление слушателей напряглось. Он начал им говорить объяснение. Он начал им говорить, что они могут услышать. Но что Он им сказал? Он им не говорил, что вы тот народ, который действительно идеально слушаете Бога. Послушайте, что дальше Он им сказал, когда они наполнились гневом. Это также 4 глава Евангелия от Луки, 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Почему они исполнились ярости? Неужели исцеление Неемана произвело на них такое впечатление? Нет. Иисус указал им на их грех. И грех этот заключался в том, что они знали Бога. Они знали о том, что Господь требует от них, но не верили Ему в своей жизни. А Нееман, язычник, пришел, получил исцеление и поверил в Бога. Я хотел, чтобы мы сегодня рассмотрели историю Неемана, посмотрели, что же разозлило иудеев в этой истории. О Неемане написано в 4 книге Царств, в 5 главе.

Это был военачальник войска сирийского. Человек весьма почитаемый, смелый, хороший воин. Единственное, у него была проблема. Он был прокаженным. И то, что он носил с собой эту болезнь, она не мешала ему одерживать победы. Даже одна из побед, которая была одержана сирийцами, написано, что Бог даровал победу через этого человека сирийцам. Как-то сирийские отряды вторглись в приграничные зоны Израиля. И вместе с тем, что они совершили, была в плен захвачена среди многих и девочка одна. Она попала служанкой к жене Неймана, в дом Неймана. Находясь там и видя проблему своего господина, она сказала слова, которые записаны и попали в Библию. Они записаны в 5 главе 4 книги Царств. «И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Удивительная девочка. Она попала в плен. Можно было озлобиться, можно было из страха не желать ничего доброго своим господам. Но она воспитана была по-другому. Она воспитана была в вере в Бога. И она видела перед собой не врагов. Она видела перед собой не тех, кому бы она желала уничтожения и проклятия. Она видела перед собой творение Божье. И желая господину облегчить жизнь, желая господину самого лучшего, она прибегнула к самому сокровенному. Она пожелала ему обратиться к пророку Божьему. Этот человек ухватился за эту идею. Мы понимаем, что он был богат при царе и имел все доступные на то время возможности исцеления. Но ничто не помогало. Он ухватился за эту идею. Ухватился обеими руками и пошел, рассказал царю. Царь говорит, пожалуйста, сходи. Я напишу письмо, я все сделаю со своей стороны, сходи. Он идет, берет с собой свиту, берет с собой все необходимое, золото, серебро, так как знает, что лечение всегда платное. Он приходит к царю Израильскому, подает ему письмо. И вот здесь наступает удивительный момент. Царь Израильский знает Бога, приходит в храм, поклоняется Богу. Но когда получает прошение, чтобы позволить Богу участвовать в жизни, он не знает, как это сделать. Маленькая девочка знала, как это сделать. А царь Израиля не знает, как это сделать, где найти выход. Но когда об этом узнает пророк Елисей, он посылает к царю и говорит, направь его ко мне, пусть он узнает, что есть пророк в Израиле, что есть Бог в Израиле. Нейман приезжает на колеснице к дому Елисея. И что он встречает? Здесь начинается испытываться вера Неймана. Что происходит? Нейман приехал на колеснице со всей свитой, с такой помпой, можно сказать. Елисей даже не вышел к нему. Он посылает своего слугу и говорит, иди окунись 7 раз в Иордане. Это настолько возмутило Неймана. Во-первых, что к нему не вышли, даже не поприветствовали. Потом в его диалоге, прочтите, пожалуйста, эту историю, в его диалоге говорится, что он вообще думал, как будет происходить.

нить исцеления. Он говорит: я думал, что он выйдет ко мне, поприветствует меня. Я думал, что он возложит на меня руки, помолится, и я получу исцеление. Какое мышление? Человек не первый раз у врачей. Он знает схему исцеления. Он знает схему, как действуют все врачи. Ему это знакомо. И он мыслит именно так. Он придет, отдаст деньги, на него возложат руки, и он исцелится. Но как услышать Бога? Бог не действует по нашей схеме. Нейман не слышит сразу этих слов. Он во гневе разворачивается и хотел уже уезжать. Но у него нашлись мудрые слуги, которые подошли к нему и говорят: слушай, но если бы он что-то сложное сказал, разве бы ты не сделал? Сделал бы. А он простое говорит. Пойди окунись всего лишь 7 раз по его слову. Нейман послушался, потому что нужда исцеления была огромна. Вся его гордость, все тщеславие, которое было у него, все то, что было на душе, что разделяло, это все он сложил в сторону. Нужда исцеления была огромна. И он послушался. Пошел 7 раз, окунулся, и после 7-го раза, когда он вставал, то до этого, я думаю, что его посещали чувства. Что это будет? Не унижение ли это очередное, когда он что-то делает, а ничего не происходит? 6-й раз, 7-й раз. И вот он встает после 7-го раза, и он исцелен. Человек полностью похоронил свою старую жизнь в этих водах Иордана. Все его сомнения относительно Бога, все его сомнения относительно правильности жизни, они были погребены. Символ очищения от проказы в воде, который остался. Вот этот символ действия, когда он окунулся в воду и очистился, показывает нам, что мы тоже можем прийти пред Господом. И Господь очистит нас от проказы. И только после очищения, только после освобождения от проказы, этот человек полностью поверил в Бога. Что происходит дальше? Он приходит вновь к дому Елисея. Елисей выходит, благословляет его. Он заверяет Елисея пред всем народом, как бы перед всей вселенной, говорит, что я буду служить Богу. Просит прощения за свои действия, которые будут вынужденными. Берет землю, предлагает ему плату. Елисей отказывается, полностью отказывается. Он возносит хвалу Богу, уезжает. И здесь наступает еще один известный момент. Слуга Елисея, Гиезия, зная господина своего и видя, что происходит, он осуждает Елисея. Он думает о Елисее примерно так. Слушай, ну почему он отказался? Мы и так бедно живем.
И так не хватает денег, и так школы, какие пророческие создаются, можно было бы какие огромные дела сделать, ведь столько денег предлагалось.

всегда он поступает так просто. Ему невозможно доверять, и если он так дальше будет поступать, то мы останемся бедны. Я принимаю решение. И вот эти слова «жив Господь» говорят о его решении твердом, что он осудил Елисея. Елисей просто по-простецки поступил. Он догоняет Неймана, говорит ему свою историю, берет у него деньги, одежды. И когда он пришел, он получил, к сожалению, то, что было у Неймана. Этот грех – проказу. Почему так произошло? Когда Нейман получил исцеление от Господа бесплатно, никто не взял за это деньги, то это была бы мощнейшая проповедь о том, что Господь исцеляет. Но теперь эта проповедь была подпорчена тем, что при истории «расскажи, что случилось, как произошло исцеление», можно было бы услышать такие слова: «Да, можно получить было исцеление, но, знаешь, все одинаковые. Все берут плату, всем нужны деньги, и никто не отличается». Ну да, получил исцеление талантливый человек, но никто ничем не отличается. То, что совершил Гиезия, было сразу осуждено. Осуждено, потому что вся проповедь, все усилия были сведены на нет. О чем говорит нам эта история? Как нам услышать Бога? Господь готов исцелить нас от проказы греха. Но Он, как и от Неймана, требует полнейшей покорности. Господь желает, чтобы мы в точности могли сделать все, что Он предлагает нам. Только после того, как Нейман очистился от проказа, он смог полностью понять Бога и услышать Бога. Когда мы позволим в своей жизни Господу работать над нашим сердцем, чтобы Он очистил нас, тогда мы придем к тому моменту, когда мы поймем Бога. Когда Господь очистит нас от проказы греха, тогда мы поймем Бога и услышим Бога. Проказа мешает слышать и слушать Господа. Проказа мешает нашему мышлению работать по отношению к Богу, чтобы слышать Его. Только после очищения этой проказы можно услышать Господа. Я приглашаю тебя, дорогой слушатель, позволить Господу очистить свое сердце.

0: Свят, свят, свят Господь Саваоф.
1: Святой. Определение Бога как того, кто абсолютно свободен от зла и греха. Его святость – эталон совершенства. «Я Господь, святый в Израиле», – говорит Бог в 39 главе книги пророка Иезекииля. «Святый Израилев» – любимый титул Бога у пророка Исаии. Божья святость одинаково проявляется как в справедливом суде, так и в милости. Святость Божья вызывает у верующих благоговейный страх и поклонение. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят». Все, что называется святым, помимо Бога, обязательно связано с Ним –

0: Святыми названы Божье имя в 144-м псалме, Его престол в 46-м псалме, Завет с Израилем в 1 главе Евангелия от Луки, Суббота в 31 главе книги Исход и Закон в 7 главе Послания к Римлянам. Бог требует святости от своего народа. «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». И Он же освящает его. «Я Господь, освящающий вас».
1: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.

0: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим. И у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж, это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот, слезы, кафе, не кафе. Я сейчас пойду, я убью. То есть мне это, я не могу, измена это ужасная вещь.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
0: Да.
2: Наиболее тяжело простить предательство.
0: Да.
2: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
3: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
2: Поэтому сказал, допускает.
3: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
0: Да, вот
3: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединение, прощение и примирение. Однажды на одной передаче услышал опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы, да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего?

0: Да.
1: Поэтому так быстро разбрасываться вот, жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
0: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
2: Неудовлетворенность.
0: Чем неудовлетворенность?
2: Неудовлетворенность отношениями.
0: Ну, то есть не нравится,
2: причем,
0: да?
2: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Угу. Ну хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
1: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот, нет, вот ну, исчезло.
0: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут-живут, а
1: душа
0: потом,
1: в душу, и
0: да, а потом все уже надоело, нет, не удовлетворяет.
1: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, угу, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
0: Да,
1: осталось буквально там
0: часто, да,
1: год или два.
0: Да.
1: Потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь. И она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность...
0: Я согласен,
1: это однозначно,
0: да,
1: что это является основной причиной, почему может случиться измена, но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
0: Хорошо.
1: Теперь я не удовлетворен.
2: База, вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
0: Нет, оно не
2: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные,
0: да,
2: предупреждения,
0: симптомы такие.
2: Вот тогда готовится платформа для измены.
0: Угу.
1: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно последнее время, я замечаю, что часто случается так, я ухожу утром, и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
0: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
2: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, mm-hmm, себя вот как-то, mm-hmm, ну знаете, вот превозносить, ну ты mm-hmm же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу. Не принимай, не относись серьезно к комплиментам,
0: вот, серьезно, да,
2: других женщин.
0: Да.
2: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да.
0: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. Знаете, меня, почему? А если у него проблемы еще в семье, да, или она прямо одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
1: Забота и внимание.
0: Да.
2: А этот лучше, чем, да, мой.
0: Вот.
2: А мой такого не говори.
1: Я хотел, да, привести свой пример,
0: ну, например,
1: из,
0: да,
1: своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу.
0: Угу.
1: Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. Угу. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
0: И Библию.
1: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы здесь.

0: люди. И я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
1: Четкая, да. Ясно.
0: Не подавать никаких, ни малейших поводов, вообще, которые могут поспособствовать этому.
2: Смотрите, что такое брак? Брак – это комплекс разных, разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее защитником. Ну, я же говорю о комплексе. Да. Да. Угу. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные, ты наелся, ты получил наслаждение этим, ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего готовят.
0: Да, и тебе контраст
2: этот,
0: у тебя.
2: Пирожок этот суют тебе, да, на дискоте это покушать. Дешево. Ты будешь это кушать?
1: Нет.
2: Будет я не буду,
0: будет противно,
2: потому,
0: да?
2: Потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
1: Как хорошо выглядит.
2: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены.
3: Будет неинтересно.
2: Это работать внутрь своей семьи.
0: Я это называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь в хорошем смысле этого слова, да, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
2: Кстати, вот вспомнил про флирт, про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
3: Как они игрались, да?
2: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
1: В игрушки.
2: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
1: Да?
2: О том, что
1: сексуальный,
2: да, он обхаживал ее, понимаете? Он к ней вот и так, и так. И это
3: и
2: показано как нечто красивое, всего, понимаете? Поэтому надо приставать к своим женам.
1: Хорошо, а вот если...
2: Обхаживать их.
1: Да, хорошо. А вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
2: Причина измены?
1: Да.
2: Может.
3: Одна из первых, может быть.
2: Может.
1: И нормально это, да? Что делать?
0: Нет, это не нормально.
2: Нормально.
0: Не скажем, что это нормально.
1: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
0: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто я не хочу или мне нет времени на это.
2: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть
1: не одна. Да, там их раз, два, три, четыре, пять.
2: Допустим, одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
0: Какое-то психологическое, да, может быть, барьер. Угу.
2: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
3: условия нет,
2: замуж вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной

0: близости формировалось только негативное отношение.
1: Угу.
0: А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях.
1: Да, вот
0: о чем мы говорим?
1: Да, вот об этом.
0: И если мы говорим о болезнях в этой сфере, 100% согласен, нужен специалист.
1: Угу.
0: Если мы говорим в области...
1: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспектов жизни, а второй супруг скажет, там мне достаточно раз в неделю.
2: На мой взгляд, в отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
1: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, я не знаю, каждый день?
2: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
0: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу? Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
1: То есть договориться. А то сейчас...
0: По крайней мере, выяснить вообще, выяснить уровень соответствия.
1: Угу.
0: Понимаете, если...
1: Это можно, да, выяснить?
0: Ну, конечно, можно.
1: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
0: Конечно, понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер.
1: Вот,
0: об этом
1: смотрите.
0: Надо говорить.
1: Ну хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну, никак нам это не подходит. И что теперь?
2: Лучше,
1: мне кажется,
2: лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, и когда я провожу добрачное консультирование с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
0: Да.
2: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось.
0: Вот.
2: Почему? Говорить до помолвки, оно тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное,
0: конечно,
2: мы хотим быть вместе.
0: Да, да,
2: и поэтому поднимать вопросы сексуальности, оно неэтично.
1: Рано, да?
0: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых? Вот, добрачного консультирования, я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот, когда, да, действительно, вот речь уже о свадьбе идет, да?
2: Да,
0: я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача вскрыть подводные камни. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
1: Ну да.
0: А голливудский сценарий, да, вот интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели, бурная страсть, хороший оргазм.
2: Пришел и разбежались.
0: И вот оно, да, то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну скажем так, достичь сексуальной гармонии. И в этом отношении необходима работа.
1: Двоих это нужно работать.
0: Работа двоих, возможно, даже троих.
1: Потому что
0: иногда нужно привлекать специалиста.
1: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
0: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить.
2: Ну, и...
0: Я рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует,
1: да,
0: или,
1: да,
0: избегает,
1: да,
0: это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
2: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить его руководства, просить, чтобы он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе и в обществе, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе.

0: Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там внимания.
1: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
2: Да, это точно.
1: Никогда. Вот пары, которые вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
2: Знаете, что мне сказал? Вот сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе.
0: То есть люди до такой степени привыкли
2: жить
0: быть отдельно,
2: что он с ужасом на меня смотрит.
0: Слушайте, трагедия.
1: Вот этот человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
3: Счастливых дней.
0: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
2: Ну, своей жизнью.
0: Бытовые вопросы, общие у нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нету жизни семейной, получается.
2: Нет симфонии любви.
0: Абсолютно верно.
1: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
2: Да.
1: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот...
2: Отдыхаешь от нее?
1: Не устаешь? Ну, вот тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, а я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
0: Некогда уставать.
1: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
2: Вот давайте еще, знаете, что ответим. Вот измена начинается на деле, может быть, измена, а может быть, в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
3: С другим.
2: С другим или другой.
3: Такое вот тоже бывает.
2: И очень часто.
0: Кстати, об этом...
2: Что с этим делать?
0: Об этом мы читаем Евангелие.
3: Опасность
2: да.
3: есть в этом.
0: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава. Ну, вот здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот, вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге, он уже прелюбодействует и совершает грех.
2: Уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, вот кто, ну, я имею в виду не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там вот, ну, женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять, фантазировать, вот с ним, да. Наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой своей общается, и она начинает себе мечтать. Это мысли, уже грех.
3: Мысли переходят в дело.
0: Вы знаете,
3: потом.
0: Вот здесь вот Иисус дает совет, как решать проблему. Я хотел бы вот по своему опыту. Угу. Когда возникает мысль, глядя на там, другую женщину, только первая мысль.
2: Да.
0: Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе. Я, конечно, молюсь и говорю, Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
3: Друзья, вот есть хороший текст, если можно.
2: Давайте прочитаем.
3: Это... Книга Иова, этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
2: Да, первый. 31 глава, первый стих.
3: Завет нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да?
2: Когда заключил завет с глазами своими. Вот, мне очень понравился вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот...

0: Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала я.
1: Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Угу. Они идентичны.
0: Да.

0: а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
1: Оторвать свой взгляд.
0: Да, хотя, ну, правды ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
2: Да.
0: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
3: Нужно добавить на красивое женское тело.
2: Субъективность.
0: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14,5 лет.
2: Аминь.
0: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
3: Есть результат.
0: Жизнью.
1: Слава Богу, Бог отвечает на твои
3: молитвы. Результат.
0: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
1: Всю свою жизнь.
0: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю: слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться? Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться
3: не будут.
2: То есть, одинаковые.
0: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
1: Можно еще один момент по этому тексту? Угу. Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит: я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
3: решений и действий. Чтобы сам человек сделал это.
2: Ну, давайте прочитаем.
1: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя.
2: Да,
1: ожидает
2: тебя
3: человек должен сделать, а не Бог.
2: Да.
0: То есть, смотрите, вот это вот само даже понимание того, что, ну, я посмотрю, а что здесь такого?
2: Да.
0: Просто надо забыть за это сразу. Потому
2: Ничего плохого-то в этом.
3: Дальше мысль пойдет у тебя.
2: Да.
0: Это скользкий путь, который обязательно приведет к катастрофе.
2: Погибели.
0: Обязательно.
2: Да.
0: Рано или поздно, но приведет.
2: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит: ну, не могу я простить. Все сделала.
1: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет, все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
2: А может потом...
0: Знаете, вот что помогает мне прощать? Хотя речь, я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательство, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да? И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
2: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга «Библия»,

0: которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.
1: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
2: Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. Пытались ли вы достичь, совершенства в какой-либо области? Может быть, в игре на каком-нибудь инструменте. Я как-то наблюдал в музыкальной школе за тем, как мальчики и девочки трудились, репетировали, повторяя музыкальные фразы, чтобы достичь совершенного звучания. Там самые разные таланты трудятся над тем, чтобы достичь определенного совершенства. И в какой-то день назначается концерт, где начинающие музыканты призваны проявить свое мастерство. Это как маленький праздник. На концерт приходят мамы, папы, чтобы послушать, как могут играть на музыкальных инструментах их дети. Там обязательно есть жюри, которое, конечно же, состоит из очень компетентных преподавателей музыки и, может быть, даже из каких-нибудь заслуженных деятелей искусств. И вот в самом конце программы выявляются те, кто оценены как-то, как особо талантливые. Вот каково это получить? Высокую оценку и осознавать, что ты теперь не просто кто-то, а кто-то особенный. До этого момента ты был просто Миша, Федя или Леночка. А вот после этого своеобразного триумфа ты уже не просто Миша или Леночка. Ты проявил свой талант, хотя... Для вашего любимого педагога вы Мишей, Федей или Леночкой останетесь навсегда. И даже случись, когда вам исполнится уже много лет, и вас давно уже будут звать Михаилом Владимировичем или Еленой Александровной, вы вдруг встретите вашего любимого учителя музыки случайно где-нибудь на улице. Но тот, конечно же, будет уже совсем старенький, с палочкой такой почтенный, интеллигентный человек. Вот как он к вам обратится? А как-нибудь так, Мишенька, сынок, или Леночка, солнышко, или, скорее всего, дитя мое дорогое. И вы прекрасно понимаете, что это только к вам он так относится. Другие-то для него Василий или Наталья, и так далее. Но не вы. А почему? Да потому что вы для вашего педагога за все то время, что вы с ним когда-то занимались музыкой, стали чуть ли не родными. И вы понимаете, что достигли побед в музыке. Потому что ваш учитель вложил в вас не только знания и умения, но всю свою душу. Вы достигли в детстве определенного совершенства. Благодаря ему хоть ваш путь музыканта далеко не закончился. Впереди у вас еще новые горизонты, новые достижения и так дальше. Совершенство – это путь, по которому нужно идти, и главное – не сходить с него. А что можно сказать о том, что является идеалом, той высокой планкой для тех, кто поверил в Бога? Можно ли стать совершенным верующим человеком?

есть ответ на этот вопрос. И мы можем прочитать его в послании к евреям. Там в 11 главе есть длинный список героев веры. Это и Авель, и Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Моисей и многие другие. И вот затем обо всех этих людях апостол Павел говорит такие слова: «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, жены получали умерших своих воскресшими, испытали поругание, побои, а также узы и темницу те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». А как вам такое? «Дабы они не без нас что? Достигли совершенства». Значит, есть оно, то, что называется совершенством, которого все-таки нужно достигнуть в вере. И это видится как условие спасения. Вот что говорит апостол Петр в его первом послании. В том, какими должны быть христиане. Написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Что пишет Петр? Совершенство, призвавшего, то есть совершенств много. А что в Писании имеет свойство совершенства? Посмотрим из Ветхого Завета, Псалом 18. Там есть такая фраза: «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Здесь сказано о законе Божьем, и он назван совершенным. И можно прочитать из послания апостола Павла к Колоссянам 3 главы, это уже Новый Завет. Там написано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот здесь совершенством названа любовь. При этом Павел описывает качества совершенной любви. Какие? Можно посмотреть в 12 и 13 тексте. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные во что? В милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил вас, так и вы». Смотрите, какая вырисовывается картина. Совершенство – это то, о чем говорит вся Библия. В Ветхом Завете – это Тора, пророки, Писание. В Новом к этому прибавляется то, что в себе явил нам сам Иисус Христос. Ну и, конечно же, нужно упомянуть послание апостолов, без них никуда. Я в церкви с 90-го года и постоянно все это время наблюдал за теми людьми, которые считаются служителями, наставниками. Многие из них пережили тяжелые времена гонений. Некоторые в свое время прошли через концлагеря, будучи осужденными за веру. Я был тогда молодым человеком, смотрел на них с восхищением, и они мне казались совершенными. Но эти, умудренные опытом люди, себя такими почему-то не считали. Я заметил, что они постоянно учились из Библии, открывая для себя все новые и новые духовные высоты, на которые указывает Священное Писание. Тут хочется привести в качестве иллюстрации притчу. Я люблю притчи. Так вот, однажды мудрец пришел в город, где проходили соревнования.

образование среди художников. Судьи не могли найти изъян ни в одной из картин, и никто не мог определить победителя. Тогда мудрец спросил. Спросил художников, пусть они честно оценят свои работы. Первый живописец признал, что в его картине нет ошибок. И все мастера, в общем-то, говорили то же самое. Последний художник стоял молча. Мудрец спросил его, есть ли ошибки в его работе. На что художник ответил, что их, этих ошибок множество, и он не знает, с чего начать. Тогда мудрец объявил, что последний художник победил в конкурсе. Все были в недоумении, но мудрец объяснил, что мастера достигли своего предела, предела своего таланта и работы. А тот увидел ошибки, которые не нашли другие. Он может продвигаться и совершенствоваться дальше. А вот поэтому и отсюда и следует. Совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него. А можно ли как-то обозначить, что является планкой, целью, ну, или идеалом для подражания? Конечно же, все христиане скажут, что это Иисус Христос, Бог, пришедший к нам, грешным людям. Вот что апостол Иоанн сказал об Иисусе Христе в своем Евангелии. «Никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам». Иисус говорил так: «Я и Отец одно». И вот что интересно. В то время на земле были люди, которые изо всех сил стремились вот к духовному совершенству. И многие из них считали, что этого совершенства достигли. То есть они стремились к тому совершенству, которое увидели в Боге и о котором могли судить из Священного Писания. И вот от этого Бога, к которому они стремились, пришел его Сын Иисус. Но вроде бы должна состояться долгожданная радостная встреча. Они стремятся к совершенству, и совершенство к ним пришло. Но все оказалось не так. Вот что сказал Иоанн. «Пришел к своим, – пишет апостол, – и свои его не приняли». Как так? Почему? Оказывается, у Христа и у этих людей было разное понятие совершенства. Смотрите, что говорит сам Иисус в Евангелии от Матфея в 23 главе. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны всякой нечистоты. Так и вы по наружности-то кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот вам и достижение совершенства. Закончилось тем, что Иисус Христос стал для них врагом и помехой. И в своей ревности к тому, ну, что они считали своим совершенством, они убили Иисуса Христа, склонив римского прокуратора к тому, чтобы тот распял Христа на кресте. Так к какому же совершенству стремились книжники и фарисеи? Почему их совершенство и то, которое явил в себе от Бога Иисус Христос, это разное совершенство? Как такое могло произойти? А смотрите, что написал об этом апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе. «В служении Богу я сам тому

У свидетель усердны они, только усердию их истинного знания не достает. Не осознав праведности Божьей, не захотели они ей покориться и силятся собственную свою праведность утвердить. О! Смотрите, что получается. Есть собственная праведность и есть Божья праведность. И они, вот эти праведности, явно отличаются одна от другой. Так что же делать, если я вдруг увидел, что моя праведность – это не то, чего желает Господь? По-моему, тут все просто. Нужно поменять ложные ориентиры на правильные и пойти по другому пути. По другому пути, пойти по нему. Вот именно это и проделал с собой апостол Павел. Послушайте, что он пишет в послании к филиппийцам в 3 главе. «Если кто-то другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, праведностью от Бога по вере». С детства апостол Павел старался во всем соблюдать закон. Он получил духовное образование у ног великого тогда Гамалиила и, повзрослев, был уважаем раввинами и учителями закона. Он занимал высокое положение, пользуясь доверием общепризнанных духовных лидеров. Но, встретив Христа и увидев, что на самом деле является истинным путем, он поменял свои ориентиры. Соблюдение закона в своем понимании, то, как это видели раввины, было не тем совершенством, к которому призывает Господь. И Павел это понял. И когда он увидел Иисуса Христа, увидел другое, новое совершенство. Он перечеркнул все, к чему раньше стремился. Все, сказал он, почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него, он говорит, я от всего отказался. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот истинный путь к настоящему совершенству. Но мы это говорим сейчас об апостоле Павле. У Иисуса Христа есть другой рассказ о другом человеке, путь перемен к совершенству, который он не выбрал. Прочитаем в Евангелии от Луки, из 18 главы. Там есть такой рассказ интересный. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой – мытарь, сборщик налогов. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или, как этот мытарь, пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам,
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Что мы видим? А мы видим, что если я, подобно тому фарисею, решил, что достиг каких-то духовных высот, и все остальные мне теперь не ровня, то не впал ли я в своеобразную гордыню? Вдруг я уже не вижу своего настоящего положения, ведь те лидеры, книжники и фарисеи, достигнув понятого по-своему совершенства, уже считали, что другие и не могут с ними сравниться. Этим другим до них надо еще дорасти, и надо же, среди таких, по их мнению, недоросших, оказался сам Христос. Их называли фарисеями. Это греческое слово. По-гречески «фарисаиос», ну или на арамейском «периса», это означает «отделившийся». Имеется в виду отделившийся от всего того, что может быть источником ритуальной нечистоты. Мы видим, что они явно ошибались в трактовке духовных ценностей. Ничего себе ошибочка. А мы? Не склонны ли мы к ошибкам? Ведь еще как склонны. Вот именно такие ошибки апостол Павел и назвал совершенством своим, которое не по-божьему, а по-своему, которое подразумевает не Божью праведность, а свою. Никто из нас от этого не свободен. Фарисей из притчи Иисуса Христа не понял того, что он может ошибаться. Он поспешил посчитать себя достигшим совершенных высот. И, наверное, уже ощущал над своей головой светящийся нимб. Это опасное состояние, потому что это делает человека слепым к своим грехам, в которых необходимо покаяться. А как покаяться человеку, если он в себе не видит уже никакого изъяна? Он ведь уже совершенен, а значит, не он должен брать с кого-то пример. Он сам пример для всех. Именно это и произошло с фарисеями. В их понимании это Иисус Христос должен дорасти до них, а не они до Христа. Да, но с другой стороны, постоянно видеть в себе изъян, требующий осознания своего несовершенства, ну, как-то унижает мое достоинство. Так Христос-то и говорит, возвышающий сам себя, что унижен будет, а унижающий себя возвысится. Почему? Да потому, что он осознает свои грехи, чтобы оставить их. Мы все люди грешные, и видеть свое истинное состояние очень важно. Иначе как покаяться в своих грехах? А они ведь требуют покаяния, причем эта потребность в покаянии возникает всякий раз, когда я открываю для себя что-то новое в познании Иисуса Христа. И это процесс всей жизни христианина, который состоит из постоянного посещения церковных богослужений и исследования божественных откровений. Именно так открывается вот та планка, которая указывает путь к совершенству. Это постоянное познание новых и еще более возвышенных черт характера Иисуса Христа. Вот они вот и указывают мне новое и более высокое направление в жизненном пути. А значит, я буду открывать новые грани несовершенства, и так будет до тех пор, пока я не попаду на небо, и пока Бог не заменит мое вот это несовершенное тело. Апостол Павел кое-что написал в послании к филиппийцам в 3 главе. Он пишет: «Наше жительство
на небесах

откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. И вот что важно. Если познание Иисуса Христа – это путь всей жизни, то что такое эта планка, вот эта цель, которая постоянно дополняется и совершенствуется? А есть ли у этой цели конец, эталон совершенства? Великий апостол Павел кое-что добавил в связи с этим. Здесь же, в послании к филиппийцам, в 3 главе, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Слышите, что говорит Павел? «Не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Так кого же можно назвать совершенным? Существует ли эталон совершенства, достигнув которого кто-то может сказать тебе: «Все, я достиг». Смотрите, как говорит апостол Павел. А он говорит: «Я не почитаю себя достигшим». Кто из вас действительно совершен, вот так должен мыслить. Это говорит о том, что предела-то совершенству не существует. Совершенство – это путь, по которому надо идти, и, главное, не сходить с него. По этому пути идут всю жизнь. И если изобразить это символически, можно представить себе распятого Иисуса Христа и путь, который Он открыл, всей своей жизнью, смертью и воскресением. Причем тут важен не сам крест, а тот, кто на нем был распят. Что, если бы Иисуса Христа приговорили не к распятию, а, скажем, к гильотине, то что ж тогда христиане носили бы на цепочке изображение гильотины? Так и крест – это только орудие казни. Важен не крест, а тот, кто на нем был распят. Апостол Павел так и сказал церкви в Коринфе. Он пишет: «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Первое послание к Коринфянам. Во 2 главе вы найдете эти тексты. Если бы Христос не умер за наши грехи, то у нас был бы только один путь – в преисподнюю. Но Его смерть сделала возможным наше покаяние во грехах и открыла дорогу совершенствования, которое ведет в небеса. Решите сегодня – хотите ли вы довольствоваться только земным совершенством или все-таки идти со Христом в вечную жизнь? Выбор за вами. Ведь совершенство – это путь, по которому нужно идти. И главное – не сходить с него –

0: «Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый

0: Каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Все ли заповеди закона Божьего необходимо соблюдать сегодня? Например, заповедь «Не прелюбодействуй». В контексте современных отношений она звучит несколько старомодно. К изменяющим мужчинам иногда относятся с иронией. Изменников не наказывают, как в старину. А если муж обеспечивает семью и любит детей, женщины готовы простить измену, говоря, ну, все изменяют. Такова мужская натура. Действительно ли заповедь «Не прелюбодействуй» устарела? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: Михаил. Ну вот, собственно, вот он вопрос. Может быть, что-то поменялось?
2: Но дело в том,
1: со времен, но все-таки...
2: Да. Со времен момента, когда общество, человечество получило эти заповеди, по факту человеческая природа стала только хуже. Вот. Мы не изменились в лучшую сторону. И причина как раз тому, что человечество научилось игнорировать многие Божьи законы и принципы или подменять их своими какими-то представлениями. Но реалии, как выясняется на сегодняшний день, они показывают обратно. Они показывают о том, что все-таки Божьи принципы как основа образования общества, как основа человечности вообще, по сути своей земной, это все-таки уставы, которые имеют авторитет, имеют свой вес, имеют свое доказательство практическое. Вот. И те народы, то общество, которое хоть каким-то образом пытается сохранить нравственность и мораль, максимально приблизив их к 10 заповедям, это общество живет, это общество процветает, это общество не деформируется и не деградируется с той скоростью, с которой это происходит в других, кто игнорирует и кто живет по принципам «пришел, увидел, наследил». Вот, поэтому как бы вот этот вот принцип, то, что мы сегодня говорим, заповедь «Не прелюбодействуй», почему она имеет огромное влияние, огромное значение в современных реалиях? Дело в том, что последствия этой заповеди намного тяжелее, чем может себе показаться. И она уходит во многие поколения в дальнейшем и в будущем. Угу. И многие думают, что тут такого, да, все это делают. Все изменяют, все там сегодня другие принципы, другие морали.
1: Можно уточнить немножко? Вот слово «прелюбодеяние», ну, насколько я понимаю, оно относится к супружеской измене. То есть вот человек женатый, женщина замужняя, они не могут на стороне искать каких-то близких отношений. Ну, то есть вот суть в этом. А пока они не в отношениях, то, в принципе, чего бы нет.
2: Ну да, типа можно, да. Угу. Это как, знаете, это как в Библии. Если ничего не написано про табак, можно курить. Но дело в том, что когда Библия писалась, ни у кого ума даже не хватало сувать табачные листья в рот и чего-то...
1: Ну, начать с того, что табака просто не было в этой местности вообще.
2: Ну, в принципе, понятно, что в данном случае Христос имеет в виду очень широкое значение под этой заповедью. И в дальнейшем, в Новом Завете, когда Христос уже проповедует здесь на земле, когда Он четко являет Отца своим пришествием, Он все-таки эту тему говорит и поднимает очень высоко, эту планку. И он говорит о том, что даже если ты посмотрел на женщину с вожделением, ты уже в сердце своем прелюбодействовал с нею. То есть это это уже тема измены.

0: Это уже тема подмены тех заложенных Богом принципов и понятий, которые изначально Богом вложены в мужчину и в женщину. И если мы в Бытие читаем о том, что стали двое одна плоть, да, то есть это понятие, оно остается на сегодняшний день не только в браке, но и вне брака. Потому что когда человек смотрит на другого с вожделением, да, в своей голове, там, прорабатывая самые пошлые свои желания, то Священное Писание говорит о том, что ты совершаешь грех, ты совершаешь непотребное, ты делаешь то, что разрушает и тебя, и твои взаимоотношения в первую очередь с Богом.
1: Ну, тут ведь есть такой нюанс, что есть элементарно гормоны. То есть вот где граница? То есть сказать, что, особенно молодой мужчина, у которого гормоны просто вот зашкаливают, по-моему, просто не может не попадать вот в эту ситуацию, когда он смотрит на женщину с вожделением. То есть вот понравилось?
0: Апостол Павел очень легко этот вопрос разрешает. Он говорит: не можешь, женись. То есть вопрос женитьбы, ты просто выбери то, что действительно будет оптимально подходить. Все, решай вопрос.
1: Я понимаю, я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что, скажем так, весной, или там у некоторых и не весной, круглый год, вот, суть в том, что у молодого человека это, он видит, и у него уже что-то происходит, у него происходит вот это вот влечение, там еще что-то. А посмотрел на другую девушку... другое влечение и так далее. Как, жениться на всех подряд или что? Или все-таки подразумевается нечто другое? То есть я не могу свой организм заставить... В принципе, быть равнодушным там и так далее, ко всем, в том числе к женской красоте. Может, все-таки подразумевается что-то, что не просто взгляд, а какие-то еще вещи.
0: Это очень глубокая тема. Почему? Потому что одно дело, когда чисто по своей натуре, как мы говорим, да, неважно, мужская это, женская, она вожделяется, да? Но опять же, вожделение не рождается в одно мгновение, вожделение взращивается. А вот этот вот принцип «посмотрел и тут же вожделел», это же не появляется вот так. Это формируется в тебе с молодых лет, с момента, когда ты стал созревать половым образом, то ты можешь культивировать в себе, воображая что-то, и ты превращаешь себя в человека вожделеющего. А можешь не культивировать, всегда есть выбор. Человек в данном случае очень свободное существо, и Бог наделил этой свободой. Неважно, с какими гормонами тебе приходится сталкиваться, все мы были молодыми. Но в этом возрасте ты должен научиться контролировать определенные вещи, которые происходят в твоем сознании.
1: Контролировать что?
0: Контролировать действия. То, что происходит в твоем сознании. Потому что вожделение, еще раз повторюсь, это процесс. Это не какой-то момент. И ты можешь развить в себе очень быстро, да, там, за пару секунд, и ты уже все свое вожделение там, в голове своей совершил. А можешь ты этому положить предел, сказать «нет». И вот здесь как раз подключается тема твоих духовных взаимоотношений с Богом прежде всего. Почему Иосиф не поддался на уговоры жены Потифара? Что, она была некрасивая? Нет, это была великолепная женщина, судя по тому, как она себя вела, очень уверенно и все остальное. Но Иосиф, молодой парень, каким бы он ни был сильным, с играющими гормонами, он четко сказал определенную вещь. Он сказал: извините, перед Богом я такое совершить не могу.
1: Но здесь все-таки речь шла не о вожделении, как мне представляется, а о конкретном действии. То есть тогда, когда хочу я, не хочу, но у меня есть определенные моральные и нравственные ценности, которые я не могу...
0: Как раз через которые я не могу. Мы говорили в предыдущих программах о том, что Бог дает человеку ресурс и инструментарий для того, чтобы держать свои мысли, свои скакуны в определенной узде. А это, в свою очередь, не дает возможности нестись галопом по порокам. Поэтому вот этот вот принцип того, что

0: человек молодой, неважно, парень, девушка, они могут хранить себя в чистоте и целомудрии. И сегодня это не проблема на самом деле. И никогда это проблемой не было. Вот. И человек и вчера, и сегодня, и завтра тот же в этих вопросах. Вопрос только в том, что ты хочешь. Если ты хочешь потворствовать этому, естественно, ты будешь развивать себя как спортсмен в определенном виде спорта. Ты будешь развивать себя и тренироваться в этом. Но если ты хочешь сохранить себя в целомудрии, ты будешь тренировать себя в этом. И действительно, сегодня, как бы это ни звучало вот в современных реалиях, когда буквально за каких-то 20-30 лет в нашей культуре, в российской, да, культуре, все перевернулось с ног на голову в плане целомудрия и всего остального. Сегодня уже там 12-13 лет, в 14 уже редко найдешь целомудренную девушку. Но мы же понимаем, что все равно в современных реалиях сегодня идет перелом этой тенденции. Сегодня все больше молодых людей начинают осознавать и понимать, что целомудрие – это единственное решение к успешному и хорошему браку, к рождению здоровых детей и сохранению себя в здоровье и благополучии, как интеллектуальном, так и психологическом, моральном и социальном. Как бы это странно ни звучало, но разум в данном случае и духовность, они имеют очень веское основание помочь человеку это целомудрие сохранять. И поверьте, статистика на сегодняшний день показывает, что браки, которые были созданы именно целомудренными парнями и девушками, они намного успешнее, они намного лучше, они намного крепче, потому что в них есть четкое доверие, в них есть четкое представление о любви, морали, нравственности, этике, да, и духовности. И дети, которые растут в этих семьях, они более интеллектуально успешны и все остальное. То есть как бы это говорит о том, что принципы божественные, они никогда не устаревают. Мне кажется, они работают.
1: Тут все-таки зависит от точки зрения. Потому что сегодня есть еще и такая точка зрения, что да, все правильно, брак, он должен быть, должна быть верность в браке.
0: Да, должен быть целомудрие.
1: И это безусловно так, потому что доверие невозможно без верности. Ну, то есть я не могу доверять своей супруге, если я сам где-то... как это сказать, где-то нечист. Конечно. Ну и, соответственно, если она где-то была нечиста в этом
0: доверия
1: плане,
0: не будет вообще.
1: То доверие восстановить, ну, как правило, уже невозможно. То есть, ну, оно случилось однажды, и оно всегда будет между нами. Вот, но есть другой взгляд. Да, брак должен быть таким, но до брака, а как понять, что этот человек тебе подходит? Может быть, надо попробовать?
0: Ну, можно попробовать голову под автобус засунуть. Ну, тоже может быть, ну как, ну, ощутить какую-то остроту ощущений.
1: Нет, речь есть не об
0: вещи,
1: остроте
0: которые...
1: ощущений.
0: Нет, понятно, что речь, знаете, ведется о том, что... как Павел тоже однажды сказал, что мне все позволительно, но не все полезно. И что он добавил, что в принципе вообще-то каждому человеку придется за свои действия дать отчет перед Богом. И можно, конечно, проверить в жизни, все попробовать. Но знай, что у всего есть последствия.
1: Нет, тут же речь не о проверке все попробовать. Ну. Речь не идет о том, чтобы попробовать исходить там, ну, я не знаю, там какие-то извращенные вещи там или еще что-то.
0: Но это рано или поздно этим заканчивается.
1: Ну, не знаю, нет, не у всех. Я знаю примеры людей, которые, как сказать, которые долгое время жили... как это называется сейчас, гражданским браком, а потом пошли, оформили отношения и живут, и, в общем-то, все хорошо у них. То есть вот вопрос такой.
0: Процент соотношения очень невелик.
1: Знаю другой момент. Знаю людей, которые были, ну, как это назвать, целомудренными, не знаю, можно ли так вообще это слово использовать в данном случае, но знаю людей, у которых отношения в браке – это первые отношения в жизни, других не было, но, тем не менее, брак несчастный иногда распадается в результате. Вот, то есть, ну...
0: Ну, дело в том, что
1: статистикой к этому трудно.
0: Само целомудрие, как понятие, в Библии все-таки всегда на возвышенных тонах. Угу. И...

0: вот этот принцип сохранения себя для одного единственного, когда это еще и обоюдно у супругов, все-таки это перед Богом особая чистота. Это особое благословение в глазах Бога, и Бог будет благословлять этот брак. Вопрос в том, что само целомудрие – это еще не решение всей проблемы. Угу. Человек может быть целомудрен, но у него такой отвратительный характер, что с ним очень тяжело взаимодействовать. И из-за этого может произойти распад семьи. Потому что человек эгоист может быть, но он может быть целомудрен. Он может быть крайне испорчен в чем-то другом,
1: вот,
0: но он может быть целомудрен.
1: Кстати, если прямо вот к самому слову подходить, некая целостная мудрость...
0: Так вот, вот и
1: если
0: дело.
1: Человек эгоист, то он уже не целомудрен.
0: Вот в том-то и дело, что понятие целомудрия в Библии – это очень широкий спектр. Это не просто сохранность девственности. Это действительно разумное, богобоязненное отношение ко всему. Поэтому нельзя рассматривать понятие целомудрия только как физическое, да, о чем мы с вами говорили. Человек – это целостное существо, дух, душа и тело. И когда целомудрие, оно во всех этих принципах соблюдается, когда человек заботится о том, кто я перед Богом, в глазах Бога, в первую очередь на этот вопрос он для себя отвечает.
1: И кто мой будущий партнер,
0: кстати, тоже. Он тоже задумывается, и он не выбирает по принципу, ой, мне мускулы понравились, да, глаза у него красивые, или там кошелек у него толстый, я за него замуж выйду, или там наоборот, да, как вот сейчас очень часто много трендов, там, зарабатывая мужчина $1 миллион в месяц, вот тогда это мужчина моей мечты. Ну, вы извините, это сегодня звучит, конечно, это вообще глупо. Но мы же понимаем, что когда вот это целомудрие, эта целостность, она вообще, в принципе, заложена в основу жизни, то такие люди никогда не выбирают, кого попало себе в супруги, да, или там в жены. Это люди, которые четко знают, что они хотят, это раз. А во-вторых, они полагаются в этом выборе на волю Божию. Они советуются, они молятся, они смиряются перед Богом. Угу. И когда они видят ту единственную, это на всю жизнь. И никогда не возникнет желания пойти налево, потому что твое сердце максимально занято одной единственной.
1: Ну, желание-то может и возникнуть, но тут уже...
0: Но если ты верующий человек, и ты в хороших отношениях с Богом, это желание быстро нивелируется. Угу. Потому что ты понимаешь, ты принадлежишь одному единственному. Ты в завете... И ты ответственен за этот завет. Вот здесь, понимаете, очень широкий спектр. И как раз вот сегодня, когда в обществе появляются все чаще люди действительно мудрые и грамотные, они поднимают все выше знамя как раз вот этого целомудрия среди молодежи, и молодежь это начинает чувствовать и видеть.
1: То есть интересно, что верность и мудрость – это тут получается почти синонимы.
0: Да.
1: Спасибо большое, Михаил. Было очень интересно. Дорогие друзья, ищите Божьей мудрости. Всего доброго. До свидания.

0: тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21

о сновидении. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Апостол Андрей – один из первых призванных учеников Христа. Почему Андрей так быстро откликнулся на Божий призыв? Что мешает нам сегодня идти за Иисусом и чему мы можем научиться у апостола Андрея? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, как впервые Библия описывает нам апостола Андрея и его призвание?
1: Я предлагаю, чтобы отвечать на вопрос, увидеть несколько, 6 мест упоминаний апостола Андрея в Евангелиях. Их больше, вот, но у меня есть выбраны 6 таких мест особых, показательных, для того, чтобы нам дальше вести разговор. Вот, первое – это перечень имен всех апостолов, и Андрей упоминается среди 12 призванных апостолов. Просто в перечне. Мы можем его не смотреть, мы знаем, что он в разных Евангелиях есть. То есть Андрей среди лично избранных учеников, и не просто учеников, а поставленных апостолом. Вот. Евангелие от Матфея 10:2, этот перечень. Второй пунктик, который важный для нашего разговора. Андрей упоминается в Евангелии от Марка в задушевной беседе на Елеонской горе. Именно он там среди задающих вопрос о втором пришествии. Кажется невероятным, но вот я для себя обнаружил. Марка 13:3. Когда он, Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей. Скажи, когда это будет? Вот он среди вот этой небольшой группы, Андрей упомянут неприметно, но вот он тут есть. Он интересуется этим вопросом искренне о пришествии Христа. Третье место, которое хочу обозначить, это в Евангелии от Иоанна. Это то, о чем звучит наш вопрос. Он был один из тех очевидцев, которые многократно слушали проповеди Иоанна Крестителя. И именно Андрей присутствовал, когда прозвучали слова и указания «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Андрей – очевидец этих слов, когда Иисус выходит из воды, крещение, Иоанн Креститель. Вот он там был при Иордане. Вот такое знаковое событие. Далее, оказывается, он активный участник событий, именно активный участник, не наблюдатель, умножения, чудо умножения хлебов и рыбы. Евангелие от Иоанна 6:8. Да, давайте его тоже озвучим. Один из учеников его, Андрей, я почему говорю активный участник, именно он говорит. И поясняется, что это он брат Симона Петра, он говорит Христу. А вот здесь у одного мальчика 5 хлебов, 2 рыбки, ну и так далее. Да? Вот. Вот он активный участник. В Евангелии здесь сохранилась прямая речь Андрея, то есть мы слышим его голос. То есть не все апостолы удосужились. Да? Вот. Наконец, пятое упоминание, важное, я посчитал важное, он в составе особой делегации, ходатайственной делегации, обращается к Иисусу насчет эллинистической группы. Группа эллинов приходит и спрашивает, хотим видеть Иисуса. Андрей уже и тоже активный участник и является представителем этой группы. Вот. Евангелие от Иоанна 12:22. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу, об этих эллинах. Ну и, наконец, Деяния апостолов, 1 глава.

главе, 13 стих, Андрей, именно Андрей упоминается среди тех, кто получает последнее заключительное наставление Иисуса. Он лично видит его вознесение, возвращается в офис, штаб, верхнюю горницу в Иерусалиме и является тем, кто принимает исполнение обещанного Святого Духа.

0: 20 перечисляется, да, вот он, Андрей, в паре с Иоанном. Вот такие 6 вещей. Есть еще места, ну, где его призывает Иисус, да, вот такие основные упоминания о его непосредственном участии и его призвании, да. Итак, вот первый вопрос, да, почему же он так живо откликнулся на призыв Христа?
1: Да.
0: Вот представьте себе, Андрей родом из Вифсаиды и младший сын в рыбацкой семье, он младше Петра, младше его брат, mm-hmm. Петр старший, mm-hmm. да. А крещение и встреча с Иисусом приходит на Иордане при Вифаваре. И если посмотреть на карте, это верст или миль 70. Я не думаю, что Андрей каждый вечерок бегал туда-обратно, послушал проповедь и вернулся, как сегодня это возможно, допустимо, да, там съездить. То есть это огромное большое расстояние, пешком туда-сюда не сходишь. Это значит, что он оставлял рыболовецкий промысел, помощь отцу, и на какое-то время уходил на целый период, mm-hmm. и там внимал речам Иоанна Крестителя. О чем вещал Креститель?
1: Mm-hmm. То есть сначала он был учеником Крестителя?
0: Учеником, да, да, так и говорится.
1: Потом
0: в Иоанне.
1: Потом стал
0: да,
1: учеником
0: да,
1: Иисуса.
0: Да. Mm-hmm. Он был активным учеником Иоанна Крестителя, активным слушателем, и если нам внимательно покопаться, что вещал Иоанн Креститель, то мы четко начинаем понимать. Он говорил: друзья, со дня на день, вот здесь, на Иордане, появится тот, кто идет за мной, но он больше меня, и я вам укажу, когда он появится. Угу. Да? И вот это транслировалось. И то есть ученики вокруг, ну, зажжены были этой вестью. Израиль ждал Машеха, ну, Мессию, угу. ну, Христа, ну, Спасителя. Угу. Да, угу. да. Все ждали, это витало в умах, все ждали, что должен появиться Избавитель. Кто-то от римского ига, кто-то от грехов ждал, там, ну и да, угу, там угу. отдельные отколотые были ветви там Иессеи. Угу. Все ждали. И вот Иоанн Креститель вещал эту весть, и вот в какой-то день происходит, он показывает, я не знаю, пальцем, рукой, и говорит: вот Агнец Божий, угу. который берет на себя грех мира. Я еще раз упомяну книгу «Желание веков». Там интересная реакция описана этой ситуации. Ну, можно как комментарий воспринять. То есть большинство, которое стояло в этот момент, не могло поверить, что тот, кто выходит из воды, это ответ на чаяние их души. Большинство, но не Андрей. И вот, то есть настолько искренне он ждал, да, настолько был поглощен проповедью Иоанна Крестителя, они вдвоем, еще с безвестным учеником здесь, раз, и начинают идти за Иисусом.
1: Вот. Угу. Уже после его крещения.
0: После его крещения, да. Они идут за Иисусом, Иисус поворачивается и говорит: чего ищите, что надо? Они говорят: где живешь?
1: Угу.
0: Он говорит: да,
1: живешь?
0: Ну, пойдемте. Uh-huh. Возможно, эта фраза означала не то, что мы сейчас как бы воспринимаем, да, там, uh-huh. может быть, можно в гости, да, сходить uh-huh. там, вот, хотим пообщаться там, да. Но Иисус действительно реагирует именно так: пойдемте и увидите. Uh-huh. Эти двое, пожалуй, в Евангелиях больше я нигде не встречаю, единственные, кто были в доме Иисуса uh-huh. и провели там целый день.
1: Uh-huh.
0: Целый день.
1: В его родительском доме.
0: В родительском доме, да.
1: Uh-huh.
0: Возможно, лично видели Марию, Иосифа еще живым, и тоже дополнительные какие-то вещи услышали. И вот этот вопрос, да, почему Андрей так живо откликнулся на призыв Иисуса, а почему сегодня нам трудно?
1: Угу.
0: Что-то в беседе в доме Иисуса, что-то происходило, и Иисус отвечал им на все их вопросы. И когда он оттуда уже выходит, он находит брата, и уже без капли сомнения говорит: мы нашли его.
1: Мы нашли Мессию, сказал Андрей.
0: Андрей, да?
1: Да. И он Петру это сказал.
0: Да.
1: То есть получается, что действительно он раньше нашел, так
0: раньше,
1: скажем,
0: да,
1: Христа,
0: да, да.
1: чем его прославленный тоже брат-апостол Петр.
0: Почему так живо откликнулся? Да. Вот эта вот изюминка, я думаю, что, глядя на характер, да, вот мы об апостоле uh-huh. Андрее говорим, глядя на его характер, который вот изначально проявлен здесь, в отличие от большинства,

0: Большинства, которые смотрели на Иисуса, не видели ни величия, ни вида. Угу. Вышел он там из воды, мокрый. Угу. Как это возможно, да? Он пошел и задал все уточняющие вопросы, которые его интересовали. Угу. День в присутствии, в беседе с Иисусом угу. окончательно расставил все его угу. сомнения, если они даже были, точки над «и», и он поворачивается и идет, и делает то действие, угу. которое призван человек делать, выходя из присутствия Иисуса. Он идет и находит еще одного и говорит: «Мы нашли Христа». Угу.
1: Я вот думаю, что это были молодые люди, да, ну, как бы Андрей, его брат, хоть он и был постарше. Они еще жили, хотя нет, мы там читаем о теще Петра, у него там потом уже была семья, как мы узнаем. Про Андрея еще, наверное, ну, мы про Андрея не знаем, была ли у него к тому времени семья. Но я о чем? О том, что вот молодые люди, у них есть свой промысел, они рыбаки. А что значит взять и оставить сети свои, взять и оставить свой бизнес, так скажем, и в течение нескольких недель, там дней, недель, не знаю, сколько они ходили там сначала за Иоанном Крестителем, а потом за Иисусом ходили. То есть на что они жили, чем они питались. Это вот сейчас уже у тебя прошел отпуск оплачиваемый, а потом что-то случается – и тебе уже второй отпуск не оплатят, говорят, бери административный. Угу. И если у тебя есть так называемая подушка безопасности, ты его берешь. А если нет, ты не можешь себе позволить взять несколько недель административного отпуска, даже если тебя отпускают. Угу. А тут они оставили свой промысел и ходят за Христом. И вот как бы мне интересно, вот действительно должно было быть такое побуждение от сердца сильное, что ты, несмотря на то, что ты оставляешь пропитание свое, получаешь нечто большее.
0: Да, давайте обратимся к такому моменту, да, в ответе на этот вопрос в размышлении. Видит Христос Петра. Угу. Вернее, он видит его как Симона. Его представляет. Это Симон, старший брат Андрея. Христос на него внимательно смотрит и говорит: ты будешь Петр. Угу. Но Андрей, выйдя из Иордана, побыв вместе с Иисусом, Иисус внимательно их обоих рассматривал, выходит Андреем. Нет метаморфозы имени. Угу. Достаточно Симона было рассмотреть и сказать, что тебе будут звать Петр. Угу. Да. Андрей выходит Андреем. Греческое имя Андрей, но...
1: Не еврейское.
0: И... Да, если грубо просто говорить, мужественный или мужеподобный и со всеми вытекающими характеристиками, то есть проявление мужественности, твердости, последовательности, там, стойкости, да, Андрей мужественный, да. И он сохраняет в своем призвании, в поступках, взаимодействии с Иисусом, вот это данное ему родителям имя, значение этого имени. Мне здесь очень нравится, что в наше время нас очень много обучают, как жить так, чтобы быть, а не казаться. Угу. Так, чтобы совпадало твое внутреннее с внешним. Да? Так вот, Андрей был целостной личностью. Вот здесь и кроется тот ответ, что была пауза, они побыли дома у Иисуса, он сообщает Петра, они возвращаются на свой промысел, да? То есть еще не следуют, просто нашли. Вот, проходит пауза, теперь Иисус идет мимо и говорит: следуйте за мной. Угу. Да. Андрей мужественно, видимо, в эту паузу тоже все было обдумано, взвешено. Да. То есть, если он Машиах, если я его нашел, если я его принял, теперь я делаю шаг веры в то неведомое, куда поведет меня мой Спаситель. Вот поэтому здесь ответ. Вопрос не в том, что будут ему оплачивать, сколько ему будут отпусков оплачивать. Да. Он поступает, он стабилен, он не кажется тем... Он есть таков, каким и внешне выглядит. Он Андрей. Мужественный, последовательный, заботливый. Mm-hmm. Вот. И дальше вот в этих эпизодах мы тоже видим проявление его необычных качеств души. Он работает в паре с Филиппом. иногда с Иоанном упоминается, да. Вот, мы видим, как рождается субординация в этом служении, как Иисус относится к тому и другому.

0: Ну, давайте вот. Иоанна 6,8, когда умножается хлеба и рыбы. Угу. Да. Иоанна 6,8, умножение хлебов и рыбы. Здесь очень интересная разворачивается картина. Значит, здесь много народа, долго слушали проповеди на природе, на свежем воздухе, проголодались. Угу. Да. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где же нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «На 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Вот на Филиппе немножко остановимся. Смотрите, как быстро, вот как ты, Юля, сейчас рассказала, он быстро в голове, как хороший финансист, посчитал. Я должен...
1: Кормим ли мы их?
0: Нет, он говорит, я должен 200 дней, 200 дневных зарплат, 200 динариев по динарию в день подъемщика отработать, и этого не хватит. А 200 дней – это 200 рабочих дней, там немного выходных праздников. Он посчитал, годовой заработок не хватит, чтобы накормить. Вот. Он предпринял попытку по-человечески решить и говорит Иисус. То есть, заглядывая в будущее, Филипп видит страхи невозможности этого дела. И текст прям сообщает, Иисус его испытывает, как он среагирует. И теперь Андрей. Андрей совершенно иной внутреннего устройства человек. Он подходит к Иисусу и сообщает конструктивное, исходя из реальности здесь и сейчас, предложение. Смотри, есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. Угу. Вот оно есть. Что скажешь? Да? Что это немного для этого множества? Что скажешь? Угу. То есть он подходит к Иисусу, он не размышляет, как решить проблему. Он подходит к Иисусу и приносит реально то, что есть в наличии. Иисус дает команду, велите им возлечь. Да, и они это не то, чтобы, да, они спать легли, вот это возлечь, это же означает приготовиться к пикнику, покушать, да. Вот. И мы вот видим, как и впоследствии Филипп вот усвоит себе, что вот эта субординация, он будет подходить к Андрею и уже консультироваться с ним. То есть Андрей внутреннего качества вот этой заботы о людях, он идет не материальным земным путем, а он идет к Иисусу. Да. Иисус умножает хлеб, и все накормлены. Да.
1: Ну, тоже, я бы сказала, звучит немножечко по-детски это, потому что вот собрался целый стадион народу, и говорят, а теперь обед.
0: Обед.
1: И тут кто-то говорит, у меня шоколадка есть, там, или у меня булочка есть. Ну, это несерьезно. Ты булочку съешь сам, с другом разделишь, там, шоколадку можно там на троих, пятерых разделить. Но целый стадион народу. Но все-таки Андрей говорит об этом. Вот кто-то бы не сказал, он скажет, ну, это несерьезно, ну, что тут столько людей. Ну, да. Вот, но он все-таки говорит эту информацию. Вот тут есть 5 хлебов, да, и 2 рыбки сколько там, да. Вот, все-таки говорит. И вот из этой точки начинается чудо.
0: Аллилуйя. Вот это взаимодействие, вот я еще раз хочу подчеркнуть. То есть в нашей христианской среде нередко так. Я, значит, вижу проблему, сам по себе даже скажу, вижу проблему и бросаюсь ее решать. Решил, хорошенько там, значит, все умно, все красиво, все получилось. А теперь я думаю, надо же помолиться было, вроде бы как, вначале, да? Но ты уже решил проблему, и ты себе думаешь, ну, и так хорошо получилось. Да. Вот Филипп, он реагирует как, вот, как в материальном мире. Он пытается сразу решить проблему, просчитывает, видит страхи, что это все равно невозможно, как говоришь, по-детски, да, даже если 200 динариев – это детский сад для стадиона, да. А Андрей подходит совершенно, он понимает, что надо проявить заботу. У Иисуса есть что-то, есть, он уже видел, как действует этот человек необычный. Вот. А Филипп все еще пытается решить своими силами. И вот Христос начинает взаимодействие вот с такими, как Андрей, да, людьми. А Филипп все еще смотрит. И мы читаем, что он именно испытывал Филиппа. Все еще испытывал. Вот на этот момент. То есть, когда в основе сначала духовное, потом чудо, или сначала материальное чудо, да, а потом духовные вещи. Вот так в нашей жизни. То есть, вот эта характеристика Андрея действовать в согласии с Христом. Сначала взаимодействовать с Ним, чтобы умножалось, решалось.
1: Точно. Ну, то есть, у него правда, наверное, было...

0: такое доверие беспрекословное и вера в то, что придет Мессия. И вот, наконец, это то время, когда он придет. Вот мы его нашли.
1: Ну, то как есть же он, сомневаться.
0: Да, теперь, он да. не разуверился в том, что однажды это время наступит. И он сумел увидеть, что это именно тот Мессия, что Христос – это Мессия, это истина. И здесь тоже вот все, что есть у меня на ладошке. 5 хлебов и 2 рыбки в маленькой котомочке у мальчишечки. Вот, Господи, да. что я тебе приношу. Да. Да. Немощь только я могу тебе принести, вот маленькое. Да. А из маленького великое Господь делает.
1: Я не сам решаю. Вижу, что недостаточно, вижу, что смешно. После этой ситуации мы еще одно место откроем, успеем, и скажем вот это от то взаимодействие опять Филиппа, Андрей и Иисус, как это развивалось на примере эллинистической группы. Вот это Евангелие от Иоанна уже, делегация, 12 главе. Тоже любопытная вещь. 12 глава, 22 стих. Да, ну вот я с 20-го открою. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том
0: Андрею.
1: И потом Андрей уже первым, да, не Филипп, а Андрей, а Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И дальше Иисус произносит удивительную вещь. Вот что поражает в этой сцене, вот что следует увидеть. Филипп. Почему эллины обращаются к Филиппу? Либо он просто с краю был ближе всех, и они знали, что он с Иисусом взаимодействует. Либо, что мне кажется более правдоподобным, Филипп и Андрей и остальные апостолы уже имели к тому времени вектор служения на всей планете, куда они пойдут. В Деяниях они кинули жребий, и когда искали замену Иуде, прям так и написано, чтобы пойти по жребию в то место, которое предназначено. То есть они знали, что им предстоит разойтись. Да. И вот здесь эллины группа, то есть второе более вероятно, что Филипп уже проповедовал и благовествовал им об Иисусе. И они подходят и говорят, очень интересный момент. Филипп, спасибо тебе, что ты нам все столько рассказывал. Сегодня текста так много. В наше время, особенно если глянуть, блогеры, влогеры, странички, мессенджеры, телепередачи, слов много. Спасибо, теперь хотим видеть Иисуса. Теперь хотим видеть, да. И, скорее всего, он благовествовал им, да. То есть они реально слышали о делах Иисуса, да, все, теперь хотим видеть. И вот они приходят, и Филипп, наученный то, как взаимодействует уже при умножении хлебов Андрей, и это, наверное, не единственный случай, он идет консультироваться. Это очень хорошее качество Филиппа. Как бы было здорово, Юля, вот представь, он такой людей разгребает и говорит: Иисус, смотри, какую группу людей я тебе новых привел. Осталось только в Иордан всех покрестим, смотри. Это я уже там благовествовал. Да? То есть нет звездности, а есть способность уже взаимодействовать в команде, быть взаимозависимым и видеть, что если у Андрея дар определенный, он явный, а у него нет, то я посоветую с ним, как быть. И он идет и делает консультацию Андрея. И они вместе уже подходят к Иисусу, да.
0: А если я не ошибаюсь, ведь еще до событий, которые описаны в книге «Деяния апостолов», их разделил Иисус по двое, и он сказал им, что не берите ни сумы с собой, там, туда не ходите, туда ходите, не примут вас, отрисите прах этой земли с ваших ног, там, как бы. И вот, то есть они уже при жизни Христа, то есть Христос же 3 года служил, да, ходили и проповедовали. И вот это как раз вот эта пара.
1: Пара, да. Это вот отдельный вопрос, нам сегодня не хватит сказать, но подчеркнем его. Вот это тоже фундаментальная вещь. Иисус отправлял по двое. И вот здесь в Евангелии, если мы видим, в пары формируются. Иной раз мы читаем, особенно в Деянии апостолов, мы видим, что вдруг Андрей оказывается в паре с Иоанном. Не по родственным отношениям, потому что Андрей и Петр родственники, а Яков и Иоанн.

0: каким-то другим образом. И, на мой взгляд, это дарование, которое они проявили в ходе обучения этих лет. Пары сформированы, чтобы один компенсировал или помогал, или усиливал дар другого. И они отправляются. И вот это 70 учеников, которые уходят, ответ в том, что на миссионерский выход, когда вы идете, не перегружайте себя ничем. Ни посохами, ни с умами. Идите и сделайте работу, идите и совершите труд, не обременяя себя вот этими житейскими запасниками, кошельками и все прочее. Да, это определенная часть работы, которую они идут и выполняют. Да.
1: Чему еще учит нас пример Андрея?
0: Я, наверное, знаете, вот к финалу здесь перейду, чему учит. Будет интересно. Существует некая легенда, но она очень оснований под собой имеет. Петр I, он собственноручно много всяких вещей делал и собственноручно разрабатывал эскизы флага российского флота. И у него было около 10 эскизов, и он работой утрудился, задремал у себя за стульником, а когда проснулся, он увидел, как из окна на белое полотно его сквозь это вот слюду или что, ложатся косой крест с синими отливами. И он утверждает этот флаг. И духовенство того времени требовало ведь, чтобы на флаге России и флота обязательно был двуглавый орел. Но вот Петр I, это уже достоверная цитата, он говорит, это Андреевский флаг, потому что Андрея считают, что его распяли на косом кресте, в области здесь нашей Феодосии, вот наших краев, И он объясняет духовенству, потому что Андрей светом Христова учения нашу землю просветил. Вот. Это как бы вот Петр держался этой легенды, но она до сих пор держится в умах, что Андрей стал просветителем Христовым учением и наших российских земель.
1: Ну, в Библии мы не встречаем информации об этом.
0: В Библии, к сожалению...
1: Это потом уже
0: информация. Но косвенные факты таковы. Имя Андрея после излития Святого Духа исчезает с упоминания. Есть Петр, есть Яков, есть Павел. Даже если Андрей написал Евангелие, мы уже об этом не знаем. Он исчезает. Скорее всего, он отправляется именно по жребию, вот туда, в страну скифов. И там он сложит свою голову. То есть об этом тоже есть легенды. Вот.
1: Так или иначе, христианство распространилось.
0: И достигло. И достигло,
1: и земель
0: Руси. Говорят, что он вышел в районе Керчи, потом Феодосия, потом он возвращается в Грецию, и продолжая потом евангелизацию, слагает свою голову тоже на распятие. Только вот просит, что... чтобы другой крест был.
1: Это призвание. Это просто, люди были призваны, они следовали своему призванию. Да. Это правда для нас тоже.
0: Вот что последнее скажу, жизнь Андрея учит нас вот этому постоянству от начала до конца. Он Андрей был, Андреем вышел, и Андреем завершил свою жизнь, благовестие. Да. Мужественный, последовательный, заботливый, постоянный, взвешенные решения. Это все о нем.
1: Итак, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть над чем подумать. Спасибо, Сергей Валерьевич, благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Не отринь меня, Боже святый, окропи меня словом жизни, чтоб покаялась до заката, до своей поминальной тризны. Если станет совсем тревожно на дороге моей тернистой, хоть единожды, если можно, ты яви мне свой лик пречистый.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно».

Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Если вы поняли, да? Да, эгоист, если кто не расслышал, шутка такая есть. Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Есть еще что-то в этом роде. Чтобы стать настоящим эгоистом, вам недостаточно просто жить для себя. Необходимо, чтобы и другие жили для вас. Вот. Мы сегодня с вами поговорим об индивидуализме и эгоизме. Конечно, больше об индивидуализме. Немножечко коснемся эгоизма, тоже в том числе в самом начале. По большему счету, мне бы хотелось рассмотреть такую проблему, именно индивидуализм, в котором, к сожалению, наше российское общество очень сильно оказалось. Если верить социологам, которые исследуют российское общество сейчас, то видно, что да, некоторые регионы Российской Федерации просто индивидуалистичны. То есть это именно индивидуализм, вот эта философия, это даже понимание или образ мыслей, он становится уже как бы частью нашего общества, даже мировоззрения. Вот. И поэтому, естественно, в какой-то степени то, что происходит в обществе, очень часто и влияет на то, что происходит и в самой церкви. И, наверное, рассмотрение этого вопроса или размышление на эту тему, он поможет нам немножечко самих себя понять, что же с нами происходит, а почему мы, например, такие или такими мы стали, да? Да, где мы находимся, да, это тоже очень важно. Во-первых, что я хотел сказать. Когда мы с вами рассматриваем некоторые библейские тексты, то мы сталкиваемся с проблемой, одной из проблем. На самом деле Библия очень мало говорит об эгоизме. Ну, во-первых, самого слова «эгоизм» в Библии вообще нет. Во-вторых, конечно же, там и нет слова «индивидуализм» тоже, в том числе, ну, таких слов. Поэтому если мы будем искать, то мы этих слов там в Библии не найдем. И вот эта проблема, как описать это слово, да, каким другим словом подыскать, чтобы действительно соответствует, говорит ли Библия вообще что-то об индивидуализме, да, или об эгоизме, или нет. И когда я пробовал смотреть, ну, в интернете искал, что вообще Библия говорит про эгоизм, выходили некоторые такие ресурсы, где показывались разные тексты Священного Писания, которые, как считали авторы, относятся к эгоизму. Но когда ты внимательно начинаешь изучать текст, контекст, греческий и так далее, ты видишь, понимаешь, что вообще-то немножко не об этом. И вот эта сложность и дилемма, действительно ли Библия говорит об эгоизме? С одной стороны, эгоизм – такая отрицательная черта характера, да, где человек действительно думает только о себе. И хочет, как я уже шутил в самом начале, чтобы и другие тоже о нем думали, да, и о нем заботились, и жили только ради него. Но Библия как-то по этому поводу немножко молчит. И почему? И когда я над этим думал, я увидел, что есть определенная специфика. Ведь Библия, когда она пишется, она формируется в определенной среде, в определенную эпоху, где, например, было общество патриархальным, да, где все-таки люди не могли выжить и жить сами по себе, они не могли выжить одни, потому что это очень жестокий, суровый мир, и именно жизнь в общине, принадлежность какому-то народу, да, вот эта общность, даже города, оно давало человеку некую безопасность. Поэтому люди вряд ли думали о том, что только я, только я, только я. Хотя на самом деле, конечно же, вот это желание, может быть, свое эгоистичное, оно у людей проявлялось и в те времена. Вот. Но потом общество становится постепенно другим. Вот эта общность, она куда-то уходит. И некоторые философские идеи, они проникают в общество. Если мы вспомним, например, даже саму Грецию,

да, и греческих философов, которые разные идеи пропагандировали, да, где, например, жить в свое удовольствие, для своего удовольствия и так далее, то они потихонечку проникают, формируют какое-то сознание, и общество меняется, и все больше и больше происходит вот таких тенденций, где человек начинает себя рассматривать в центре, где главным становится он. А Библия пишется в другую эпоху. Но есть некоторые отрывки, которые я нашел, где апостол Павел, например, действительно прямо и говорит об этом, и даже, кстати, это так на современный язык переводит, где, скорее всего, Павел мог знаком быть с некоторыми такими концепциями, где он все-таки показывает о том, что ну, нужно думать не только о себе, но и о других. Но это мы к этому вернемся. Итак, давайте мы немножечко про эгоизм. Значит, эгоизм, вы знаете, что это такое, да? Я уже немножко сказал. Происходит от греческого местоимения «эго», то есть «я». И отсюда, естественно, эгоизм. Да, это когда человек сфокусирован именно на себе, на своих интересах, думает только о себе и, естественно, не считается с интересами других. И когда мы говорим об эгоизме, то всегда есть и другая противоположная точка. Как она называется? Противоположный эгоизму. Альтруизм. Да? Альтруизм. То есть две таких противоположности. Если мы делаем ось, ну, расписываем такую горизонтальную ось координат, то с одной стороны эгоизм, где человек думает только о себе исключительно, да, и хочет, чтобы о нем думали другие и заботились о нем другие, как он о себе заботится. И есть альтруизм, где как раз человек альтер от слова альтер, означающий другой, где человек как раз не думает о себе в первую очередь, а думает о ком? Об окружающих, о других. Он забывает себя, да, и только о других. И вот эти вот две линии, две оси, их важно понять, они являются такими противоположностями. И, конечно же, в чистом виде не всегда человек, ну, редко мы можем встретить людей, которые вот конченый эгоист уже, да, и неисправимый альтруист. Вот, все равно где-то человек в разное время, в разном своих состояниях находится. И нельзя иногда к этому очень так категорично относиться. Давайте просто посмотрим на один отрывочек из Священного Писания, где очень важно это увидеть, как апостол Павел расставляет акцент. Это послание к филиппийцам. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам, 2 глава. И вот здесь он обращается, конечно же, к христианской общине. Видите, то есть община, сообщество, люди. То есть не конкретно индивидуально к человеку. То есть такая еще пока эпоха, где общность людей, она имеет ценность. Но тем не менее, вот он обращается к христианам, да? И что он им пишет? «Дополните мою радость», говорит Павел. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». То есть мы видим, что Павел здесь расставляет очень такой мудрый акцент. И если перевести, ну, я процитирую современный перевод именно вот текста апостола Павла, да, его перевели из греческого на уже такой более современный язык, то послушайте, как звучит современный перевод. «Не делайте ничего из эгоистических или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя». Да? То есть вот здесь используется такой оборот речи и «из эгоистических побуждений». И посмотрите, как Павел расставляет или балансирует, что ли, да, то есть такой делает баланс. Он не говорит о том, чтобы мы вообще о себе не думали. Вот есть такое слово апостольское? Он же не говорит: не думайте о себе, не заботьтесь о себе. А о чем он говорит? А только о других заботьтесь. Мы не видим, что Павел пропагандирует альтруизм. Так? Но мы видим с вами, что он выступает и против эгоизма. А где? Когда говорит: не о себе только заботься, но и о других. То есть вот в этой оси координат, которую мы с вами прочертили, Павел где-то, наверное, стоит посередине, скорее всего, да? Он не говорит о том, чтобы мы не думали о себе и не думали о своих интересах. Нет, у нас есть интересы, и действительно о себе нужно заботиться. Но есть некая мера, чтобы в заботе о себе мы еще помнили о ком? О других людях. Потому что у других людей тоже есть интересы, тоже есть какие-то...

какие-то нужды, потребности, и в этом отношении, живя в сообществе или в обществе, то нам нужно учиться вместе как-то взаимодействовать. То есть нам нужно социализироваться, не только о себе думать, но и о других. Вот о чем хочет сказать Павел. То есть есть общество, и мы живем в этом обществе, без общества мы не можем. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть личные интересы, которые, естественно, мы хотим, чтобы они были исполнены, да? Если мы вспомним другие слова апостола Павла, это уже из первого послания Коринфянам, 6 главе, где Павел говорит, чтобы мы попечение о плоти, помните, да? Попечение о плоти не превращайте в похоти. Попечение о плоти. То есть, с одной стороны, мы заботимся о нашем естестве, то есть мы действительно удовлетворяем нужды наши, так ведь, еда, вода, питье, кровь, работа и многие другие наши потребности, они же должны быть удовлетворены, да? Но в заботе об этом, заботясь об этом, не нужно, чтобы мы превратили это в похоти, то есть в удовлетворение уже каких-то греховных мыслей и желаний. Поэтому здесь вот должен быть какой-то баланс в этом вопросе. Но когда мы говорим об эгоизме, то, конечно же, мы можем вспомнить с вами одно место апостола Павла, это второе послание к Тимофею, 3 главу, где он описывает людей, или состояние людей. И он пишет об этом: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут самолюбивы», вот оно как раз больше подходит к эгоизму, да? «Самолюбивы», вот. И перечисляет: «Сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны», ну и так далее. Он перечисляет. И в 4 стихе говорит о более сластолюбивых людях, нежели боголюбивых. Интересно, да? То есть боголюбие и себелюбие. То есть есть такой контраст, мы видим. Когда апостол Павел описывает именно это общество, то здесь я хотел бы разочаровать некоторых любителей пророчества, потому что я знаю, что у нас есть люди, которые сказали бы: точно, эта эпоха про нас. Правда ведь про нас написано? Все, Павел точно предсказал. Друзья, вот 90-е годы я тоже, так же люди считали, что точно про нас. Да? А если и любую эпоху, если мы будем брать, любое общество, в любое время, все время считали, что именно такие люди и есть. Поверьте, апостол Павел ничего не пророчествовал. Когда он говорит о том, что в последние времена, он думает именно о своих последних временах, в контексте своей жизни. Поэтому он об этом Тимофею говорит: «Знай», что он же ему об этом пишет, что его предупреждает, да? То есть есть некоторые люди, которые уже во время Павла существуют, и Павел просто показывает, вот каким будет общество, если оно перестанет действительно любить Бога и людей, и ближнего. Теперь мы перейдем к индивидуализму. Вот здесь очень важная деталь, на что я хотел акцентировать внимание. Индивидуализм. Что это такое? Общество наше становится действительно индивидуалистическим, именно российское. И если мы размещаем тоже индивидуализм на оси координат горизонтальной, то есть индивидуализм, а есть что? Есть коллективизм. И это тоже такие крайние точки или, скажем так, противоположности, что ли. И вот на этой оси координат человек тоже перемещается. Индивидуализм – это не совсем эгоизм. Потому что, когда мы говорим об эгоизме, мы говорим о «я» и о другом. Когда мы говорим о индивидуализме и коллективизме, мы говорим о индивидууме, то есть о личности, так? И его противостоянии обществу. То есть, когда интересы общества выше интересов конкретного человека. А для индивидуализма важно, чтобы его интересы были учтены, а не интересы общества. То есть, другими словами, индивидуалист как бы говорит: я сам по себе. Ты мне не нужен, я не нуждаюсь ни в ком, я справлюсь это сам. Это мое мнение, это моя жизнь, я за нее отвечаю, я живу так, как я хочу. Вот. А коллектив, он учитывает интересы коллектива, какой-то группы, общности, да, где они важны. Понимаете, да? То есть это немножко разные оси, если их размещать, хотя некоторые люди путают индивидуализм и эгоизм.

И в какой-то степени, да, в некоторых источниках оно как-то переплетается, но на самом деле это немножко разные вещи. Эгоист – это все для меня, и я главный, да, как бы все для меня, и вы все для меня должны делать. А индивидуалист немножечко в другом плане, да, я сам по себе. Хотя тоже здесь есть некоторые такие черты. Так вот, когда мы говорим об индивидуализме, вот что я хочу вам показать, и это очень важно. Потому что иногда мы живем в обществе, и мы невольно с вами впитываем, ну, дух, что ли, этого общества. Вот эту атмосферу, она как-то на нас все равно влияет. Хотим мы того или нет, общество все равно на нас оказывает влияние. Просто берем даже рекламу. И это кажется вам, что вы рекламу не смотрите. Вот у кого есть телевизор, вы смотрите рекламу, когда она во время показа какого-то фильма или передачи прерывается на рекламу. Вы смотрите ее? Да, кто-то сидит, смотрит. Кто-то что делает? Выключает на какое-то другое место. Неважно, но все равно реклама есть. Когда вы едете в маршруте, реклама все равно есть. Там вывешивают. Да, есть автобусы, где уже реклама постоянно на мониторе крутится. Вы идете по городу, реклама на билбордах, на различных постерах и так далее. Ролики какие-то прокручиваются в интернете. Хотим мы того или нет, все равно реклама, она оказывает на нас определенные воздействия. Но реклама, она на кого нас нацелена? Она нацелена на конкретную аудиторию, на конкретного человека. И в погоне за тем, чтобы продать товар или оказать о какой-то услуге, прорекламировать какую-то услугу, рекламщики иногда незаметно для себя, а может быть сознательно для себя, пропагандируют определенную философию. И вот реклама, она строго индивидуалистична. Там философия индивидуализма. И поэтому, хотим мы того или нет, наш мозг уже прополоскали, сильно прополоскали, и мы живем этим. Ну, например, Баунти – райское наслаждение. Видите, вы уже знаете. Даниссимо – что? Пусть весь мир подождет. Все, ты кушаешь этот йогурт, и все, все, ты за, все застыло, все остановилось. Да? Или, например, но «Пятерочка выручает» – это немножко такой социалистическое еще. Да, как-то они больше, они ориентируются как раз на класс вот, пенсионеров, то есть для них общность, кто-то выручает и тому подобное. Я говорю именно про индивидуалистические такие посылы. И реклама на самом деле, особенно на Западе, она очень сильно промывает сознание, и в наше в том числе. Это есть. Поэтому индивидуализм, как философское такое направление, как мировоззрение, он действительно существует. И благодаря многим философам, которые заложили эти основы, да, хотя в Европе индивидуализм развивался очень долго, вот, наше российское общество, можно сказать, в 20 веке начало его так вкушать, но по полной мере мы больше, скажем, в 21 веке его вкусили, вот, только сейчас. Но когда мы говорим об индивидуализме, я хочу показать некоторых людей, которые повлияли. Не всех, их много, как я уже сказал. Начнем вот с чего. Был такой оккультист Алистер Кроули, альпинист, писатель. Вот. И он написал такую книгу. Он говорил о том и утверждал, что эту книгу ему надиктовал некий дух, египетское божество Гор. Вот, не путайте с нашим братом, да, а то потом сейчас ему потом плохо будет. Вот, это не наш Гор, вот, это другой Гор, вот, египетское божество. И вот это божество, где он находился в гостинице, он приходил туда на час, и оно ему диктовало. То есть он находился в таком состоянии, когда ему это божество диктует определенные законы. Книга, ну, в простонародье книга называлась «Книга законов». На самом деле у нее очень такое сложное название, аббревиатуры и цифры, и буквы и так далее. Вот. Но одна из фраз, которая является такой громкой в этой книге и самой известной, популярной, следующая. «Делай, что изволишь. Таков весь закон». Послушайте, это очень важно. «Делай, что изволишь. Таков весь закон». Делай, что изволишь. Делай, что хочешь. Бери от жизни все. Понимаете? Вот она философия. И Алистер Кроули, он заложил, ну, вот этот дух.

Ну, вы понимаете, какой дух Алистеру оккультисту говорил, что нужно делать, так? Когда Кроули провозглашал именно этот индивидуализм, он понимал, что на самом деле индивидуализм разобщает. Но тем не менее Кроули, зная об этом, пишет, послушайте, это очень важно, «Я один. Там, где я, Бога нет. Я один. Там, где я, Бога нет». Это важно. Заметили, я просто беру маленькие фрагменты, чтобы вы увидели эту философию индивидуализма, которую закладывали. Но Алистер Кроули был под влиянием, не то что под влиянием, а ему очень сильно симпатизировала еще одна писательница. И вот эта писательница как раз и заложила, ну не то что заложила, а поспособствовала развитию индивидуализма. Что это за писательница? Это Айн Рэнд. Русское ее имя – Алиса Зиновьевна Розенбаум. Она воспитывалась, ну и росла в еврейской семье. У нее отец был предприниматель, он владел аптекой и всем домом, в котором была эта аптека. И, в принципе, дело было очень, шло хорошо, довольно-таки успешный был он предприниматель, пока в 1917 году, во время Октябрьской революции, делу отца не был положен конец. То есть пришли большевики и разорили, национализировали все его состояние, и она оказалась в нищете. Вот. И с тех пор, в самой бедности, в отчаянии, соответственно, да. И вот с тех пор Алиса сохранила вот эту жгучую ненависть против идеологии социализма или коммунизма. И когда она уезжает в Америку, она пишет там книгу, называется она, ну не книгу, а такая повесть, называется она «Гимн». И вот в этой повести ее главный герой, который потом... он себя назовет Прометеем, да, поначалу у него было такое имя «Равенство 7-25-21», она описывает такое тоталитарное будущее, где нету местоимения «я», где есть местоимение «мы». И вот послушайте, что говорит главный герой в этой повести, это очень важно. Потому что, если, хотя многие критикуют ее философию, такого идеального индивидуализма, тем не менее... Молодежи нравится ее концепция. И они, знаете, иногда ложатся так легко, быстро и даже непонятно, но этим люди почему-то живут. Вот. Несмотря на то, что ее можно там раскритиковать, и она идеальное общество нарисовала такое, но тем не менее индивидуалистическое. Слушайте, что она пишет. Вот этот человек, Прометей, говорит: «Я покончил с монстром «мы». Словом рабства, воровства, несчастья, фальши и стыда. И вот я вижу лицо Бога, и я возношу его над землей. Бога, которого человек искал с тех пор, как люди начали существовать». Это не про того Бога, вы не думайте, это не про библейского Бога идет речь. Слушайте дальше. «Этот Бог даст нам радость, мир и гордость. Этот Бог я». Этот Бог я. Вы чувствуете, что в индивидуализме, философии индивидуализма вообще меняется? Что меняется? Бог уходит. Бог уходит. Уходит общество, мы. Этого нет. Становится единственным Богом. Это кто? Это я. И если кажется, что ну нет, это как бы все кажется не так, на самом деле... Даже несмотря на то, что, ну, что типа это же произведение, это как бы вымысел. Но тем не менее автор иногда в произведении, пусть даже такое литературное, где он фантазирует, но он все равно он закладывает какие-то определенные идеи и концепции. Когда позже, в 1959 году, Рэнд будет встречаться с журналистом, одной из... Ну, давайте ему интервью, вот, то Майку Оллису он задаст ей вопрос. Смотрите, вы собираетесь ниспровергнуть практически все основы американского образа жизни? Нашу иудеохристианскую религию? Наш усовершенствованный, регулируемый государством капитализм? Наше правление волей большинства? Говорят, что вы презираете церковь и концепцию Бога. Правда ли это? Вот он задает ей вопрос. И слушайте, что он отвечает. «Да», — ответила Рэнд. «Я создала новый моральный кодекс,

Поэтому, когда мы говорим о философии индивидуализма, понятно, что это такой, может быть, даже радикальный индивидуализм. Но, тем не менее, все равно, когда мы незаметно для себя впитываем этот индивидуализм, хотим мы того или нет, мы всегда придем к пониманию того, что Бог нам не нужен. Потому что я сам по себе. Я все сделаю сам. Бог мне не нужен. Другой человек, точнее,

ну и тому подобное. Поэтому невольно хотим мы того или нет. Как я уже говорил, есть, скажем так, крайняя точка индивидуализм, есть крайняя точка коллективизм. Да? Понятно, что коллективизм, если мы рассматриваем его, то в самом понятии коллективизма тоже есть разные крайности. Да? Потому что есть, например, общество авторитарное или тоталитарное, где действительно унижаются права человека, ни во что не ставятся. И есть нормальное общество, которое функционирует, где мнение человека рассматривается и ценится. Да? Но есть законы, которые это как-то регламентируют. И человек, живя в социуме, все равно как-то взаимодействует с обществом, да? Где не только он один и его законы важны, а есть законы и общества, и он это признает, и как-то он социализируется. И есть, если мы говорим об индивидуализме, да, когда мы говорим, есть крайний индивидуализм, вот как раз который провозглашает Кроули, который провозглашает Рэнд. И, что интересно, если вы хорошо знаете историю сатанинской церкви, то ее основатель Антон Левей, он был вдохновлен философией Рэнд и создал сатанинскую церковь. Пожалуйста, вот видите, куда, если вы посмотрите, то вы увидите, куда может вообще вести индивидуализм, куда он ведет. Он ведет к отрицанию Бога, он идет, я бы сказал, даже от чистой воды к сатанизму, то есть признание на самом деле сатаны, его законов, его воли и диктата. И здесь, когда мы говорим об индивидуализме, почему все-таки вот эту сторону как бы опасную, мне бы хотелось вернуться к двум заповедям, которые сказал Иисус Христос. Давайте вспомним их. Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Потому что не будем сейчас философствовать, немножечко поближе к нам, потому что, я так понимаю, вы немного устали. И в какой-то степени я прекрасно понимаю некоторых людей, которые попали под влияние индивидуализма. Потому что, когда вы воспитываетесь в каком-то строгом таком обществе, да, где давление идет, где идет, ну, насаждается мораль, насаждаются какие-то ценности, какие-то догмы вам втираются, и за вами следят и контролируют, и говорят: «Так, верь, и если ты так не будешь верить, мы тебя что? Мы тебя предадим анафеме, мы тебя исключим, мы тебя казним» и тому подобное. А вы чувствуете, что ваша свобода какая-то внутренняя ущемляется, то что вы будете делать? Вы будете себя противопоставлять этому обществу, да, как и произошло с Рэнд, когда она испытала вот такое, скажем так, следствие социализма и коммунизма, да, как большевики расправились с ее семьей. Я прекрасно понимаю, почему ее шатнуло именно вот в эту сторону, и куда она ее потянула. У нее была боль, страдания, отчаяния. Она хотела найти что-то новое, но в этой боли, страдании, отчаяния она, к сожалению, не нашла Бога. Вот в чем дело. Она от него ушла, и ушла так далеко, что провозгласила другого Бога. Это я. И где в этом я? Ты можешь делать все, что ты захочешь, как ты считаешь нужным, и идти по головам людей, и тебе вообще плевать. Ты просто идешь ради удовлетворения своих ценностей. Вот это индивидуализм. Да, он немножечко такой радикальный, но, извините, он в российском обществе начинает присутствовать. Честное слово, социологи это именно показывают и подчеркивают, что российское общество, особенно молодежь, она становится именно такой. Нафиг вообще все пошли. Пофигизм, да? Мне вообще пофиг, что ты думаешь. Пофиг, и все. Вот. А пожилое поколение, оно еще пока более такое социальное, коллективистское, поэтому оно всегда какими методами пользуется? Скажите, какими методами? Ты должен, ты обязан, всегда надо заставить, всегда надо подчинить. Так ведь? Ну, родители, что вы хотите сделать с детьми? Сломить их волю, сломить свободу ребенка. Так ведь, да? Делай. Иначе ремня получишь. А потом, когда подрастает, все равно мы лезем в жизнь детей, нарушаем границы, личное пространство и тому подобное. Поэтому, понимаете, вот эта проблема коллективизма и индивидуализма, она на самом деле, эта напряженность существует. Она была и будет. И наше общество, хотим и того или нет, вот в этой напряженности находится. Но когда я об этом говорю, вот я что, к чему это я веду. Я веду к Евангелию от Матфея, к словам Иисуса Христа. Да, конечно, там был определенный контекст, и когда Иисуса спросили, какая заповедь важнейшая в законе, что Он сказал? Вспоминайте, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же
подобной ей,

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». О, для индивидуалиста здесь есть, знаете что? Тут написано «как самого себя». И, конечно же, эгоист, индивидуалист тут же потирает руки, говорит: «О, аллилуйя, спасибо, Иисус, ты классную заповедь нам сказал». Как раз здесь сказано «возлюби себя». Вот я себя и учусь любить, учусь ценить, уважать, да, удовлетворять свои потребности, свои запросы. Вот когда научусь себя любить, тогда что? Тогда буду любить ближнего, да? Ну, конечно, кукиш, не будешь ты любить, потому что на самом деле это заповедь, их всего две, а не три. Вы слышали такую вообще психологическую концепцию, которая очень сильно популярна среди протестантских церквей? И даже я слышал ее в адвентистов седьмого дня, что прежде чем полюбить ближнего, надо полюбить кого? Во, все, вот видите, поздравляю, вы теперь уже сторонники философии индивидуализма. Все, вы попались. Это чистейшей воды индивидуализм. Когда Христос говорит о том, что возлюби себя как себя, Он как раз хочет сказать о том, что люди-то как раз себя уже любят. Человек уже себя любит. И когда эта заповедь давалась древнему Израилю, она давалась в контексте «возлюби ближнего как самого себя», подразумевалось, что есть ты как личность, и ты уже к себе проявляешь интерес и внимание. Поверьте, уже это есть. И поскольку ты себя любишь, то Бог ставит тебе кое-какую заповедь, которую нужно уметь преодолеть. Он ставит тебе определенную надстройку. Какую надстройку? Надстройку в социальном плане. Еще и любить кого? Ближнего. Да, не только себя, потому что именно любовь к себе и приведет тебя к индивидуализму. Любовь к себе приведет тебя к эгоизму. Ты отвернешься от Бога, отвернешься от людей. Это философия одиночки. Но именно Бог начинает расширять немножечко вот этот спектр наш социальный, показывать, да, ты уже себя любишь. И Бог признает это. И теперь говорит: люби теперь и ближнего, как себя. Вот как себя любишь, теперь научись и прояви любовь к ближнему. О, понимаете, как себя любишь, вот так теперь и к другому. Вот о чем она. Нисколечко не, эта заповедь не о том, чтобы себя надо любить. Понимаете? Это заповедь о том, чтобы любить ближнего. Их всего две, а не три. Две заповеди. Первая заповедь какая? Возлюби Бога. А вторая? Ближнего. Все, хватит тут третью что-то придумывать. Все, две. Во, Алексей, молодец, правильно, так и нужно. Их две. И любовь к Богу, она важна. Потому что на самом деле это вертикаль. Это вертикаль, это устремленность к Богу. И здесь очень важно понять деталь, которую я, о чем я говорю. Что Бог не посягает на нашу свободу. Послушайте, очень важно. Он на нашу свободу не посягает. Скажите, когда Он посадил дерево в саду, дерево познания добра и зла, это кто вообще его насадил? Оно само собой выросло. Бум! И появилось деревце. Бог его посадил. И, честно скажу, в этом дереве не было ничего страшного и смертоносного. Там не росло ничего гадкое, там не зло росло. Понимаете? Это было обыкновенное дерево, но оно было выделено Богом. И Бог дал Адаму и Еве что? Свободу выбрать. Вот и все. И мы видим с вами, что Бог считается с нашей свободой. В какой-то степени Он учитывает наш индивидуализм. Он говорит: да, я тебя таким создал. И в этом отношении Бог не ограничивает нашу свободу. Поймите, когда мы начинаем любить Бога или любить ближнего, мы эту свободу расширяем, наоборот. А вот как раз, когда мы впадаем в индивидуализм, мы, наоборот, сужаем все. Мы разрушаем на самом деле свою жизнь, мы разрушаем и нашу духовную жизнь в том числе. Мы отворачиваемся от Бога, отворачиваемся от людей. И эта жизнь, такая жизнь, она не приведет ни к чему хорошему. Это утопия, это крах, это разрушение. Не буду долго вас уже томить. В заключение маленькую такую коротенькую мудрость. Однажды мудреца спросили: как можно сочетать альтруизм и любовь к самому себе? Ну, вот о чем мы говорили, да? Очень просто, ответил мудрец. Посмотри на Землю, как она вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца. Мы можем вращаться вокруг себя, но не забывайте, что есть Бог, вокруг которого наша жизнь тоже должна вращаться.

Есть еще и ближние, которым мы тоже можем помогать. И если так каждый тоже будет думать, что я не только о себе забочусь, но и о других, поверьте, нам гораздо легче будет взаимодействовать, потому что больше будет присутствовать взаимопомощи, поддержки, участия и так далее. Мы будем чувствовать общность, в которой и нормальное общество, в котором мы как личности будем раскрываться и формироваться. Именно здорово и полно. И пусть нас в этом Господь благословит и поможет нам. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господь, да, мы живем в обществе в современном, где на нас оказывается влияние. Мы нуждаемся в том, чтобы мы были в какой-то степени бдительны, проницательны, улавливали эти идеи, которые могут витать, транслироваться, передаваться, рекламироваться, насаждаться. Помоги, Господи, нам избегать каких-то крайностей, стараться искать золотой середины, искать мудрости у Тебя, избегать такого крайнего эгоизма, когда мы только о себе и думаем. И в то же время, помоги, Господи, избегать и альтруизма, когда мы забываем действительно о себе, а думаем только о других, и где люди могут нашей такой философией пользоваться. Господи, помоги нам найти что-то такое, что помогло бы нам обрести этот принцип. И Ты нам сказал и дал эти две заповеди – любить Тебя и любить ближнего. Благослови нас, Господь, чтобы мы все-таки учились проявлять любовь к Тебе и этим наполняли свое сердце. И смогли эту любовь дарить другим, и так бы выражали и свою свободу, и сохраняли свою индивидуальность. Ради Христа мы молимся. Помоги нам в этом, исцели нас, исцели нашу церковь и исцели наше общество. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
6: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
7: Здравствуйте, ребята! А вы любите делать фокусы? Я уверен, что вы тоже умеете показывать фокусы.

0: фокусы. Я вот собираюсь участвовать в конкурсе фокусов. Дело в том, что у нас во дворе появилось вот такое объявление. Видите, Марья Ивановна как раз его читает. Пойдемте посмотрим.
1: Объявляется конкурс на лучший фокус. Победителя ждет приз – автомобиль. Ой, Афанасий Филиппович, здрасте. Слушайте, вы видали, а?
0: Объявление-то читал.
1: Да шутка какая-то. Ну, сами посудите, ну кто может себе позволить за какой-то там фокус автомобиль?
0: Ну, Марья Ивановна, а я все равно собираюсь участвовать в этом конкурсе.
1: Да
0: нет,
1: ладно.
0: Ну, конечно, не из-за того, что получить автомобиль.
1: Ну, не знаю.
0: Просто я люблю фокусы. Смотрите, видите, ребята стоят. Видать, они готовятся к очередному конкурсу фокусов. Пойдемте-ка посмотрим.
1: Они, по-моему, спичками балуются. Пойдемте-ка.
2: Посмотрите, я зажег спичку. А теперь сейчас я ее потушу. Теперь смотрите, я беру как бы невидимую нить, обматываю, дергаю, и кончик слетает.
3: Так ничего себе! Но ведь никакой невидимой нити не было!
2: Так в том и фокус, то, что ее не было. И это я просто так про нее придумал. На самом деле, когда она обгорела, я снизу просто ее дернул.
0: А это называется секрет фокуса.
3: Ой, Афанасий Филиппович, Мария Ивановна!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте,
1: здравствуйте! Это кто же спичками-то балуется, а?
2: А мы не балуемся.
1: А
2: мы тут фокусы показываем.
0: Я все видел, прекрасный фокус, Мария Ивановна. Все по законам физики.
3: А при чем вообще законы физики-то?
0: Ну как при чем? Дело в том, что абсолютно все, что нас окружает, и все, что происходит на этой Земле, все происходит по законам физики.
1: А я вот, между прочим, физику в школе любила.
0: Ну и прекрасно.
1: У меня даже пятерка была.
3: Так может быть и вы, Мария Ивановна, нам какой-нибудь фокус покажете?
1: Я?
0: Да,
1: да запросто.
0: Ну?
1: Но вы сначала этот фокус сделайте сами. Вот возьмите мой рабочий инструмент и попробуйте, поставьте его среди двора, чтобы он не падал. Ну-ка, давайте-ка.
3: Ой, да правда не получается.
1: Ну-ка, ну-ка, может, ты попробуешь.
3: Никак.
1: Ну-ка. Давай-давай, ставь. Что, не получается?
3: Да, не получается.
1: А я вот сейчас поставлю запросто.
3: Ну, посмотрим сейчас.
1: Да, пожалуйста, вообще никаких проблем. Вот. Раз. Оп.
3: Вуаля!
1: Обалдеть, это вы как? Вот так вот.
3: А вы как это сделали? Вообще, молодец.
0: Прям даже и не знаю, что сказать.
3: Видали? Вот это да! А почему же она не падает? В чем тут секрет фокуса?
1: Вообще.
0: Брависсимо!
1: А секрет тут простой. В этом месте сучок торчит из земли. А я каждый день метлю, и сучок этот знаю. Вот я на сучок метлу и надела. Вот так вот.
3: Да.
1: Секреты физики. Вот вам и секреты физики.
0: Марья Ивановна, молодец! Самый настоящий фокус. А вы знаете, у меня тоже для вас фокус есть. Только мне для этого кое-что нужно.
1: Да?
0: Пойдемте-ка ко мне в мастерскую.
3: Пошли, пошли.
1: Пойдемте.
0: Так, откроем окошечко.
1: Пошли, заходим быстренько.
0: Так.
1: Сейчас посмотрим, что за фокус. Давайте.
0: Итак, перед вами самая обыкновенная вода. Стакан с водой. Можете посмотреть, пожалуйста.
3: Это правда уже обычная вода? Что? Да, теплая вода.
1: Вода.
0: Вода. Самая обыкновенная вода. Итак, я беру обыкновенный небольшой листочек бумаги, накрываю.
1: Так.
0: А теперь, как вы думаете, что произойдет, если все это перевернуть кверх тормашками?
3: Как что произойдет-то? Как что? Она выльет.
1: Вот именно.
0: Вы уверены в этом?
1: Да.
0: Ну, и напрасно вы так думаете. Но так как я неопытный фокусник, я, конечно, подстрахуюсь. Так, а теперь... Снип, снап, сноп, снуры, шуры, вазелюры, фанфары, барабанная дробь.

0: это скажете, дорогие мои?
1: Надо же! А можно вот мне попробовать?
0: Пожалуйста, пожалуйста. Можете попробовать все, только нужен новый лист сухой плотной бумаги. Пожалуйста, прошу. Так, и смело раз. Ну!
1: Ура!
2: Как здорово у тебя получилось.
1: Вообще супер. Да, вот, а интересно, кто же эти законы физики-то придумал?
0: Ну, а ты как считаешь?
1: Ну, наверное, ученые. Умные-преумные, да и мудрые-премудрые.
0: Вот эти самые мудрые-премудрые и умные-премудрые как раз ничего не придумали. Они открыли законы, уже существующие в природе. Причем эти законы одинаково работают и на Северном полюсе, и в Африке, и во дворе, и, как видели, у меня в мастерской.
3: А эти законы всегда-всегда работают? Нельзя ли их на минуточку отключить?
1: Хотя бы на минуточку.
0: Нет, ну отключить, если только вы сможете договориться с тем, кто их изобрел, создал, с автором этих законов.
3: Ну, он меня все равно не послушает.
0: Ну, отчего же? Хотите, я вам расскажу про один такой случай, когда на минуточку был отменен один из законов физики.
1: Да,
2: давайте.
3: Да? Значит, договориться все-таки можно?
0: А вот вы послушайте и решите, можно договориться или нельзя. Это произошло неподалеку от реки Иордан. Несколько человек договорились, что они будут строить новые дома. Люди эти были небогатые, и у них не было своих плотницких инструментов. Один из строителей попросил у другого топор в долг попользоваться на время строительства. Тот человек согласился и дал ему свой топор. Топор тогда стоил, как сегодня стоит целый станок. Также пригласили эти люди с собой человека по имени Елисей. Они знали, что Елисей – пророк и разговаривает с самим Богом. Может быть, Елисей сможет им что-то посоветовать. И Елисей тоже отправился с ними на строительство. И вот на берегу реки Иордан эти люди стали заготавливать бревна. Для этого они рубили деревья. Некоторые деревья росли так близко к реке, что работать приходилось прямо у самой воды. И надо же было такому случиться, что у того самого строителя топор упал прямо в реку. Иордан – река глубокая, а вода в нем мутная. Пропал топор. Поспешил строитель к Елисею. «Помоги, топор у меня упал в воду, а ведь я его в долг взял у другого человека». Елисей сказал: «Покажи мне место, куда упал топор». Тот показал. Тогда Елисей обратился к Господу и бросил в воду кусок дерева. И совершилось чудо. Тяжелый железный топор всплыл на поверхность воды. Строитель схватил топор и вытащил его оттуда. Он был очень счастлив, ведь Бог ради него совершил такое чудо.
3: Выходит, Бог ради простого рабочего отменил свои же законы?
0: И здесь нет никакого секрета фокуса. Все было по-настоящему.
3: Надо же! Бог такой мудрый-премудрый, великий-превеликий, а пожалел простого рабочего.
2: Жалеет, значит, любит он его.
0: Он всех вас любит, дорогие.

0: мои.
1: Ну, это, конечно, здорово, что в нашем дворе повесили это объявление про конкурс фокусов, да? Столько мы интересного узнали, необычного. Ну, а все-таки вот про автомобиль, это все-таки шутка, да?
0: Ну, почему шутка? Автомобиль, правда, есть. Вот он, пожалуйста.
1: Так это вы? Что-то вы повесили объявление?
0: Да, я очень люблю законы физики и фокусы. Так что прошу любить и жаловать.
2: А кому же теперь этот автомобиль достанется?
0: Да. Я думаю, что Сереже. Больно мне понравился его фокус со спичкой. Держи.
3: Ой, спасибо.
2: Смотри, кто тут открывается.
3: Коллекционная модель.
1: А я вот думаю, давайте продолжим этот конкурс.
2: Давай.
1: Только приз уже сделаю я. Пирог с вишней.
2: Ура!
4: Я обязательно буду участвовать.
2: Я тоже. Так немножко физику получу.
0: Дорогие ребята, какие бы фокусы и опыты вы ни делали, знайте, что все законы физики установил Бог, и Он ими управляет. И очень многие ученые, открывшие эти законы, были людьми верующими. Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов и многие-многие другие. Так что хороших вам отметок по физике. Всего вам доброго. До свидания.
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Добро пожаловать на шестой из восьми вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь?» Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь?» Двоеточие. «Разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней». Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я ослепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом». Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой твоею из всех женщин тобою любимых. Он отвечает: Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста. Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песни песней», вдохновляло многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот, что интересно отметить, когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в первом-втором веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песни песней – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания,

Писания, который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, 5 таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток «Песни песней»? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга «Песнь песней». Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое. Ну, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуй, поцелуй в книге «Песни песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так вот роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот, это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе 2 стихе, живот твой, круглая чаша и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной. Оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Ну, пожалуй, он превзошел себя, когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано вот о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы ну вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление 5-го Вселенского собора, которое анафематствует тех, предает анафеме тех, кто учит, будто бы «Песнь песней» говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете, как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано: в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества, как апофеоза земной любви, посвящена песнь песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания

романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Ну что ж, мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос, как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста. Он отвечает так. «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая, 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. Естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга Бытие, 1 глава, 28 стих, Господь говорит: «Плодитесь и размножайтесь». То есть в действительности такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако миф как у нас формулируется? Что это единственная якобы цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается первой главой книги Бытия, верно? Книга Притчи. 5 глава, стихи 18 и 19. Притчи, 5 глава, 18 и 19. Написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано, утешайся. В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге Притчи, 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Увлекающийся. Что значит «увлекающийся»? Фактически это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, два глагола «утешайся», то есть «радуйся» в оригинале, и «услаждайся». Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, первые два стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». То есть вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в» – «в избежании» курсивом набрано.

На что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет: «Теперь про то, о чем вы писали мне». О чем они писали? «Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины? То есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает, нет, нет. И читаем дальше, сказано, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее, 1 Коринфянам 7:9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос, для чего нужен брак? Согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить. Так, во избежание блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз, пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей в физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25 – это описывает так. Бытие 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги,
Адам и жена его и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот, вот там в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: «Мы при солнечном свете никогда, никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел». И вот этот служитель говорит: «Я возмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать». И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: «Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха?» На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка. Двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью». И вот самое страшное начинается. Готовы? «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков», и так далее.
Вот для Бога это

не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст, это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком, книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 7.

себя. И вот там сказано о нас с бесстыдным лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1:3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения, 7 глава стихи, 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что снова и снова выбираете людей, которые не способны оценить вашу любовь? Вы отдаете им свое время, заботу, а в ответ получаете равнодушие или даже боль. Почему иногда мы выбираем тех, кто не способен ответить нам взаимностью? Сегодня разберем эту ситуацию с психологом Алиной Караченцевой. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алина, почему порой же мы выбираем партнеров, которые, к сожалению, к нам, может быть, холодны или вовсе не выбирают нас?
1: Угу. Получается, если вопрос заключается в том, почему мы их выбираем, то здесь есть несколько причин, которые можно рассматривать, да? Угу. Потому что бывает такое, что люди действительно не способны нам ответить по своему вот психологическому состоянию. Люди, в принципе, не способны на тепло, любовь и так далее. А есть люди способные, но они не отвечают именно нам, да? И есть разные категории людей, которые выбирают либо таких, которые в принципе не способны ответить, либо таких, которые способны ответить, но не нам. Именно вот не нам будут ответить.
0: А как вот их вообще отличить? Потому что вы сказали про очень интересную категорию, которая все-таки как бы вроде бы, может быть, и согласны с нами встречаться,

0: общаться, но, наверное, как-то проявляют эту любовь по-другому.
1: Да, есть люди, которые, в принципе, не способны на теплые отношения, да, они могут внешне проявляться как очень даже заботливые люди, ну, так в целом в обществе, их с первого раза не идентифицируешь, да, говорят еще люди, у которых проблемы с зеркальными нейронами, люди, ну, мы не будем углубляться в эти, скажем так, особенности, но люди, которые имеют некоторые расстройства, и они на самом деле, они могут играть любую роль, но на самом деле не способны испытывать тепло в отношении другого человека, сострадание, понимание, заботу проявлять. Но внешне они могут проявляться так, как диктует социум. Вот. Как их отличить? Только при близком исследовании, при близком контакте. В отношениях с такими людьми мы неизбежно начнем замечать через некоторое время общения, что человек, он как бы проявляется вежливо, но при близком контакте ему на самом деле глубоко все равно до того, что мы чувствуем, как мы себя ощущаем. И он часто, чаще всего преследует в отношениях свои цели. Возможно, удовлетворение каких-то своих потребностей через нас, за счет нас, психологических, разных других, но он не заинтересован глубоко именно в нашем состоянии, в наших чувствах, наших желаниях и так далее. Вот отличить вот таким образом. Но вторая категория людей, они здоровые, нормальные люди, с ними можно строить отношения, но почему-то мы можем выбирать именно тех, которые не заинтересованы конкретно в нас. То есть они могут проявлять любовь, они нормальные люди, они проявляются с другими людьми с теплом, с заботой и так далее, но при этом они не проявляются в отношении к нам с любовью, ну, потому что просто нас не выбирают. Просто непопадание в ценности, либо непопадание по каким-то внешним критериям, ну и так далее. Просто мы не понравились. Вот.
0: Это мы говорим вот про ту сторону, которая, так скажем, является нашим партнером. А что происходит с человеком, который вот, которого тянет в эти отношения? Что с ним не так? Это низкая самооценка или что?
1: Вот, это два немножечко разных сценария. Люди, которые выбирают первую категорию, как я сказала, это люди, которые нуждаются в том, чтобы к ним относились именно вот таким образом. Да, это первый сценарий. То есть они привыкли к тому, что любовь равно равнодушие, любовь равно холод, и они выбирают тех людей, которые даже потенциально не способны на хорошие отношения.
0: Вот. То есть им комфортно в таких отношениях, а если они будут с партнером, который проявляет к ним любовь и тепло, им будет с ними комфортно?
1: И они думают, что им будет комфортно, на самом деле они как будто бы об этом мечтают, но они не умеют построить такие отношения на самом деле, потому что у них нету этой модели. А модель, она закладывается не обязательно в отношениях, она, ну, между мужчиной и женщиной, модель закладывается еще в детстве, в отношениях с родителями. И если человек был в отношениях с холодным очень родителем, который относился где-то грубо, где-то холодно, игнорировал и так далее, то ребенок будет стараться доиграть вот эту вот как бы психологическую ситуацию до какого-то логического завершения, закрыть эту свою травматику в отношениях с другим человеком, как бы пытаться достучаться до другого человека, чтобы он повел себя по-другому, не так, как вел родитель. Но этого никогда не случится, и все будет по кругу.
0: То есть, получается, вот он убирает эту же самую модель, которая была у него в детстве.
1: Да.
0: А что вот со второй ситуацией?
1: А вот со второй ситуацией, где мы выбираем человека, который способен на хорошие отношения, да, но он не любит нас. И мы стараемся как бы добиться его расположения. И, кстати, это бывает не только со стороны мужчин, со стороны женщин то же самое. Бывают женщины бегают за каким-то мужчиной, который вообще в ее сторону не смотрит. Она пытается с ним сблизиться, дружить, как-то находиться в его поле, мелькать перед глазами, делать очень яркий макияж, все что угодно.
0: Добиваться любыми способами.
1: Да, добиваться любыми способами, но это, как правило, совершенно бессмысленно, потому что ты уже не попала, скажем так, в его фокус внимания с самого начала. Если женщина не попадает в фокус внимания мужчины по разным причинам, то она уже навряд ли сможет расположить к себе этого человека, потому что там и внешние, и внутренние критерии, ценности, все что угодно, разных много. А может быть такое, что у человека самого есть какой-то свой жизненный сценарий, и ему нравится просто какой-то отдельный типа женщины, он вот только на них сосредоточен.
0: Вот здесь, да, наверное, такой вопрос, Алина, подскажите, вот бывает такое, что иногда вот человек влюбляется в кого-то и думает, что я буду с ним дружить, а дружба иногда, она перетекает в любовь.

0: как здесь быть? Правда ли это или это миф?
1: Классный вопрос. Сейчас договорю тогда предыдущий до конца, для того, чтобы было понятно, и постепенно раскрою это тоже. Получается, что во втором вот случае, во втором сценарии, да, это часто бывает именно связано с самооценкой. Не потому, что человек привык к тому, чтобы к нему холодно, грубо относились, а именно с самооценкой человека, с самооценкой вот в данном случае девушки, которая пытается привлечь внимание и как бы тоже доработать свою психологическую историю, вот эту свою психологическую травму, закрыть и доказать, что я-то достойна, я-то на самом деле вот стою этого, и тоже бегает по кругу. И выбирает именно тех, кто как раз-таки на нее никогда не посмотрит. Но она же может быть совершенно прекрасной, интересной, умной, красивой, все что угодно. А этот мужчина на нее не обращает внимания по той причине, что ему, не знаю, нравится какой-то особенный типаж, у него там своя какая-то психологическая история, все что угодно. И это не связано никак с тобой. Но девушка выбирает именно такого, чтобы вот это доиграть. Это немножко два разных сценария, вот я раскрыла. А по поводу того, что дружба, и может ли она перетечь, конечно, может. Но смотря какая дружба, да, смотря какая дружба, потому что дружба между мужчиной и женщиной в плане там, что они вдвоем постоянно общаются, они лучшие друзья и так далее, ну, то есть они прям встречаются, ну, как с подружкой, да, проводят время, такого в жизни не бывает. Кто-то кому-то нравится в любом случае с какой-то стороны, и нужно определиться и честно сразу понимать, а кто кому в этом случае нравится, а кто просто удовлетворяет какие-то свои потребности. Значимость, его внимание, закрывает свое одиночество, общение, может быть, общение, да, интересно, ну, и так далее. Нужно честно открыть глаза и посмотреть, кто больше здесь заинтересован. И давайте тогда сейчас поможем всем девочкам, которые будут нас смотреть, потому что вот нужно сразу понимать, если я честно себе отвечаю, что в этом случае я заинтересована в отношениях гораздо больше, и я дружу с этим человеком, ну, в плане, еще раз я обозначила, дружу прям очень близко, потому что разные есть контакты, мы можем, есть социальные контакты, мы общаемся в компанию, есть у нас приятели, с которыми, как бы, ну, мы считаем их друзьями, потому что разделяем их ценности, такие достойные люди, которых мы уважаем, это разные формы дружбы, и там работаем с кем-то, это все имеет место быть, это прекрасно в жизни. Но если какой-то вот особенный друг, у нас такие вот особенные отношения, и просто друг, то здесь вот есть вопросы, потому что кто там кому нравится, нужно определиться все-таки. И перетекать может, такие ситуации есть, даже бывает такое, что и мужчина с первого раза говорит, я не рассматривала ту девушку как будущую свою там любимую женщину, но в процессе понял, что она мне нравится. Такое тоже бывает редко. Чаще всего он просто с первого раза даже себя не понял, что на самом деле она ему понравилась. И он в этих отношениях как-то вот находился. Потому что если человек совсем не понравился с самого начала, то не бывает такого, чтобы он потом вдруг раз и понравился.
0: То есть это, скорее всего, больше исключение, когда дружба перетекает уже в какие-то отношения.
1: Вот та дружба, которая как будто дружба, но на самом деле люди друг другу нравятся, по разным причинам не сближаются, с одной, с другой стороны или с двух, такая дружба часто перетекает в отношения. И это нормально, это хорошо. Это даже правильно, вот эта платформа выстроенных отношений, где мы прежде всего друзья, потом все остальное, это прекрасно. Но когда дружба в самом деле просто дружба, вот с одной стороны есть какой-то интерес, человек себе не признается, да нет, он мой друг просто. А со второй стороны есть интерес. И эта вторая сторона ждет, что когда-то это все перетечет, но на самом деле может совершенно не обязательно это случиться.
0: Да, эти моменты, Алин, конечно, интересные. Вот еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот некоторые люди, мужчины или женщины, говорят о том, что я буду любить человека всю свою жизнь, несмотря на то, что там он будет со мной или не будет. Вот у него есть только вот один вот этот человек, которого он любит. Хотя человек может быть там самореализованным, очень таким, как бы, как внешне кажется, с высокой самооценкой. Что здесь делать? Что здесь может быть не так?
1: Такое часто бывает, когда есть такая вот искусственная идеализация партнера, когда не основана на какой-то действительно практике, человек вот идеализирует излишне, потому что есть разница. Прожили в браке 25 лет, прошли все сложности, действительно очень большая любовь, что-то случилось, и человек говорит, что ну, этого человека я не заменю никогда. Это действительно очень особенный для меня человек. Да? И он действительно может любить его всегда, и это будет действительно про любовь. Есть другая история, когда, может быть, даже отношений не было. Бывают такие, что платонические какие-то отношения были, какая-то просто легкая дружба, что-то там одноклассник понравился. Человек говорит, я буду любить ее всю жизнь, пишет ей песни и стихи, вот как гранатовый браслет, да, и, ну, произведение есть такое. И, значит,

0: вот такая идеализация партнера, вот этого несуществующего, даже если были короткие отношения, человек как-то проявился, может быть, не очень качественно в отношениях, mm-hmm. отношения завершились, и следовало бы, конечно, пересмотреть и посмотреть, про любовь ли это вообще, может быть, это про вот эту зависимость, или же про то, что я выбираю не строить другие отношения, не быть ответственным за свое состояние психологическое, и таким образом объясняю, что а я буду любить вечно этого человека. Mm-hmm. Вот это такая вот отговорка, отмазка, тоже нужно немножко, ну, глубже исследовать.
1: Мы сейчас с вами рассмотрели некоторые примеры нездоровой любви. Как в Библии, да, говорится о том, что любовь перестает, любовь долготерпит, милосердствует, да, то есть это примеры некой здоровой любви. Как вот перейти вот к этой здоровой любви, что, может быть, стоит сделать? Uh-huh.
0: Ну, как однажды один мой учитель сказал мне, до любви еще надо дорасти, когда мне было лет 20, очень интересно, я так запомнила, действительно, для того, чтобы научиться на самом деле любить, к этому нужно еще прийти и сформировать свою личность, потому что все, что мы называем любовью, это не всегда про любовь, сложный сценарий, зависимость, там разная любовь, она все-таки про конструктив, про доброе влияние на другого человека, про развитие другого человека. Как говорит Михаил Литвак, один из известных психологов, говорил, что любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии другого человека, того, который находится рядом с тобой. Вот это больше похоже про любовь. Когда мы способствуем росту другого человека во всех смыслах, то вот это похоже на любовь. И здесь, конечно, нужны усилия и старания. И для того, чтобы выйти в такие здоровые формы любви и способности на такие отношения, иметь способность на такие отношения, нужно прежде всего с собой разобраться, со своими сценариями. Потому что если у нас есть вот такой нездоровый психологический сценарий, и мы ищем всегда какой-то определенный типаж, то мы будем кружиться и никогда не дорастем до любви. Здесь нужно выйти, остановиться и сказать, все время одно и то же, нужно разобраться. И разбираться до тех пор, пока не разберешься, пока не изменится что-то. С помощью информации, специалистов, как обычно, и с помощью высокой духовности обращаться к Богу и искать, а что во мне не так, да? Почему я такой, почему я так сформировался. То же самое с самооценкой. Mm-hmm. Поработать, да, с самооценкой.
1: Что с самим собой можно сделать? Ведь Бог нас создал такими, вроде бы, как нам кажется, по подобию, по образу, и мы должны, Он же нас так любит, мы должны вроде бы любить, но вот порой не получается. Что с самим собой? Как можно себя, может, наполнить как-то?
0: Ну вот действительно нужно закрыть все свои психологические потребности. Это важно. Uh-huh. У нас их достаточно много, и в нашей культуре не принято, ну как, сейчас, конечно, это все развивается, но не так сильно, да, это uh-huh. набирает большую популярность, не так сильно принято обращать внимание на свои духовные и психологические потребности. Все-таки мы их куда-то на задний план отодвигаем, какие-то вот эти внутренние вопросы, но если мы на самом деле закроем все свои внутренние потребности, то мы становимся гораздо целостнее и здоровее. Из этого состояния проще смотреть на реальность и уже строить отношения с другими людьми и выбирать партнеров. И uh-huh. тогда из этого состояния будут совсем другие результаты. А вот просто сказать, ну как подтянуть свою самооценку? Ну почитай книжки. Ну почитаешь книжки. Но на самом деле это глубокая длительная работа. Uh-huh. И честно, самое важное — быть честным с собой, слышать свои психологические духовные потребности.
1: Вот про потребности. Здесь хочется спросить, это что, еда, вода? Это же, наверное, не про эгоизм? Или да, да, да, или да, да. Что здесь имеется в виду?
0: Очень важно разобраться, что ты хочешь от этого человека. Вот ты в отношениях. Mm-hmm. Что я там получаю? Чего не получаю? Чего хочу получить? Почему я вообще с этим человеком познакомился и как-либо пытаюсь сблизиться? Mm-hmm. Что я хочу? Заботу, внимание. Я хочу, чтобы он сказал, что я красивая. Или чтобы он дал какое-то подтверждение. Или закрыл мое одиночество. И, ну и так далее, и так далее.
1: То есть зачем мне он или да. она?
0: Да. И вот особенно в этих двух сценариях, которые мы обозначили, в сложных, когда мы упираемся в стену, да, uh-huh. Вот в этих случаях очень важно понять, зачем мне вот эти отношения. Uh-huh. И все вот это выписать, все свои потребности, и закрыть их самостоятельно в своей жизни, дойти до состояния, когда мне хорошо в принципе, потому что я существую. Я не закрываю свои потребности другим человеком, а с другим человеком выстраиваю отношения и состояние, когда я готов делиться.
1: Угу. Да. Алина, наше время подходит, к сожалению, к завершению. И вот такой маленький, наверное, последний вопрос. Что делать, если ты вот решил перебороть, да, вот это вот чувство, да, и решил пойти здравым путем, да, вот потребности закрывать свои сам, да, но, наверное, с Богом так проще, так легче, так, Богом... так действительно, действительно, это тот, кто может.

0: может нас наполнить, кто действительно может нам помочь в этом. Как пережить вот эту вот, может быть, пустоту и вот этот вот переход? Потому что это сложный момент, вот, когда мы отделяемся от своей зависимости и переходим в более осознанное состояние.
1: А прямо дискомфортно поместить себя в состояние одиночества и остаться наедине с собой на некоторое время? Для начала. Потому что мы этого боимся, мы от этого бежим. Вот такие люди, которые бегают за людьми, которые к ним относятся холодно, они часто боятся одиночества. Искусственным образом поставить себя в это стрессовое состояние, закрыть где-то в одиночестве и прожить этот дискомфорт. Сначала дискомфорт, потом придет почитать книги, остаться наедине с собой, наедине с Богом, и станет легче. Начнешь слышать себя.
0: Спасибо большое.
1: Понимать себя.
0: Алина, я благодарю вас за интересные ответы на вопросы. Бог создал любовь не для страдания, а для радости. И если вы узнали себя в этой истории, возможно, пришло время позволить Богу исцелить ваши раны и научиться принимать здоровую любовь.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
3: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая, Господь всегда нас слышит, а особенно материнскую молитву.

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить на очень интересную тему, на тему, как мы реагируем на оскорбления, как мы реагируем на людей, которые говорят о нас плохо, какие эмоции вызывают у нас такое отношение, такое поведение. И сегодняшнее наше размышление хотелось бы назвать «Христос и самаряне». Иисус Христос имел очень интересный опыт взаимоотношений с самарянами. И евангелист Лука подсмотрел этот опыт, и на протяжении двух своих документов в Евангелии от Луки и в книге «Деяния апостолов» оставил нам красивую историю развития взаимоотношений Спасителя и самарян. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 9 главу. И мы будем читать с 51 текста. «Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти

и Иерусалим. Иисус Христос понимает, что Он уже находится в тени креста. Иисус Христос понимает, что Ему нужно совершить свое последнее паломничество на праздник Пасхи в Иерусалим. Он восхотел идти в Иерусалим. «И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Иисус Христос отправляется в Иерусалим на праздник Пасхи. Он совершает свое последнее путешествие в Иерусалим. Всякий раз, когда мы с вами идем на праздник, мы одеваемся соответствующим образом. Иисус Христос, когда отправлялся в Иерусалим, его внешний вид говорил о том, что он является паломником. Паломником на еврейский праздник Пасхи. Его внешний вид говорил о том, что он идет в Иерусалим для того, чтобы на священной горе в Иерусалиме поклониться Господу. Но когда Спаситель отправляется в Иерусалим, он преднамеренно выбирает путь, который чреват конфликтом. Обычно паломники на праздник Пасхи и на другие еврейские праздники отправлялись, минуя Самарию, потому что самаряне, будучи уже долгие столетия врагами иудеев, чинили всякие препятствия, создавали всевозможные проблемы для того, чтобы евреи имели сложности, когда совершали свои паломничества. И Иисус Христос, когда отправляется как паломник в Иерусалим, Он выбирает путь нетрадиционный. Он не идет по левому берегу реки Иордан. Иисус Христос идет через Самарию. И таким образом, можно сказать, Он преднамеренно провоцирует самарян. Он, другими словами, грубо говоря, нарывается на конфликт. И мы видим, что когда Он приходит в одно из селений Самарии, по причине того, что вид Его был паломника в Иерусалим, Его там не принимают. Живущие в этом селении увидели в Иисусе Христе не того, который пришел на их гору поклонения, на гору Горизим, а того, который идет поклоняться на гору Сион, к врагам самарян. По этой причине они отказывают ему в гостеприимстве. На Древнем Ближнем Востоке отказать путнику в крови, в ночлеге, в пище было очень серьезным оскорблением. Путник – это гость, это дар Божий. И когда человеку отказывают в крови, когда человеку отказывают в пище, когда не оказывают ему странноприимства, ему тем самым наносят сильнейшее оскорбление. Видя такое пренебрежительное отношение к Спасителю, ученики готовы на радикальные меры. Мы читаем Евангелие от Луки, 9 глава, 54 текст. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Настолько сложно пережили ученики Иисуса Христа пренебрежение Спасителем, что они готовы повторить тот опыт, который когда-то имел место в служении Илии. Четвертая книга Царств, первая глава, повествует нам о том, как царь Самарии Охозия заболел и решил вопросить божество Агаронское Вельзевула, исцелится ли он от своей болезни. Господь обратился к пророку Илии и повелел ему, чтобы он вышел навстречу этим вопрошающим. Илия повелел вернуться вестникам царя Охозии и сказать, что царь Охозий не встанет со своей постели, умрет в своей болезни. Об этом нам повествует 4 глава, 4 книга Царств, 1 глава. Разгневанный царь Охозия повелел вернуться своим воинам, и 50 человек, отряд из 50 человек, был отправлен для того, чтобы пленить пророка Илию. Мы с вами читаем 4 главу, 4 книгу Царств, и мы видим,

Видим с вами, как трагически развиваются события в этой главе. Когда 50 человек приблизились к Илье и повелели ему сойти, и сказали ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». 4 книга Царств, 1 глава, 9 текст. И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба, и попалил его, и пятидесяток его. Очень трагическая ситуация, очень непростое время, в которое совершал служение пророк Илия. И, наверное, те методы, которые Господь избирал, были необходимы. 50 человек погибло. И когда ученики Иисуса Христа, находящиеся на территории Самарии, увидели такое пренебрежительное отношение к своему учителю, они вспомнили этот страшный эпизод. Они решили: «Господи, а не повторить ли нам то, что имело место когда-то в жизни Илии? Повели, Господи, чтобы сошел огонь с неба и попалил этих людей так же, как когда-то огонь Божий попалил 50 солдат царя Охозии». Иисус Христос опечалился не от того, что самаряне оказали ему такой пренебрежительный прием. Ученики увидели на лице Спасителя скорбь. Ту скорбь, которую обычно мы видим на лицах наших родителей, которых мы обижаем, доверие которых не оправдываем, ту скорбь, которая бывает очень часто на нашем лице, когда мы не получаем то, что мы хотим получать от наших детей, когда мы воспитываем их, но не видим тех христианских черт, которые хотели бы видеть. Иисус Христос увидел, что его ученики за 3,5 года его служения так ничему и не научились. В их сердце был дух гордости, в их сердце был дух мести. Они не понимали природу Царства Спасителя, они не понимали ту миссию, которую он осуществлял здесь на земле. Огорченный и расстроенный Спаситель говорит им. 55 стих 9 главы Евангелия от Луки. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“». Иисус Христос обличил своих учеников словами: «Не знаете, какого вы духа? Сын Человеческий пришел не губить, но спасать». Если бы мы поставили себя на место Иисуса Христа, если бы мы пережили подобные отвержения и пренебрежения, как бы мы относились к таким людям? Что мы думаем про людей, которые обижают нас? Что мы думаем про людей, которые в транспорте создают нам определенные проблемы? Что мы думаем про людей, которые злословят нас и распространяют о нас недобрые слухи? В лучшем случае мы способны найти в себе силы не отвечать тем же, не отвечать на оскорбление оскорблением, на злословие злословием. В лучшем случае мы готовы просто устраниться. Иисус Христос показывает нам красивый пример того, как мы должны относиться к людям, которые нами пренебрегают, которые нас злословят, которые не принимают нас, которые плохо к нам относятся, которые доставляют нам проблемы. Иисус Христос, обратившись к ученикам, сказал: «Не знаете, какого вы духа?» И пошли в другое селение. Закономерен вопрос: почему самаряне так жестко, так неприятно отнеслись к Иисусу Христу? Почему Иисус Христос должен был

пережить такое пренебрежение. Иисус Христос оказался заложником очень длительного противостояния, очень длительного конфликта между иудеями и самарянами. И конфликту этому было уже несколько сотен лет. А начался этот конфликт между самарянами и иудеями со времени переселения на территорию Северного Царства, живущих в Вавилонии, Ассирии и в других землях Месопотамии. Я приглашаю вас открыть 4 книгу Царств, 17 главу, и мы посмотрим с вами, что из себя представлял тот народ, который впоследствии стал называться самарянами. 4 книга Царств, 17 глава, 24 текст. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилонии, и из Куты, и из Аввы, и из Имафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее». После того, как ассирийцы переселили большинство израильского народа на территорию, на окраины Ассирийской империи, с окраины Ассирийской империи они переселили язычников на территорию Северного царства. И вот эти люди, язычники, переселившись, и стали в последующем называться самарянами. Последующее повествование 17 главы говорит о том, что когда эти люди переселились на территорию Северного царства, дикие животные стали создавать проблемы этим людям, на что царь ассирийский повелел отправить на территорию Северного царства священника, который должен был научить этих людей закону Бога той земли. И в результате вот этого научения возникла интересная религия. Возникла самарянская религия, о которой мы с вами читаем в 4 книге Царств, в 17 главе, с 33 стиха. «Господа они чтили, и богам своим они служили, по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам Его». Возникла религия, в которой самаряне хромали на оба колена, как говорил когда-то Илия. Господа они чтили и богам своим поклонялись. И когда народ израильский вернулся из плена, когда Господь сказал Иисусу и Иисусу, сыну Асидекову, и Зарававелю возвращаться, когда они должны были построить храм в Иерусалиме, представители этого народа, представители народа, который поклонялся и Яхве, и поклонялся своим богам, пришли для того, чтобы участвовать в восстановлении храма. Четвертая глава книги Ездры повествует нам об этом. Четвертая глава книги Ездры говорит о том, чего желали самаряне, когда увидели израильтян, вернувшихся из плена. Четвертая книга Ездры, первый стих. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и Ему приносим жертвы». Зарававель и Иисус, сын Иосидеков, оказались в непростой ситуации. Они должны были сохранить верность Господу. Они помнили, что по причине неверия народа, по причине неверности народа, они оказались в плену. И теперь объединиться с теми, которые полуязычники, они не могли себе позволить, потому что понимали, что может история повториться, и они могут опять потерять свою землю и вернуться обратно в плен. Израильтяне принимают решение сохранить верность Господу, и по этой причине вынуждены отказать самарянам в участии в восстановлении храма. Конечно же, такое отношение заставило самарян обидеться. Самаряне стали делать все возможное, чтобы препятствовать восстановлению храма.

Последующее повествование 4 главы книги Ездры говорит о том, что 4 стих: «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни последующих четырех царей, начиная с Кира и заканчивая Дарием». На протяжении нескольких лет, почти целые десятилетия, самаряне создавали проблемы евреям, чтобы те не строили храм. И 24 стих 4 главы книги Ездры говорит: «Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария». Очень длительное время по причине противодействия самарян храм Иерусалимский не восстанавливался. Как мы относимся к людям, как мы будем относиться к людям, которые злословят нас, которые создают нам проблемы, которые пишут на нас нехорошие письма, которые пишут на нас доносы, которые своими действиями препятствуют той деятельности, к которой мы призваны. Конечно, вот этот эпизод говорит о природе конфликта, который начинался и который развивался на протяжении столетий. В последующем, когда Маккавеи освобождали землю свою от языческой власти, один из маккавейских вождей пришел на священную гору Самарян, на гору Горизим, и разрушил их храм. Межзаветная литература, литература, которую использовали иудеи для того, чтобы воспитывать свое юношество в своей религии, говорит о том, что всякий, кто общается с самарянами, уподобляется человеку, вкушающему свиное мясо. Как самаряне должны были относиться к иудеям, которые такое про них говорили? Как самаряне могли относиться к иудеям, которые разрушили их храм? Когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, когда Иисус Христос пришел в Самарию, Он оказался заложником очень долгой истории противостояния. Самаряне и иудеи не сообщались. И этому было очень много причин, и за этим стояла длительная история. Когда Иисуса Христа не приняли в Самарии, Иисус Христос не обиделся. Иисус Христос ушел в другое селение. Что Он сделал после того, когда Ему оказали такой неприятный прием, когда им так пренебрегли? Последующее повествование книги «Деяния апостолов», 9 глава и 10 глава, оставляют нам некие намеки на отношение Иисуса Христа к самарянам. В 10 главе Евангелия от Луки мы видим с вами, что Иисус Христос после этого эпизода избирает 70 своих учеников и отправляет их в различные селения. Это последнее миссионерское поручение Иисуса Христа при жизни Спасителя 70 ученикам. И если сравнить то поручение, которое Христос дает этим 70, с тем поручением, которое Христос дал в начале своего служения 12, то мы видим с вами интересный нюанс. В начале своего служения Христос запретил своим ученикам, своим 12 ученикам посещать самарийские города. Он сказал: «Идите к погибающим овцам дома Израилева». Когда Он заканчивал свое служение и отправлял на служение 70 учеников, Он не оставил такие ограничения. И 70 учеников, которые разошлись, 70 учеников пошли не только в Иудею, не только в Галилею, не только в Итурею, они пошли и в Самарию. Иисус Христос не обиделся. Иисус Христос продолжал демонстрировать свое доброе отношение к тем людям, которые Его обидели. И это доброе отношение выражалось не просто в том, что Он устранился, а оно выражалось в том, что Иисус Христос продолжал делать добро этим людям. Его доброе отношение выражалось в делах.

Последующее повествование, 10 глава Евангелия от Луки, говорит нам об одном эпизоде, в котором Иисусу Христу один книжник задал вопрос. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» На что Иисус Христос ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». А вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби ближнего». Желая себя оправдать, законник задал вопрос: «Учитель, а кто мой ближний?» И все вы хорошо помните притчу о добром самарянине. Иисус Христос показал три персонажа. Он сказал, что было три человека. Один был священник, очень уважаемый человек в иудаизме. И этот человек не оказал милости пострадавшему. Второй человек был левитом, и этот человек тоже прошел мимо. 33 стих 10 главы книги Евангелия от Луки говорит: «Самарянин же некто», даже не называя его имени, просто прохожий, один из прохожих по национальности самарянин. Этот человек остановился, этот человек оказал милость. И мы видим с вами, что когда Иисус Христос задает вопрос: «Как ты думаешь, кто из трех был ближний?», вопрошавший даже не находит в себе силы сказать: «Это был самарянин». Он уклончиво отвечает: «Оказавший ему милость». Настолько сложные отношения между самарянами и иудеями, что он даже не хочет здесь согласиться с Иисусом Христом, что самарянин может быть примером. Самарянин может быть красивой иллюстрацией доброго отношения к человеку. Когда нас обижают, находим ли мы в себе силы тех, кто нас обижает, представлять в качестве красивого примера человеческого отношения? Когда нас кто-то злословит, готовы ли мы про этих людей говорить доброе, так, как говорил Иисус Христос, доброе про самарян? Мы видим с вами, что несмотря на пренебрежение, Иисус Христос сохранил свое доброе отношение, и это доброе отношение к самарянам выражалось и в словах, и в делах. Когда Спаситель покидал нашу землю и оставлял перед своим вознесением, Он сказал: «Вы будете мне свидетелями». И будете свидетельствовать не только в Иудее, но будете свидетельствовать и в Самарии. Иисус Христос на протяжении всего своего служения сохранил свое доброе отношение к тем, кто его обидел. И это доброе отношение постоянно выражалось и в действиях, и в словах. Сегодня большое количество людей может говорить о нас недоброе. Сегодня большое количество людей может делать нам нехорошее. Но пример Иисуса Христа говорит о том, что в этом противостоянии добра и зла мы можем быть победителями. Если, подобно нашему Спасителю, мы примем решение быть последовательными в нашем добром отношении к тем, кто нас обижает, к тем, кто нас злословит. Если наше последовательное доброе отношение будет выражаться и в словах, как это было в случае с притчей о добром самарянине, и в делах, когда Иисус Христос посылает своих учеников проповедовать Царство Божие самарянам. Если мы будем бороться за отношения с теми, кто нас злословит, если мы будем противостоять вот этому духу мщения, который охватил учеников Спасителя, то вместе со Спасителем мы можем одержать победу. Иисус Христос одержал победу, потому что, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», 8 глава книги «Деяния апостолов» говорит, первый стих 8 главы «Деяния апостолов»: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им

Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Иисус Христос победил своим добрым,

Иисуса Христа, того, который был добр к ним и чья доброта выражалась и в словах, и в делах. Да благословит нас Господь, чтобы мы были последовательными в нашем добром отношении к тем, кто нас злословит, чтобы наше доброе отношение выражалось и в словах, и в делах. И если мы пойдем по пути Спасителя, то мы должны верить, что подобно тому, как Христос приобрел для себя своих врагов, так и мы приобретем тех, которые сегодня считают нас своими врагами. Да благословит нас Господь!

0: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен».
1: Всемогущий – определение Бога, указывающее на Его неограниченную силу. Не существует ничего, что было бы слишком трудно для всемогущего Господа Бога. Богу же все возможно. Господу служит вся Вселенная, могущество природы, силы человеческие и власть ангелов. Даже отступивший от Бога мир вынужден служить всемогущему Творцу для совершения его замыслов, согласно 13 главе книги пророка Исаии. Всемогуществом Бога объясняются его чудеса. Ярчайшим образом всемогущество Бога проявилось в воскрешении Иисуса Христа из мертвых. Однако всемогущество не означает, что Бог может сделать то, что противоречит другим божественным свойствам. Всемогущество – залог исполнения Божьих обетований в жизни Божьего народа в целом и каждого верующего в отдельности. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово.
0: Безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах.

Божий суд. Судя по вашим комментариям, очень многим интересен этот вопрос. О Божьем суде говорим сегодня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать в нашей гостиной Александра Камнева. Александр, спасибо большое за исследование Священного Писания. Господь вас вдохновляет, вы ему откликаетесь. Александр – пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий, склонен вот к такому точному, скрупулезному анализу. И вот его род деятельности, его образование помогает ему исследовать Священное Писание. Лена, сначала хочу задать вопрос тебе. Вот тебе тоже интересен вопрос Божьего суда?
1: Ну, я думаю, что когда человек слышит слово «суд», да, это всегда почему-то связано с наказанием больше. А вот все-таки, мне кажется,

0: Кажется, Божий суд – это больше с оправданием и с прощением связано.
1: Суд – это всегда справедливость. Да,
0: да? Но да. Вот, наверное, в мире не всегда вот как-то слово «суд» мире, связано. Да? Да. А вот с Божий суд – это вот именно, наверное, оправдание и прощение.
1: И прощение, да. Угу. Да. А, вот я вас хотел спросить, мы же с вами, давайте вот на слайдик посмотрим, да, то есть у нас еще раз вспомним, чем занимается священник у нас, да?
2: Ну, во-первых, священник в Ветхом Завете – это образ Иисуса Христа.
1: Вот, и мы с вами на предыдущих как раз программах говорили, что каждый день священники занимаются одним и тем же делом, да? То есть они готовят и поддерживают работу святилища. Это у нас постоянно горит огонь на жертвеннике, постоянно утром и вечером приносится жертва, да, так называемая томит, да, ова томит. И постоянно горит светильник во святом, постоянно, значит, идут курения утром и вечером, да?
2: На
1: жертвеннике благовонных курений. И постоянно, вот посмотрите на слайдике, у нас здесь облачение священника. Он носит ефод свой, да, на котором есть два камня на плечах, где выгравированы имена сынов Израилевых. И, соответственно, на судном наперстнике тоже, о котором мы с вами подробно говорили, тоже написаны имена сынов Израилев. Это наперстник называется судном. Да?
2: И у нас название прошлой встречи было «Знает ли Бог нас по имени?».
1: По имени,
2: вот,
1: да.
2: И поэтому имена сынов Израилевых или колен Израилевых – это обобщенный такой образ, что имена всех людей.
1: Да, это народ Божий, это народ Завета. Сегодня это христиане, да, то есть и в древности это был народ Израиля, да, то есть это тот народ, с которым Бог заключил завет. И мы с вами как раз вот говорим, что наперстник, он судный называется, да, и, соответственно, вот у меня к вам есть вопрос, потому что давайте перейдем к следующему слайдику. То есть вот так работает святилище, а вот так работает дополнительный, как можно сказать, священник. Да? То есть мы с вами говорили, что каждая жертва заканчивается такими словами, что священник очищает, да, и очистит его священник от греха, которым он согрешил, и будет прощено ему. Да? То есть у нас не только святилище работает, постоянно, да, но еще грешник приходит туда, приносит свой грех, чтобы священник, да, который является образом Иисуса Христа, забрал у него этот грех, получить прощение, и чтобы тот его очистил. И мы с вами говорили о том, что как он очищает символически в ветхозаветном святилище, он поедает мясо жертвы, то есть грех становится частью его заботы. Да, и,
2: мясо жертвенного животного.
1: Да.
2: То есть, а жертвенное животное символизирует последующую жертву Иисуса Христа.
1: Да, Иисуса Христа, да. То есть это жертва Иисус Христос, и священник – это тоже Иисус Христос. Вот. И мы с вами еще говорили о том, что Иисус сегодня, да, вот смотрите на правый свиток, делает то же самое. Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды.
2: То есть повторение, как вот интересно, вы, Александр, вот это заметили, что повторение в Новом Завете, вот прям почти полностью текста из Ветхого.
1: В Новом Завете была иллюстрация, а в Ветхом Завете сейчас действительные события происходят на небесах, и мы в них сейчас с вами будем разбираться. И вот я хочу вас спросить, всегда, когда грешник приходит, всегда написано, что ему прощено будет. Я хотел вас спросить, насколько долго это может продолжаться? Ведь если грех постоянно будет приноситься к священнику, то получается, что грех он вечен, что ли? Как вы считаете?
0: Ну, если вспоминать в самом начале, то, в принципе, не вечен, потому что Адам и Ева были изгнанные из Эдемского сада, да?
1: То есть у него есть точка отсчета, да, изначально?
0: Да, да, то есть вначале они же были созданы
1: для вечной жизни.
0: А все-таки согрешившие, они были изгнаны и стали

0: смертными.
1: Понятно, но сегодня мы приносим грехи Господу, молимся за наши промахи, да, и Иисус прощает нас.
0: Да.
1: До какой степени это будет происходить? Когда? То есть всегда ли это будет происходить? Или Бог все-таки определил какую-то...
0: Но уничтожен должен быть грех.
1: Грех должен быть уничтожен, да.
2: Священное Писание говорит.
1: Да. Священное Писание говорит о том, что земля вообще пересотворена будет, да, и на которой не будет греха. Значит, грех должен что быть?
0: Уничтожен.
1: Уничтожен. Быть. И как вы думаете, вот в святилище есть... Есть ли какая-нибудь процедура, которая как раз занимается вот этим процессом?
0: Ну, если читаем внимательно книгу Левит, да, то там все-таки есть именно цикл определенный.
1: То есть там цикл.
2: Цикл работы святилища?
1: Святилища Ветхозаветного, да. То есть там каждый год оно как бы заново перезапускается. А один раз в год, то есть мы говорим, что грех берется священником, да, соответственно, он как бы накапливается, накапливается, накапливается. И один раз в год, это у нас 7-й месяц, 10-й день, как раз святилище написано «очищается».
2: А вот проводя аналогию с сегодняшним днем и с тем, что сейчас Иисус Христос за нас ходатайствует. Да. То есть что, сейчас у Иисуса Христа накапливаются наши грехи, да? Ну, в которых мы раскаялись.
1: Он их берет на себя.
2: И они накапливаются. То есть они не уничтожены.
1: Мы же прощаемся.
2: Мы им прощены.
1: Прощены, да. То есть каким образом? То есть на основе авторитета Христа. Потому что Он Бог. И к нам отношение идет как к святым людям. То есть Бог нас защищает, Бог нас охраняет, Бог нас поддерживает. Да?
2: Но грех не уничтожен.
1: Но грех остается все равно. То есть он как бы на священнике, да, и тот постоянно заносит его во святое. Вот. А один раз в год он зайдет во святое святых.
2: Мы говорили, что святилище – это образец вообще плана спасения. Да. Это наглядное пособие, чтобы понять план спасения. И вот вы сейчас, Александр, нас подвели к этому интересному моменту, что, оказывается, святилище работает циклично, и раз в году оно очищается от греха. Да?
1: Вот, да. То есть раз в году, то есть это символ того, что произойдет на небе, что происходит на небе. Да? А что происходит на небе? На небе есть такой процесс, как называется Божий суд. То есть суд дан будет народу Божьему. О чем говорят пророки, о чем говорят апостолы, о чем говорит сам Иисус Христос.
2: Что такое суд будет дан народу Божьему? Народ Божий будет судить других?
1: Нет,
2: или
1: вот
2: его
1: смотрите,
2: Бог будет судить?
1: Значит, все заканчивается тем, что грех очищается из святилища и удаляется вообще из стана. То есть, другими словами, получается так, что грех пропадает просто из народа Божьего, да? То есть, соответственно, чему может это соответствовать? Это может быть соответствует одному единственному процессу, который сегодня происходит на небе. Это когда Бог судит человека. Когда проходит суд, человек становится либо оправданным, либо нет.
2: Да? А суд проходит на небе? Он сейчас уже происходит?
1: Да, сейчас уже проходит суд на небе. И мы к этому как раз моменту придем в ходе наших рассуждений. Ну, а сегодня мы хотим сказать, чтобы для этого священник заходит непосредственно во святое святых. Но это грешный человек, как мы с вами знаем, да? Чтобы зайти во святое...
2: Секундочку, то есть вот он на протяжении всего года, он заходит только во святое.
1: Только во святое,
2: только во святое. И там мы говорили с вами о хлебах предложения, о семисвечнике и о жертвеннике благовонных курений. То есть он там постоянное служение осуществлял, ежедневное. А тут он уже заходит во святое святых, и это происходит один раз в год.
1: Один раз в год. Для того, чтобы очистить народ. Но чтобы туда зайти, священник действительно должен быть уподоблен Иисусу Христу, ведь он же безгрешен. А священник
2: – человек.
1: Поэтому он заходит туда с кровью тельца, который приносит за себя и за свой дом. То есть Аарон должен был сделать заколание тельцу, исповедать все грехи. И только тогда он может с кадильницей, где там специальное курение, о котором мы с вами говорили, он может раздвинуть завесу и пройти перед лицо Божье, прямо перед престолом, там, перед тем облаком, перед той шкиной, да, которая там находится. Он идет вот с этой кровью. Этой кровью он кропит на

0: крышку ковчега между херувимами. И таким образом он символично становится чистым первосвященником, как вот, значит, сам Христос.
1: Да, то есть это про, ну, про земного священника. Да. Что и, ну, для нас это тоже вот важно понимать, да, что земной священник, он тоже очищается жертвой Иисуса Христа. Да?
0: Христу и... это не нужно. Угу. Про Христа написано так, что он воскрес и воссел уже сразу одесное престола величия. Поэтому то, что происходило циклично в Ветхозаветном святилище, на самом деле произошло
1: однажды,
0: да. То есть там много жертв, много различных ритуалов, да, то есть, которые отображают все то, что сделал для нас Христос однажды на земле. И как он восседает одесную престола величия, то есть рядом с Богом Отцом ходатайствует за нас.
1: Это как бы святой святой.
0: Да, да. Но вот наступает день суда, да, когда значит, откроются книги, и Христос будет разбирать дела людей, да, то
2: есть... Ну вот как Юля сказала, да, что святилище это как бы иллюстрация вот всего служения да, Иисуса да, да. Христа, да, и это повторялось ежегодно, да, то есть, по сути дела, одно и то же. Угу. Это ведь вот важно, мы вот как-то с вами говорили, важно, чтобы человек понял это, да, чтобы действительно вот эта иллюстрация стала для него живой, чтобы она, ну, как бы вот стала понятной, да, работающей, да. Ведь, по сути дела, не один раз сказал Бог, да, ну, тем более поколения там сменяются, дети рождаются новые, то есть вот из года в год повторялось одно и то же. Но вот для каких-то поколений, пока человек жив, то есть он ежегодно как бы проходил вот этот путь, да, очищения, вот этот путь как бы становления. И вот...
0: каждый верующий понимал, что в конце года его будут очищать, да? От всех грехов. И тогда написано, смиряйте души ваши, ибо в сей день очищает вас от всех грехов. А мы должны понимать, что мы люди несовершенны разумом, то, что мы каемся, мы все равно не можем покаяться во всех грехах, правильно?
1: Никто мы не пока
0: мы
1: живы.
0: Мы просто не осознаем свои грехи.
1: Пока мы живы, мы все равно...
0: Да, но мы каемся. Мы каемся. Вот. И поэтому во святилище был такой сделан специальный ритуал, как... Вы слышали когда-нибудь о козле отпущения, да?
1: Да, читали.
0: Вот, посмотрите на слайдик, пожалуйста, посмотрите. Вот здесь такой момент, когда, значит, первосвященник, да, и священники стоят, и между ними, перед ними стоят два козла. Один козел для Господа, другой козел для Азазель. И, соответственно, вы знаете, что я не могу вспомнить все свои грехи. Я покаялся не во всех грехах. Какие-то грехи я просто не заметил. Какие-то грехи я просто что-то не сообразил. И вот за эти грехи, как написано, что вот с этой кровью у апостола Павла написано в послании Евреям, 9 глава, однажды в год, значит, первосвященник входил с кровью жертвы за грех, приносимой за весь народ, за грехи его неведения. Неведения. Ну, потому что ну, мы что, покаялись, вот что-то сделали, мы покаялись. Грех нам этот прощен. Во всем ли мы покаялись?
1: Ну вот потому что многого не понимаем.
0: Не просто не понимаем, и Бог учитывает и этот факт. И этот факт. И Он как раз готов нам простить те грехи, которые мы просто не понимаем. И вот здесь как раз на слайдике стоят два козла, бросается жребий. Один козел будет принесен в жертву за Господа. И вы знаете, этот козел символизирует Иисуса Христа опять. Любая жертва в святилище всегда символизирует Иисуса Христа. Но одно жертвенное животное, даже не жертвенное животное, одно животное, приведенное во святилище, один раз в году оставалось в живых. И вот этот второй козел, жребий, на который указывает, вот, называется Азазель, да? Вот, в его названии есть слово «эль», то есть значит «бог», да? То есть это озлобленный Бог там, или злой демон, или злой ангел, или как вы еще называли, демон пустыни.
1: Угу. Это слово Азазель.
0: Азазель, да, да, да. И этот козел символизирует кого, вы думали?
2: Ну, источник греха, дьявола.
0: Сатану, да. Сатану, да. Противника. И вот они стоят оба перед Господом. Кто-то из них будет заклан за грех всего народа, да?

0: кто-то останется в живых. Кто-то является действительным Богом, равным Отцу. Да? То есть это Иисус Христос. А кто-то претендовал, да, говорил
1: сердце. Претендовал, что он был.
0: Зайду на высоту облачную, поставлю свой престол значит, в собрании богов на краю севера, да, и буду подобен Всевышнему.
1: Ну вот не зря мы говорим, что мы живем в контексте великой борьбы между Христом и сатаной. Между Христом и сатаной, да.
0: Но готов ли он был умереть?
1: Сатана?
0: Да.
1: Я не знаю.
0: Вот вы знаете, символически он остается в живых. Он не готов умереть, а Христос готов умереть за нас. Вот. И с кровью именно этого животного, с кровью козла, да, давайте посмотрим следующий слайдик. Значит, следующий слайдик нам показывает, как первосвященник входит во святое святых, значит, с кадильницей, которая полная, значит, углей из жертвенника боговонных курений, там фимиам, значит, идет, значит, дым, он клубится, закрывает, вот сейчас показано у нас, закрывает херувимов, между которым слава Божья, и священник идет с этой кровью, чтобы три раза покропить перстом, да, на крышку ковчега. Да.
1: Это тоже символ, жертвы Иисуса Христа, да?
0: Да, то, что сделал Иисус Христос. Христос сел одесную Бога Отца. И вот это здесь показан этот момент, когда Христос начинает суд на небе.
1: То есть вот как только он вознесся на небо после своего воскресения, это начало суда.
0: Да, есть в истории момент, который, значит, когда начинается суд. И мы с вами в наших передачах его определим, когда этот момент начала суда. А сейчас образно Иисус подходит к Отцу и начинает процесс, который называется Божий суд. В земном святилище это было так. Священник, значит, раскрывал завесу, проходил сквозь завесу с кровью тельца, чтобы уподобиться Иисусу Христу, и с кровью козла за народ. Вот что он будет дальше делать, мы как раз с вами рассмотрим на следующей передаче.
1: Ну что же, очень интересно, Александр. Сложно, Лена, но очень интересно. Да. Мне очень нравится. Надеемся, что и вам тоже интересно то, о чем мы рассуждаем, на основании исключительно Священного Писания. Ждем следующей встречи. До свидания.

Приветствую вас, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с вами будем говорить на очень важную и интересную тему Нового Завета. Это исцеление, которое Иисус проводил в жизни своей и, в частности, в субботу. Но я бы хотел акцент сделать вот на чем. Вы знаете, я не так давно услышал историю одного человека, которого я знаю и на которого я всегда смотрел с большим уважением. И вдруг я узнал, что он в депрессии. И вы знаете, как бы я посмотрел, что действительно депрессия и такое вот унылое состояние – это удел очень многих людей. Люди унывают даже тогда, когда им не надо унывать. У людей появляются страхи, появляется какая-то тревожность, появляются какие-то неправильные поступки в результате вот такого мышления и мировоззрения. И я так очень как бы загорелся этой мыслью, думаю, а что бы мы могли предложить из Евангелия таким людям, людям, которые потеряли веру в себя или которые разочаровались. Есть понятие кризис среднего возраста. Ну, понятно, что кто-то скажет, да ладно, что там за кризис, как это может быть? А может быть, потому что, когда тебе уже за 40, и ты понимаешь, ага, я уже не 20 лет, не мальчишка и не 30 лет, я уже 40, то есть дальше уже там следующая цифра 50. А что такое 50? Это уже как бы уже, как мы говорим, за 50, да, это уже не просто так. Как бы жизнь прожита, а что у меня есть? Ой, у меня ничего нет или очень мало. И поэтому у людей нападает на них некая такая, знаете, грусть, расстройство, переживание. Так я хочу сказать, друзья, пожалуйста, не расстраивайтесь. Ни те, кому 20, ни те, кому 40, ни те, кому 50, ни те, кому 65+, ни те, кому за 80. Потому что у Бога годы, они не властны над человеком, поэтому он нас ведет к

и смертью. И вот эти немногие годы жизни, которые Он нам дает, чтобы мы жили на земле, что-то делали, производили, там, рождали, строили, ломали, покупали, продавали, мы были как управленцы. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали главные вещи, что в этой жизни действительно главное. Что главное? Часы главное? Да нет. Рубашка, галстук? Да нет. Костюмчик? Что может быть главное? А, наверное, вещи, да, всевозможные там гаджеты, я не знаю, машина в гараже, дом, во, самое большое, дорогое. Да нет, это все не главное для Бога, а что-то есть поважнее. И вот тут мы потихоньку-потихоньку пробираемся и находим, что для Бога душа человека важна. А что такое душа? Это жизнь человека. Вот почему написано, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Опираясь на это, я хочу сказать, что действительно, когда у человека происходит переоценка ценностей, и наша проблема, как вот и у детей, что мы начинаем себя сравнивать с другими людьми. Живет себе ребенок, золотистая голова, красивый, пока ему кто-то не скажет, что он не такой, как другие, и начинают дразнить. И вот он расстраивается. А каким он должен быть? Черненьким? Да нет, есть и светленький. Нет, буду светленьким. Не, ну вроде круче черненький. И это начинается, ну, бесконечная игра. На самом же деле есть вещи поважнее, и мы говорим душа человека. И вот посмотрите, как Христос умудрялся эту душу разглядеть. Я хочу прочитать 5 главу Евангелия от Иоанна. Между прочим, кстати, позвольте, прежде чем мы не начали читать, я хочу привести историческую справку, где, когда и кем было разделение библейского текста на главы и на стихи. Это было сделано архиепископом Кентерберийским. Это был Стефан Лангтон, около где-то в районе 1205 года, ну, плюс-минус, потому что жил он с 1155 до 1228 года. Он разработал систему разделения библейского текста по главам и применил ее к Библии. Но что интересно, завершил эту работу уже доминиканец Гук де Сен-Жир, Шир, Гук де Сен-Шир. Такое интересное имя в 1240 году. Это разделение было внесено в еврейскую и уже греческую Библию. Нумерацию стихов внутри глав уже осуществил сначала Сантес Панино. Это уже был чуть позже, 1540 год, а затем в 1555 году Роберт Этьен или Стефанус. Это был парижский типограф. Так вот, что интересно, когда мы видим вот эти главы, конечно, они поделены по смысловому, такому как бы важному критерию деления. Но и вместе с этим мы иногда видим, что не всегда глава именно четко соответствует теме. Бывает, что тема продолжается, перетекая из одной главы в другую, но оно поделено. Но вот пятая глава, она как бы автономна. И вот в пятой главе мы находим такие интересные вещи. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, или Дом Милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». И вот тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Итак, что мы видим? Вот это купальня Вифезда. Вы знаете, что интересно есть в исторической справке относительно вот этих купалин или крытых ходов? Там не только были больные. Во-первых, это было организовано и построено римлянами. Римлянин, возвращаясь после сражения, имея глубокие порезы, соответственно, им нужно было время на заживление. И если кто-то из вас ранился, так как дети, знаете, вот снес коленки, там локти побил, и вот это все, потом появляется такая коричневая корочка. Больно, знаете, отколупнешь, кровь течет, с ней неудобно. А представьте, когда рана глубокая, то есть серьезная, глубокая, а они в сражении приходили, рукопашные, мечи, колья, там, пики, стрелы, то есть колото-режущие раны. И вот они там откисали, понимаете, вот эти все лечения, целебные, там всевозможные какие-то процедуры. И вот эти купальни, они были для них спасением, потому что в противном случае на этой жаре
любое движение, оно вызывает боль. Так же, как мы читаем, например, про этого доброго самарянина, который набрел на побитого разбойниками человека. И написано, и он возлил елей, то есть масло, вот смесь.

Лечить вот эти все раны. И вот интересно, что здесь лежит тоже множество больных людей. И есть такой текст. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Дело в том, что вот этого стиха, его как такового в оригинальном тексте нет. Оно всегда было на полях в сносках. То есть текст звучал так. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, точка. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Вопрос, откуда пришло понятие, что ангел возмущает воду, и кто первый сойдет, тот исцелится, какой бы ни был одержим болезнью? Ну, во-первых, за 38 лет, я думаю, уж как-то бы это могло с ним случиться, чтобы он первый туда по этому возмущению воды зашел и исцелился. Но не было. Там речь идет о гейзерах, которые имели подземное, вот как, например, извержение, как в Кисловодске, есть нарзанная галерея, она такая куполом покрытая, там вообще как бы питьевые краны, а потом есть такой купол, где сама скважина, и вот там поднимается вода, опускается вода, постоянно вот эти гейзеры, скажем, булькотит и так далее. То же самое было и там, но было поверье. И поэтому на всех ранних манускриптах этот текст вынесен на поля. И только в поздних манускриптах посчитали, что нормально вставить его, дабы смысл понять, почему они там сидят возле воды, ожидающих движения воды. То есть было поверье, что когда вода, вот эта минеральная вода исходит, то вот это самый целебный эффект лучший происходит. Ну и что интересно. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Вот это очень важный вопрос от неба, как бы от Бога. Хочешь ли быть здоров? Что ты хочешь вообще? Человек должен очень четко понимать, что он хочет. Один человек хочет разбогатеть, другой хочет быть знаменитый, третий хочет еще что-то. И вот когда человек четко понимает, что он хочет, у него многие вопросы меняются в абсолютно нормальную сторону. Между прочим, кстати, еще хочу сказать здесь относительно ангела возмущающего. Ну, это точно не библейская концепция, потому что тогда в этой системе будет работать принцип, что выживает сильнейший. То есть ангел шутит, да, сидит раз ногой, помутил там воду немножко. Ха, смотришь, не успели, ха-ха-ха, не успели, ну что ж, слабак. То есть это принцип дьявольского построения общества, когда выживает сильный, выживает быстрый, выживает самый лучший и так далее. Но это во грехе. А что делает Христос? Он фактически исцелил вот этого самого безнадежного больного. Безнадежный, 38 лет. За 38 лет, день в день, не нашлось ни одной доброй души, который бы мог все-таки во имя, я не знаю, чего угодно, если бы этот текст был, который не включен в канон, ну, скажем, в основной текст, в оригинале, да, то он был бы таким по факту, то, извините, ну, уж нашелся бы один человек и сказал, ладно, ну, сейчас ты, а потом я, давай, давай, ну и все, и помог бы человек. А не было, 38 лет, показывает, что это греховная земля. И там тоже было, что каждый за себя, одеваться некуда, поэтому все больные, убогие стягивались к этим местам, к этим крытым ходам, где ты как бы вроде защищен, вроде и есть помощь какая-то от кого-то, но нет глобального исцеления. И поэтому он ему говорит, да, Господи, ну не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Видите, что получается? Пришел, вода уже не булькотит, и ты не исцелился. О, видишь, опоздал. 38 лет, гнался и не мог догнать. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Интересно, что вот эта фраза «ходи» не в смысле, как сказать, вот «ходи с постелью и раздражай людей». А он как бы отвечает на два очень важных вопроса. Первое, что ты теперь сможешь ходить, потому что там, как здесь написано, лежащий или парализованный не умел ходить. То есть он ему дает право и возможность ходить. Это то, что у нас у всех есть. И поэтому хочу сказать, когда я, например, пытаюсь, ну или бывает такое, да, уныние какое-то, неблагодарность какая-то, еще что-то, разочарование, ты видишь, что ну, как-то так вот руки опускаются. И достаточно посмотреть на человека, лишенного возможности ходить, лишенного возможности говорить, да, вот.

ну, человек парализованный, либо там больной, то мы понимаем, насколько ты вообще в более лучшем положении, чем он. И это очень важно нам с вами понимать. Мы начинаем роптать, когда мы недополучаем желанное или желаемое, а мы иногда неблагодарны за то, что мы имеем. И поэтому очень интересно взглянуть на эту историю, и он ему говорит, то, что мы можем делать, носить, ходить, ходить, говорить, а он не мог этого делать. 38 лет, всю свою сознательную жизнь он пролежал, глядя на других людей, глядя на всех больных вокруг, без какой бы то ни было перспективы восстановиться. И вот поэтому он ему говорит здесь, встань, возьми постель твою и ходи. Он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Итак, что мы здесь видим? Ну, как бы все усложнилось. Все было хорошо, если бы не суббота. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Заметьте, они как бы предъявляют претензии вот этому исцеленному. А он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Во-первых, он не нарадуется, он растерялся, понимаете, когда ты радуешься. Вы видели когда-нибудь человека радующегося? Они никого вокруг не замечают, они бегают, они такие счастливые, то есть все меняется. И вот человек начал ходить. Естественно, он идет с этой постелью, потому что Христос ему сказал, возьми постель. Если бы он ему просто сказал, встань, иди, и он бы пошел, говорил, друзья, смотрите, а он ему говорит, возьми постель твою, возьми постель и иди. Зачем Христос ему это говорит? Да потому что если бы он просто шел, никто бы не обратил на него никакого внимания. И поэтому Христос делает намеренный шаг и как бы разрешает нарушить субботу. А ведь фактически что произошло? Он берет постель и идет, а они ему говорят, тебе не надо в субботу брать постель. А он говорит, подождите, я еще ходить не умел до сегодняшнего дня, а теперь я иду, а вы мне тут говорите, тот, кто мне это сказал, он мне так сказал сделать. То есть видите, что происходит с человеком, который приходит в тесное соприкосновение со Христом. Он начинает исполнять его волю. И вот это очень важно понять, чью волю ты исполняешь. Или ты исполняешь волю Божью, или ты исполняешь волю дьявольскую, князя мира сего, или свое своеволие. То и истинные дети Божьи, они будут отличаться послушанием. Так же, как Ева, если бы она послушалась Бога, и ей змей сказал, вот Бог там запретил. Она сказала, ну да, запретил, и что? Нет, от всех не запретил, от этого запретил. Так что можно я с Богом посоветуюсь? Или хотя бы для начала я с мужем посоветуюсь. Ведь частенько мужья так делают, говорят, там решают, ну мне надо жене позвонить. Ну конечно. И вот результат. Он отвечал им, кто мне сказал, то есть кто исцелил, тот и сказал, возьми и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Но что интересно, заметьте, он даже не знает Иисуса, никакого блата, никакого тебе там своего человека надо помочь, исцелить, там прооперировать. Христос просто нашел беднягу, просто его исцелил бесплатно, без всего, и сам удалился, даже не стал и не сказал, друзья, хочу посмотреть, минуточку внимания, посмотрите на нас, ведь так, внимание, смотрите, сколько ты лежишь, уважаемый, 38 лет, 38 лет, друзья, внимание на экран, как сегодня мы видим некие такие религиозные шоу исцеления, Христос так не делал, он его тихонько исцелил и ушел. И в результате он ему дал маленькую подсказочку, чтобы тот стал известный. Исцеленный не знал, кто он, и поэтому потом Иисус встретил его в храме и сказал, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Вы же знаете, друзья, что в древности у них было очень четкое поверье, что все, что с тобой происходит, это результат того, как ты живешь. Скорее всего, у тебя есть грехи, и кто грешит, того Бог и не благословляет. Но, с другой стороны, и это не совсем пустой звук, потому что мы вот сегодня, например, читали книгу пророка Иеремии, и там Бог говорит, я поражу землю вашу, будет голод, там язва моровая за ваше беззаконие и так далее. То есть, Бог может это сделать, допустить. Но данному человеку он предложил немножко очень, ну, как сказать, правильный путь теперь. То есть, человек начал совершенно новую жизнь. Ну, приведу вам пример. Нашему папе

Лианиному папе сделали недавно, вот на днях, операцию на глаз. У него там катаракта, и надо и на второй делать, но вот пока сделали на первый. И мы так удивлялись со стороны, как он не нарадуется, знаете, ух ты, глянь, как все красиво, ух ты, какая зеленая трава, какое красивое солнце, слушай, глянь, какая птичка красивая, ух ты, закроет оперированный глаз уже, который хорошо видит, да, нет, говорит, смотри, как все, говорит, как в тумане. Я его вез, я говорю, это, ну, видно машину? Не, говорит, а где машина? Я говорю, ну, вон машина. Раз, стопы загорелись, а вон какие-то фонарики загорелись, да. Раз, вторым глазом, слушай, так я номер могу видеть на машине. Человек заново родился, представляете, у него зрение появилось. И вот точно так же человек ходить начал. И Христос его не просто теперь, знаете, вот такое вот поверхностное довольство, вот он как мать. Вот как истинная, настоящая, такая глубоко видящая мать. Она видит ребенка, да, своего, и она знает, когда похвалить, а когда и поругать. Даже когда надо бы похвалить. Да, и она всегда вот как-то его так держит вот в этом коридоре разумном. И Христос ему не просто говорит, вау, друзья, шоу, мы исцелили сегодня, и тут там иудеи, вот. А, кстати, если бы не сказали ему, он не сказал бы, Христос, неси постель твою, может, иудеи ничего бы не сказали. Пытались бы что-то сказать, но он же дела не делал, он ему просто сказал, встань и иди. Он бы встал и пошел, какой грех, никакого греха. Видите, как много в этой истории таких деталей. И Христос ему как бы говорит, вот теперь у тебя началась новая жизнь. Вот теперь то, даже те пороки, которые тебе были физически недоступны, теперь ты сможешь это попробовать сделать. И я тебе хочу сказать, не греши, дабы не случилось с тобой чего хуже. А что может быть хуже, чем 38 лет пролежать парализованным? А хуже может быть только то, что человек может потерять вечность из-за того, что отдастся на власть и на волю греха и потеряет Спасителя из вида. И поэтому он ему говорит эти слова. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот интересное мировоззрение. Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вы видите, какая проблема была? Люди хотели убить Христа за то, что он равный Богу. Сегодня для многих людей это не проблема. Ну, конечно, Христос, Сын Божий, проблем нет вообще. Зато есть проблемы к Духу Святому. Как это Дух Святой Бог? Не-не-не-не-не. Ну как, есть Бог большой, есть Сын Божий поменьше. И Дух Святой это так, знаете, что-то там, слуга какой-то безликий такой, да, сила творческая или непонятная. Но это не так, потому что здесь мы видим очень важную истину. Они его хотели убить за две вещи. За то, что он субботу нарушал, и за то, что делал себя равным Богу. Но Христос имел право быть равным Богу, и Христос не нарушал субботу, потому что он дал заповедь, и он сказал, как ее правильно соблюдать не только по букве, но и по духу. Они по букве были чисты как бы, но дух был совершенно другим наполнен. И поэтому на это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же. И другими словами, посмотрите, какую он красивую преемственность показал. Сын в семье будет делать то, что делал отец. И не надо себя утешать другими словами, как я как-то рассказывал, не помню, да, где-то, что мы в баню ходили там с ребятами, и там были тоже молодые ребята парились, и с одним был ребенок, ну, маленький мальчишка, лет 5, может быть, ему. Но отец такой матершинник был, ему несколько раз делали замечания, а сынок молчит, ну, как бы там спросит что-то, и там другие, кто часто с теми ходили в баню, а один говорит, ну, вот сколько его вижу, говорит, он никогда еще, говорит, ничего такого не сказал. Вот отец, конечно, ему язык оторвать, но вот сын, молодец. И вот так смотришь и думаешь, друзья, все это будет до поры до времени. А вот следующая парилочка, или там через 3 парилочки, а может через год, он так заговорит, что у вас будут потом уши крутиться от его лексики. Потому что он сейчас пока впитывает, он четко понимает, что он, пап, я уже не хочу, мне жарко. Сиди, нормально, грейся, давай, ты мужик, ты еще не нагрелся. Он стоит там, вот, или еще что-нибудь, да, там воды не, он раз облил его, то есть отец доминирует над ним. Но наступит момент, он впитывает, а потом выдаст. И точно так же здесь.

И он такую красивую преемственность, он говорит, я вам представлен как сын, хотя я и отец одно, но я делаю то, что творит мой отец, и я делаю. То есть видите, что Бог делает? Бог делает чудеса, Бог исправляет из плохого в хорошее. Вы должны идти за ним, вы тоже дети, и ваши дети будут видеть, как живете вы. Поэтому уловите самое главное, и в результате он что говорит? Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела еще больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Вы представляете, какую он в их уши вкладывал глубокую истину. Он показывает, что слушающий слово мое, это не просто, знаете, как радио настроил, послушал 10 минут русское радио, раз переключил, о, ретро-ФМ послушал, а нет, на шансон переключился, а нет, маяк, послушаю новости. Нет, слушать Иисуса, это означает делать, как говорит Иисус. Вот что значит слово слушать Иисуса. И поэтому он говорит, слушающий слово и верующий в пославшего, то есть вера в Бога, живого Бога, она является ключевой. И поэтому он здесь говорит, мертвые даже услышат и оживут. Для них это, конечно, был нонсенс. И понимая это, в 28 стихе он говорит, не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я, кстати, недавно на Ютубе, у меня есть проповеди именно на эти тексты. Два воскресения. Воскресение праведных и воскресение нечестивых, как здесь написано, да, творивших зло. И поэтому он очень красивую истину им открыл. За что вы меня хотите убить? За то, что я помог человеку? В чем мое нарушение субботы? Что я сказал, встань и ходи? Нет, ты ему разрешил нарушать субботу. Видите, это показывает, что за все эти 4000 лет до Христа субботу соблюдали, но утратили кое-что. Да, знаете, как бывает, вот как выплеснули вместе с водой ребеночка. Так вот, выплеснули самое главное – личность человека. Это то, о чем я тоже, кстати, недавно была проповедь относительно достоинства человека. И вот поэтому грустные люди, они иногда думают, что они никому не нужны, что я вот там лежу в этой купальне, весь побитый, вообще как бы без достоинства. Но это неправильно. И вот после этого он говорит, есть два воскресения, даже если человек умрет. И вот интересен вопрос дальше. В 38 стихе он говорит, «Не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Вы знаете, как часто бывает вот у людей, когда идет очень большой фактор недоверия, они говорят, там кто-то решает вопрос, он говорит, позовите старшего. Почему? Ну, как бы я готов решить. Нет, я хочу с главным поговорить. И вот это и есть порой недоверие, когда люди начинают не замечать людей и идут как бы к Богу напрямую. А Бог говорит, послушай, а вот я ж тебе и посылал на дороге этого человека. Но ты его отверг, а я через него тебе хотел сказать. Почему? Потому что мне не просто важно, чтобы ты кое-что понимал, а мне важно, чтобы ты еще и изменился. Потому что ты точно так же будешь дальше, как отец научил сына, да, и очень часто вот в древности это было ремесло, семейное ремесло. А почему оно было семейным? А потому что, смотрите, например, отец-кузнец. И вот он там носит и угли, металл, вот это ж горит, все там кует, все это делает. Сын растет, он куда будет смотреть? Это сегодня он может в интернете даже не глянуть на отца, да, когда его зовут, он голову поворачивает, а глаза в экран. Да, мам, разве не так? Все именно так, а тогда этого не было. И он, конечно, смотрит, как отец делает, как он бил, как она красная, как она там шкварчит, эта подкова, как это все, вау! И он говорит, я тоже буду как папа.
И то же самое в поле, и то же самое конюх, и любая профессия. И это было очень важно. Или офицер, да, и вот сын смотрит на папу, на его красивую форму, на то, какой он подтянутый, и говорит, я буду таким. Сегодня все поменялось, но сегодня не критерий,

Друзья, поэтому он говорит, видите, как отец делает, сын делает. Вот вам же это понятно, понятно. Вы делаете, ваши дети делают. Понятно, понятно. А теперь говорит, почему не имеете слова его, пребывающего в вас? То есть слова Божьего в вас. Потому что вы не веруете тому, которого он послал. Другими словами, люди говорят, в Бога буду верить, тебя

Интересная вещь. Он говорит, исследуйте Писание, 39 стих, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Есть, это, кстати, я не буду сегодня на этом останавливаться, потому что есть отдельная вообще проповедь на вот этот текст, что значит исследуйте Писание, что значит свидетельствуют о мне, что значит через них иметь жизнь вечную или через него, который дает это Писание и дает жизнь. Но он говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот что самое интересное. Я сразу вспоминаю Неймана, который пришел к пророку, которого направила маленькая девочка. И она ему говорит, если бы ты сходил к пророку, и он бы тебя точно исцелил. Он приходит к пророку, подарки. Пророк не вышел, вышел слуга, говорит, пророк сказал, вам надо пойти в Иордан, окунуться 7 раз, и вы будете чистыми. Вопросы есть? Я такой полководец пришел, и ты, парень, тут вышел мне. Я думал, он сейчас выйдет, приложит, призовет имя, там манипуляции, то, сё, покрестит, раскрестит. А он ему говорит, иди в грязную речку окунись. И ушел, написано, с гневом. Так благо слуги ему говорят, господин, ты тоже, бывает, что-нибудь такое от нас просишь. Ну, мы же терпим. Ну, как бы, ладно, что трудное. Ну, ты пойди, ну, попросил, сделай, ну, попробуй. Вот если не исцелишься, придешь и разнесешь его. Ну, ладно. И убедили его. И он вышел чист. И он уже пришел опять к этим воротам, но уже с благодарностью. Точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Он говорит, ну, вы не хотите ко мне прийти. Почему? Потому что вы меня не оценили. Вы хотите о глобальном говорить. Вот и получается, что в нашей жизни те же проблемы. Мы настолько хотим глобально верить в Бога и забываем простых людей. Вот этих безымянных, 38 лет лежащих где-то там на обочине жизни. Я не призываю вот идти бомжей, знаете, вот подымать и на свою постель ложить. Во-первых, не всем дано. Это такая тема. Но, друзья, у каждого есть своя... Ну, свой круг, да, своя сфера влияния, ответственности и возможностей. И вот Христос показал пример. Никакого шоу, никакого тебе там это. И он предостерег и исцеленного, и сказал относительно заповедей, да, очень важно, что Писание важно. Вы читайте Писание, как бы он говорит, они все равно вас ко мне приведут. Ну, вы, может, сейчас не поймете, конечно, ну, я ж пророк в своем отечестве, не котирующийся. Ну, ничего, вы по делам моим посмотрите и будете понимать. И он говорит, не принимаю славы от человеков. Вы слышите, 41 стих. Я не принимаю славы от человеков. Почему он об этом говорит? Да потому что они принимали славу от человека. Он показывает, я другой, я другой. Но, говорит, знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Вы можете себе представить? МРТ сканировал сердце и выдал диагноз. Вы не имеете любви к Богу. Я хочу сказать, апостол Павел, между прочим, в послании к Коринфянам, в своем первом послании, в 15 главе, он говорит, 33-34 стих, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Так написано. И поэтому он здесь говорит, а у вас нет любви к Богу. То, что вы субботу, ну как сказать, соблюдаете ради того, что вы даже не порадовались за человека, который стал ходить. Вы давай его осуждать. О, давай постельку свой, коврик положи на место, потому что это ноша в субботу. А этого в заповеди нет, что нельзя нести свою кроватку. Это они уже установили. И поэтому Христос говорит, у вас нет любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы поверили или верили Моисей, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Вы слышите, друзья? Моисей не просто писал Ветхий Завет, он писал об Иисусе. Поэтому, когда он идет в Эммаус, он говорит ученикам все сказанное о нем у Моисея, пророков и псалмах. И дальше он говорит, если же его писаниям не верите... К сожалению, великому сегодня очень много людей не верят ветхозаветным писаниям, считая их неудачной какой-то, знаете, репликой, там, не знаю, какого-то произведения Божьего. Как поверите моим словам? Вот это очень важная истина. Как поверите моим словам? В
Все есть. Притча о богаче и Лазаре. То же самое. Господи, скажи, у меня там еще братья есть. Он говорит, у них есть Моисей и пророки.

Если их не послушают, и если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Как и Лазарь воскрес из мертвых, а его хотели убить. Что, прям все уверовали во Христа, и там, где Лазаря воскресили, вся деревня поверила? Ничего подобного. Они его там чуть не убили, и Христа чуть не убили. Вот поэтому эта глава, она настолько потрясающая для меня. Она так меня вдохновляет, что я 38 лет хожу по земле, даже больше. Мне уже есть за что благодарить Бога. Второе очень важно. Бог дал субботу, чтобы служить. И я буду это делать, и мы должны это делать. Третье. Когда тебе хорошо, смотри, не греши, чтобы не случилось чего хуже. Чтобы, как написано, здоровыми руками, ногами быть верженным в гиену огненную. Да? Или как тюрьмы сегодня наполнены людьми, которые имели крепкое здоровье, но использовали его во вред. Еще один важный вывод. Чтобы мы слушали Слово Божье и принимали Его и пославшего Его, то есть Иисуса Христа. И тогда такой человек на вот этот суд осуждения никогда не придет. И более того, у нас ждет два воскресения. Даже если кто-то умер. Ну, бывает такое. Да, жизнь закончилась. Ведь человек не властен над днем смерти. Никто не скажет. Я проживу, как однажды сказал богомолец такой был, ученый в одни Сталина. Он пообещал, что Сталин 150 лет проживет, и он вместе с ним. Поэтому Сталин щедро жертвовал на его все эксперименты. И в Украине есть институт богомольца. Ну, и он, был ни в чем не стеснен. Он на себе многое испытывал. Там что-то в 64 года, кажется, он умер. И говорят, что история записала, что Сталин на похоронах сказал ему: «Вот жулик, всех обманул». То есть, как бы, первый он себя обманул. Он умер в 64 года, имея все деньги Союза, все возможности, все-все-все вакцины, что только мыслимо, не мыслимо. Он не мог сказать: «Я проживу столько». Он хотел, но не мог. Так и мы. И поэтому он говорит здесь очень важно: «Я не буду вас обвинять. Я пришел вас спасать. Я все рассказал, как было от самого начала. А теперь вы просто примите меня в свое сердце, исследуйте Писание, они вам покажут на меня, а я дам вам будущность и надежду. Но если вы Писанием не поверите, а поверьте, на момент написания вот этих строк, вот этого всего еще нету. Нового Завета как такового нету. Ни деяния апостолов, нет еще апостола Павла, который бы написал нам послание Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Фессалоникийцам и пошло-поехало Колоссянам. Ничего этого нет, но есть то, что мы можем принять и жить, и верить, и быть спасенными. Поэтому пусть Господь нас благословит всегда вспоминать этого больного, этого расслабленного, который 38 лет не знал, кто ему поможет. Но встретившись со Христом, его жизнь изменилась. И когда его жизнь изменилась, Христос его предостерег: смотри, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Поэтому видите, что было для Христа важно? Исцелить, предостеречь человека от греха. Поэтому больной – не проблема. Без ноги – не проблема. Без уха – не проблема. Без носа, без руки – не проблема. Не умеешь ходить – не проблема. Все в небе будет возвращено по полной программе. Главное, когда у тебя все есть – не греши. Вот пусть у тебя будет все, кроме греха. Вот это посыл Иисуса Христа. Поэтому будем читать, исследовать Писание, веровать, не принимать славы друг от друга, а искать славы для нашего Господа, ибо Он достоин. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, как нашему подателю всех благ. Ты делаешь человека зрячим, Ты делаешь человека сильным. Ты дал нам однажды возможность родиться. И мы, Господи, знаем, что есть люди, у которых есть увечья, есть проблемы, есть изъяны, патологии. И мы, Господи, ждем тот день, когда по слову Твоему они будут пересозданы заново. И у них у всех будут красивые ножки, красивые ручки, красивое лицо, красивые глаза. Потому что, Господи, Ты создашь все новое, где не будет даже намека на грех, намека на искажения, намека на дефекты. Я так Тебе, Господи, благодарен за эту главу. И хочу, чтобы мы исследовали Писание, чтобы мы не были людьми поверхностной веры, но чтобы наша вера была укоренена в Тебе. И чтобы мы, Господи, знали, что мы уже Тобой спасены, но нам еще нужно немножко пожить на этой земле. Помоги же нам, чтобы мы не уподобились этим завистливым фарисеям, чтобы мы могли быть людьми, помогающими другим людям, служащими для других людей, ищущий таких людей, и так же скромно, как это сделал Иисус, помогать им. А Ты, Господи, гряди скорее на эту землю, потому что мы уже давно Тебя

0: ждем. Тебе слава, честь и хвала во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить вам, чтобы вы не боялись делиться, делать репост, если эта тема вам понравилась. Если вы почувствовали, что Господь коснулся вашего сердца, и там было что-то, что вам было по сердцу. Поделитесь этим с кем-нибудь еще. Поставьте лайки, это позволит еще большему количеству людей увидеть эту проповедь. А также можете написать свое мнение и свой комментарий, что коснулось вас в этой теме. Пусть Господь вас благословит всегда быть в хорошем настроении, позитивным настроением излучать радость. Божьих вам успехов!
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны.
0: Есть ли люди, у которых нет совести? Ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть.
1: Но у меня отсутствует угрызение совести.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, мы сегодня поговорим с тобой на интересную, очень актуальную тему. Я бы у тебя хотел спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны. Потому что момент как бы такой, я могу сказать, что она есть. А для кого-то ее может и не быть. То есть вот такой субъективный подход к этому.
0: Да, мы с тобой сегодня поговорим о совести, и когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы, вот, знаешь, разобрать такой момент. Откуда появляется совесть у человека?
1: Мне нравится определение у Артура Шопенгауэра по поводу совести. Он говорит, честь — это внутренняя совесть. Угу. А совесть, вернее, честь — это внешняя совесть. А совесть — это внутренняя честь. В общем, такая как бы игра слов, которая позволяет понять, что на самом деле честь и совесть — это очень важные моменты, которые, по сути дела, появляются у нас от воспитания. То есть берут все начало с детства. Что нам привили в семье родители, окружение, бабушки с дедушками, да, может быть, возможно, как бы и школа, или там до этого детский сад. Все это так иначе влияет и формирует определенный закон, который является стержнем и сопровождает нас в течение всей жизни.
0: Угу. Но если мы говорим о совести, то возникает здравый такой вопрос. А зачем вообще она нужна?
1: Совесть нужна для...

0: это, я бы назвал еще совесть исполнительной властью.
1: Угу.
0: Вот ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо, а когда ты начинаешь что-то делать в реальной, в жизни, тут уже вопрос возникает, а насколько ты это делаешь правильно, насколько ты это делаешь честно, и вообще порядочный ли ты человек. Вот совесть, она стоит на этой страже.
1: Угу.
0: И вот когда человек начинает один шаг делать в сторону как бы послабления себя, вот, то есть идет на компромисс с совестью, второй шаг, третий, то мы называем таких людей потом со временем уже, да, которые потеряли совесть, да, или сожженную совесть.
1: Угу.
0: Потому что совесть, она пока рабочая, она тогда имеет смысл как на свое существование. Когда ты совесть заглушил в себе, толку от того, что она где-то там была или есть, просто никакого нет. Потому что тебя от этого, а самое главное, близким, ни угу. от нее ни хорошо и ни плохо.
1: Я вот, кстати, недавно одну программу смотрел, и там брали интервью человека, который отвечает за выборы, за избирательную комиссию, ну, вот этот процесс. И человек сказал такую интересную фразу, что он с его командой никогда не позволял себе сделку с совестью.
0: Угу.
1: И вот интересно, когда мы говорим об этом понятии, есть ли люди, у которых нет совести? Или по-другому, они живут без совести?
0: Ну, конечно, в нашем обществе есть разные категории людей. Особенно об этом говорит Священное Писание, что в последнее время, в наше время, в котором мы живем, тем более, мы видим, чаще встречаются люди, которым все равно, неважно, кто ты, для них важна цель, которую они перед собой поставили. Они готовы переступить через человека. Вот. Пройтись по головам, как говорится, по головам. Вот, лишь бы добиться всякой правды и неправды той цели, которую они перед собой поставили. К сожалению большому, это имеет место быть. И вот в этом случае эта совесть, она на самом деле либо парализована у человека, вот, либо гипер там атрофирована полностью, что она полностью как-то вот, ну, бездейственна, она жизненеспособна. И человек способен вот на такие вещи.
1: Слушай, ну тогда вот из этого мы можем сказать следующее. Вот представь себе, человек, который с совестью правильно поступает, у него хорошее воспитание, и рядом с ним находится человек без совести. Ну, наверное, как мы говорим, это сплошь и рядом. Там, на работе, в транспорте, в метро, может быть, в автобусе, когда человек едет, в трамвае. Ну, в общем, в любом даже таком обычном учреждении. Как тогда быть? Если ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, живут как бы без совести по каким-то своим понятиям, есть ли смысл продолжать быть совестью? Или когда мы вступаем на вот этот ковер, нужно играть по другим правилам?
0: Я скажу так, что нам в этой жизни предлагают разные варианты ролей, разные варианты игр, будем говорить, с определенными разными правилами. Но никто никогда не вправе кому-то навязать, каким путем ему действовать и жить. И если сегодня, выбирая путь честности, путь добра, путь справедливости, а никто другой не может на меня надавить со стороны.
1: Только извини.
0: Это вот мой личный выбор, который я со своей стороны делаю.
1: Знаешь, как мне один человек говорил, что когда он был в определенной сфере, ему приходилось выбирать между плохим и очень плохим. То есть тебя ставят в таких обстоятельствах, когда... Но как бы тебе не дают выбор сделать шаг. И ты понимаешь, да, из меньших зол надо выбрать. И ты как бы видишь, что и совесть твоя нарушается, но в то же время ты как заложник обстоятельств.
0: Ну, на самом деле есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Но в любом случае Священное Писание, Господь наш Творец, призывает нас, чтобы мы оставались людьми в разных ситуациях, казалось бы, даже патовых, даже безвыходных, чтобы мы проявляли человечность. Вот то качество, которое так необходимо любому человеку в любых ситуациях. Мы знаем немало библейских героев, которые находились даже в местах заключения. Мы говорим про Иосифа, да, который был... у которого было 11 братьев, он, несмотря на разные ситуации, находясь в чужой стране для него, продолжал определенные принципы, которые внутри у него, в душе, в сердце были, он пытался их сохранить и соблюсти. Да, он оказался в тюрьме за свою правду. Да, он оказался в непростой ситуации, но благодаря тому, что он оставался человеком, где бы он ни был, Господь его поднял до такого уровня, что он стал вторым человеком в этой стране.
1: Но, а вот мы можем рассмотреть такой вариант, что, окей,

0: А человек говорит так: с теми людьми, которые со мной хорошо условно поступают, я поступаю по совести. Вот как, знаешь, бывает, ты приходишь, допустим, куда-нибудь в кафе, и вам говорит, как вас посчитать? Ты говоришь, по совести, да, чтобы человек тебе правильно рассчитал. Вот если тебе человек, ну, нормально относится, ты тоже так относишься. А те люди, которые, допустим, обманывают, да, или по-другому относятся, ты играешь по их правилам. Можем мы вот так разграничивать? Или если человек так пытается определить людей?
1: Мы, ну, раз пытаемся подстроиться под общество, в котором мы находимся. И это общество, оно проверяет нас, условно говоря, как мы говорим, на вшивость. Насколько мы сможем сдать свои позиции. Я думаю, что если просить Бога о мудрости, то Господь даст правильного понимания в ситуации, как правильно поступить, как лучше сделать. Я простой пример приведу, гораздо более, может быть, более такой близкий и понятный, когда, к примеру, допустим, семья, в семье пожилая женщина, бабушка, которой поставили врачи, к сожалению, смертельный диагноз. И врачи не сказали об этом бабушке, но сказали ее сыну. Сын, собрав на семейном совете всю семью, кроме бабули, кроме своей там, матери, да, он рассказал о том, что у нашей бабушки такой диагноз. Я прошу у вас у всех, чтобы вы не говорили ей об этом, включая тех детей, которые вот, у этого сына. Все понятно, как бы получив со всех слов, что они будут говорить. В принципе, вот момент как бы, да, определенный, как бы, да, как быть в этой ситуации. Непростой момент, но он жизненный. И вот однажды, когда не было дома, это реальная ситуация, когда однажды не было дома вот, сына вот этого пожилой женщины, он был на работе, но дома остался его ребенок, Анатолий. Ему было всего 12 лет. И бабуля позвала своего внука Анатолия, вот, начала там общаться с ним, разговаривать, и потом говорит: знаешь, Толик, я хочу спросить тебя об очень важном моменте, но я хочу предупредить тебя и проговорить о том, чтобы ты, я знаю, ты всегда говоришь правду, ты честный. Вот, ты можешь мне ответить на вопрос, который я задам? Ну, я не знаю, о чем ты готова спросить. Она спрашивает: скажи мне, пожалуйста, какой диагноз у меня? Я понимаю, что что-то, так скажем, не то, но я не знаю. Скажи правду, я тебе верю, она говорит. И вот я поражаюсь этой мудрости, которую малыш, подросток этот говорит, мальчик, это Толик. Он говорит: бабуль, врачи тебе поставили диагноз болезни, которая непростая, очень серьезная у тебя болезнь. Но я верю, он говорит, что Бог даст тебе силы это, так скажем, понять, вот, и как бы, ну, прожить, как бы пережить этот момент. Как бы на своем таком подростковом возрасте, как это возможно было, он это рассказал. И на что бабуля сказала ему: знаешь, Толик, я в принципе догадывалась, что у меня печальная ситуация. Спасибо тебе, что ты сказал правду. Как ты думаешь, Игорь, как отреагировал отец, который пришел и узнал о том, что его сын, Толик, рассказал все его матери?
0: Ну, ты знаешь, двояко может быть.
1: Понятно, что двояко, но в этой ситуации очень сильный выговор, да. Но, опять же, мудрость, которая у этого Толика была, он говорит: пап, а если бы ты оказался на месте бабушки, ты бы что хотела узнать? Правду или чтобы тебе продолжали врать? Вот так вот непосредственно, так скажем, да, вот с такой подростковой непосредственностью сказала. И тогда отец понял, тогда отец понял, что его сын, который гораздо младше его, он сделал вещи правильные, которые на самом деле он, как взрослый, их не до конца понимал.
0: Как ты думаешь, как нам можно узнать голос совести? Вот как его не перепутать, что сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть?
1: На самом деле это очень непростой вопрос, потому что иногда наша совесть настолько бывает искаженной. И для кого-то белое на самом деле есть белое, и черное есть черное, а для кого-то черное – это белое. То есть человек не видит греха в том, что он делает, потому что так живут все. Так живут его соседи, знакомые, близкие, родные. И тут самым лучшим

0: Критерием для нас, как для творений, созданных Творцом нашим, является вот эта уникальная книга Слова Божия. Это наш путеводитель, наш компас, который помогает нам сверять совесть, которая у нас есть, с тем эталоном, который Бог в нас заложил.
1: Вот ты знаешь, ты затронул тему Священного Писания, Библии. И очень часто люди совесть ассоциируют с влиянием Божьим. Вот есть различия, когда мы можем сказать, слушай, ну это просто совесть, а это просто влияние Божьего. Или все-таки это как бы одно целое, от одного источника исходит?
0: Что интересно, что в принципе мы как верующие люди полагаем и так говорим о том, что совесть – это есть определенный такой внутренний голос, который говорит через тебя, как ну, голос Божий, там, голос Духа Святого, и работает внутри тебя. Мы неоднократно видим в Священном Писании, когда Господь говорит и через апостола Павла и призывает к совести человека. Да? Он говорит о том, что нам необходимо жить в этой жизни на основании доброй совести, чтобы мы могли иметь доброе влияние на окружающих людей. Вот. И важно, чтобы эта совесть была лучше, чтобы она была правильной, и она могла свою главную функцию выполнять. Не просто как бы внешне говорить, что такое плохо, что такое хорошо. Она могла бы, эта совесть, подсказывать нам направление, которое позволит нам становиться лучше, становиться сильнее, становиться добрее, становиться благороднее, справедливее к окружающим людям.
1: Да, ты знаешь, я вспомнил один пример, может быть, для кого-то он очень странным покажется. И я помню, когда мне рассказали, ну, я так, мягко говоря, был удивлен. Это история реально одной девушки, которая училась в университете. Один из преподавателей поставил пятерку за работу, но она посчитала, что она недостойна этой пятерки, потому что какие-то, я не знаю, там были причины с ее стороны. Она пришла и говорит, вы знаете, это не моя пятерка. Я ее не заслужила. И вот когда слышишь такие истории, ну, они даже кажутся безумными, да? Потому что любой человек, он наоборот мечтает. Вот ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То есть когда тебе какой-то идет плюс, то, наверное, люди не особо горят, да, и этот плюс отдавать. Но все-таки что-то на нас оказывает влияние, что иногда нам помогает сделать вот такие правильные действия.
0: Пример такой тоже короткий расскажу. Мы один раз были в парке аттракционов в городе Саратове. Еще наш средний сын был поменьше. И мы уже вечер катались на одном аттракционе. И вдруг сын наш понимает, что у него что-то лежит. Вот, где он сидел. Он протягивает руку, смотрит, а там лежал телефон. Сотовый, сенсорный телефон. Несколько лет назад хороший телефон лежал. И в этот момент я, как отец, конечно, там уже вышел с аттракциона, спрашиваю, вот как вот ты думаешь, как лучше бы, было бы сейчас нам поступить? Конечно, первая реакция, естественно.
1: Чудо, нашел телефон.
0: Чудо, да, Бог мне подарил телефон, как будто, а никто не звонит пока, по крайней мере. Вот, я говорю, ну что ты, как ты думаешь? Он говорит, ну, знаешь, папа, наверное, конечно, нужно будет искать хозяина. И в этот момент я прямо как отец пытался пронаблюдать за ним, вот это в глазах его. Мы пытаемся звонить. Звоним один раз, никто не берет трубку. Второй раз. И он уже говорит, папа, зачем звонить третий раз? Ну все, мы сделали все возможное, чтобы найти хозяина. Хозяин не берет трубку, он не находит. Значит, в принципе, как бы, ну логично, что телефон может остаться. Потом звонит хозяин. Вот, конечно, Марк примет решение вернуть, естественно. Вот. И вот теперь дальше мысли такие, что будет, какое будет вознаграждение за его честность, за его, так скажем, такую вот...
1: Посвященность такую, да.
0: Справедливость как бы его, да. Вот тот, у кого нет телефона такого сотового, он мечтает уже об этом. И встречаемся мы с хозяином, вот, и хозяином ударит такую вот, ну, небольшую шоколадку бонусом. Я смотрю на Марка, и у него такое лицо, такое понурый взгляд, потухшее лицо, опустил глаза. Говорю, а что ты, Марк? Он говорит, ну я ожидал больше. Телефон гораздо больше стоит. Что можно было бы, может быть...
1: Посолиднее.
0: Я думал, 1000 рублей он, может быть, даст. Ну, он как вот подросток, он размышляет об этом. И знаешь что, Игорь, самое как бы интересное, он рассказал эту историю в классе, в школе, где он учится. И многие ребята посмеялись. Он говорит, ты че, говорит, ты че, мы бы это ставили себе... Вот, я говорю, ты знаешь, Марк, как бы вот, но что ты чувствуешь сейчас? Он говорит, ну да, конечно, ожидания мои не сбылись, но у меня отсутствует

0: угрызению совести, если бы я его оставил себе. Вот. То есть для Марка это был колоссальнейший урок в его подростковом возрасте, как правильно поступать, как работает Бог, как работает совесть. Вот мы сейчас проговорили, как это буквально реально можно было пощупать работу
1: Духа. Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени в заключении. Что мы можем пожелать тем людям, которые пошли на сделку со своей совестью? Но они все-таки понимают, что это не так правильно, как нужно было изначально сделать.
0: Самый главный момент, что идя на сделку с совестью, мы должны понимать, никогда это не приведет нас к внутреннему миру или же внутренней гармонии, баланса внутри себя. Рано или поздно это будет нас терзать. Это, так скажем, будет нас в состоянии определенного, может быть, даже нервоза приводить. Отсутствие мира, покоя украдет мир. А дальше это то, когда мы можем обратиться к Богу, сказать: «Господи, помоги мне, чтобы моя жизнь, она стала другой». Может быть, возможно, стоит позвонить человеку, которому ты вот что-то вот какое-то, ну, действие совершил, да, чем-то обидел его, чем-то огорчил. Вот. Возможно, невозможно, а стоит извиниться у него, попросить прощения, чтобы к тебе пришел мир. Потом лучше, чтобы ты обратился к Богу и сказал: «Господи, прости меня, я сделал все возможное, я постарался примириться с человеком, я осознал свой поступок неправильный, неверный». Вот. Вот тут важная проблема возникает. Люди часто вот в этот момент терпят поражение. Они попросили прощения, они просили прощения у Бога. Но важно получить подарок от Него, получить это прощение. Поверить в то, что Бог тебя простил, если ты искренне в этом раскаялся.
1: Спасибо тебе. Дорогие наши друзья, пусть Господь вас благословит, и ваше сердце и совесть будет чистыми.

0: Когда человечество переживает сложные времена, как перестать беспокоиться о будущем, обрести душевный мир и понять, как жить дальше? У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, доктор богословия, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Олег Юрьевич, скажите, а вот вас сегодня лично беспокоит ваше будущее, будущее ваших детей?
1: Ну, знаете, я могу так сказать. Конечно, оно беспокоит. Любого человека беспокоит будущее, особенно в наше непростое время, и особенно своих детей, как вы правильно подметили. Но сегодня я нахожу уверенность в будущем, когда я обращаюсь к Богу, обращаюсь к Священному Писанию. То есть у меня сегодня есть то, где место, да, и та книга, где я могу получить уверенность в будущем, когда у меня возникают вот эти волнения, как у каждого человека они возникают.
0: То есть вы говорите о Библии, о том, что именно Бог помог вам обрести вот эту уверенность в будущем, несмотря на присутствующее у каждого человека беспокойство. Но вы выросли в советские времена, родились в Подмосковье, в хорошей советской семье.
1: Да, да, да.
0: И отец ваш, начиная путь от рабочего, в конце концов, как бы дошел даже до директора того предприятия.
1: Да.
0: И все-таки, наверное, у ребенка, который растет в такой семье, мало причин для беспокойства за будущее. Наверное, достаточно обеспеченная жизнь, все как бы стабильно, уверенно.
1: Ну,
0: в те времена не было беспокойства?
1: Вот как раз да, в те времена, в советские, как-то я о будущем особо не беспокоился. Оно было для меня таким понятным, светлым, во многом идеалистичным. То есть я готовился пойти по стопам родителей, они оба у меня инженеры. Кстати, отец и мама, они учились в одном институте.